0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера, Ганс и Маргарита, переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
0: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
1: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
0: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина, они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Рядом с комнатой, где Лютер родился, находилась спальня его родителей. Видите, довольно небольшая комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям.

Атрибу довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священное писание, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия ходит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и в наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.

0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал. А с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

Молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношения с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

0: Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам, веригам, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что все равно есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. «Он настолько истощил себя постом и бдениями, — вспоминал позже Лютер, — что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни». Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. Эта жизнь – лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей, и от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность. Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающиеся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. Ведь как был в жизни Лютера такой большой переворот, точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его слово такое же сильное, и Его дух также могущественно действует. В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога. Но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены, не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого Я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить Свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом.
Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе. Извините, в Деяниях, в 1 главе, 4-5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе говорится: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил Его народу, что Он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний во 2 главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о дне Пятидесятницы. Я хочу прочитать, как об этом рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещение. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мною в Церкви Пятидесятников, которые говорили: «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал: «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал: «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». Я сказал ему: «Ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход.
Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет. Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь сегодня, если вы никогда раньше не получали Его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в первой главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. Послание к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит в 13 стихе, «Вы, уверовавшие в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму, и на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание. Второе следствие крещения — это залог. И получается, знаете, я очень увлекаюсь языком, получается очень интересно, потому что на еврейском это слово «аравон», по-арабски это «арбон». На суахили это «аравуни». Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление. Нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что 1 ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу, послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога. Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему, теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал. И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для себя.
И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках, и это пугает многих. Они задаются вопросом, а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им, оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца. И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили, «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то. Я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков. Вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его. Потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей. И они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет и не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих, они поклонились Ему. Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Многие люди говорят, «Ой, я стал таким счастливым, я исполнен радости, я славил Бога, не переставая». Разве это не печать? Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса в самом конце Евангелия от Луки говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет.
И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе. «Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали, «Вот оно, с этим мы не можем спорить». Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут, «Ну, им нужно было подождать 6 недель и посмотреть, будут ли они приносить плод». Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов.
Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены.

0: enthusiastic.
1: Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке. И я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад, там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал: «Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное». Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое я верю существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня, не отвечайте мне вслух, кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственно с небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант — через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях, 8 главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснилось, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой. И далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками. Это чудесно. Но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив. Он позволит вам испытать это. Далее. В чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая и основная цель — это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в 1 главе книги Деяний, 8 стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто ни в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса. Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы. И грешники подчас значительно разборчивее христиан. Они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелями».

Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелями».

их делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примите силу, и затем вы будете мне свидетелями». Практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им, «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал, я могу дать вам ответ на этот вопрос. И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им, послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать,

сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают, вы когда-нибудь такое видели? Мой ответ — да. Я абсолютно точно это видел. Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам, «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда Он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили, «Мы не иудеи, как я. Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает вещь через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3-4. «То как мы избежим, вознеродевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам 3 причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете. На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится, «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей.
Люди получают крещение в Святом Духе,

но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело. Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело. Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цели. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели — привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм. Пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании, и там была очень милая пожилая вдова, она была бедная, она была больна, и она сказала по-датски: «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение. Пятидесятников или кого-либо другого, мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках, и все равно быть несоответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь,
Я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего, а затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободно выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть ими, сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус. Он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать — значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса, из-за Святого Духа? Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято».
Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится, «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит, «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит, «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении. И он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения. Я перечислю их очень быстро. 1. Покайтесь. 2. Креститесь. Креститесь, и вы получите Дух Святой. 3. Жажда. Иисус говорит, «Всякий жаждущий, приходи ко мне и пей». 4. Вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один крестящий Духом Святым. И если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. 5. Вы должны попросить. Иисус говорит, «Если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящему у Него». Многие христиане говорят, «Ну, если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст. Мне нет нужды просить». Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа просящему Него. И затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, и это самое трудное для многих. Вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела, той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит, «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря, «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему? Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня.
Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие я сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия.

Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе. Я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. Если кто жаждет, говорит Иисус, иди ко мне и пей. И из чрева потекут реки живой воды. Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто, вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно, но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера, потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание. Помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете, брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это, просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли? Те из вас, кто уже крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете прорваться вперед, я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату Принцу, не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение.
Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями. Потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитву. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, это очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у Него хлеба, Он не даст вам камень. Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого. Потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи, и я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня. Не я вас крещу. И предоставьте Ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать. Но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус.
Спасибо, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш Дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного, возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу, всю хвалу. Потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: Люди с физическим недомоганием быстрее обращаются к Богу. Так ли это? Как влияет состояние нашего здоровья на нашу духовность? Способствуют ли болезни укреплению веры? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим о здоровье, о том, что можем сталкиваться с этим, какие темы бывают в этом направлении. И, наверное, с чего бы мы могли начать, что, конечно, говорят, о здоровом теле, здоровый дух. Сегодня мы все стремимся к здоровью. Много дополнительных средств употребляем. Вы знаете, что сегодня и БАДы популярны, и физические нагрузки, и люди марафоны бегают. То есть тема такая достаточно популярная. Поговорим с ней в контексте, конечно, христианской среды, веры, о том, как сегодня религия смотрит на здоровье. И с чего бы хотелось начать? С того, что, как кажется, есть таких два больших направления. С одной стороны, религия и вера говорит о том, что человек должен быть здоровым. Мы помним, Павел, да, по-моему, говорил о том, что ты должен здравствовать Тимофею. Да, помните, он переживал за его здоровье. С другой стороны, если откатывать несколько тысячелетий назад, то видим, что очень сильно была развита тема аскетизма, да, когда люди угнетали свое тело, как говорится, свою плоть. Вот если в контексте этого, что бы вы могли сегодня сказать, тем более как кандидат исторических наук, с точки зрения истории, может быть, религии и церкви?
1: Ну, прежде всего, необходимо сказать, что действительно физические недомогания, они могут быть одной из причин, которые не позволяют преодолеть религиозный формализм. То есть то, о чем

0: Мы с вами начали вот цикл наших встреч, почему люди верят в Бога, признают Его своим спасителем, но изменений происходит в жизни. Вот болезни, они могут быть одной из таких причин. Эти болезни могут быть вызваны разными причинами. Они могут быть связаны как с поведением человека, они могут быть приобретенными, они могут быть никак не связаны с самим человеком. То есть так получилось, что человек заболел. Самые разные причины. Но, конечно, если же человек является сам, скажем так, допустил эти болезни, да, сам является причиной вот этих вот болезней, например, не соблюдает правила здорового образа жизни, ест много жареного, сладкого, тучный, ведет малоподвижный образ жизни, мало отдыхает, постоянно там сидит в телефоне или в интернете, развлекается, это перенагружает мозг, то, конечно же, в таком состоянии очень тяжело духовно расти. И это отрицательно может сказаться на духовном росте, ну и, в принципе, на физическом состоянии, потому что все очень-очень взаимосвязано.
1: То есть физическое состояние напрямую влияет и на духовность?
0: Да, конечно. Да. Бывает так, что у человека вследствие травм каких-то или нарушений в организме возникают психосоматические заболевания. То есть человек постоянно находится в депрессивном состоянии. Не из-за того, что какие-то проблемы были с его духовностью, а из-за того, что он, может быть, пережил какую-то травму, кто-то умер из его родственников и так далее. Ну, всякое может быть на самом деле. Может быть, экология в регионе, в котором этот человек пребывал, была не такая хорошая и неблагоприятно сказалась на здоровье. И вот в таком состоянии человеку очень трудно, в принципе, принимать решения. Бывает, что человек родился с какими-то заболеваниями нервной системы, и он не может сделать выбор, духовный выбор, то есть с кем ему быть, с Богом или с дьяволом. Он просто не в состоянии этого сделать. Вот что тогда, как быть с такими людьми? И здесь, конечно, мы должны полагаться на Божью благодать, потому что Господь, мы верим, относится к таким людям по-особенному. Он понимает это состояние, и он готов спасать этих людей. Конечно, родственникам нужно молиться за таких людей, за их исцеление и так далее, способствовать всячески тому, чтобы человек был исцелен. Но мы верим, что Господь, Он этих людей видит, знает и будет способствовать тому, чтобы они были спасены. Но если возвращаться к нашему вопросу, то есть почему человек верит в Бога, признает его спасителем, но не может измениться, вот если человек может задавать такие вопросы, то, по всей видимости, у него нет таких проблем. Поэтому я думаю, что человек, который адекватно осознает свое состояние, что он тянется к Богу, но не может этого сделать, он должен рассматривать какие-то другие причины, которые препятствуют тому, чтобы он пришел к Богу. Но, если позволите, я бы хотел здесь вернуться к вашему вопросу. И вот вы спросили, как же быть вот с тем состоянием, когда в некоторых течениях христианских, в религиозных течениях болезни, они выступают как добродетель, как возможность, наоборот, для духовного роста. Необходимо отметить, конечно, что вот в средние века, в католической церкви особенно, действительно, такая вот идея, она процветала. Связана она с тем, что для ранней христианской церкви было характерно такое понимание, дескать, тело — это от материального мира, оно материальное, и поэтому оно злое, оно плохое. А душа, наоборот, она из мира духовного, она из мира, где все идеально, поэтому она добра сама по себе и так далее. Вот, вот эта вот ересь, она пришла из древнегреческой философии, которой активно пользовались католики в первые века для того, чтобы объяснить миру, то есть что же такое христианство. Вот, из неоплатонизма, потому что это была доминирующая такая философская теория, доминирующее философское воззрение. Позже она проникла и в ересь гностицизма.

И вот такие вот представления об устройстве человека, они, конечно же, отражались и на доктринальном уровне, и в истории церкви имели место быть. Например, становится понятно, почему католики активно пользовались инквизицией. Они

0: известного монаха католического Мартин Лютер, как раз от которого пошло большое, колоссальное движение протестантизм. Но мы помним, что Мартин Лютер начинал как раз со своего тела. Да. Да, усмирение, как он говорил, своей плоти. Тело он истязал себя многими такими аскетическими моментами, из-за которых потом на протяжении всей жизни он страдал, что он описывает в своих книгах. Вот эта модель, она очень часто присутствовала и в католической церкви, и в других направлениях, известных нам.
1: И сейчас присутствует.
0: И сейчас, да, присутствует.
1: Вот если позвольте, вот я цитату приведу. Например, вот игумен Никон Воробьев, он подчеркивает исключительное значение болезни и скорби для современных людей. Вот он пишет: «О наших временах давно сказано отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями». То есть, видите, какой оборот даже принято, что через скорби и болезни люди будут спасаться. Вот. Ну, конечно, можно только отчасти согласиться с этим. То есть, ну, действительно, в определенной степени болезни или то состояние, когда человек оказывается на пороге смерти, оно может вызвать у человека осознание того, что необходимо изменить что-то в своей жизни, принять Христа как своего спасителя. Вот. Возможно, этому могут и болезни способствовать, когда человек уже не может грешить. Но, тем не менее, вот в Священном Писании мы встречаем обратный подход. Вот в 3 послании Иоанна, в 1 главе, 2 стихе написано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». То есть мы видим, что Иоанн тут желает и здравствия, и преуспевания души. То есть тут вот все оно взаимосвязано.
0: Да, действительно, потому что в наше время как раз тему здоровья очень много посвящается времени и уделяется, и нас всех привлекают здоровые люди, да, что, конечно, очень не согласуется с моделью, которая была несколько там веков назад, ну и, как мы говорим, где-то сейчас присутствует. Хорошо. Скажите, что бы еще мы могли в этой тематике сказать с точки зрения, может быть, истории, религии?
1: Да, как мы уже говорили, что действительно болезни, они могут быть препятствием. И ну, нам может показаться, что наоборот, вот заболел, лежишь там себе в палате.
0: Библию можешь, читаешь,
1: молишься. Библию читаешь, да, можешь молиться.
0: Отдыхаешь спокойно, никто не беспокоит, духовность развивается.
1: Да, совершенно верно. Но на самом деле люди, которые болеют серьезными болезнями, они говорят о том, что такой возможности нету. Потому что ну, вот я встречал людей, которые болели раком, и они говорят, что боли постоянно тебя мучают, ты не можешь сосредоточиться ни на чем, ты не можешь ни молиться, ни читать Библию. И вот человек, с которым я разговаривал, он просил и говорил о том, что очень важно до того, как мы заболели, ну, если вдруг
0: всякое
1: мы заболели,
0: может,
1: да, всякое может быть, да, очень важно вести такой образ жизни, который бы способствовал твоему духовному росту. То есть молиться, читать, искать Бога, возносить Ему хвалу. То есть делать все возможное для того, чтобы приближаться к Богу. Потому что к моменту болезни мы приходим обычно с тем багажом, который у нас уже есть. Да, может что-то поменяться. И да, действительно, может быть, человек, который заболел, он может стать более духовным, чем тот, который там здоровый, ему некогда даже заниматься, думать о религии и так далее. Но, как правило, мы подходим к этому моменту с тем багажом, который у нас есть. И, скорее всего, что примем то решение, которое в нас уже созревало до этого.
0: Подскажите, что мы еще можем делать, так сказать, для нашего духовного, физического здоровья? Может быть, какие-то есть такие инструменты, которые могут совместить эти две модели?
1: Я не знаю, насколько это возможно, это совместить вот эти вот модели, да, то есть я так понимаю, что речь идет о том, о двух таких противоречивых идеях, о том, что мы можем спасаться через болезни, а другие наоборот не ведут, другие наоборот стараются вести здоровый образ жизни. Все это очень индивидуально. Но раз уж Вот если уж так случилось, что человек заболел,

0: Да, что ему делать, вот, верующему человеку?
1: Да, то нужно, конечно, вот прояснить, может ли он изменить ситуацию со своей болезнью. Угу. Может быть, болезнь возникла по причине, опять-таки, неправильного образа жизни, значит, нужно что-то изменить. Вот. Но если уж так вот произошло, что человек болеет, то, конечно, надо в силу возможностей, в силу вот того состояния, которого у человека есть. Тут очень трудно советовать, потому что, ну, мне кажется, советовать здесь может только тот, кто пережил какие-то серьезные болезни. То нужно все равно продолжать молиться и искать Бога. Даже если не получается, даже если потихонечку. Вот есть такая притча. Один молодой монах приходит к старому монаху, к наставнику, и говорит: ну, я вот хожу к вам уже много-много лет. Вы меня учите, наставляете, вот рассказываете мне какие-то духовные истории и так далее. Он говорит: ну, никаких изменений в моей жизни нету. Абсолютно. Говорит: я не вижу этого. Говорит: я, наверное, больше уже к вам ходить не буду. Спасибо вам, извините меня. Он говорит: а ты возьми, говорит, два горшка. Один с медом, а другой пустой. Тот взял. Говорит: а теперь перелейте вот тот горшок с медом в другой, в пустой. Он перелил. Говорит: теперь обратно перелей. Он перелил обратно. Говорит: осталось ли что-то в этом пустом горшке? Он говорит: да, говорит, это, он и пахнет медом, и вот что-то еще осталось, вот на донышке какой-то вот мед. Он говорит: ну, так же и здесь. То есть, когда ты читаешь слово, когда ты молишься, когда ты вникаешь в учение в христианское, все равно это остается. Если это остается в нашем сердце, то Бог добавит к этому. Несмотря на наши болезни, несмотря на наши немощи, Бог готов вот те наши ростки слабые взрастить и добавить к этому то, что нам необходимо. Интересно, что вот этот вот монах, он заключает, что любая хозяйка не положит перец в горшок, который был наполнен медом. Так же и здесь. То есть если наше стремление к Богу есть, то Бог не оставит такого человека и всегда ему поможет.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за эту интересную мысль, что, наверное, вот сочетание, да, таких двух качеств, оно приводит к определенному результату. И действительно, это очень важно и цело. Может быть, еще что-то вы хотите добавить?
1: Да, то есть, резюмируя все сказанное, необходимо вот подчеркнуть, что Библия все-таки нас не призывает болеть. Наоборот, мы должны заботиться о своем теле, должны заботиться об экологии, которая нас окружает, потому что это все влияет на нашу духовность. Кроме того, мы должны думать и о наших родных и близких. То есть, если мы болеем, если мы там ментально заболели, то каково им? Потому что им приходится ухаживать за нами. Поэтому нам нужно просить у Бога сил, физических сил, здоровья, следить за здоровьем для того, чтобы, опять-таки, убрать из нашей жизни любые препятствия, которые бы стояли у нас на пути к тому, чтобы быть ближе к Богу.
0: Дмитрий Александрович, спасибо за то, что сегодня напомнили нам про здоровье, о том, как важно его тоже беречь и сочетать с духовным состоянием. Поэтому хочется, чтобы мы все двигались в этом направлении. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать физического и духовного здоровья. До новых встреч!

Если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Начать разговор о Рождестве мне хочется с истории одного пророчества. Престарелый Иаков, сын Исаака, находясь в Египте перед смертью, собрал своих сыновей, чтобы пророчествовать о том, что ожидает в будущем их потомков. И вот Иуде, праотцу будущего колена Израильского царства, пророчено, что среди его потомков будут цари. И один за другим они будут царствовать до тех пор, пока не придет такой царь, которому поклонятся народы. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» в 49 главе. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: „Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни“». И вот Иуде что сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Но, тем не менее, опасность прервать царский род колена Иудина все-таки имела место и не один раз. Но вот один случай как раз на эту тему. Однажды ассирийский царь захотел завоевать всю Сирию и подчинить себе всех царей небольших государств. И вот цари этих государств, почуяв опасность, заключили между собой союз, чтобы вместе как-то противостать завоевателю. А иудейский царь Ахаз этот союз не поддержал. И по этой причине Факей, царь израильский, и Рецин, царь сирийский, начали враждебные действия против Иудеи, чтобы свергнуть с престола царя Ахаза и возвести на престол какого-то своего ставленника, какого-то сына Тавилова. Библия не уточняет, кто это. Короче, нависла угроза вооруженного переворота. Угроза была нешуточная. Огромная армия расположилась напротив маленькой Иудеи, готовая напасть в любой момент. Царь Ахаз не на шутку испугался. Да и было чего. Но Бог ведь обещал: не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Только вот проблема. Ахаз не доверял Богу, точнее, не верил в него. Простыми словами, наполовину был язычником и строил свои планы на жизнь, с Богом не посоветовавшись. Хотя стоило бы, потому что вот как раз-таки в планы Божии не входило завоевание Иудеи и свержение Ахаза, который Богу не верил. Ахаз имел свою стратегию, и с Богом Всевышним его стратегия никак вообще не соприкасалась. Он стремился заключить, в свою очередь, союз с тем

самым ассирийским правителем Тиглат-Пилеазаром, к которому уже послал посольство с просьбой о заключении союза. И вот на некоторое время его стратегия себя оправдала, хотя ненадолго. Конечно, ну, можно сказать, что в Бога верить непросто, но согласитесь, не в случае с Ахазом. Вы только посмотрите, с каким словом к нему обратился Господь, послав к Ахазу своего пророка. Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии в 7 главе. Написано. «Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею и поставим на ней царем сына Тавиилова». Но Господь Бог так говорит, не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». «Проси или в глубине, или на высоте», и сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». И тогда сказал Исаия, «Слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение». Все дева в чреве приимет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Ахазу было слово от Бога. Сам Господь сказал, Ахаз, проси любое знамение, сделаю все, что скажешь. Вот вам предлагали такое, а вот Ахазу предлагали. И, ну, пожелай, Ахаз, чтобы Эверест передвинулся на 2 километра вправо, и это произошло бы, или солнце днем выключилось бы на 3 часа и перестало бы светить, или вот чтобы звезды с неба упали и потом опять назад вернулись. Что хочешь, Ахаз? Ахаз, любой каприз для того, чтобы ты поверил. И что отвечает Ахаз? Говорит, я не буду просить, я не буду искушать Господа Бога. Но он прекрасно понимал, что когда он увидит знамение от Бога, то ему придется поверить и придется принять. А если он не поверит и не примет, то это неверие будет очень вероломным. Ахаз отказался от Бога вообще. Но если есть возможность прийти к вечному счастью, глупо этой возможностью не воспользоваться. Странный Ахаз. Ну, что есть, то есть. Но тогда Господь дает знамение особое, уже не спрашивая воли человека вообще. Но если сказано, не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет Мессия, ну, значит, так и будет. И звучит слово об особом знамении. «Се дева примет и...» Ну, помните, уже наизусть, наверное, выучили эти слова, когда это знамение исполнилось. А вот спустя 700 лет евангелист Лука запишет такое свидетельство. Евангелие от Луки, 1 глава. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет

конца. Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Ну, а вот теперь скажите на милость, кому дано это знамение? Вот царю Ахазу, ну, никакого знамения не нужно было, он не хотел верить в Бога. Кому дано знамение Девы Марии, назовем его так, а не тем ли, кто желает поверить? А может быть, нам с вами? Но если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Вот если кто не хочет поверить, то какое бы знамение ни произошло, Ахазу любое предлагали, все без толку. Но не хочет человек верить. И вы знаете, эти люди найдут любое оправдание себе. Они начнут научные факты какие-то приводить. Или найдут какие-то несоответствия в Писании. Они их найдут даже там, где их нет. Или в истории, или еще что-то такое. Но мы с вами сейчас имеем то, что имеем. Чтобы мы поверили, знамение от Бога. И как вот интересно, вот это все исполнилось. Дело в том, что читая историю иудейских царей, ну, царей из колена Иудина, нам открывается, ну, не совсем приглядная история. Дело в том, что за исключением царя Давида, почти все эти цари, включая Соломона, грешили тем, что поклонялись языческим богам. Ну, лишь, может быть, за некоторым исключением. Но вот говорить о том, чтобы хоть кто-то из этих царей удостоился поклонением всех народов, это будет излишним, но такого просто не было. И вот только с появлением Иисуса Христа становится понятен Божий замысел. Вот что говорит пророк Иеремия в 23 главе, записаны его слова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Да, царей, потомков Давида было некоторое количество, но не о них говорит пророк Иеремия, и не о них говорил Иаков в Египте, когда пророчествовал о потомке его сына Иуды. И Иеремия пророчествовал, что от потомка Давида восставится отрасль, которая будет названа праведной. И, судя по всему, отраслью-то этой и был Иисус Христос. И тем потомком Давида была Мария, мать Иисуса. И произошло это в то время, когда Богу это было угодно. Да, Иисус есть царь, и в самом деле он будет править во веки веков. Он в самом деле родился в семье представителей рода Давидова, хотя Мария на тот момент была простой девушкой, но из царского рода. Христа так и называли сыном Давидовым. Иисус Христос родился, чтобы совершить миссию спасения людей, которые... Внимание, этого захотят, но насильно не будет никого заставлять. Завершая свой земной путь, Иисус в молитве за учеников произнес очень интересные слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Иоанна в 17 главе. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Если есть возможность найти путь к вечному счастью, ну, глупо этим не воспользоваться. И вот что еще надо сказать. Мы видим, Иисус-то появился, ну, не появился на земле из ниоткуда. Он и был еще прежде бытия мира, как он сам об этом сказал. Хоть мы и говорим о рождении Иисуса Христа, но мы так говорим только потому, что такое слово употреблено в Священном Писании. Но на самом деле это не совсем рождение в смысле появления на свет. Это пришествие. Иисус пришел на землю, ну, вот таким вот образом, через рождение от Девы. Причем там, откуда Он пришел,
он имел, как он сам сказал, славу. Ну, тут, конечно, возникает ряд вопросов. А каким он был до того, как стал эмбрионом в теле Марии? А куда? Куда подевалось его прежнее тело? И каким оно было? И было ли вообще? И вот подобных вопросов можно задать много. Но вот далеко не на каждый из этих вопросов есть ответ. А хотелось бы его получить. Бог не сказал, каким образом произошло вот это рождение-пришествие. А, ну, значит, это не главное. Как только он родился на земле, мы понимаем, в этот момент он стал сыном человеческим. Зачем? Зачем он стал сыном человеческим? А вот человек Адам, праотец всех людей, ввел нас всех, его потомков, в грех и в смерть. А теперь появился тот, кто создал людей, при этом ставший сам человеком, Иисус, который из греха и смерти нас выводит. Давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова сказал Иисус Христос. Слова о вознесении несут в себе смысл голгофских страданий. Иисус был вознесен на крест. Мне очень нравятся слова из одного гимна. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь, вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей во век веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь? Как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Аминь! Красиво, да? А 16 текст нам рассказал о том, что Христос был отдан Богом Отцом. Иисус Христос был послан для людей. По какой причине? Да по той самой причине, что Бог нас любит и желает спасти от смерти. Получается, что мы, люди, ушли от Бога, а Бог сделал все, чтобы мы вернулись назад и были с Ним. И для этого Он послал Сына Своего, который стал одним из нас, родившись как человек. Есть еще одна очень важная мысль. Библия говорит о том, что Иисус должен был стать священником для людей. Но священник-то должен понимать приходящих к нему людей. Но как можно понять людей, за которых нужно ходатайствовать в святилище, если никогда не приходилось священнику переживать то, что переживают люди? Но если ты никогда не был в тех обстоятельствах, в которых находимся мы, и если ты вообще не человек. Вот это еще одна из причин, почему Христос, будучи Богом, стал еще и человеком. Мы об этом можем прочитать в послании к евреям во 2 главе. Написано: «Как дети, причастные плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Я помню один концерт. Его показывали по телевизору, это было давно. И концерт был посвящен Дню Победы 9 мая. Он, концерт, проходил
в большом зале, куда были приглашены ветераны Второй мировой войны, которых поздравляли с праздником. Я помню их лица. Сейчас возможно ли такое увидеть? А концерт-то был хороший. Но я тогда вот подумал, я совсем тут ни при чем. Я могу о победе в этой войне помнить, но я никогда не испытаю то, что пережили вот те, кто реально прошли через ту войну. Праздник может быть моим только тогда, когда в моей жизни будет то, с чем этот праздник связан. Ну, скажем, например, 8 марта. Вот 8 марта никак моим праздником не станет, потому что я не женщина и не трансвестит. А вот моей жене ничего делать не надо для того, чтобы 8 марта стало ее праздником, потому что она женщиной родилась. Это ее праздник, не мой. Мой отец всю жизнь проработал инженером-конструктором, и день строителя в его конторе всегда отмечали. И очень часто во второе воскресенье, если я не ошибаюсь, в августе месяце он приходил домой на веселье. А вот что касается меня, мне абсолютно ровно, что это за день, потому что я не строитель. Для чего я об этом всем упомянул? Ну, я наблюдал, как однажды на улице брали интервью у людей. Задавался вопрос, как вы празднуете Рождество? Или так, что для вас Рождество? И было видно, что этот праздник почитаем. Во всяком случае, никто не сказал о нем плохо или в пренебрежительном тоне. Но видно было, что люди не знают, как его праздновать. И надо ли? Ну, в лучшем случае кто-то следовал традициям, принятым в той церкви, которую человек посещал. Мне стало интересно, я задался вопросом, при чем тут елка, которую на Рождество наряжают? По-моему, это вообще пришло откуда-то из язычества. Да и подарки на Рождество связаны не столько с волхвами, сколько с наполовину мистической личностью некоего Санта-Клауса, который якобы является прообразом Николая Чудотворца, почему-то приезжающим на оленях. Может быть, поэтому его путают с Дедом Морозом? Мало того, если спросить, почему этот праздник отмечается 25 декабря или 7 января, ответ будет взят не из Священного Писания. Ну, я вот тут начинаю понимать, почему люди не знают, как праздновать Рождество. Им не на что опереться. И в лучшем случае ответ на этот вопрос можно найти не в Библии, а в традициях церквей тех деноминаций, которые стояли у истоков этого праздника. В Священном Писании нет абсолютно никаких повелений от Бога по поводу отмечания этого дня. Мало того, точная дата не указана, хотя попытки просчитать ее по некоторым указанным в Писании событиям есть. Ну, так, я сам пытался. Примерно не точно рождение Иисуса Христа приходится где-то на конец сентября, начало октября. Но с этим спорят те, кто ревностно защищают принятую дату праздника, приводя во внимание свидетельства Иосифа Флавия и других. И вот это все делает вопрос даты рождения Иисуса Христа каким-то очень непростым. Ну и к тому же ко всему, лично я сам не желаю задеть чьи-то чувства, понимая, что Рождество – это великое событие. И я сам почитаю Рождество. Однако я нашел такую справку о появлении даты 25 декабря. Вот что говорится из открытых источников. Установка 25 декабря связана с распространенным в Риме, в Римской империи, культом солнца. Тогда это был день зимнего солнцестояния, определенный еще Юлием Цезарем. То есть дальше продолжительность ночи начинала уменьшаться, а продолжительность дня увеличиваться. Данное событие для язычников имело мистический и символический смысл, как отступление тьмы и победа света. У христиан же, благодаря пророку Малахии, где Христос назван «Солнце правды», стало одним из наименований Христа, и потому
И установление Рождества имело именно 25 декабря способствовало проповеди Евангелия и замене языческого праздника христианским. Постепенно эта дата была принята на Востоке, и окончательная фиксация Рождества 25 декабря произошла на Эфесском соборе в 431 году. Ну, вы понимаете, что даты 25 декабря и 7 января связаны с новым и старым стилями. Ну и правды ради, в книге Ездры есть повествование о том, как израильтяне собрались для решения какого-то очень важного вопроса. И вот свидетельство. Давайте прочитаем. Книга Ездры, 10 глава. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Заметили? 9-й месяц в Палестине – это, в общем-то, сезон дождей, соответствует нашему декабрю. Вот этот текст описывает, что чувствуют себя люди в это время. Дрожат от холода. И надо сказать, что пастухи в это время не держат овец на полях. А в рождественской истории, как вы помните, описываются пастухи, которые несли стражу возле своих стад. Все говорит о том, что рождественские события, ну, произошли пусть немногим, но ранее декабря месяца. Ну, единственное, что вопрос о том, сколь это важно, если Господь ничего об этом не сказал. Давайте вернемся к вопросу о праздновании Рождества. Важно помнить, а для чего Христос родился? Это Бог, который воплотился в человеческое естество. Он жил нашей жизнью, в нашем теле. Он на личном опыте испытал куда больше всего того, что испытываем мы в нашей жизни. Он претерпел крестное мучение, он умер за нас. Если кто-то желает спастись, то Христос пришел вот как раз для этого человека. Со своей стороны в него нужно поверить. Теперь, пользуясь предоставленной Богом возможностью, каждый может принять смерть Христа и представить как свою, чем удовлетворить требующий возмездия закон. Потому что Христос-то умер нашей смертью. Его смерть – это смерть всех нас. Смерть Христа – это железный занавес, который можно закрыть за собой и не вспоминать наполненное грехом прошлое, каким бы ужасным оно ни было. Нужно принять смерть Христа как свою и этим как бы умереть для Адама и родиться для Христа, чтобы носить его образ. Он должен родиться не просто на земле, а в нашей жизни. И если он в нашей жизни родился, то в нас он будет жить каждый день. Прочитаем, давайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Рождение Иисуса Христа в жизни человека происходит не 25 декабря и не 7 января, а тогда, когда человек в это поверил, и важнее всего для этого человека, так как вот это время, эта дата, потому что в этот день человек принял верное решение. Это, ну, как бы второй день рождения, рождение духовное. И вот теперь есть возможность жить, как жил Христос, быть таким, каким был Он. Только надо этой возможностью воспользоваться. Вот можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. И вот если мы с вами воспользовались всем тем, что Иисус Христос сделал, родившись на земле, то мы приняли новую жизнь от Него и живем ей каждый день. И вряд ли вопрос о праздновании Рождества является теперь проблемой. Ведь важен не столько праздник, дату которого Бог не указал, сколько факт рождения Христа в жизни человека.
Важно участвовать в том, что Иисус сделал для нас. Ну, я не знаю, почему Господь не указал в Писании точную дату Рождества. Наверное, точная дата не столь важна, сколько участие в том, что сделал Иисус, родившись. Когда я поздравляю кого-то с Рождеством, я почитаю не дату, а саму суть. И 7 января, если я живу в России, для меня лишний повод порадоваться со всеми этому великому событию, рождению Иисуса Христа в наш мир. И ни о каком язычестве я и не знал бы, если бы не спешил где-то об этом прочесть. И вы знаете, пожалуй, это хорошо, что этот день есть, потому что есть особая возможность вспомнить и порадоваться, что Иисус Христос родился в нашей жизни и живет в нас. И мы славим Бога за такую возможность. Ну, но если есть возможность найти путь к вечному счастью, согласитесь, глупо этим не воспользоваться.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры —

Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными. Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего. Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много».
Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу. В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене,

видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря, «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов 20 главе апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей. Он говорит, что «я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью». Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, «я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови». Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том,
какое большое влияние окажет их маленькое

великое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза-Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза-Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза-Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий. И говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы

молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнелия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал, «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды, которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: мальчишкам!
1: Привет, девчонкам!
0: Вас приветствует самый интересный и веселый клуб! Клуб суперкниги!
1: И еще вам так повезло, ведь именно сегодня вы познакомитесь с Робиком.
2: А кто это?
1: Как? Вы до сих пор ничего не слышали о Робике?
0: Не огорчайтесь, друзья! Это поправимо! Никто не расскажет о Робике лучше нашего Мурзика!
3: Мяу! Привет, друзья! В эфире экстренный выпуск новостей. Сегодня ровно в 9:00 президент клуба суперкниги робот Робик неожиданно оставил свой пост и сейчас на сверхзвуковом воздушном шаре улетает в неизвестном направлении.
4: Все началось здесь.
5: Нам стало известно, что Робик решил найти друзей не только среди детей, но и среди роботов. На призыв Робика откликнулся один незнакомый робот-вирус, но такого ответа Робик не ожидал.
6: Ты несовременная, устаревшая модель робота, поэтому дружить мы с тобой не будем.
5: Заявление нанесло Робику удар. Его электронные системы жизнеобеспечения потухли.

0: состоянии разочарования и не хочет больше быть президентом нашего клуба.
1: Специально для клуба «Суперкниги» корреспондент Семен Кипнис.
2: Вот, видите, что плохие слова натворили? В общем, делаю вывод, друзья. Грубые слова говорить нельзя.
3: Ох, как прав Мурзик. Ну что же нам теперь делать? Неужели наш клуб останется без президента? И мы больше никогда не увидим Робика.
4: Не будем терять надежды. Ведь у нас есть мудрая советчица. Великая книга.
5: Суперкнига!
6: Привет, ребята! Вы знаете, суперкнига сравнивает грубые слова с оружием. Обидные слова ранят словно меч, разрушают дружбу и даже приводят к настоящей войне. Об этом есть история в Библии.
7: Филистимляне начали войну против Израиля. Голиаф – это их секретное оружие.
8: Вам ли тягаться со мной, рабское племя? Найдите хотя бы одного, который смог бы сразиться со мной. Если найдете, и он победит нас, мы будем вашими рабами. А если я убью его, вы будете нашими рабами.
9: Я сражусь с тобой!
8: Откуда ты взялся? Кто ты?
10: Я Давид. Я буду бороться с тобой, Голиаф.
8: Чем ты будешь сражаться? Я дам твое тело зверям полевым и птицам небесным.
10: Кто ты такой, что поносишь воинство Господа Бога Живого?
8: Я Голиаф. Я убью тебя. Что, блоха? Покажи, что ты еще можешь. А, ты здесь! Я разнесу тебя! Я разнесу тебя! Я разнесу тебя на куски!

0: Теперь мы можем гнать филистимлян!
1: Не может быть, Голиаф убит, бежит!
2: Когда царь Саул возвращался с победой домой, женщины и дети с ликованием и радостью выходили на улицы города и встречали их криками.
3: Ой-ой-ой! Не хотел бы я попасть на место Голиафа за свои грубые слова. По-моему, нам всем необходим совет суперкниги.

Если друг твой поскользнулся, ты не смейся, не груби. Ты скажи: держись, дружище, руку другу протяни.

Если дело не выходит, лучше словом ободрять. Все получится, не надо лишь терпение терять.

Ну а если дразнят в классе, если друг заплакал вдруг, ты скажи: «Не огорчайся, ты особенный мой друг».

0: Какие чудесные добрые советы! Мне нравится!
1: Нам тоже!
2: А давайте ободрять друг друга и говорить только хорошие слова! Согласны?
1: Да!
2: Кстати, благодаря совету суперкниги мы знаем, как теперь вернуть Робика!
0: Надо поддержать его добрыми словами!
3: Бантович уже проснулся, Бантович детям улыбнулся.
2: Квантович, пожалуйста, свяжись с Робиком по интернету
0: и передай ему от нас музыкальный привет.
3: Бантович детям помогает.

0: Квантович адрес набирает.
1: Да вот же он, Робик, это песня для тебя.

0: равнодушным быть не хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.
1: Любовь вынужденная, недобровольная. Может ли такая любовь быть искренней? Если мы любим Бога из-за страха наказания, принимает ли Бог такую любовь? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, собственно, вопрос такой. В Библии есть заповедь, первая заповедь, главная заповедь.
2: Люби Бога.
1: Господа Бога твоего всем сердцем твоим, ну и так далее. Вот это заповедь, то есть, по сути, это приказ. Это, ну вот так, императив.
2: А может быть, это предложение? Возлюби Бога.
1: Ну, если предложение, то тогда это не заповедь. Тогда...
2: Почему?
1: Ну, как?
2: А дело в том, что если мы учитываем мышление древних людей, ведь там же не было неверующих людей. Все верили, только верили в разных богов. Mm-hmm. Быть неверующим, ну, это абсурд. В те древние времена обязательно люди верили в каких-то богов. Все силы природы обожествлялись. Люди боялись богов, потому что за силами природы, страшными ураганами, там, стихиями неуправляемыми, неподвластными человеку, стояли боги. Так человек понимал. Поэтому богов следовало бояться. И вопрос не в том, верить или не верить в те древние времена, а вопрос в том, в кого верить. И когда Господь, Творец, предлагает «возлюби Бога, Творца», Он предлагает «возлюби меня». То есть возлюби истинного Бога, Бога-Творца. Здесь вопрос любить или не любить, бояться или не бояться, а в том, в кого верить, кого любить. Mm.
1: Вопрос, кого верить, кого любить, все равно. У нас вопрос-то, почему любить? Из каких побуждений любить? Вот в чем дело. То есть, если есть заповедь... А в общем-то, есть заповедь «и бойся Бога твоего». Больше того, там можно, наверное, какие-то параллели провести. В Ветхом Завете говорится, вот «бойся Бога и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека». Соломон написал, да? А в Новом Завете «если любите меня, да, соблюдете мои заповеди».
2: Если любите, да?
1: То есть... Да, то есть вот такой вопрос, что... Получается.
2: Любить или бояться?
1: Да, любить или бояться, или это одно и то же вообще? То есть вот вопрос.
2: Да, это даже противоположные понятия. Бояться и любить, потому что апостол Иоанн говорит, боящийся несовершен в любви. То есть Новый Завет нам показывает любовь к Богу, принцип любви к Богу, как нашей реакции, как нашей веры, выражения наших чувств, отношения к Богу, любви. И говорит, что боящийся несовершен любви. Но в то же время ты правильно отметил, что в Ветхом Завете был акцент на том, что бойтесь Бога. Но мы должны понимать, учитывать разницу в мышлении древнего человека, который боялся богов. Искажен был образ Бога, Творца. Искажено было представление о Боге. И вот это вот представление о Боге Господь восстанавливает в течение веков.
1: А что не так? Что искажено? Разве в Ветхом Завете, я думаю, что это общее понятие даже, не только Ветхого Завета, разве там не говорится, что вы глина в моих руках, что захочу, то с вами и сделаю?
2: Да, Бог говорит, что человек находится в руках Бога, но это не значит, что Бог будет действовать по своей прихоти, по своему произволу, без нашей воли, без учета наших желаний, нашего спасения. Все, что Бог делает, Он делает для человека, для спасения нас. Поэтому это тоже можно по-разному оценить, вот эти слова пророка. То есть если у меня есть какие-то свои планы, своя воля, которая противоречит Божьей воле, которая идет вразрез с моим же спасением,
1: То бойся.
2: Вот, то тогда не то, что бойся, тогда я буду бояться потерять то, что я хочу. То есть у меня есть какие-то свои планы, свои желания, я буду бояться их потерять, потому что вклинится Господь и скажет, тебе это не надо, тебе для спасения нужно другое, а это мы тебе давать не будем.
1: Так ему даже говорить не надо, он просто раз и...
2: Да, и сделает по-другому. И вот тогда человек боится. Боится Бога, боится потерять на самом деле то, что он сам себе напридумывал, назахотел, назапланировал. Вот. Но еще в Ветхом Завете такой интересный момент. В древние те времена все-таки люди боялись богов. Это было обычное отношение к божествам. Потому что понятие любви, оно приходит только, любви к Богу, оно приходит только вот с Новым Заветом. Хотя в Ветхом Завете было отображено в текстах, но то, что Иисус говорит, оно просто переворачивает с ног на голову представление о том, что ожидает Господь. Это вот личностный Бог. Бог твой, мой, который любит тебя и который ждет ответной любви. Вот этих вот личных отношений, это приходит только вот с Иисусом Христом и с Новым Заветом. Господь Иисус Христос показывает, к какой вере на самом деле, к какой вере Бог нас ведет. От этого искаженного понимания в древности, вот искаженного грехом, истории человечества, да, вот грехопадение, искаженное представление о Боге Творце, о Его планах, о том, чего Он добивается, восстанавливается и образ Божий, восстанавливается и понимание в умах людей плана спасения и каким путем Господь нас ведет.
1: План-то, собственно, Господь ведь озвучил, и в древности тоже. Вы будете моим народом, народом священников, народом царей.
2: Один раз сказал,
1: так далее.
2: Больше молчал.
1: Позвольте, но он, вот это, когда жена но он говорит, это сказал, когда
2: жена
1: когда
2: говорит
1: завет
2: один
1: заключил.
2: Раз. Я забываю. А мне говорит, ну ты, я же тебе говорила, ну я забыл. Я имею право забыть. Каждый человек имеет право забыть. То есть то, что сказал там один пророк однажды там, или два раза, люди-то забывали это.
1: Подождите.
2: И все, вся разница в том, что отложилось в умах людей, в практике. И вот практика, она показана, вот состояние народа ко времени прихода Иисуса Христа. Какова была практика? Это не любовь к врагам, угу. Это не любовь к предателям, те, которые служили римлянам, вообще те, которые больные, бедные, они считались проклятыми, вне завета, почему-то вот их считалось, что Бог наказывает. И вот это вот отношение, это знаки, которые говорят о том, что любовь Божья была не понята в Ветхом Завете. И только Иисус восстанавливает вот это вот понимание, что Бог есть любовь. Это значит, что давайте сделаем
1: акцент. То есть правильное понимание – это любить всех. Или как?
2: Любить всех. Но как это возможно, это другой вопрос. Угу. Прежде чем говорить о том, как любить всех, нужно разобраться о том, что значит любовь. Вот давайте определимся с понятием. Вот любовь. А что будет противоположностью любви?
1: Ну, самый очевидный ответ – ненависть.
2: Ненависть, да, но это отражает только эмоциональную и чувственную реакцию. То есть вот я люблю как проявление чувств, эмоций, ненависть, ненавижу, это отображает такую чувственную сторону, эмоциональную. Но любовь же это не только чувства и эмоции. Любовь это принцип, это забота, это отношения, это ценность, да, то есть когда ты другого ценишь человека.
1: То есть в принципе можно на чувствах ненавидеть, ну или, как сказать, испытывать чувство ненависти и при этом любить?
2: Если Господь говорит «любите всех», это подразумевает, что ненависти уже не будет. Но вот есть слово, которое противоположно любви, и оно затрагивает все абсолютно сферы. Угу. Любовь, а ей противоположна власть. Власть является противоположностью любви, потому что любовь дает свободу. «Я люблю тебя таким, какой ты есть». Если я тебя не принимаю таким, какой ты есть, то я уже тебя не люблю. Я хочу тебя переделать, я хочу подстроить тебя под себя, под свои требования. Это власть, это проявление власти. Соответственно, если я Бога люблю, я принимаю то, что Он мне дает, то, что будет способствовать моему спасению. Если же Бога я только боюсь и не люблю, то тогда я буду требовать от Него то, что мне нужно. И я буду пытаться переделать, вот, ну, не самого Бога, а понимание Бога в своей голове. Я буду пытаться переделать, проявлять такую власть, насилие, да, над вот этим вот понятием Бога, понятием веры, чтобы подстроить все это под свое понимание и достичь определенных каких-то своих результатов, то, что мне будет выгодно. Поэтому любая власть, как проявление насилия над чужой свободой, она искажает любовь. Если я люблю, то я даю возможность человеку быть собой, принимаю таким, какой он есть. Если я люблю, я познаю Бога, я узнаю ближних, а не пытаюсь их ругать, доминировать, наказывать.
1: Ну, просто в Писании говорится о том, что Бог имеет власть.
2: Бог имеет
1: над
2: власть.
1: Всем.
2: Над всем.
1: Над
2: Но к нам, к да. нам Он относится по любви. То есть нельзя здесь вот эту власть Божью приписывать ее, вписывать ее в отношения с человеком. Дело в том, что ведь это же искажение понятия о Боге, понятия Бога. И вот это искажение было привнесено еще в момент грехопадения. Бог не любит вас, Бог скрыл от вас тайное какое-то знание, говорил змей. Вам самим нужно добиваться этого сокровенного знания. Угу. Богу все равно, Он далеко, это Элохим, Бог над всей вселенной, Ему нету дела до вас. А Бог открыл себя как Бог Яхве, который рядом. И вот эта вот подмена понятий, подмена представлений о Боге, что Бог либо заботится о нас, либо Ему все равно. Вот оно и порождает страх или любовь.
1: Ну, Богу не все равно. Но можно ли говорить только о любви в данном случае? Или, ну, о любви, которая предполагает и чувства там, и все остальное? Разве не нужен, ну, Священное Писание, оно вообще прямо говорит, что, например, детей надо наказывать из любви, кстати. То есть проявлять власть по отношению к ним, мотивируя это любовью. Разве Бог так не поступает?
2: Во все времена, я скажу так, во все времена были разные принципы отношений в семье.
1: Да.
2: И между мужем и женой было и многоженство в Библии, кстати.
1: Да.
2: В Библии было многоженство в Ветхом Завете.
1: И насилие.
2: Если мы говорим про библейский образ, да, то есть это не всегда вот идеал, который был в Эдеме.
1: Нет, я говорю не об идеале.
2: Поэтому то, что мы читаем в Священном Писании, мы должны отделять, где божественный идеал, который был в Эдеме, и где последствия, которые пожинает человек. Непослушание детей, нелюбовь между супругами. Вот то восстановление отношений, которое предлагает Иисус Христос в Новом Завете, оно затрагивает все сферы, хотя и не объясняется подробно. А Иисус говорит: «Я уже не называю вас рабами, а называю вас кем?
1: Друзьями».
2: То есть либо мы рабы, которые боимся и не понимаем Бога, либо мы слуги, которые просто слепо исполняем волю, либо мы друзья, которые понимают.
1: Которым все сказано.
2: Которым все сказано, которым объясняет Господь, которые понимают. Вот в этом разница. Если я требую своего, то я, видимо, что-то не понимаю. Если я наказываю, то я не хочу понять.
1: Но я не объяснил. Может быть так. Но всегда ли можно объяснить?
2: Но всегда можно понять. Проблема в том, что мы не хотим понимать.
1: Да.
2: Мы не хотим понимать детей. Мы не хотим понимать друг друга вот в семье, да, муж, жена. Мы не хотим понимать ближних своих. Поэтому мы проявляем власть, чтобы сделали так, как я.
1: Может быть, мы понимаем, но при этом вынуждены проявить власть для того, чтобы... Ну, потому что...
2: Если это допускают отношения, если это допускает определенная там работа, отношения, то мы проявляем какую-то власть. Но в дружеских отношениях, в отношениях любви,
1: В дружеских, да.
2: Да, в дружеских отношениях, в отношениях любви нужно больше стремиться к пониманию, к принятию, чем к тому, чтобы переделывать друг друга. Вот это вот понятие любви, о котором мы говорим, оно противоположно тому,
1: тут вопрос ведь
2: чтобы бояться.
1: Библия нам говорит, ну, Новый Завет так точно, о том, что Бог нас переделывает.
2: Переделывает, да.
1: Переделывает, а значит, проявляет власть. Иначе же
2: переделывает
1: как?
2: Он тогда. Вот смотрите, я поверил, ты поверил. Мы поверили в Бога и сказали: Господь, спаси нас. То есть что значит поверил? Это значит, принял спасение Иисуса Христа, желая, чтобы Бог
1: Господь
2: заботился о тебе.
1: Принимаю твою власть.
2: И когда мы заключаем завет с Богом,
1: покоряюсь под руку твою,
2: да, я доверяю твоему плану для моей жизни. Соответственно, я принимаю, что ты будешь меня переделывать. И я признаю, что большинство проблем проблемы во мне.
1: Да тут даже никто не спорит. Конечно, во мне.
2: Ну как это никто не спорит? Обычно люди считают, что проблемы в других людях. Проблемы в магазине, кто их обвесил, там проблемы в поликлинике,
1: не,
2: в школе.
1: Я глобально. Не то, что там проблемы, когда кто-то обвесил, не то, что вот в этом конфликте там кто-то виноват. В конечном итоге, я думаю, что каждый понимает, что я грешен.
2: Вот когда мы приходим, как верующие люди, или как люди, которые пришли к этому осознанию, что проблемы во мне, проблемы лично во мне, в том, что я не понял другого человека, я не принимаю, вот это и есть мое покаяние, вот это и есть мое внутреннее исправление, потому что исправление, которое Господь творит с нами, это ростки любви, и это ростки понимания любви к ближнему и понимания себя, моих ошибок, моих требований к другим, не всегда объективных, не всегда правильных, да? И Господь, исправляя нас, дает нам сначала понимание, что нужно во мне исправить. Никогда не ломает нашу волю.
1: То есть страх...
2: Помните такой текст? Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Вот мы, эта трость надломлена, он не ломает нашу волю, насилие не проявляет. Он сначала показывает нам, что не так, чтобы мы покаялись и согласились. И тогда Господь помогает нам расти и в любви, и в понимании ближних, и в понимании Бога.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, страх не пропадает сам по себе. Страх уходит тогда, когда мы понимаем. Понимаем людей вокруг нас. Понимаем Бога. Для этого требуется усилие. И для этого требуется отношение. Когда мы понимаем, что Господь действует из любви к нам. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными.
Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус, а Он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много». Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу. В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле Израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража». На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности. И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут:

добавил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю, это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни, но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли. И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив. Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь.
Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была.

Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус, интересно, говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело – это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжала делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» в 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий. И говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей – твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее». Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнилия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках,
Это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал: «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений!

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Как же не подсесть на крючок зависимости от них? И есть ли последствия у этой зависимости? Рассмотрим кратко историю социальных сетей. Популярность в интернете социальные сети начали завоевывать уже в 1995 году с появлением американского портала classmates.com. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 года, когда в США были запущены сети LinkedIn, MySpace и другие. В русскоязычном же сегменте интернета социальные сети в Одноклассниках, ВКонтакте стали набирать популярность с 2006 года. К 2011 году 35% взрослого населения владели смартфонами. К 2021 уже 85% взрослого населения старше 18 лет имели смартфоны. Сейчас 35% пользователей проверяют смартфон более чем 50 раз в день. Кстати, где же мой? И сейчас уже 98% молодых людей в возрасте старше 18 владеют смартфонами. Смартфон и iPhone — это замечательные изобретения, и мы не представляем свою жизнь без этих устройств. Перечислить можно множество плюсов. Первое — это быстрый поиск информации, единомышленников, общение с друзьями, с родственниками. Второе — чтение постов интересных, известных личностей, их комментирование, освещение популярных вопросов и тем. Третье — это помощь в организации своей профессиональной деятельности, продвижение в социальных сетях. Но у каждого устройства есть свои побочные эффекты, если ими злоупотреблять. Именно поэтому руководство большинства компаний в Силиконовой долине запрещает своим детям пользоваться смартфонами. Какие же это побочные эффекты? Дофаминовая зависимость. Оказывается, пользование этим устройством вызывает привыкание или зависимость. Зависимость от самого развлекательного контента, от лайков, уведомлений. И эта жажда утверждения именно в социальных сетях постоянно растет. Через социальные сети люди пытаются получить принятие, но лайки не заполняют пустоту внутри. В основном это дофаминовая зависимость. Комбинация смартфона и социальных сетей увлекает ярким изображением, звуком и ощущением нужности кому-то. Зависимость от социальных сетей похожа на зависимость от азартных игр или алкоголя. Исследовательская группа под руководством Хао Лея из Китайской академии наук в Ухане провела сканирование мозга 35 мужчин и женщин в возрасте от 14 до 21 года. На основании утвердительных ответов на такие вопросы, как предпринимали ли вы неоднократные безуспешные попытки контролировать, сократить или прекратить использование интернета. 17 из них были отнесены к категории страдающих интернет-зависимостью. Специальное МРТ-сканирование головного мозга показало изменения в белом веществе головного мозга, той его части, которая содержит нервные волокна. И у тех, кто был отнесен к категории интернет-зависимости, по сравнению с теми, кто не был отнесен к этой категории. Лично я наблюдала, как владельцы одного известного канала с 1 миллионом подписчиков были настолько зависимы от популярности, что транслировали похороны своей родственницы и одновременно интересовались количеством лайков и репостов. Многие жалуются на отсутствие друзей в реальном мире, не виртуально. Куда уходит наше время? Всероссийская исследовательская компания «Медиаскоп» провела исследование на тему медиапотребления и опубликовала данные за 2024 год в презентации Ирины Суановой «Человек в смартфоне». Время в мобильном интернете у молодых людей от 12 до 24 лет занимает 6 часов в день на мобильный контент. Мобильный контент, развлечения, фильмы, социальные сети поглощают ваше время как губка. Его нельзя реанимировать. Буквально перегружают мозг человека чрезмерным обилием информации.
Около 6 часов медиапотребления в мобильном телефоне приходится на молодое поколение от 10 до 24 лет. В среднем в России один человек тратит примерно 4 часа своего времени на социальные сети и мессенджеры. Но самая главная возможность социальных сетей – это возможность показать людям самого себя. Таким, каким ты хочешь себя видеть. Создать любой образ, который не будет иметь ничего общего с твоим реальным образом. Пользователи выкладывают фото, которые далеки от реальности, а некоторые профессиональные блогеры, которые продают товары и услуги через социальные сети, имеют в своем распоряжении целый штат сотрудников для создания образа. Стилисты, косметологи, режиссеры, копирайтеры. Иногда для создания трехминутного видео уходит несколько дней подготовки. При этом обыкновенная девочка пытается себя сравнить с тем образом, который был создан целой командой профессионалов. И, конечно, не может выиграть, что влияет на ее самооценку. Библия охраняет нас от этого. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, написано в Исходе, 20 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Написано во втором послании Коринфянам, 10 глава, современный русский перевод Библии. Каждый день люди делятся почти 5 миллиардами постов в известных социальных сетях, 500 миллионов твитов, 70 миллионов фотографий в других зарубежных социальных сетях, а также огромное количество видео. Все это перегружает наш мозг. Увлечение социальными сетями ухудшает память и умение концентрироваться. Постоянное использование цифровых инструментов может повлиять на способность мозга концентрироваться и удерживать внимание. Люди с многозадачностью хуже справляются с задачей, требующей постоянного внимания, чем те, кто был с меньшей загруженностью. Дети, которые использовали цифровые инструменты более 2 часов в день, имели более низкие баллы в умственных тестах, чем те, кто использовал их реже. Цифровая деменция – это термин, используемый для описания снижения умственных способностей, вызванных чрезмерным использованием цифровых инструментов. Это явление вызывает растущую обеспокоенность, особенно среди молодого поколения, которое с большей вероятностью, чем когда-либо прежде, подключается к цифровым устройствам. Исследования показали, что цифровая деменция может привести к целому ряду умственных нарушений, включая потерю памяти, дефицит внимания, снижение способности к общению и нарушение способности принимать решения. В большинстве случаев экран не может научить христианскому образу жизни. Этому учит Библия. Погружаясь в индустрию развлечений без разбора, человек постепенно перенимает принципы, враждебные Христу. И еще одна особенность, как работает наш мозг. При обработке информации, которую мы наблюдаем, мы испытываем эти же эмоции и чувства, как бы зеркалим их, как если бы мы участвовали в действии. Социальные сети разнообразны, и контент, который там публикуется, в основном не отвечает принципам доброты, чистоты и святости. И поэтому мы видим и слышим, то, что мы видим и слышим, мы запоминаем и воспроизводим. В книге «Псалтырь» в Библии сказано: «Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». А также в притчах 3 главе: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Исаия, 33 глава, 15 стих. Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от общения в социальных сетях. В Белграде пользователь Снежана Павлович, например, попала в психиатрическую клинику после того, как ее заметка в одной социальной сети не вызвала интереса среди ее друзей. Врачи клиники назвали этот случай синдром Снежаны, объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности социальной потребности индивидуума в современном мире. Согласно данным нескольких исследований, длительное и чрезмерное использование социальных сетей связано с более высоким уровнем депрессии.
Свою роль играют такие факторы, как онлайн-преследование, сравнение себя с другими личностями, более успешными, и качество онлайн-взаимодействия. Что же нам делать в этой связи? Совсем уйти в лес и отказаться от социальных сетей, от мессенджеров и так далее? К сожалению, это сейчас невозможно. Поэтому для христианина требуется информационная диета. Что же можно сделать? Первое – установить ограничения по времени, чтобы социальные сети не пожирали все ваше свободное время. Второе – установите регулярный распорядок дня. Заполняйте свой день продуктивными делами, уделяйте время задачам, не связанным с просмотром, чтобы ограничить использование социальных сетей. И третье – используйте свое свободное время с умом. Легко провести 2 часа вечера, просматривая социальные сети и неестественно повышая уровень дофамина. Планируйте свое свободное время так, чтобы проводить время на природе, встречаться с друзьями или заниматься

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня наша тема будет называться «Смертельное оружие». И вначале хотелось бы спросить вас, если бы вы услышали такую информацию, что разрешается приобретать и ношение оружия, какое вы хотите, как бы вы отреагировали на эту информацию, на это извещение? Кто бы мог поделиться? Вот Алексей, да?
1: На мой взгляд, это очень опасно, если каждый будет иметь при себе оружие, тем более смертельное, да? Не каждый может руководить собой в полной мере. И если у каждого будет такое оружие, мне кажется, это гораздо хуже будет для него же самого, если захочет кто-то вот иметь это оружие.
0: Хорошо, есть еще какое-то мнение?
2: На самом деле, мне кажется, что сегодня вокруг нас столько предметов, с которыми можно нанести, так скажем, смертельный урон, что, в принципе, человек, если захочет, ему и оружие не нужно, чтобы кому-то вред нанести. Конечно, оружие, ну, там, если там пистолет, то, что огнестрельное оружие какое-нибудь, да, это опасная вещь, которая может быть случайно, да, ты можешь нанести даже вред. Это вот опасность в этом добавляется. Но, по сути, как бы, если даже разрешение дадут, получается, официально дадут официальное разрешение на то, чтобы убивать людей или на то, чтобы повысить эту опасность, так скажем, в этом.
0: Еще есть мнение? Но мы видим сегодня с вами о том, что правоохранительные органы тоже имеют при себе оружие и огнестрельные, но почему-то это не так влияет на нас, не так пагубно. В чем же причина? От чего зависит?
3: Я так думаю, что когда мы говорим об оружии в правоохранительных органах, все-таки говорим о тех людях, которые прошли какое-то обучение, во-первых, во-вторых, какой-то тест на то, могут ли они с этим оружием правильно себя вести. А если разрешат кому не попадя, извините, им пользоваться, уже были такие случаи, когда человек брал оружие, шел и убивал людей, которые просто не должен иметь к ним никакого отношения, то, соответственно, нужно делать какие-то выводы.
4: Я согласна с Олей. Еще, кроме того, люди, которым по должности положено иметь оружие, у них есть определенная ответственность за это. Они понимают, хорошо понимают, что им будет, если они применят ее не по назначению или, как говорится, превышая необходимые меры там обороны, самообороны или там при задержании.
0: Да, то есть мы можем сказать о том, что очень важно, в чьих руках находится оружие, да? Если это человек, который поставлен, чтобы охранять, да, или делать так, чтобы было все в порядке, это одно. А если это окажется у человека, который не очень себя контролирует, как Алексей сказал, да, то это больше будет вреда, наверное, для общества.
1: Хотел еще добавить. Один мой знакомый, он работает в правоохранительных органах и тоже имеет свое табельное оружие. Так вот он говорит, что если у нас какая-то операция серьезная, и мы идем, там, ну, возможно, перестрелка, говорит, я лучше свое оружие не буду брать, потому что если я его потеряю, у меня такая ответственность потом будет, что лучше я как-то буду уворачиваться от пуль, чем возьму с собой это оружие. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот недавно разрешили, и как бы все начали пользоваться травматическим оружием. Очень много случаев по телевизору стали показывать, что люди прям жестоко, в жестокой форме его применяют, да, в каких-то банальных совершенно ситуациях, как при какой-то простой ссоре начинают стрелять в людей. Это же ужасно. То есть я считаю, что не у каждого все-таки должно быть оружие в руках.
0: Да, то есть мнение такое, что оружие, оно должно находиться в тех руках, да, кто может дать себе отчет и кто поставлен для того, чтобы, наверное, определять порядок в нашем обществе. А если мы сейчас с вами говорим об смертельном оружии, которое имеет каждый из нас, вы догадались, о чем мы говорим? Мудрый Соломон в притче, в 18 главе, в 21 стихе пишет следующие слова. «Смерть и жизнь во власти языка». Мы все имеем сегодня язык свой. Оказывается, что Библия говорит о том, что у нас у каждого есть оружие. Мы можем как дать жизнь кому-то, точно так же и нанести что? Увечья, да, или урон. Как вы понимаете вот эти слова, когда мудрый Соломон пишет, что жизнь и смерть во власти языка?
4: Ну, обычно говорят, что доброе слово и кошке приятно, и в то же время, если какое-то плохое слово ты говоришь человеку, там, то оно и тебя разрушает, и того человека, который его слышит. И действительно, Соломон был прав, когда говорил: и жизнь, и смерть во власти языка. Мы можем подарить жизнь нашими словами и можем ее отнять, даже, может быть, не думая о том, чтобы уничтожить человека.
3: Я бы хотела добавить такие вот строки, я, к сожалению, не помню автора. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно за собой полки повести. То есть я считаю, что это очень глубокие строки, которые действительно отображают тот истинный смысл, который у нас в языке. Мы можем и обласкать человека, вознести его до небес, и в то же время как бы сделать так, что он просто упадет и в своих глазах, и в глазах каких-то других людей. То есть мы можем действительно человека...
4: Словом даже убить.
0: Да.
4: Да, права, Оль.
0: То есть мы можем даже подметить для себя о том, что язык — это не просто какой-то орган, который вне...

0: нашей системы человеческой действует, да, он все-таки подчинен. И подчинен он головному мозгу, да, нашему разуму. И мы понимаем, то, что происходит в нашей голове, потом это все воплощается в нашей речи. И наш язык, наши слова, речь – это результат того, что мы имеем в нашем разуме. И поэтому, встречаясь сегодня с людьми, мы можем понять, да, или увидеть, что же у них происходит в голове. И если сегодня наш язык приносит увечья, да, обижает кого-то, наносит раны непоправимые, это говорит о том, что наш разум еще, да, страдает и чем-то болен. И вот сегодня можно очень встретить много бессмысленных фраз. Наверное, вы встречали, правда же? Очень много бессмысленных фраз, бранных даже выражений, граничащих со сквернословием. И слышали мы обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения. И все это характерно сегодня для нашего общества. Вы согласитесь с этим или нет? У нас есть даже слова-паразиты в нашей речи. Почему это происходит? Вот кто может сказать, почему в нашей речи иногда паразиты такие есть слова, которые...
1: Ну, мне так кажется, что обычно слова-паразиты используются, когда человек хочет что-то сказать, но у него либо словарный запас маленький, либо он привык связывать свои мысли этими словами и считает, что без них, ну, речь будет очень бедной, очень скучной. А так сразу поймут и смысл, что он хотел сказать, и эмоции, которые он в эти слова вкладывает.
0: Угу. Так, еще есть мнение какое-то?
2: Ну, обычно, опять, да, правильно Юля сказала, привычка у людей очень часто, привычка говорить какие-то слова, там, мы, но если паразиты, там, у кого-то там слово какое-то любое, даже может быть не скверное слово, да, вот, не хватает словарного запаса, мало люди читают, не, культура, развитие, все по-разному как бы воспитывались в семье, и есть слова, которые просто мешают нам, но я не знаю, как они влияют, влияют ли они плохо на людей или нет, как смертельное оружие, как мы говорим.
0: Мы сейчас говорим общую тенденцию о том, что происходит в нашей речи, с нашим языком, и в том числе и о наших шутках. Вы знаете, что мы любим очень шутить, да? Молодежь очень любит шутить, но иногда шутки, они бывают унизительны, правда? Шутка, она должна все-таки не унижая человека.
2: Прежде всего, вот шутки и юмор – это как аналог, ну, как сказать, вот люди, которые умеют шутить, которые с юмором определяют их как положение в обществе. Они очень популярны в обществе, те люди, у которых подвешен язык, которые могут так пошутить, интересно. Но в этом мире чаще всего в обществе уважаются почему-то люди, которые могут там подшутить над кем-то или над чем-то. Вот. И часто это... этим жертвой этой становятся другие люди. Вот. И, а вот как раз хорошая шутка, это та, которая не затрагивает личность, никакую личность другую. Это над которой могут все посмеяться в обществе.
0: И, наверное, сильный человек и очень такой мудрый человек, который может даже над собой посмеяться, правда? В свою сторону шутку и посмеяться. Потому что посмеяться над другим, это тоже иногда настолько унижает человека, да, человек обижается и различного рода последствия, что и дружба заканчивается, и еще что-то. Есть один стих, который я хотел бы вам прочитать, и потом мы немножко поразмышляем о нем. «Мы друг друга раним без меча, наш язык страшнее и острее, словом рубим ближнего с плеча, при размахе силы не жалея. Зло от слов прочнее, чем от дел, дело часто ранит только тело, а язык взял душу под прицел, ранит сердце метко и умело». Кто язык обуздывает свой, мудр тот пред людьми и Богом. Если поразмыслишь головою, языком навряд ли скажешь много. О, как много лишних праздных слов, и не только грозных, злых, обидных, много мнимых, добрых языков, льстивых, лживых, хитрых и бесстыдных. Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства. Как же от него мы далеки, как мы далеки от совершенства. Вы согласны с автором этого стиха?
2: Там написано, что час, когда умолкнут языки, мы будем как там, в блаженстве или совершенстве.
0: Час, когда умолкнут языки, будет часом высшего блаженства.
2: Ну, что-то есть в этом, да. То есть, когда иногда так надоедает, вот это все пустословие, многословие, иногда хочется в тишине посидеть и просто вот так вот, ну, не знаю, отдохнуть, может быть, от этого.
3: Единственное, с чем я была не согласна в этом стихотворении, что умело ранит язык. Иногда бывает такое, что ты по незнанию ранишь. Просто говоришь в пылу или при каких-то эмоциях, при своих сильных. И ты не то, что хочешь целенаправленно человека обидеть, оскорбить или унизить. Просто язык, он выступает как оружие, но как бы как оружие защиты, как под состоянием аффекта, если мы сравним с оружием.
0: Но очень важно понимать, когда мы что-то говорим, есть такая мудрость, она звучит так. Думай, что говоришь, а не говори, что думаешь. Вот здесь, наверное, и приоритеты. Если мы поменяем, то мы будем говорить то, что мы думаем, и даже не задумываясь о том, что можем кого-то ранить или кому-то нанести какой-то ущерб. Поэтому прежде чем что-то сказать, необходимо что? Подумать.
1: А есть еще такое, прежде чем что-то сказать, считай до 10. А потом уже скажи, как
0: да, бы... Да, если что-то хочешь обидное
1: да,
0: сказать,
1: пока да? Пока ты говори, считаешь, что там и пыл у тебя жар остынет, и
2: так,
1: ты
2: да, так говорят обычно, потому что первые 10 секунд у тебя эмоции, и ты не контролируешь свои мозги. То есть мозгами не контролируется язык. Он контролируется только гневом, да, или там ненавистью и так далее. Вот, а получается лучше подумать, а может быть потом тебе не захочется сказать.
3: Насчет 10 секунд, когда я училась на первом курсе института, на психолога, то, соответственно, нам говорили, хочешь, например, что-то обидное сказать, считай до 10. Не помогло, сосчитай до 10, и так пока тебя не пройдет.
2: Да, некоторыми до сотни надо считать, мне кажется. Я до сотни
0: А может быть, лучше сделать так, чтобы у тебя не возникало таких желаний что-то обидеть человека? Потому что если человек тебе что-то плохое говорит, мы уже как бы идем дальше, у него есть свои причины, свои взгляды, да? Нужно просто понять, почему он это делает, почему он это говорит. Но сейчас мы больше говорим о нашем языке, да? О том, что делает наш язык. Он разрушает отношения между людьми, да? Он наносит оскорбление кому-то ближним. Или он, наоборот, как врач выступает, да? Когда ободрить можно человека, да, помочь чем-то, посовет какой-то дать. Вот, наверное, сегодня тема наша именно и заключается в этом. Мудрый Соломон, продолжая писать притчи мудрые, пишет нам следующее. «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих?» Вопрос он задает. «Видал ли ты человека, который сказал, а потом почесал и сказал, ой, ошибся?» Встречали таких людей? Наверное, и в зеркало часто видим мы его, да? И вот он продолжает. На глупого больше надежды, нежели на него. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, который не потом берет, или которому стыдно потом за свои слова, он говорит, на глупого больше надежды. Видите, как приравнивается человек, который не думает, что говорит, к человеку, который просто глуп. Далее он в 25 главе пишет следующее, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вы знаете, что раньше города строили и делали стены, потому что ну, вопрос защиты был очень важным. И вот он говорит, город без стен, представляете? Любой туда может войти, все, что хочешь делать. И вот он говорит, человек, который не владеет духом своим, похож вот на такое сооружение. И очень, наверное, поучительные здесь слова Соломон говорит. Одной только фразой, да? Или поспешностью, да, высказанной, мы можем нанести такую травму, которая будет сопровождать человека зачастую в течение всей его жизни. У вас, наверное, у каждого есть сейчас то, что, наверное, сейчас лежит на сердце, да, где-то из прошлого, и все это у нас еще какая-то неприятность есть. Бывают такие у вас чувства, воспоминания о том, что когда-то что-то со мной произошло?
2: Я вспомнил момент, когда бывало, вот я в детстве, так как, ну, по неразумности, или, может быть, не хватало еще тогда ума, много ну, не следил за своим языком, бывало, часто обижал родителей своими словами. Ну, где-то было в семье, бывало времена, когда тяжелые вот жили мы, не в, ну, в состоянии такое, то есть не всегда хватало на все денег, на что хотелось. То есть мне казалось, что очень важно для меня, например, в тот момент какую-то автомобиль, машинку приобрести, что именно тогда важно приобрести вот именно игровую приставку, когда она есть у соседа, а у меня нету. И бывало, высказывал это все своим родителям, ну а кому еще? Вот, и понимал, что только сейчас понимаю, насколько сильно я мог обидеть или ранить вот родителей вот такими высказываниями, потому что уже сейчас взрослее, понимаю, ну, насколько это чревато. Вот, и сейчас уже, когда вот взрослеешь и видишь, и стараешься больше такого не делать, хотя даже сейчас бывает, но тоже хочется иногда вырваться.
0: То есть такая картина, что только с возрастом мы можем приобрести вот это понимание, что много говорим или зря даже что-то говорим, или можно это как-то избежать. Не надо ждать, когда нам исполнится там несколько десятилетий. Это можно, может быть, еще и в юношеском возрасте молодым человеком понимать, что можно говорить, а что нельзя говорить, что ранит человека, а что, может быть, послужит для блага его. Как вы думаете? Мне это кажется, только 50-летних людей касается, 60-летних и 70-летних, или это можно в раннем возрасте?
1: Мне кажется, что это можно и в раннем возрасте. Здесь большую роль играют родители, их воспитание. Недавно я была как бы на детской истории, которую ребятам рассказывали, и там была как раз история про бранные слова. И молодой человек, который рассказывал историю, он говорит: «Ребята, вот если я вам скажу, идите отсюда, вы мне что скажете в ответ?» И мы уже взрослые думали, ну я бы сказала: «Иди сам туда-то, куда ты хочешь меня послать». А один мальчик сказал: «Никакое бранное слово да не исходит из уст ваших». И все взрослые поняли, вот даже ребенок знает, как нужно правильно реагировать.
0: Да, это слова апостола Павла, никакое гнилое слово, он даже пишет так, потому что те слова, которые наносит ущерб другим людям, они имеют гниль такую, да, оттеночек или запах гнили. Они не делают наши отношения другими, они не созидают, они только разрушают. Поэтому нам очень важно, когда мы что-то говорим, даже когда что-то думаем, прежде чем сказать, чтобы мы могли быстренько оценить ситуацию, а как это повлияет на наши отношения, как это повлияет на человека, а будет он спать сегодня ночью, правда же или нет? Бывает, одно слово сказал, а человек потом мучается, ходит, день, два, неделю, что это, не поймет, что им, почему мы ему это сказали. Поэтому вы видите, насколько Священное Писание сегодня подчеркивает важность нашего языка, нашей речи и наших слов. Насколько они сегодня могут быть, как апостол Павел продолжает, приправлены благодатью. Знаете, как вот солью посыпают, чтобы оно вкусно было. Наши слова тоже должны быть приправлены благодатью. А что такое благодать? Это то, что несет нам добро, правда же или нет? То есть вся наша речь, все наши слова, все наше общение, оно должно нести доброе что-то, да, созидающее, но никак не то, что может нанести нам смертельную рану. В 22 главе мудрый Соломон пишет так: «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Почему он делает такое сравнение? Кто любит, смотрите, чистоту сердца, у того приятность на устах. Почему он делает здесь сравнение или такую, знаете, как аналогию сердца и уста? Как вы думаете?
3: Я думаю, что он приводит здесь эту аналогию из-за того, что есть такая закономерность, что у тебя в сердце, что то у тебя и на устах. То есть человек, ну, грубо говоря, как вот сейчас на современной версии, немножко не так, у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чем думает, кому что интересно, тот и волей-неволей он не удержит это у себя. Ну, как бы очень редкий случай, он это говорит. Хочет доброе сеять, хочет добро, говорит о добром. Хочет унизить, оскорбить, а у него это волей-неволей вырывается.
0: Ну вот, а если у меня сердце вот такое, которое еще...
3: А чистое, чистое, к чистоте стремится. Это значит пытаться сделать его чище, лучше, добрее и, соответственно...
0: А какое средство, фейри, может быть, посоветуешь, Оля, нам, чтобы сделать чистым? Сердце.
3: Я не могу никакого средства посоветовать, я могу посоветовать только действительно думать о том, что постоянно думать, думать и читать Библию. Вот это единственное, что он прям мне может помочь.
0: Ага, так у тебя такой совет. Вы знаете, такой. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, здесь будет уместна, о том, что жили два соседа. Ну, один человек был верующий, а другой, ну, не относился никакой ни конфессии, ничего. И вот однажды верующий человек, выходя утром из своей двери, увидел целое ведро всяких помоев, там еще остальное, мусора, да. И он взял, пошел, вылил, вымыл это ведерко. Он знал, что это соседское ведро, набрал туда яблок и отнес соседу, поставил на следующее утро. И у него все соседи спрашивают: «Слушай, а почему ты так сделал?» И знаете, что он ответил? Кто чем богат, тот тем и делится. Вот в чем сегодня наше богатство? Ведь наша речь, наш язык, он и как раз и показывает, чем мы богаты, правда? 2000 слов я слышал так вроде, ну это неофициальные данные, иностранных слов приходят каждый год в русский язык. Вы знаете об этом или нет? Это технические термины, еще какие-то, но 2000. Иногда мы уже говорим почти не на русском языке, да? Но у нас есть хороший русский язык, который имеет свое значение. Мы иногда просто его переворачиваем и неправильно понимаем. Но кто чем сегодня богат? Мудрый Соломон пишет, у кого чистое сердце, у того приятность где? На устах. Наш язык, наша речь – это результат того, что происходит в нашем сердце, Оля правильно сказала. Как сделать так, чтобы на устах была приятность? Можно тренингом заняться, да, и научиться говорить только приятное или еще что-то. Однажды я наблюдал, как в Макдональдсе, ну, вы знаете, там очень все быстро делается, да, с клиентами разговариваются. Но когда они общаются друг с другом, у них что-то меняется иногда. Если они здесь улыбаются тебе, то они могут повернуться и сказать: «Давай быстрее, да?» Или еще что-то такое. Мы видим с вами, что это просто нужно быть таким. Вот как сделать так, чтобы не было маски у нас? Чтобы наш язык, наша речь была как дома, так в институте, так еще где-то на работе. Где это средство взять? Я уже второй раз, да, как бы повторяю. Где это средство, которое бы очистило мой язык, мое сердце? Как сделать так? Может, книжки читать? Классиков или еще что-то? Кто как думает или поделится? Вот как вы, если бы вам дали сегодня задание исправить свой язык, да? Убрать слова-паразиты, убрать те слова, которые будут ранить людей, которые будут необдуманными. Какой совет бы вы сегодня дали?
1: Но у меня вот было такое слово, которое я очень любила повторять. Для начала я его заменила другим, более длинным, а так как это стало неудобно говорить, мне пришлось просто от него отказаться. И как бы это уже нет. То есть, во-первых, как бы контроль за собой и как бы цель поставить, чего ты хочешь. Во-вторых, можно читать классиков, тех, у кого богатый язык при написании произведений. Ты этим и свой как бы запас словарный.
0: Обогатишь, да?
1: Обогатишь, да, увеличишь. И как бы кругозор расширишь, и тебе уже будет мало тех слов, которыми ты обычно привык общаться.
0: И ты можешь что-то объяснить уже более художественно, литературно, да?
1: Еще более красиво.
0: Еще есть какие-то мнения?
3: Да, у меня вот есть такое мнение, что нужно общаться с теми людьми, не преимущественно с теми людьми, но все-таки стараться общаться с теми людьми, которые могут быть для тебя эталоном, которые не говорят таких слов, и к которым ты будешь стремиться до их уровня. Просто когда ты, например, в своей среде общаешься, и все так говорят, из нее очень тяжело выйти. А если у тебя нет этого эталона, то нужно самой этим эталоном стать. И я бы, вот знаете, хотела добавить такая маленькая современная притча, буквально минутку займу. То есть приехали муж и жена на новое место жительства. Она смотрит в окно и говорит: «Ой, смотри, у нас у соседки белье грязное». Ну, наверное, очень многие слышали что-то похожее. А он промолчал, ничего не сказал. Потом, на следующий день: «Ну, опять у нее белье грязное, какая она грязнуля». И так просто повторялось неделю. Потом в один прекрасный день она встает, смотрит в окно: «Ой, смотри, наконец-то она белье постирала». Она так и говорит: «Я просто с утра встал и вымыл окно. И поэтому тебе кажется, что она белье чистое». То есть я к тому это, что мы смотрим через свою призму, а когда что-то меняется, понимаем, что, может быть, не в ком-то проблема, а в нас проблема, потому что себя нужно начать. А если вопрос о том, как начать, то, наверное, стремиться к тем, кто тебе может этот хороший пример дать.
0: Хорошо, спасибо.
2: А вот здесь сейчас, так как мы говорим о методах, да, очищения нашего языка.
0: И сердца.
2: Я просто вспоминаю момент, когда в жизни я очень много, так скажем, плохих слов употреблял в своей речи. Была проблема того, что да, как Оля сказала правильно, общество очень влияет на тебя, в каком обществе находишься, так ты и будешь сам себя вести и говорить. Очень сложно идти против течения. Вот. И если все вокруг тебя сквернословят, то и ты, соответственно, тоже будешь это делать. Вот. Но после того, как я принял решение полностью удалить там плохие слова из своей речи, матные слова и так далее, то есть дело в том, что да, это был тот период, когда я вышел из того общества, это было окончание лицея, я, то есть, поступил уже в университет, и самым, я так понимаю, что это, конечно, помогло, общество помогает, много чего помогает, то, что Юля говорила, инструменты тоже хорошие. Вот, заменять слова. Но самое главное, это должно исходить изнутри. Я принял для себя решение, что эти слова огорчают Бога, который дал мне возможность говорить вообще, дал мне язык, И вот это для меня стало большей мотивацией, потому что я каждый раз слежу за своей речью не для того, чтобы не обидеть. Ну, это понятно, окружающих там приятно, чтобы для них было. А для того, чтобы я не обидел Бога и не разочаровал его, то, что он мне дал, а я использую это вот так вот, чтобы осквернять как бы своим языком речь свою. Мне кажется, вот это больше мотивация изнутри, больше должно быть стремление сердца твоего.
1: Ну, еще знаю, что как бы самим нам иногда не под силу избавиться от этих привычек, и я просила Бога, чтобы он дал мне сил избавиться от тех слов паразитов.
0: Да, очень важно осознавать, Юля, спасибо о том, что язык нам дал для того, чтобы мы могли в том числе не только кушать, да, пережевывать или еще что-то, но для славы Господа, чтобы мы могли прославлять Бога через свою речь, через то, что мы делаем, говорим, думаем. Все это мы должны этим воздавать славу нашему Господу. И вот говоря уже в конце о том, что как преодолеть, да, вот это то, что иногда наши слова являются смертельным оружием, сквернословные слова, еще какие-то слова. Конечно, мы должны с вами понимать о том, что благородство характера развивается не само по себе. Это постоянное стремление жить в атмосфере искренности, очень важно понять, великодушия и правдивости. То есть мы должны быть честны с самим собой и понимать о том, что наши слова, те, которые не облагораживающие, они унижают в первую очередь нас самих. Это очень важно для себя принимать такое решение и жить, и тогда нам будет очень легко, да, с помощью Божьей преодолеть это все. И эти слова сами уйдут, они уйдут из нашей жизни, и тогда наша речь поменяется. Ведь учеников Христа и узнавали, потому что у них была речь немножко другая. Евангелие нам об этом говорит. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в наших разговорах и в достойных поступках. Ведь Бог хочет сегодня, чтобы мы, имея такой прекрасный орган, как язык, да, во власти которого есть и жизнь, и смерть, дарили людям надежду на жизнь. На жизнь здесь, на земле, и на жизнь вечную. Ведь Господь призвал нас к этому, чтобы все наши слова были облагораживающие и несли благодать всем нашим слушателям.

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды, но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя

себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности – Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами.
Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера

0: жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против Тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю Тебя, не брошу Тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-Твоему. Я хочу быть на все 100 с Тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще Твое дитя. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все. От физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль, словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господу и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидном кресле.

0: инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к Нему и делала то, что Он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса. Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог – это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям. И это просто удивительно. Он верен своему слову и своим обетованиям – исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивиля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на клуб 700 и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала: «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам. «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «целитель». Пусть он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
1: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Жизнь — это выбор, причины и действия. Если вам не нравится происходящее в вашей жизни, измените то, что способствует сложившемуся положению вещей. Не ждите, пока ситуация изменится, по молитвам, пророчествам, другой помощи, освобождению. Измените то, что способствует данному положению вещей. Вы в силах изменить все, что угодно в вашей жизни. Если вы проанализируете какой-то промежуток времени, может быть, даже годы, вы сумеете обнаружить причины, из-за которых ваша жизнь сейчас находится в таком положении. Если вы разберетесь в причинах, например, некоторые из вас очень искусны в том, чтобы причинять какой-то вред, если вы знаете, как причинять вред, если вы знаете, к чему могут привести подобные вещи, то все, что вам нужно сделать,

0: это использовать умение, начинать что-то и применить к тем вещам, которых вы желаете для вашей жизни. Все в жизни – причина действия. Все, что мы получаем в жизни, так это либо то, что мы запланировали, либо жизнь, полная неудач. Существует три вещи, которые принесут нам успех или неудачу. Мы постоянно их выполняем, так что вы, сидя здесь, мне можете сказать: «Ладно, я попробую эти три вещи». Вы уже их выполняете. Может быть, вам нужно осознать, что вы их выполняете, и это приведет вас к результатам вашей жизни, которой вы не хотите. Если же они помогут вам обрести ту жизнь, какую вы хотите, но еще не имеете, эти три вещи — то, что мы думаем, говорим и делаем. Вот и все. То, о чем вы думаете, говорите, делаете, приносит в вашу жизнь определенные результаты. Вот так. Вы можете сказать: «О, вы не знаете моей жизни», и начнете перечислять все события, отговорки и тому подобное. Но я ведь не утверждаю, что жизни людей легкие. Я понимаю, что некоторые люди пережили настоящую трагедию и другие тяготы. Но вы не можете винить обстоятельства в том, в каком положении сейчас находитесь вы. Ведь как только вы осознаете, что это не то, чего вы хотите, вы можете принять решение и изменить ситуацию, ваше образование, воспитание, да что угодно. Помните, вначале вы просто жертва, а потом вы становитесь добровольной жертвой. Ваши мысли, ваши слова, действия либо приблизят вас к тому месту, где вы хотите находиться, либо отдалят от него. Эти три вещи — мысли, слова, действия — три ключевых аспекта, позволяющие вам зажить той жизнью, какой бы вы хотели. И из-за них ваша жизнь сейчас в таком положении, в каком она находится. Поэтому верно утверждать, что никто из нас финансово не нуждается, у нас все в порядке с взаимоотношением, здоровьем и бизнесом. У нас только проблемы с собственными словами, мыслями и действиями. Понимаете? Если вы справитесь со своими мыслями, словами и действиями, то вы сможете построить вашу жизнь. Каждый из вас. Это не является чем-то непосильным. Все это в ваших силах. Три основных аспекта построения счастливой полной жизни также являются ключевыми моментами, которые могут привести вас к той жизни, какой вы не хотите. Так что будьте осторожны с тем, что вы думаете, о чем вы говорите и что делаете в собственной жизни. Теперь представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Спросите себя: приближает ли меня то, как я мыслю, как говорю и поступаю к той жизни, о какой мечтаю, или отдаляет? Замедляет ли это процесс? Закройте глаза и представьте себе жизнь, какую вы бы хотели прожить. Если вы смогли увидеть себя как бы на киноэкране, наслаждаясь собственной жизнью, тогда спросите себя: приближает ли меня собственные мысли к данной мечте? Приближают ли меня собственные слова к тому, как я хочу прожить? Помогают ли мой выбор и мои действия добиться такой жизни, о какой я мечтаю? И если нет, то вам нужно взять под контроль ваши мысли, ваши слова и ваши действия. Вы должны постоянно спрашивать себя, соответствует ли то решение, которое я намереваюсь принять тому, к чему я стремлюсь. Если нет, то вам нужно продолжать меняться до тех пор, пока ваши мысли, пока ваши слова и действия каждый день не станут только приближать вас к той жизни, о которой вы мечтаете. Некоторые из вас думают, не уверен, что это возможно. Я вам обещаю еще раз, возможно, если вы возьмете под контроль свои мысли, свои слова, свои действия. Все это может привести вас к вашей мечте. Поэтому некоторые люди оказываются там быстрее, чем другие. Потому что Господь не благоволит каким-то определенным людям. У Него нет любимчиков. Бог никого не обделяет. Может быть, некоторые люди обуздывают свой язык больше, чем другие. В притчах говорится «смерть и жизнь во власти языка». Некоторые люди распространяют жизнь, а другие, которые могут даже приходиться родственниками, жить с нами в одном доме, распространяют своим языком гибель своим мечтам и своему будущему. Вы должны спросить себя, приближают ли меня собственные действия к жизни моей главной мечты, включая сигареты, включая то, как вы питаетесь, включая то, что вы пьете, включая то, что вы смотрите, включая то, как вы проводите свое свободное время, как распоряжаетесь деньгами, включая модели, стандарты. Не думайте, что я говорю о каких-то очень трудных и глобальных вещах. Кто-то может сказать, неудивительно, что у него такая жизнь. Он ведь был плохим человеком. Или она была плохой. Есть такие вещи, которые мы знаем, что эти вещи разрушают жизнь. Но послушайте, все глобальные вещи — это накопившиеся мелкие вещи. Большинство людей считает, что ничего глобального не происходит, не осознавая, что им приходится иметь дело с сознательными вещами. Только в меньшем формате. Вы должны спросить себя, заберет ли курение 20 лет жизни у меня? Если да, то подумайте, сколько можно сделать для планеты за эти 20 лет, которые вредная привычка может отобрать у вас. Вы должны сказать себе, то, что я делаю сейчас, не приближает меня к жизни моей мечты. Часто мы оказываемся недальновидными по отношению к собственному благу. Мы не думаем о последствиях, и именно поэтому, когда я говорю о борьбе за внутреннюю чистоту, я говорю девочкам-подросткам, если мальчик хочет спать с тобой и заняться с тобой сексом, влепи ему пощечину и откажи. Если он спросит, почему, я что, тебе не нравлюсь, ответьте «нет, ты мне нравишься, дело не в этом. Я не буду спать с тобой на благо моих внуков». И когда он спросит внуков, ты даже не беременна, у тебя еще нет пока собственных детей, ответьте «нет». Но я думаю о собственном будущем. Я не хочу иметь ребенка, которого ни ты не хочешь, ни я не хочу. Ни ты не планировал, ни я не планировала. Я не хочу быть матерью-одиночкой. Я не хочу терпеть трудности в последующие 20 лет из-за того, что у меня на руках ребенок. Я не хочу, чтобы это поставило мою жизнь на неверный путь, чтобы потом объяснять это моим детям и детям моих детей. Я не хочу иметь дело с той неразберихой, которая может произойти, если я с тобой пересплю. Я знаю, тебе этого не понять. Тебе это не нравится, но вот мой ответ. Так что прощай. Некоторые из вас подумают, что это уж слишком драматично. Но это так. Я верю, это богоугодный ответ человека, который может предусмотреть события и хочет избежать различных ошибок. Вы анализируете собственные шаги, которые могут либо приблизить вас к вашей мечте, либо отдалить вас от нее. Вот как это работает. Вот цепная реакция того, как это работает в вашей жизни. Слова производят мысли. Давид сказал в псалмах: «Откровение слов твоих просвещает». Не звук, а просвещение. Слова формируют изображение. Если я вам скажу «кролики», никто из вас не увидит слона. Вы видите слона сейчас, так как я упомянул его. Слова формируют изображение в вашем разуме, и вы слушаете себя и тех, к чьим словам вы решаете прислушиваться. Слова производят мысли. Ваши мысли произведут эмоции. Ваши эмоции произведут решения. Ваши решения произведут действия. Ваши действия произведут, в свою очередь, привычки. Ваши же привычки произведут ваш характер. От вашего характера зависит ваша судьба. Вы понимаете? Если вам не нравится ваш характер, измените его. Вот и все. Если вам не нравится ваш характер, который является конечным результатом цепной реакции, если вы не нравитесь себе как личность, если вам не нравится ваш характер, измените собственные привычки. Мы проходим тот же список, только в обратном порядке. Вы должны взять под контроль каждую стадию, о которой мы говорили. И тогда вы сможете зажить жизнью вашей мечты. Измените ваши привычки. Если вам не нравятся ваши привычки, измените собственные действия. Если вам не нравятся ваши действия, измените ваши решения. Если вам не нравятся ваши решения, измените свои чувства. Если вас не устраивают собственные эмоции, измените свое мышление. Если вам не нравится ваше мышление, измените то, что вы слушаете. Вот и все. Некоторые из вас записали это как формулу. Да вот она. Теперь дело за вами. Проработайте ее, так как это принесет результаты. Если вы не возьмете ситуацию под контроль, то она будет контролировать вас и даст вам то, чего вы не хотите. Знаете, я годами работаю с людьми, и слишком часто они жалуются. Я просто не знал, как это могло случиться. Ох, ну не надо. Я не понимаю, как случилось, что я оказался в постели с этой женщиной. Я не понимаю. Я не знаю, как это произошло. Не надо оправдываться. Я могу предположить, как это случилось. Вы удивитесь, узнав, что люди говорят пастору и надеются, что он им поверит. Как будто у пастора нет мозгов. Как будто он не мужчина и не понимает, как могут случаться такие вещи в жизни. Я не знаю, как это случилось. Так я знаю. Ты слушаешь не те речи, думаешь не те мысли, испытываешь не те чувства, делаешь неправильный выбор, и в результате которого ты идешь неверным путем по своей жизни. Так что вернись и начни приводить свою жизнь в порядок, так как я не знаю молитв, которые бы исправили все это. Возьмите ваши слова и действия под контроль. Это закон. Это работает. Законы невыборочны, не зависят от месторасположения, окружающей среды, экономики, отношений. Законы есть законы. Они работают везде, на планете, день и ночь. Вне зависимости, есть ли образование, нет ли его. Молод ты или стар, законы есть законы. Я объясняю вам закон. Таким образом, Господь устроил распорядок жизни до того, как ты появился. Каждый, кто наслаждается собственной жизнью, христианской или нехристианской, делает это потому, что взял свои мысли, слова и действия под контроль. Они знают, что им нельзя расслабляться и прекращать этот процесс. В день, когда вы решили перестать контролировать свои мысли, слова и действия, вы сделали неправильный выбор. Мы не можем позволить себе бесконтрольно мыслить, говорить, действовать. Иначе это произведет такую жизнь, какая сейчас у многих из вас есть. Хорошая новость заключается в том, что вы можете начать сначала и произвести такую жизнь, какая будет вам по душе. В конце проповеди я хочу, чтобы вы представили себе собственную жизнь. Закройте глаза. Попытайтесь представить вашу жизнь мечту. Подумайте, что бы вы хотели делать через год, через пять, через десять. Каким вы себя представляете? Где вы живете? Что вы видите? Какая у вас работа? Какие у вас друзья? Какую одежду вы носите? Как вы выглядите? Так, как вы мечтаете выглядеть. Представьте, в какой физической форме бы вы хотели себя видеть. Дух Святой, наставник наших судеб. Который сейчас присутствует здесь, готов вам помочь, который в нас верит. Он наш друг, утешитель и учитель. Я молюсь, чтобы ты помог каждому из нас увидеть краешек той жизни, которую мы могли и мечтали бы прожить. Теперь спросите себя, приближает ли меня то, что я мыслю, говорю и делаю к той жизни, которую я только что представил, или нет? Вот ваша работа, ваш вызов, дело каждого дня, начиная с сегодняшнего. Дух Святой, мы знаем, что Ты нам поможешь, если мы начнем помогать себе. И мы просим Тебя, делая шаг навстречу нашим жизням, нашим мечтам, помочь нам, наставить нас, вдохнуть Твои силы в нас, укрепить нас, показать выход, когда ситуация покажется безвыходной. Открывать возможности, разобраться с курьезами. Мы берем свои мысли, слова и действия под контроль. Это будет наш дар Тебе, Боже, и дар себе и окружающим. Я молюсь и прошу сил для этого посвящения. Молюсь, чтобы мы похоронили то, что должны были давным-давно похоронить, а не копить у себя в домах. в течение многих лет во имя Иисуса.
1: In Jesus' name.

0: Привет, меня зовут Катя. В старой песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Так ли это в наше время? И почему девушкам сейчас трудно найти не просто хорошего спутника жизни, но еще и близкого по духу человека? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, трудно ли сейчас найти хорошего, достойного мужчину?
1: Ну, я могу сказать про себя. Мое мнение было раньше таким, что я считала, что адекватных мало. Найти кого-либо сложно. Скажу честно, мнение сейчас изменилось. Вот, а какое оно, скажу чуть попозже.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Интрига, расследование. Ну, я считаю, что и так, со-со, 50 на 50, я не знаю. Ну, и сложно, и не сложно, зависит от тебя. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, сейчас парни есть, они есть хорошие, но сейчас люди пошли очень сложные, мы сложные часто загоняемся, они сложные, и очень тяжело найтись. Вот. Ну, мне так кажется, это мое мнение.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Мне даже особо добавить нечего.
6: Не к Таниному мнению.
5: Ну, если только то, что если сильно не усложнять.
3: Вот, надо научиться не усложнять.
5: Да, то есть хорошие действительно есть и были, и раньше.
6: А ты думаешь, проблема от нашего века?
5: Да нет, конечно. Как раз всегда так было, наверное.
7: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
8: То есть вы вообще не хотите сказать, что нормальных парней адекватно стало меньше?
5: Да,
8: типа, я это одна вижу? Не в обиду парням, просто я знаю, вот мой круг общения, у меня там есть друзья-парни. 10 парней возьмем, допустим. Не то, что я хорошо их общаюсь с ними, я просто их знаю. Из них половина, то есть они мои ровесники, из них половина, там у них нет цели в жизни. Им норм. Они зарабатывают какую-то там копейку, которая хватает на жизнь, они рубятся в комп, все.
5: Можно тебе два вопроса задать?
8: Давай.
5: Первый вопрос.
8: С кем я вожусь?
5: А адекватных девчонок стало больше или тоже меньше? Это первый вопрос.
8: Ну.
5: А второй вопрос, это даже не второй не вопрос, а комментарий. Вот в мое время был то же самое.
8: Рубились сколько лет назад?
5: Нет, ну просто тоже так же. Примерно 50 на 50. 50 знают, зачем живут, у них есть какая-то цель, есть интересы. Половина живут какая.
8: Ну, даже от ответственности, наверное, зависит. Я не хочу сказать, что здесь проблема мужчин. Я вообще считаю, что виноваты женщины, потому что радикальный феминизм сделал свое дело. Ну, мужчины стали такими в плане... Вот, я не знаю, берете советские фильмы, смотрите их, и там все там... Там, ладно. Они всегда какие-то такие все, вот, товарищи, я сделаю то, я выучусь, я буду заботливым мужем, отцом, я буду вот таким, я твердый, я, ну, я, на меня можно положиться.
4: Привет, меня зовут Наташа, я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
9: А я вот, например, очень люблю русскую литературу, но это вообще не сравнить, какое там отношение мужчин и к мужчинам, кстати, тоже, и мужчин к женщине, и к жизни. Ну, и очень расхоже с тем, что мы видим сейчас. Сейчас так активно пропагандируется идея, что никто никому ничего не должен. И я с ней отчасти согласна, действительно, но очень легко эту идею в своих целях так мужчине исказить, что он как бы ничего никому не должен. И вроде как он не он безответственный, а он очень психологически такой развитый, что он просто познал вот эту вот истину.
10: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
8: Ну, если бы мы были одинаковыми, у меня не было бы претензий никаких. Но они, у них есть преимущества перед нами. И у нас также есть какие-то преимущества. И почему мы такие разные? Мы же не просто так разные. Мужчины, вот они стрессоустойчивее. И когда мужчина, допустим, больше работает, ну, я не говорю, что да, тут женщины, опять же, сами, это их инициатива, но это факт. Что когда девушка больше работает, и она зашивается больше, у нее эмоционально больше какого-то такого стресса, выгорания и так далее, у него этого меньше. Они к этому... Они для этого рождены.
6: Здесь очень интересный такой момент. Фильмы и мультфильмы, и то, что нам показывают, это очень сильно влияет на нас. Одной из моих работ, когда я училась в институте, была работа влияния СМИ на людей. Как оно сильно влияет, о том, что мы смотрим. Мы смотрим мультфильм, где показывается женская роль в мужском обличии, и как это искажается, да, там, где мужчина такой более женственный, да, и чем чаще мы это начинаем смотреть, тем больше мы начинаем это воспринимать за норму. Это действительно идет из поколения в поколение, что мы иногда не рассматриваем такой момент, что адекватных вот их стало мало или их нет вообще, и это только проблема нашего века. Нет, мы просто... Это зависит, мне кажется, от уровня нашего мышления и от уровня нашего восприятия мира. То есть мы вот зациклились на какой-то одной группке парней или девушек и вот считаем, что вот здесь вот мы это посмотрели, и здесь больше никого нет.
9: Ну, а что делать девушке, если, допустим, она выбирает в своей жизни развитие, да, она активно развивается, старается как-то вот прокачиваться в своих навыках. И ей, ну, общается с молодыми людьми и понимает, что действительно очень много людей, которые, ну, особо ничего в жизни не хотят. Или какие-то абсолютно разные принципы жизненные, да, вот тоже стоит ли из-за этой как будто бы нехватки, да, хотя на самом деле непонятно, как бы есть ли она вообще эта нехватка, но все-таки стоит ли из-за нее пренебрегать какими-то своими принципами, да, допустим, если девушка верующая. И в идеале ей бы хотелось рядом с собой видеть верующего мужчину, который также верит в Бога и посвящает этому свою жизнь. Но из-за того, что ей кажется, что таких мало, да, трудно найти, она выбирает там, выйти замуж за человека с другими принципами абсолютно. Вот как вы к этому относитесь?
8: Ну, вот я так скажу, например. Я девушка верующая, и я, ну, встречалась и с неверующим человеком, и с верующим. И разница есть. Хотя я очень долго с этим спорила. Я верю до сих пор, что можно найти парня, ну, другой религии, ну, или там другой конфессии, других взглядов вообще, в принципе, который будет тебя принимать, уважать. Но это исключение, вот это реальное исключение, и тебе здесь реально нужно найти человека, который будет с тобой разделять одно, у вас одинаково должно быть мировоззрение, потому что когда вы смотрите изначально, то есть, потому что такой вопрос, как вера, он очень глобальный. Есть какие-то мелочи, да, там, он не любит морковь, и я там ее люблю. Это ладно, это вообще никого не волнует.
9: Переживем.
8: Это переживете, да. А вот когда такие глобальные, как мировоззрение, это, конечно,

0: такой, который есть вот во мне. Я тоже согласна с тем, что я рада, что я не поскупилась своими какими-то принципами, да, не встала себе на горло, да, и не пошла себе наперекор, вот, и не вышла там замуж, не стала встречаться с парнем, который, к примеру, ну, мне вот он чисто понравился, да, он клевый, интересный, мне всегда нравится, там, вообще люблю общаться с людьми, вот, и, но это не стало моим, так скажем, главной такой ценностью, что, о, интересно, классно, а наше мировоззрение, наш взгляд на жизнь, он, ну, как бы не совпадал, потому что вам потом, ну, каждый потом с этим жить, и дальше, ну, пойдут большие разногласия. Я не могу сказать, что если, к примеру, там, вы разных там, вероисповеданий, то все, там, ваша жизнь прекращается, да. Есть люди из разных конфессий, просто здесь вам нужно научиться искать компромисс. Да, это сразу можно сказать, это будет очень сложно. Вот. Здесь уже, наверное, больше можно сказать о том, сколько у вас любви.
1: А где их найти-то? Извините, мужики с неба не падают, это факт.
2: Ну да.
3: Ну вот, Наташ, ты замужем, тебе трудно было найти? Поделитесь своим опытом с Олей. Трудно ли был, труден ли был вот этот путь к замужеству, если так можно сказать?
1: У меня были какие-то иллюзии по отношению к каким-то людям, и я все ждала какого-то чуда, и я сама была еще тоже. Ну, я не говорю, что мои мужики были не сахар, я тоже сложный человек с таким характером, и люди, то есть, как бы... Мы не понимали, не пытались понять друг друга, а мы просто столкнулись с трудностью, и все. И не хотим понимать, и никто не хочет идти на компромисс. Вот. С моим мужем это не так. То есть мы друг друга принимаем, мы друг друга понимаем. То есть мы реально вообще не ссоримся. Я не знаю, многие говорят, что это плохо, но мы реально не ссоримся. И я просто нашла его в тот момент, когда для себя, проанализировав, смогла выстроить такие критерии. Я не знаю, это не меркантильно или не меркантильно, но это практично, что мужчина, с которым я бы хотела построить семью, у него должны быть вот такие-то качества, вот, и я поняла, что это он.
4: В матрицу попал.
1: И такая, так, ну это он. Вот, и действительно, то есть у нас идиллия такая, можно сказать. Ну, в плане хорошем, не в плане то, что мы скучно живем, а в плане то, что у нас взаимопонимание. Вот, но это... Я говорю, я много знаю ребят, и он был единственный среди них. Вот, не в обиду другим парням, просто именно кто, именно по моим, ну, то есть, как бы мне было бы комфортно.
4: Вот я сейчас сначала одну историю маленькую скажу, которая будет так небольшим отклонением, как будто бы от темы, а потом уже про свой опыт. С подругой мы сидели несколько месяцев назад, чай пили и заговорили о семейной жизни. У нее тоже все хорошо в семье, как у меня. И она говорит: Оля, тебе не кажется, что жить можно, в принципе, ну, почти что с любым? Ну, если уметь договариваться, если уметь идти на уступки. Я говорю: кажется, Надя. Ну, это вот просто пока, да, за скобки вынесем вот этот коротенький диалог. Значит, у меня ситуация достаточно сильно отличается от Наташиной, за одним исключением. Я тоже продумала, какие вещи для меня принципиальны, какие нет. Вот это было. И тоже незадолго до встречи с моим мужем. Он на меня упал почти что с неба, девочки. Я его до этого не знала. Он мне написал смс-ку, потому что во время игры, на которой присутствовало очень много разной молодежи, во время игры ему попалась моя анкетка. Чисто случайно. Ну вот он эту анкетку прочитал и мне написал. Вот так вот познакомились. То есть... Почти что свалился. Общение было не очень долгим. Мы встречались 5 месяцев, поженились. Вот сейчас 12 лет уже вместе.
3: Ну вот, кстати, я слышала... Очень круто, что ты это рассказала, потому что я слышала от, так скажем, девушек уже с опытом семейной жизни, что действительно приходишь к мысли, что жить можно практически с любым, если уметь договариваться. И я никогда этого не понимала. И сейчас вот ты говоришь, и я снова думаю, опять это я услышала, но я не понимаю действительно, как это так. Вот ты можешь поподробнее, что ли, рассказать?
4: Это сложно просто.
3: Про что это?
1: Мне кажется, это про смирение девушки, но не
4: не только девушки.
3: Ну, как при этом потерять себя в этом, вот что вот, почти да, с любым, вот я тоже думаю, сложно. Наверное, почти с любым. Но как не в ущерб себе вот найти этот компромисс, так скажем.

0: Потому что можно же так подумать, что да я с любым смогу, просто буду там совсем соглашаться, как бы как он скажет, так и будет, но себя тут потеряешь. Но при этом вот как бы и самой сохранить вот эту свою целостность, и человека рядом.
1: Мне кажется, такие вещи, это вот ты сказала очень важный момент, что ты разговаривала с людьми, которые уже довольно долго в браке. Это просто вот начинаешь в какой-то момент ощущать, что ты уже этому научилась. Ты научилась договариваться, ты научилась где-то наставить на свое мнение, где-то уступать. Может быть, чаще уступать. Женщине, в принципе, более свойственно уступать. Но если мужчина-то хороший, он и не будет на тебя давить. Вот.
2: Здесь, мне кажется, главный такой момент, который мы все забываем. И вообще, очень часто психологи об этом пишут, что почему мы не находим там мужчин, женщин и тому подобное, потому что у нас нет готовности к любить. И с любым, да, я не думаю, что прям с любым можно ужиться. Это лично мое мнение.
3: А если вы не на необитаемом острове оказались вдвоем, вот вы в мире одни.
2: Нам всем, вот абы кто, ну, не понравится. Ну, если, конечно, ну, как бы, я не думаю, что ты попалась на первого встречного, и такая, ну, с тобой бы я бы смогла бы жить.
1: Ну, уж не на первого, конечно.
2: Да. Вот, то есть здесь, наверное, очень важный такой момент, вот лично для меня, что человек, который подходит вот тебе по каким-то вот действительно важным принципам, с которыми ты не можешь как-то по-другому. То есть вот ты определил для себя какой-то определенный момент, и вот из этой категории ты выбираешь.
1: Вот понимаешь, да, но ты должна быть, во-первых, готова принять открыто все остальное.
2: Да.
1: Вот. И я не мечтала выйти замуж за рыбака. Я не очень хотела, чтобы у меня в ванной рыбка висела вот так вот.
2: Нет, это мелочи жизни,
1: конечно,
2: с кем не бывает.
1: Конечно.
2: Да, ну как бы это мелочи быта.
3: Ну, понятно.
2: Но если, к примеру, я не готова жить с человеком, вот для меня лично принципиально, который курит. Почему? Я не переношу физический запах табака. Ну, то есть я астматик, я этого не переношу.
0: Ну, вот я думаю, у тебя, наверное, это еще более глубокая причина в плане, что это же не только, а если бы ты переносила, ты бы согласилась?
2: Ну, то есть нет, ну, мне, в принципе, как бы это, ну, претит. И то есть это мельчайший пример, вот. Поэтому первоначально, почему мы вообще касаемся такого вопроса, очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы иногда не готовы к влюбленности. Если затрагивать чисто теорию, бегло, то это потому, что у нас есть какие-то незавершенные отношения, или у нас есть какая-то идеализация, да, там, что сейчас придет такой принц на белом коне, и я в него влюблюсь. Такого, ну, как бы, ну,
3: если... Нет, если готова? Но нет вариантов. То есть, если ты готова, хочешь сказать, если ты готова,
2: да,
3: то варианты будут?
2: Да. Ты идешь куда-то, ты... то есть,
3: ты
2: эти
3: идешь,
2: варианты
3: привет.
2: Появляются сами собой. Это чувствуется.
0: Ну, кстати,
2: это видится.
0: Я вот очень соглашусь, потому что поделюсь своим примером. У меня бы тянувший... Ну, то есть, я была влюблена в молодого человека, с которым... Такие были странные немножко отношения. Но, в общем, я вроде бы сама приняла решение, что мы не продолжаем отношения, но как будто бы я не могла его внутренне отпустить. То есть вот реально все время вот, то мысли, то тебе кажется, что, может, ты неправильно поступила, то тебе кажется, что вообще я его люблю, там, не знаю, на следующий день кажется, что нет. И вот когда я в своей голове действительно это завершила, у меня вот действительно начали там новые какие-то знакомства и общения появляться. То есть я сама как бы вот... Вот я про это слышала тоже, что это действительно так работает, и вот на себе как бы реально испытала, что действительно появляется гораздо больше общения с мужчинами, когда у тебя в голове все как-то разложено.
2: Да, когда ты отпустил. Еще один такой момент. Окей, негде. А ты уверена, что ты ищешь в своем круге общения того, кого ты хочешь? Потому что, допустим, да, у меня есть подружка, которая занимается танцами, да, и вот если она придет на завод, ей важно, чтобы у нее там, к примеру, был парень-танцор, да, для нее это там профессионально важно, там еще что-то, ну, как бы по каким-то таким критериям.
1: А пойдет она на конференцию ученых, изучающих голубых китов.
2: Да, да, да, да, да, да, да, да. То есть, ну, как бы немножко не подходит. И поэтому важно, как я всегда говорю, меняй круг общения, сменить, расширить круг общения, пойти на какое-то новое хобби, в какое-то новое место, подчерпнуть вот эти вот новые эмоции, потому что тогда появляется какой-то у тебя новый взгляд на мир. Может быть, что-то ты там поменяешь. Может быть, ты поймешь, что у тебя какие-то действительно то ли отношения не завершены. Может быть, ты там вообще разбираешь какую-то жизненную ситуацию своих родителей, и вообще у тебя фокус внимания весь там, а не в том, чтобы построить твою личную жизнь. Поэтому я думаю, вот сейчас настал тот момент X, когда я скажу, что сейчас я считаю и придерживаюсь такого мнения, что на самом деле мужчины достойные, они есть. Да, их меньшинство, но они есть. И так мужчину, же, как и женщин.
1: И мужчину не найдешь, если ты мужчин в принципе не уважаешь.
2: Да.
0: Как по вашему мнению, вот так если кратко, мы можем переключить свой фокус внимания с того, что мы, неважно, замужем мы или нет, ищем какие-то недостатки, живем в этой вот парадигме, что мужчин нету, они все какие-то слабенькие, да, немужественные. Что мы можем сделать, чтобы переключить этот фокус внимания на то, что мужчины есть, что они классные, что они мужественные? Вот я по себе могу сказать, я долго училась принимать помощь от мужчин, от любых. Вот от любых. Угощают тебя кофе просто так, возьми. Помогают чемодан донести, пусть несет. Или попроси, да, с лестницы там куда-нибудь спустить. И когда я начала делать какие-то такие мелочи, позволять как бы мужчинам проявлять себя в каких-то мелочах абсолютных, я действительно поняла, что я очень уважаю мужчин, что это вообще очень крутые люди.
3: Мне тоже похоже близко с твоим, то, что концентрироваться на хорошем. То есть мы как бы люди, у нас это заложено на негативе быть зацикленными, и мы не замечаем там, я могу помнить, что мой муж мне там сделал замечание полвека, но не буду помнить, что он там помыл посуду, хотя там для него это может быть целая победа. Вот, и какие-то вот такие вот мелочи, когда ты на них тоже внимание обращаешь, и пытаешься понять, то это реально помогает.
2: Я хочу сказать, наверное, такой интересный момент, как развитие своей женственности. Вот именно развитие женщины внутри себя, да, это какие-то там хобби или какую-то мягкость, развитие какой-то нежности тоже помогает раскрыть себя и тем самым увидеть потенциал мужчины.
1: А я вспомнила одну фразу, я не помню уже откуда она, из книги или из фильма, из какого-то. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Ну, оно бы, конечно, и так. Если бы не переставать думать о своих недостатках, мы не начинали немедленно думать о недостатках других. То есть нужно исходить от обратного. Если тебе кажется, что у всех окружающих мужчин недостатки, посмотри, а у тебя-то они есть или нет.
4: Есть вот эти фразы, все мужики там такие-то, такие-то. Mm-hmm. Вот эти вот фразы вообще, я считаю, что не надо говорить, нужно их исключить из своего рациона даже в шутку, потому что это навязывает в голову вот это вот мнение, и вокруг оказываются тупые мальчики, там, мужики, не знаю.
0: Девчонки, спасибо вам за ваше мнение и за ваш опыт.

Дорогие друзья, мне хочется сказать о том, что Слово Господне еще делает в нашей жизни. Я прошу открыть Евангелие от Марка. Это евангелист Марк, он пишет о служении Иисуса Христа. И в 6 главе Евангелия от Марка Господь отвечает на особенную нужду. Итак, Марка, 6 глава, стих 34. Здесь говорится так. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Здесь говорится, Иисус увидел людей, как вот пастырь видит овец без пастуха. Он увидел потерянных людей. Он увидел, что они были изнурены. Изнурение такое, знаете, это как усталые, утомленные. Это как изнурены, это измученные, обессилевшие. Вот Господь увидел таких людей. И Он увидел их, что они нуждаются в пастыре. Они нуждаются в духовном руководителе. И каким был ответом? Какой ответ был для этих людей? То есть эти люди ли болели, эти люди были изнурены, изнурение такое, труд и изнурение, знаете, и это утомленность такая, переутомление, слабость, немощь, такие синонимы. И Господь увидел, и увидел их так, что они нуждаются именно в пастырстве, они нуждаются именно в направлении. И когда Он их увидел, Он начал учить их много. Смотрите, Слово Божье является, учение Слова является ответом для изнуренных людей. Скажите аминь. Дайте Богу за это славу. Аминь. Слово Божье, Слово Иисуса Христа, оно является решением для изнуренных людей, для измученных людей. Вы знаете, Слово Иисуса, оно как глоток воды, как вода для истомленной жажды души. На самом деле, Слово Божье, оно имеет величайшую силу и для потерянного человечества. Для потерянного человечества, нашей страны, всех других стран, нужно слово как пастырское слово, то есть слово направления, слово, которое ведет, которое дает, указывает путь. Вы знаете, когда мы находимся в другой стране или в других городах, нам часто нужен навигатор. Раньше искали компас, ну, компас такой по обычной дороге, да. Сейчас люди, потом люди пользовались картами. Были у всех карты, у водителей в основном были карты. У брата Стаса Бабарыкина всегда были карты. Вот. Но затем появился навигатор. То есть через спутниковый сигнал, как телефонный сигнал ГПС, так и через спутник, оно показывает и ведет человека. И поэтому, где бы люди ни находились, они, в принципе, могут найти эту точку через навигатор. В автомобилях есть навигатор, в телефонах есть навигатор. И он забивает адрес туда. И по этому адресу его ведет стрелочка. И автомобиль едет. Это я говорю особенно для старшего поколения, для пожилых сестер, которых, может быть, которые пользуются кнопочным телефоном, у которых нет навигатора. Но есть такое устройство, то есть водительство, направление. И вот представьте вот эту толпу людей. Смотрите, Иисус увидя. А вы знаете, что ведь, почему Он вышел? Откуда Он вышел? Он вышел из зоны комфорта. Он вышел из спокойной зоны, где они наконец-то смогли отдохнуть с учениками после путешествия. Потому что ученики, они собрались и рассказали ему все, что сделали и чему учили. Это 6 глава, 30 стих. Ученики наконец-то вернулись к учителю. Они рассказали все, что они учили. А они учились у Иоанна Крестителя, потом учились у Иисуса. И они рассказали все, что сделали. И кто-то из них рассказывал: «Учитель, мы изгнали бесов, бесы нам повинуются». Помните в одном месте? «Даже бесы повинуются о имени Твоем». А другие, наверное, рассказали чудеса, которые были, исцеляли больных, потому что Иисус им сказал: «Мазать маслом и исцелять больных». Они мазали маслом и исцеляли больных. Тогда

они еще не были крещены Святым Духом, но они действовали по вере и действовали по власти, данной Господом, то есть по Слову. Действовали по Слову, данному Христом. Когда мы действуем по Слову, то есть написанное Слово, Слово говорит, возложат руки на больных, верующие возложат руки на больных, они исцелятся. То есть это возложение рук по вере. Возложение рук – это как бы сам Господь прикасается, но мы дотрагиваемся, но мы ожидаем, чтобы Господь дотронулся. Ты имеешь это право. И вот ученики еще до крещения Святым Духом, до сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, они по велению Иисуса пошли по двое проповедовать, по двое. И тогда они мазали маслом и исцеляли. Он сказал, бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, проповедуйте, идите к наипадшим овцам дома Израилева. И вот ученики все это сделали, и они пришли ко Христу. И Он им говорит, пойдите теперь одни в пустынное место, отдохните теперь немного, ибо много было отходящих так, что им было и есть. Кушать было некогда, есть, поесть было некогда. Вот такое было пробуждение, такое движение было. И отправились в пустынное место на лодке одни. Народ увидел, как они отправились, многие узнали, и бежали туда пешие. То есть они, ученики, отплыли на лодке и куда-то пристали. А ученики, а люди наблюдали, куда они поплыли. И бежали вдоль берега. Они торопились, чтобы прийти. И они пришли. Их было там очень-очень много. Знаете, сколько их там собралось? 5000 только мужчин, не считая женщин и детей. Евангелист Рейхард Бонке говорит, что богословы считают, что женщин всегда было больше, и было много у них детей, эти многодетные семьи. То есть, таким образом, там была толпа около 20 000 человек. 5000 только мужчин. 5000 мужчин. И здесь еще женщины и дети. Около 20 000. И вот Господь, Он совершил еще одно чудо. Он накормил этих людей. То есть это было еще одно проявление измученным людям. Первое действие – он учил их словом. Слово нужно этому миру, друзья, слово. Как многие приходят к психологу, да, люди, дети, чтобы услышать, что он им скажет, да. Люди приходят к папе, к маме, чтобы мама успокоит, мама что-то скажет, папа скажет. Кто-то приходит к другу своему, чтобы получить поддержку, получить такое слово. Вы знаете, в словах есть, вы знаете, великая сила. Но Слово Христа – это как раз есть ответ потерянному миру. Услышьте меня, друзья, сейчас. Слово Иисуса Христа. Когда Он увидел, что они рассеяны, как овцы, то, написано, Он вышел и начал что делать? Учить их много. Учить их много. Он начал служить Словом. Слово Божие – это есть решение для этого мира. Сегодня все люди хотят, в принципе, многие на земле, послушать, что кто говорит. Есть такие шортс, то есть шортс – это очень короткие какие-то записи. Говорят ученые, говорят врачи, говорят, не знаю, психологи, говорят писатели. Я не говорю о плохом. Плохие люди тоже пытаются сказать какую-то глупость. Я говорю о том, что люди говорят, говорят определенные выражения. Там найдем и афоризмы, там найдем и Сократа, там найдем и Платона, греков, там найдем современников, найдем всех известных личностей, которые были, они что-то говорят, и люди хотят это знать. Но когда люди начинают слушать Слово Божие, то оно касается их духа. Оно проникает до разделения души и духа. То есть это не для разума информация. Это не для разума, это для духа идет, для разума тоже. Но оно, минуя разум, идет прямо в сердце. И поэтому к Иисусу пришли 20 000 человек, 5000 мужчин. Смотрите, они понимали, что от них хотят уплыть. Они понимали, что эти проповедники, которые служили, то есть апостолы посланные, да, апостолы, значит, посланные, и Иисус, они удаляются. Но люди не хотели их оставить. Они бежали следом, они пешили, бежали пешие из всех городов и предупредили их. Что они сделали? Они предупредили в своих городах, они создали рекламу, они рассказали. Представляешь, Валера, как люди, какое движение. Вот что такое пробуждение, когда люди предупредили, что приезжает проповедник, приезжает какой-то евангелист из какой-то страны, приезжает исцеляющий евангелист, служитель, что Бог через него действует. И вот так люди собираются, они хотят

хотят получить божественное исцеление, прикосновение в этом служении Иисуса Христа. Друзья, когда мы с вами говорим и читаем слово «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Смотрите, они были овцы без пастыря. Когда мы читаем 22-й псалом «Господь, пастырь мой», то как Он нас спасет? Первое, Он спасет нас Словом Своим. Словом Своим. Добрый пастырь, Он скажет, и овцы идут. Они слышат Его голос. Аллилуйя, друзья. Слово Божие есть водительство, пастырское водительство. Вот почему Господь поставил пастырей, проповедников, учителей, евангелистов, чтобы они пасли Божий народ, чтобы направляли Словом. Слово – это божественная сила. Если человек принимает Слово, то написано, от него все начало быть. Что начало быть? Скажите аминь, да? Аминь. Все через Него начало быть. Что начало быть? Вначале было Слово. И поэтому пастырь Иисус Христос, Он использует первое Слово Божье. Он пришел и учил в синагоге, написано. А второе действие. Там был человек, имеющий сухую руку. И Господь сказал ему, встань на средину. Он понимал, что эти люди, которые противились ему, будут наблюдать за ним, исцелит ли он в субботу, сделает ли он то, что он делал раньше. А суббота для них – это был день, который они ограничили, они лимитировали. То есть они понимали одно. Ну, а вола нужно накормить, осла нужно, иначе не даст покоя. Будет кричать, не будет спать. Овцы будут блеять. Их нужно накормить. Поэтому Христос сказал, вот, не ведет ли каждый вола своего и осла своего напоить водой, да, или не вытащит ли из колодца. Итак, он говорит, и поэтому он говорит, встань на середину. И он совершает чудо. Итак, Иисус Христос, Он есть пастырь, Словом. Он поставил нам служителей Словом. Мы слышали Слово, я слышал Слово. И я пошел за Иисусом. Один молодой проповедник проповедовал. Это брат Эльзы, Седневой Эльзы. Он проповедовал на Пасху в 1982 году, в апреле месяце, 23 апреля, если не ошибаюсь. И его Слово коснулось моего сердца. И он сказал, кто хочет отдать сердце Иисусу Христу? Этот человек потом стал пастырем. Несколько лет он был пастырем, когда я был в армии и пришел с армии. Именно он давал мне возможность проповедовать целый год в церкви Вальских христиан-баптистов после крещения Святым Духом. 1987-1988 год. И вот, понимаете, Слово, Словом Господь пасет нас. Он Словом. Библия говорит, что Его Слово, оно живое и действенное, вы знаете, да? И сказано в притчах, знаете что? Притча 10.12 сказано, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Вот где через уста происходит. Слово Божие, о котором мы с вами говорим, Слово Божие, которое мы читаем, оно имеет способность пасти людей, то есть вести их. Навигация. Скажем вместе, молодежь и взрослые, навигатор. Навигатор, то есть навигация. Вы знаете, есть навигация морская на море, да? Есть навигация по звездам, есть навигация по специальным морским приборам. Но теперь появились компьютеры, появилось ГПС. Но в школах учат, чтобы была навигация без компьютера. Они говорят, представьте себе, что у вас компьютер упал в воду, что у вас нет электричества, батареи сели, вы находитесь в открытом море. Как? В каком направлении вы должны двигаться? И поэтому капитанов учат навигации. Это особенное вычисление. Они должны научиться, чтобы их вести свой корабль, чтобы вести жизни людей, чтобы спасать свою команду, спасать пассажиров. Так вот, Иисус Христос – это наш капитан. Он наш добрый пастырь. У Него навигация, и это Его Словом. Словом, друзья, Словом дает направление. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105. Аллилуйя! Хотите ли вы узнать Богу славу? Слово является навигатором. Слово Божие. Написано, как юноша содержать в чистоте путь свой. Как? Написано, хранением себя по Слову Твоему. Итак, Слово Божие – это навигация для молодежи, чтобы жить в чистоте, чтобы хранить сердце чистым. Для всех людей, скажите аминь, да? И тем более для молодежи. То есть это навигатор, пасторство Иисуса Христа осуществляется посредством Слова. Повторяю, Он видел множество народа, вот эта толпа, которую Он потом накормил. И Он начал учить их много. Аллилуйя! Аллилуйя! Некоторые скажут, вот если бы Он помог материально, друзья, это тоже потом было. Это потом же было. Они же были с Ним. И Он сказал, столько народа мне жалко.

жалко их. Они говорят, у нас нет пищи, хотя бы дать понемногу. Он сказал, вы дайте им есть, вы дайте им есть. И тогда они дали то, что у них было, а Господь это умножил. Вы знаете, на первом месте духовное у Бога, правда же, да? Аминь. И поэтому Господь дал духовную пищу, Он дал им слово. И затем Он их накормил тоже. Это пастырь заботится о питании. Итак, что делает пастух? Он первое ведет, то есть направляет. Есть еще действия, которые есть свойственны пастырю. В книге Иезекииля сказано в 34 главе. Когда Бог там говорит о пастырях, Он говорил о пастырях народа, в смысле о лидерах, о Сидекии, о других, помните, это Вавилонский плен. Они были негодные, как вот цари вот эти были, они призваны были быть пастырями, как Давид. Но они не родили о народе, они занимались идолопоклонством. И случился Вавилонский плен. И поэтому Господь их обличает, и Он говорит, что я этих овец своих заберу, этих пастырей. Ну, это Сидеки, да, это другие. Но Господь говорит, я буду их пастырем. Что еще делает пастырь? Написано, он говорит, я их осмотрю. Я их проверю и осмотрю. Мы об этом тоже почитаем. Итак, но первое слово, он говорит, я буду вести их, я поведу их. И поэтому в книге Иезекииля Бог говорит, я сам отыщу овец и осмотрю их. Иезекииля 34:11. Здесь такие качества. Вот. И поэтому, какие обязанности у пастыря? Написано Иезекииля, там с 10 главы написано, 16, пасти стадо. Второе, слабых укреплять. Третье, больных вылечить, раненую перевязать, угнанную возвратить. То есть, как Давид делал, угнанную, то есть, когда угнал враг. А потерянную отыскать, которую ты не знаешь, где она, но ее надо искать. И дальше, и осмотреть. Эти качества написаны в 34 главе. Но давайте вернемся, пасти стадо. Итак, что пастырь должен? Пасти. Как пасти? Словом. Словом. Вы знаете, пастырь отличается... Говорили от сельского пастуха вот тем, что, знаете, вот когда он идет впереди, и он зовет голосом. Вот. В деревне у нас было несколько по-другому. Пастух шел сзади, и он гнал коров. Он знал, гнал коров, у него был длинный-длинный кнут. Очень длинный, потому что, ну, очень длинный, там много метров. И у него был рожок, и он этим рожком. Слава Богу, из-за пастухов тоже. Но пастырь, он... зовет голосом, и они идут за ним, написано в Библии. Итак, Господь пришел, и когда Господь сказал, что я сам отыщу овец, я сам их осмотрю, я сам их перевяжу, он имел в виду период прихода Иисуса Христа. Скажите аминь. И вот когда Христос пришел, и он говорит Иоанна 10:11, я пастырь добрый полагает жизнь за овец. Дадим хвалу Богу, у нас такой Иисус. Пастырь добрый отдает жизнь за овец. Итак, мы видим пастырство Иисуса Христа над нашей жизнью осуществляется посредством Слова. Слово является светильником ноге, Псалом 118:105. Оно светильник, к которому мы обращаемся в темном месте. Петр говорит, первое послание Петра, он говорит, вы хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день. Написано, и солнце не зайдет, в другом месте сказано, пока не зайдет звезда. А здесь написано, что 2 Петра 1:19, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Светильнику. Вы знаете, если бы сейчас помещение было темно, мы бы все искали свет. Где лучик света? Мы бы все искали, где горит свечка, свеча. У кого фонарик загорелся на телефоне? Это было бы нашим гидом. Это было бы нашим направлением. И поэтому кто-то из нас должен был сказать, почему вот эти лампочки, которые горят в дверях, они горят независимо от электричества. Они горят на аккумуляторных батареях. И когда, если выключится свет и случится авария, лампочки будут гореть, чтобы люди знали, куда выход. Это аварийный выход. Эти лампочки необычные. Они не включаются, вот как мы включили. Они включаются при аварийном. И тогда, когда они горят, тогда люди знают, куда идти. Слово Божие – светильник ноге. Слово – это наше пастырство, то есть Бог ведет. Уста праведников пасут многих. Это значит, что Слово Божие в твоих устах может стать водительством, а может стать пастырским словом для людей. Вот предназначение церкви. Поэтому я сегодня об этом хочу сказать. Твое и мое предназначение, чтобы

указывает людям путь, куда идти, указывает людям на Иисуса. Это и есть пасторское служение церкви. Церковь должна пасти этот мир, пасти это общество, то есть направлять, находить потерянных, приводить их к Отцу Небесному, направлять их, вести за собой в Царство Господа Иисуса Христа или в общение с Господом Иисусом Христом. Кто верит в это, скажите «Аминь». Кто верит, скажите «Аминь». Именно Слово становится направляющим. То есть Иисус вышел, увидел, что люди потеряны, Он увидел, что они рассеяны, Он увидел, как мир погибает, и начал учить их много. Слово, оно превыше всякого имени у Господа. Я чувствую огонь Святого Духа. Друзья, любите Библию, любите Слово, потому что Слово, оно, написано Словом, будет подкреплять изнемогающего. Слово, оно подкрепляет изнемогающего. Аллилуйя. И поэтому Христос, когда сказал, что я угнанную возвращу, да, это значит отпустить измученных на свободу. Да, потерянную отыщу, значит, упавших. Нужно на них молиться, нужно звать их с любовью, приглашать. Это функция пасторского служения. И не в смысле только как пастырей, а народа Божьего. Потому что мы с вами, если наши уста будут праведные уста, в них есть слово, то уста праведных, уже не только уста пастырей, уста праведных пасут многих. Пасут многих. Значит, ты, сестра, станешь как бы пастушкой, пастухом, не знаю. Ты станешь направляющим для погибающего человека. Поэтому, друзья, мы должны принимать слово не только как для нас выход, но для того, чтобы этим словом показать выход другим людям. Слово является решением. Иисус сказал, «Я дверь». Кто войдет мною, тот спасется. Скажите аминь, да? И войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть и войдет, и выйдет, и пройдет, да? И куда надо, Бог направит, и найдет пажить. Аллилуйя. Господь добрый. И написано, его посох и жезл успокаивают меня. Вы знаете, что значит жезл и посох успокаивают? Если Бог на твоей стороне, то его жезл и твой посох тоже на твоей стороне. Что я имею в виду? Посох, он имеет такую возможность, вот у пастырей искали загнутое такое дерево, то есть крючкообразное, чтобы и поймать овечку, которую нужно поймать, или удержать, или захватить ее. Поэтому посох может быть, конечно, и прямой, но, как правило, искали такие загнутые сучья, знаете, как бы, чтобы он был в виде зонтика, как вот ручка часто у зонтиков, мужских зонтиков такая вот, чтобы можно было захватить овечку. И вот этот посох в руках Господа, это значит, Он будет моей защитой. Он что? Он меня успокаивает. А у Господа еще есть жезл. Жезл – это, очевидно, такая сильная палка для сражения. И поэтому, когда Давид вышел против Голиафа, то он говорит, что ты вышел на меня с палкой? То есть, как будто это собака. Знаете, то есть, Давид – это жезл. Жезл – это уже наказание. В руках нашего пастыря есть эта защита, это посох, и жезл, это наказание. Но кому же принадлежит жезл, если мы с Богом? Против кого направлен жезл? Библия об этом нам говорит. В книге Откровения сказано об язычников, что Бог будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть Откровение, 2 глава, И 27. Праведные, то есть служители Божьи, они получат власть над язычниками. И отец сокрушатся, как сосуды глиняные. Вы знаете, вы скажете всякие примеры у Володи. Да, на днях у меня лопнул глиняный сосуд. И я рассказываю, да, так, я вынес цветок. Цветочек замерз, цветок один, да. Я неосторожно стал вынимать, то есть корневище, само дерево. И лопнул сосуд глиняный. И это было в назидание. Я подумал, вот, Библия говорит, мы как глина, а ты наш образователь, да, друзья? И поэтому я пытался, я взял и этим горшочком немножко хотел постучать чуть-чуть, чтобы, а там же лед, там же камень, чтобы, ну, освободить, земля немножко попросела. И такой мужской хваткой, знаете, это все, раз, и лопнул сосуд. Это глиняный. Вот почему Бог говорит, мы глиняные. Нам нужно быть очень осторожными, нам нужно быть смиренными, чистыми, кроткими, послушными Богу, потому что мы глиняные сосуды. Скажите аминь. Господь говорит, сокровища носим в глиняных сосудах,

Нам нужно быть очень осторожным. Не так вот, как я взял и немножко решил постучать его, чтобы земля расшевелилась, чтобы вытащить. Никак корень не хотел выходить. Вот так Бог хочет, чтобы мы осторожно относились к славе Божьей, чтобы мы носили Божье присутствие, чтобы мы помнили, что мы сосуд хрупкий. А Библия говорит, что Господь сокрушит язычников, как сосуды глиняные. Жезлом железным будет пасти. Друзья, чтобы Бог не использовал свой жезл против нас, нам нужно быть на Его стороне, нам нужно быть праведником, потому что тогда праведники будут использовать Божий жезл. Скажите аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Именно праведники будут иметь жезл божественной власти. Аминь. И посох – это значит водительство и управление через Слово Божьего. И поэтому Господь говорит, что Он имеет жезл, и Он имеет посох. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашах. Кстати, Господь сказал в Иезекииле, я их поведу на пажити и успокою их. То есть вот эта божественная любовь. Разве Иисус не успокоил людей? Разве Он не говорил слова? А потом Он еще успокоил их, извините, желудки. Он успокоил их организм, накормил их хлебом. Это тоже действие пастыря. Накормить. Поэтому в церкви существуют финансовые пожертвования. В церкви существует какой-то запас каких-то продуктов, чтобы кого-то накормить, чтобы кому-то помочь. Потому что неожиданно приходят люди, говорят, нет ли у вас что-нибудь поесть, перекусить, есть ли у вас что-нибудь. Или пишет женщина многодетная, 8 детей, да, двое выросли. Нет ли у вас, пастор Владимир, что-нибудь? Вот, я сейчас ездила в Тарту, потратилась на дорогу, мне нечем детей кормить. Люди обращаются, и что делает церковь? Церковь несет пасторское служение. Я на днях встретился с сестрами на домашней группе, сестры Ираиды, праздновали день рождения, и там были повара. Они сказали, ой, мы так ждем, когда наконец-то еще можно накормить людей. Смотрите, какая это ревностное служение. Аминь. Это ревность. Это как раз горящее сердце, о чем мы слышали в воскресенье, потому что у Бога нет слова «активный». «Активный» – ну да, хорошее слово, но давайте найдем по Писанию. По Писанию это «ревностный». Это горящий духом. Помните, я про Аполлоса в воскресенье забыл сказать. Он, горя духом, проповедовал, зная только учение Иоаннова, но дух его горел. И вот это Бог хочет, чтобы церковь была горящая. Аминь. Чтобы мы проповедовали, горя духом. Вот откуда есть основание для огненных проповедей. Вот откуда основание для огненного служения Райхарда Бонке и его там последователей. Потому что есть служение такое ревностное, горящий духом, да, написано, духом пламенейте. Скажите громко аминь. Горящий духом. Бог хочет, чтобы мы молились, горя духом. Скажите аминь. Бог хочет, чтобы наша молитва была пламенной, горящей. Скажите духом аминь. Кто верит, что написано в Писании, возвысили все единодушно голос и молились духом. Скажите аминь. Дайте Богу славу, друзья, мы принимаем слово сейчас, потому что наша молитва будет усиливаться. Аллилуйя, церковь будет молиться мощнее, сильнее, громче, опираясь на Слово Божие, потому что Слово говорит, что они исполнились все духом и начали говорить, и по молитве их поколебалось место. Поэтому Иисус Христос, Его пасторское служение заключается в учении Слова. Второе, в кормлении, это значит в материальном благословении. Первое, духовное благословение. Духовное. Это значит, Господь напитал их разум и дух. Второе, материально Бог благословил их. А третье, физически благословил. Матфея 14:14. Видя толпы народа, он сжалился над ними, исцелил их болезни, дадим слава Богу. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Вот служение доброго пастыря Иисуса. Представляете, Миша, когда ты и каждый из нас, и мы все возложим руки на больных, поддерживая сзади или стоя впереди. Представляете, это служение пасторства Иисуса Христа. Три. Он сжалился и говорил много словом. Второе. Он сжалился и накормил 5000 мужчин и плюс женщин, детей. Третье, Матфея 14:14, он сжалился и исцелил их больных. Вот открывается, вот в чем пасторство, вот почему истинная церковь – это там, где Иисус Христос исцеляет, где заботится о материальных нуждах, скажите аминь, и где молится о физических болезнях. Хвала Господу Иисусу, дадим хвалу Богу, аллилуйя. Давайте встанем пред Иисусом.

0: Привет, как у тебя дела?
1: Да так, по-разному. Не знаю, что делать.
0: Что делать? Это зависит от того, что ты хочешь получить.
1: Понятно чего. Нормальную работу, деньги.
0: И в чем сложность?
1: А что делать-то? Чем заниматься?
0: Давай приезжай, поговорим. Давно не виделись. Представь, что ты видишь маленький росток дерева, по которому сложно определить, какие плоды на нем будут. Но когда дерево вырастет, это станет понятно. Многие выдающиеся люди в молодости тоже не знали, кем они станут и чего добьются. Но объединяло их одно – они прикладывали усилия для своего постоянного развития. Жизнь каждого человека состоит из четырех сфер. Физической – это наше здоровье. Социальной – отношения с окружающими. Интеллектуальной – образование, навыки. И духовной – это наш внутренний мир, жизненные ценности. Это как четыре колеса у автомобиля. Если какое-то колесо неисправно, то машина не сможет нормально ехать. Развитие в четырех сферах является ключом к твоим победам и реализации твоего потенциала. Все начинается с физического состояния, с тела.
1: Да я понимаю, пробежки, тренажерный зал. Я бы ходил, просто сил на это не хватает.
0: Да, часто приходится слышать, у меня нет сил на физические упражнения. Но в этом и кроется причина отсутствия сил. Наше тело – удивительная машина. И если уделять внимание здоровью, оно будет прекрасно нам служить. У нас будет много энергии для достижений в разных областях жизни. В учебе, творчестве, в профессиональной деятельности. Но если не уделять ему время, то в итоге мы не сможем сделать вообще ничего по-настоящему. Представь, что ты участвуешь в очень важном проекте. Но из-за того, что в последнее время не следил за питанием, в самый ответственный момент у тебя скрутило живот. Тут же все твои важные дела отойдут на второй план. Три основных составляющих здорового тела – это правильное питание, своевременный отдых и физические нагрузки.
2: Является ли физическое развитие необходимой составляющей фундамента? Абсолютно 100% да. Возможно ли сформировать фундамент личности без этого элемента? 100% нет.
3: Я нахожусь в предпринимательском таком сообществе. Когда предприниматель дорастает до какого-то уровня, почему-то все они начинают бегать, почему-то все они начинают отжиматься, все начинают бросать пить, курить. Это вот как будто какая-то неведомая сила их сама приносит к тому, что они начинают вести здоровый образ жизни и начинают заниматься спортом. А это не случайность, потому что предприниматель все тестирует на предмет того, что влияет на результат. И они обнаруживают, что тело влияет на результат. Проще говоря, от хорошего тела становится больше денег.
0: Мы – то, что мы едим. Очень важно быть избирательным к тому, что попадает в наш организм. Избегать нездоровой пищи. Обращать внимание, как тело реагирует на то, что мы съели. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то рано или поздно двигатель выйдет из строя. Есть то, что разрушает здоровье. Например, употребление веществ, которые вызывают зависимость. Алкоголь, табак, другие наркотики. Курение ухудшает зрение, приводит к преждевременному старению кожи, разрушает зубы. И самое главное, любое употребление наркотических веществ – это высокий риск появления патологий, умственной или физической отсталости у будущего ребенка.
4: Вот должна быть такая здоровая реакция самосохранения. Я не хочу грешить за компанию. Я не хочу грешить так, чтобы вы потом сказали: о, классный чувак, он там вместе с нами там обкололся, там обдолбался, как бы, значит, он такой классный чувак. Это не похвала. Гораздо лучше спорт. Потому что если я хожу, например, там на борьбу, то я вас всех знаю, за руку всеми здороваюсь. Никто меня трусом, там, маменькиным сынком не считает. Но все знают, что у меня есть свое дело. У меня две тренировки в день.
3: Я оцениваю свой образ жизни таким образом. Принимаю ли я решения, которые ведут к прорыву? Если решений таких нет, если даже идей таких в голове не появляется, значит, я веду неправильный образ жизни. Значит, скорее всего, я плохо сплю. Значит, скорее всего, я зашлаковываю свой организм чем-то. А эту энергию надо откуда-то брать. Если у нас слабое тело, если мы специально не нагружаем свое тело, чтобы оно вырабатывало запас энергии, получается, что энергии хватает только для вот этого автоматизма, только для текущего состояния, но его вообще нету для этих новых действий, которые нам нужны, чтобы развиваться.
0: Для того, чтобы наше тело как следует работало, ему надо давать физическую нагрузку.
5: Принципиально важная вещь для тонуса, для уверенности в себе, для воспитания характера, всего того, что в жизни потом помогает очень здорово. Турник, брусья, пол есть — отжимайся, пол есть — приседай. Планочку держи. Планочку, для планки вообще ничего не нужно. Вот пятачок любой горизонтальной поверхности. В планку встал — тяни, до 5 минут дотяни, до 10. У меня сейчас 12, норма, 12 минут планка.
0: Чтобы мы могли справляться с различными нагрузками, телу необходимо давать возможность отдыхать и восстанавливаться. Это прежде всего полноценный сон. Лучше всего организм восстанавливается, если мы ложимся спать до 22 часов.
2: Мы недооцениваем важность дня и ночи. И недооценим вот почему. Дело в том, что наша биология, наша физика вся, тело, она под это выстроена. То есть существуют циклы, неизбежные циклы, на которых выстроены все живые существа на планете Земля. День и ночь имеют прямое отношение к этому. Есть процесс выработки гормона мелатонин, который является спусковым крючком для всей иммунной системы человека. Он вырабатывается только во время сна, только в темноте, только в период где-то плюс-минус с 11 вечера до 2-3 часов ночи. И если ты в этот период времени не спишь, ты просто себя лишаешь нормального восстановления с точки зрения вот этого гормона мелатонина. Поэтому, если хочешь быть энергичным, научись правильно ложиться, правильно вставать.
0: Первый из четырех ключей к твоим победам – это физическое развитие. Вот что для этого можно делать. Избегать того, что нас отравляет – алкоголь, табак, другие наркотики. Давать себе физические нагрузки, например, заниматься бегом, упражнениями на турниках. Отдыхать и восстанавливаться. Ложиться спать до 10 часов вечера, чтобы организм полноценно восстановился. Образование.
1: Просто боюсь, что не найду хорошую работу.
0: Ну, в этих опасениях ты не одинок. Среди молодых людей был проведен опрос. Их спрашивали, чего вы больше всего боитесь. Большинство ответило, что боятся не найти себе хорошую работу. Ребята задавали вопрос, как можно быть уверенным, что мы найдем работу, которая позволит полностью себя обеспечить. Ответ прост. Можно надеяться на случай, а можно получить качественное образование, которое позволит заниматься тем делом, которое тебе по душе. Что такое образование? Это намного больше, чем диплом на стене. Хотя диплом тоже важен.
3: Я недавно выступал на аудитории подростков, и они мне задали вопрос. А как ты считаешь, нужно ли бросить школу или университет? Этот вопрос, который их действительно беспокоит, потому что из-за того, что они не понимают, зачем им нужна химия и физика или там математика вот прямо сейчас, и думают, что вот сейчас я пойду, открою интернет-магазин и заработаю денег, вот это гораздо интереснее. Я постарался очень доходчиво выразить свою позицию относительно этого. Любое обучение, особенно обучение в раннем возрасте, оно призвано не дать нам формулы, не дать нам исторические даты, а создать правильный способ мышления.
2: Неважно, гуманитарная у тебя наука, неважно, ты техническое образование получаешь или еще что-то. Я даже еще больше скажу. Бывает так, что мы иногда ошибаемся.

0: Разве не наивно думать, что можно устроиться на хорошую работу и обеспечить свое будущее, не развивая интеллект, не получая знания и навыки?
1: Первое. Развитие интеллекта человека происходит за счет освоения и использования трех основных кодов человеческой культуры – чтение, письмо, счет. Чем сложнее мозг человека, тем более сложные задачи он может решать.
0: Один из лучших способов самообразования – это чтение. Например, можно читать не менее 15 минут в день. Это позволит общаться с лучшими умами прошлого и настоящего.
2: Книга – это совершенно другие миры, которые для тебя открываются. По-моему, это очень полезно. И ни один человек, который добился успеха, не добился его без чтения. Человек читающий, человек успешный.
3: Человеку нужно найти себя. Обязательно. Поэтому любое образование хорошее связано с самопознанием. Ты должен понять, что ты любишь. А вот исходя из того, что ты любишь, нужно, собственно, потом дальше и идти туда, где ты лучше себя проявишь. Ты же должен быть полезен. То есть вопрос образования – это вопрос полезности, твоего личного сердечного удовольствия и твоей социальной значимости. Потому что в конце концов ты полезен людям тем, что ты умеешь хорошо делать.
0: Второй из четырех ключей к твоим победам – это образование. Вот что для этого можно делать. Ставить и записывать цели на неделю, месяц, год. Подводить итоги своих достижений. Избегать пустого времяпрепровождения у телевизора, за компьютерными играми, в интернете. Читать, слушать и смотреть то, что интеллектуально развивает.

0: Я согласен, что образование важно, но не хочется превратиться в ботаника, у которого нет друзей.
1: Ты прав. Поэтому очень важны отношения с окружающими. Это третий ключ. Построение отношений. Отношения пронизывают всю нашу жизнь. На работе, учебе, с друзьями, в семье. Мы живем в социуме и являемся его частью. От того, как мы строим отношения как с обществом в целом, так и с отдельными людьми, зависит очень многое. Насколько мы будем счастливы, насколько гармонична будет наша жизнь, насколько мы будем успешны.
2: Отношения между людьми – единственный вообще, единственный фактор, который определяет качество вашей жизни. Ни машина, ни яхта, ни размер квартиры на это не влияет. Огромное количество книг написано, повторяться не буду, вам всегда скажут. Ну да, машина, яхта и все прочее. Режим надоедания всего этого максимум 3-4 месяца, год.
1: Здорово, если в твоей жизни есть настоящий друг, с которым ты можешь поделиться самыми глубокими переживаниями. Ты будешь более успешен на работе, если у тебя хорошие отношения с коллегами и с руководством. А самые сложные времена легче пережить, если есть поддержка родных.
3: Если для вас стоят вопросы спортивных достижений на первом месте, дружите с теми, кто преуспевает в спорте, кто вам поможет, кто вас подтянет. Если финансовые задачи, да, там ребята, какие-то стартаперы, в 17 лет делают свой бизнес, старайтесь войти в их окружение, в их компанию, помогать им чем-то. Ребята, возьмите меня на общественных началах, просто чтобы быть рядом, помогать. Потихонечку пропитайтесь, поймете, как эта механика работает, и сможете воплотить ее в своей жизни. Окружение имеет ключевое значение в вопросах ваших достижений. Во всех областях, во всех сферах жизни.
1: С кем мы выстраиваем отношения? В первую очередь, это семья. Часто от молодых людей можно услышать: «Родители меня не понимают». Но приходила ли им в голову мысль, что это они не понимают родителей? У родителей тоже есть проблемы. Они беспокоятся о своей работе, о том, как заплатить по счетам. Мамам редко удается провести время так, как им хочется – расслабиться и просто отдохнуть. Родители тоже смеются, плачут, обижаются и не всегда бывают в форме. И уж точно они достойны того, чтобы их выслушали и постарались понять.
3: Отношения с родителями – очень больная тема. К сожалению, осознание того, насколько это важно, приходит тогда, когда уже порой поздно. Это дырка в сердце, которую нечем больше.

0: лучше заполнить отношения с родителями. И если родители умерли, и у вас так и не получилось контакта, который распался, там где-то 15-16, стал разваливаться контакт, не восстановился, эту дырку потом уже ничем не зашить. Она будет зиять все время напоминать, и каждый раз будешь возвращаться, как я, мой отец умер 69 лет, я этого не ожидал никак, я только начал с ним общаться по-нормальному к этому времени. Бац, и мне его сильно не хватило. Я очень многого не знаю о его жизни, потому что не интересовался, не спрашивал и так далее. И самое важное, вы сможете почувствовать, какой кайф иметь нормальный диалог с родителями. Какой это кайф. Никогда общение ни с какими даже самыми лучшими друзьями этого не даст. Это я вам говорю по своему опыту. По своему опыту, если вы сможете установить этот контакт.
1: Также важны отношения с друзьями. Есть известная поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В жизни будут встречаться те, кто будет тянуть тебя вниз. И будут те, кто поможет в достижении поставленных целей. Поддерживая отношения с порядочными и целеустремленными людьми, мы можем достигать высоких результатов.
2: Наше окружение делится на два глобальных типа. Это те, которые блокируют твой рост, те, которые, наоборот, тащат тебя вниз, и те, которые тянут тебя вверх. Вверх тянуть могут люди... Не обязательно тем, что они за тебя делают работу или там помогают тебе как-то. Иногда они могут даже жестко вести себя, они могут быть требовательными, но в итоге это то, что глобально приводит вверх.
0: Окружение принципиально важно. Очень хорошо думайте об экологичности ваших контактов. Очень хорошо думайте, очень крепко. Вас смешит, может быть, когда мама говорит, я боюсь, что ты попадешь в плохую компанию, там, они тебе не ровня, я не хочу, чтобы ты встречался с этой девушкой, она тебя плохому научит. Так ха-ха-ха, да ладно, я сам все понимаю, меня невозможно так научить. Даже не замечаешь, как происходит это. Даже не замечаешь, как постепенно идеи окружающих тебя людей пропитывают насквозь, и ты полностью убежден, что это твое собственное решение, твое собственное видение, твои ценности, твои желания, стремления и так далее.
1: Гармония отношений – это как дыхание, вдох и выдох. Представь, что будет, если только вдыхать. Явно долго не протянешь. В любых отношениях мы принимаем и отдаем. Человек обретает глубокую внутреннюю радость, когда делает то, что приносит удовлетворение ему самому и делает более счастливой жизнь других людей.
3: То есть любой здоровый орган, он принимает и отдает, принимает и отдает. Вот этот режим приема и отдачи – это есть режим жизни. Знания у тебя есть – отдавай знания. Деньги есть – делись деньгами. Сила есть – помоги тем, кто не имеет силы. Все, что ты имеешь, обладаешь чем-то, надо отдавать, оно прирастает. Поэтому все, что мы сделали кому-то – это, собственно, и есть наша жизнь.
1: Третий из четырех ключей к твоим победам – это построение отношений. Вот что для этого можно делать. Проявлять внимание к членам семьи. Например, сходить с родителями в музей или концертный зал. Помогать окружающим людям. Участвовать в благотворительных акциях и волонтерской деятельности. Развивать отношения с порядочными и целеустремленными людьми. Посещать литературные и туристические клубы, музыкальные и спортивные кружки.
0: Все, что мы имеем в этой жизни – деньги, признание, слава, почет, любовь – все получаем от других людей. Это все мы получаем от других людей. Способность выстраивать и поддерживать отношения с другими людьми определяет успешность человека сегодня больше, чем его знания, квалификация и внешний вид, кстати.
1: А ты знаешь, с кем крайне важно иметь хорошие отношения?
4: С отцом?
1: Ну, про семью мы уже говорили. С самим собой. Глубоко внутри у меня есть место, где я нахожусь наедине с собой. Где обновляю те источники, которые никогда не иссякнут. Перл Бак. Внутренний мир. В нашей жизни много повседневной суеты, рутины. Если мы концентрируем внимание только на этом, то упускаем что-то очень важное и значимое. Если у нас нет внутренних ценностей, Любые внешние факторы будут влиять на нас и выводить из себя. Небольшая ситуация. Тебя кто-то задел, сказал что-то не так. И ты уже вышел из равновесия и тратишь свои силы, чтобы преодолеть это.
0: Ценности определяют наши поступки. Мы даже этого не знаем. Но именно ценности определяют поступки. А когда человек совершает поступок, становится понятно, какие у него ценности. Когда на его товарища наехали несправедливо, а он промолчал. Почему промолчал? Потому что дружба в системе твоих ценностей стоит ниже. Ты не просто испугался, а ты вот... Видимо, что-то было важнее дружбы в твоей жизни, да? Или там парень, какой-то твой друг взял и сказал, плохо отозвался о твоей девушке. И ты промолчал, потому что для тебя друзья важнее, чем любовь. Ну и так далее. Там. Это интересная вещь, но в нее нужно глубоко погружаться. Но она определяющая. Что для тебя важнее? Родители знают, что очень важно понимать, чего ты в жизни хочешь. А ты еще ничего не понимаешь, поэтому, родители, кем ты хочешь стать? Кем ты? Просто объясни, кем ты, как ты хочешь пожить жизнь? Я не знаю, там разберемся. У тебя это не стоит в приоритете пока. Для тебя какие-то вещи другие важнее. Но задумываться надо, дальше будет поздно. В 37 поздно думать, кем ты хочешь стать. Выбор уже невелик.
1: Мы говорим, человек есть то, что он ест. Но мы еще и то, что мы слушаем, читаем, смотрим. И то, что попадает в наше сознание, не менее важно, чем то, что попадает в наше тело. Как же мы его питаем? Что мы читаем? Какие фильмы смотрим? Каждый решает сам, что принимать, а что нет. Я могу предложить одно – слушать свою совесть. Совесть – это дар, который позволяет нам ощущать наше соответствие или несоответствие верным принципам. Например, если музыка или фильмы вызывают депрессию, злость, подавленность, желание быть жестоким – это мусор. С другой стороны, если музыка и фильмы помогают расслабиться, вдохновляют и дают надежду – это хороший источник энергии и развития в жизни.
2: Как мы наполняем внутренний мир? И здесь маленькая есть технология. Первое правило – разберитесь, что кушать, что не кушать. Ваш внутренний мир – это все, что вы потребляете с точки зрения информации, с точки зрения контактов, с точки зрения отношений. А у меня в семье есть табу. Все, что касается отрицательной зоны, это агрессия, это боевики, фильмы ужасов, это странные кричащие мультики, это дергания, это порицание и так дальше. Это находится в зоне табу.
1: Кто-то наполняет свой внутренний мир, читая и слушая великие литературные и музыкальные произведения. Кто-то, проводя время на природе. Если мы сможем почувствовать красоту и гармонию окружающего мира, то домой вернемся полными сил и вдохновения. Внутренний мир – это центр. Место, где заключены наши глубочайшие убеждения и ценности. Это очень личная и важная сфера жизни. Источник целей, смысла и внутренней силы. Источник, вдохновляющий и возвышающий нас, связывающий нас с вечными жизненными истинами. Важно анализировать происходящие в жизни события, например, ведя ежедневник. Это возможность выразить все, что мы испытываем – счастье, страх, злость, смущение, радость.
2: Я, когда работаю с кем-либо, и с коллегами, и с проектной командой, я всегда спрашиваю для человека, что для него хорошо, что плохо. Понимаете? То есть это старая история, что для тебя хорошо, что плохо. И я вижу, как люди на ходу начинают собирать ответ. На ходу. То есть они как бы никогда не формулировали. Вот это я делаю, а это не делаю. И вот когда вы сможете для себя в своем внутреннем мире описать, чего я делаю и чего не делаю, и почему я это делаю или не делаю, вы обретаете самое удивительное явление, которое может быть самое главное в вашей жизни. Вы обретаете собственную картину мира. Вы обретаете, возможно, впервые осознанно свой внутренний мир. Вы начинаете понимать, а ваш мир внутренний – это что вообще такое?
1: Четвертый ключ к твоим победам – это развитие внутреннего мира. Вот что для этого можно делать. Быть избирательным к тому, что мы смотрим, читаем и слушаем. Анализировать свою жизнь, Учиться смотреть на себя со стороны, учиться осознавать свои мысли и чувства. Наполнять свой внутренний мир, например, читая глубокие книги, проводя время на природе.
5: Сильный человек – это всегда человек многогранный. Невозможно быть сильным, развиваясь в чем-то одном. Сильный человек развивается одновременно во всех направлениях. Это и делает его сильным.

Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано. Время, которое мы уделяем на развитие каждой из сфер нашей жизни, обязательно принесет свои плоды. Помни о четырех ключах твоих побед. Физическое развитие – это здоровье, дающее силы для любой деятельности. Образование – это интеллект, знания, умения, навыки, отношения с окружающими. Это проявление заботы, доброты, внимания к родным, знакомым, коллегам и обществу в целом. Внутренний мир – это духовная составляющая, источник ценностей, целей, смысла и внутренней силы. Развитие себя в четырех сферах является ежедневной личной победой. Начни с маленьких шагов, и в твоей жизни произойдут перемены, о которых ты мог только мечтать.

Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей программе «Перекрестки» мы свернем на дорогу великого реформатора 16 века. Его имя – Мартин Лютер. Мы начинаем цикл программ, который называется «Удивительные уроки жизни Мартина Лютера». Я не думаю, что у Господа есть большие или маленькие люди. Величие человека в исполнении того призвания, которое есть у Господа для каждого из нас. Именно в этом был секрет величия Мартина Лютера. Поэтому, когда вы будете смотреть эти передачи, не просто смотрите как на историю, а соносите со своей жизнью. Тогда через каждую программу вы получите уникальные и удивительные уроки для себя.

0: И вот мы с вами въезжаем в Эйслебен, в город, где родился и где умер великий реформатор.
1: Эйслебен – город, расположенный в Саксонии. Население Эйслебена насчитывает 24 тысячи человек. Главным промыслом в этом городе всегда было горноделие на окрестных медных и серебряных рудниках. Родители Лютера, Ганс и Маргарита, переехали в этот город, поскольку отец Лютера был горняком в шахте по добыче меди. И сейчас в этом городе развита цветная металлургия. В Эйслебене находится старинная церковь апостола Андрея с кафедрой Лютера и бюстами Лютера и Меланхтона. Здесь же стоит церковь Петра и Павла с крещальным камнем Лютера. В Эйслебене расположена и гимназия, основанная Лютером в 1546 году. На базарной площади Эйслебена в 1883 году открыт бронзовый памятник Лютеру работы Зимминга.
0: В этом доме 10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.
1: В 1693 году, спустя почти 150 лет после смерти Мартина Лютера, этот дом приобрел статус музея.
0: Мы находимся в комнате, где родился и провел первые месяцы своей жизни Мартин Лютер. Вот колыбель наподобие той, где Мартин родился. Здесь с ним играла его мама. Здесь, вот видите, стол, вообще вся та обстановка, которая его окружала. В этом помещении семья Лютеров готовила себе еду. И вот видите, все горшки, утварь, где готовилось что-то у них на обед или на ужин. Но семья Лютеров, они отлично знали, что не хлебом одним будет жить человек. И Ганс, и Маргарита Лютера, и родители Лютера были очень набожными людьми. И история говорит, что отец Лютера часто на коленях молился у колыбели маленького Мартина, молился и благословлял его будущее. Молитва родителей имеет особенную силу в жизни детей. Когда мы молимся, благословляем детей наших, это не может не сказаться на их судьбе и на их будущем.

Его родители были обычными крестьянами, это были люди небогатые. Не случайно мама Лютера, она вынуждена была ходить в лес за хворостом, чтобы как-то прокормить свой дом, прокормить свою семью. Отец тоже.

Очень трудно, тяжело работал. И они очень любили Мартина. Они надеялись, что сын вырастет большим человеком и сможет содержать их в старости. Поэтому, когда Лютер получил степень магистра, отец стал называть его на «вы». И Лютер пишет в своих письмах, хотя было очень жесткое воспитание, его наказывали за провинности, но тем не менее его очень уважали и верили в его способности. Поэтому, когда Лютер решил стать монахом, родители были просто в трансе, были разочарованы, они мечтали о большой карьере для сына, карьере юриста там, или другого великого человека, а он стал каким-то обычным монахом. Но на самом деле они даже не подозревали, что этот человек будет гораздо более великим, чем все их самые, может быть, грандиознейшие планы.

0: Рядом с комнатой, где Лютер родился, находилась спальня его родителей. Видите, довольно небольшая комната, очень простое убранство. Здесь стоит просто обычная деревянная кровать. Вот и все, что было в спальне родителей Мартина Лютера.
1: Лютер был очень привязан к своим родителям. Поэтому его опечалило несогласие отца с его уходом в монастырь. Когда отец умер, Лютер несколько дней не мог работать. Не меньше любил он и мать. С трепетом вспоминал Мартин песенку, которую напевала мать. «Если люди нас не любят, значит дело в нас с тобой».
0: На картинах Мартин Лютер обычно изображен таким исполином, но на самом деле, по описаниям современников, Мартин Лютер был невысокого роста. Он был всего 1,63 м, был довольно такого плотного, даже в чем-то тучного телосложения. Однако, вы знаете, в его сердце была всегда жажда по Богу, поэтому он изучал много священных писаний, и на всех картинах он изображен со Словом Божьим, с Библией. Когда Библия входит в жизнь человека, когда Слово Божье со страниц книги перемещается на страницы нашего сердца, вот тогда даже небольшие люди могут делать большие дела для Господа, ибо истинное величие не во внешнем обличии, истинное величие в сердце. Бог приходит в сердце, и величие приходит в сердце. И когда с Богом мы начинаем мечтать о большом, мечтать о великом, тогда на самом деле великие вещи начинают совершаться в наших жизнях и наших судьбах для Божьего Царства.

0: Так необычно находиться в доме, где родился Мартин Лютер, и просто ощущать эту атмосферу. Здесь было рождено нечто большое. И, дорогие, может быть, точно так же сегодня рождаются великие деятели во многих домах, во многих семьях, которые потом понесут огонь пробуждения в свои города и в свои страны. Возможно, это будет в твоем доме, поэтому точно так же молись и благословляй своих детей, благословляй их будущее.
1: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам семья родителей Лютера. Во-первых, молитвы родителей за детей влияют на их будущее. Когда наши дети растут в промоленной атмосфере, когда с первых дней их окружает вера родителей, это закладывает твердое основание для здания их судьбы. Во-вторых, важно помнить, что Господь делает несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Господь приготовил для нас порой то, что превосходит даже самые смелые наши мечты. Поэтому важно не ограничивать Бога своими стереотипами и устремляться к почести вышнего звания во Христе. И в-третьих, с Богом небольшие люди могут совершать большие дела. Когда мы доверяем Творцу, то сможем подняться на такие вершины, которые не по силам великим людям этого мира.

0: Эрфурт – столица бывшего герцогства, а ныне федеральной земли Тюрингия. Город расположен в географическом центре Германии. Эрфурт – один из древнейших городов страны, его возраст насчитывает 13 веков. Уже с 8 века здесь находилось поселение, являвшееся центром торговли между славянскими и франкскими племенами. Во время наполеоновских войн в 1808 году здесь состоялась встреча французского императора Наполеона Бонапарта и императора России Александра I. Эта встреча имела политическое значение для судьбы всей Европы. Эрфурт – настоящий средневековый город с узкими улочками, с церквами, с мостиками через речку Геру, протекающую через весь город. Сегодня население Эрфурта составляет около 200 тысяч человек.
1: Мартин Лютер очень любил город Эрфурт. Он любил гулять по этому городу, любил любоваться шпилями, которые были во множестве в этом городе. И Лютер даже называл этот город Новым Вифлеемом. Поэтому именно в Эрфуртский университет он поступил учиться.
0: В Эрфурте, как и в других городах Германии, где жил Лютер, было множество храмов с высокими шпилями. В шпилях соборов не было практического назначения. Они символизировали стремление оторваться от земли и постичь недосягаемое. Сама архитектура того времени побуждала людей, в том числе и Мартина, задуматься о великом и вечном. Как это отличается от картины современного города, где царствует прагматизм?
1: И прямо за мной церковь университета, где Лютер тоже немножко проповедовал. А с этой стороны у нас само здание университета, где учился Лютер праву.
0: В 1392 году в Эрфурте открылся университет, третий по счету на немецкой земле. Среди знаменитых студентов этого университета был не только Мартин Лютер, но и легендарный Фауст. В 15 веке Эрфуртский университет был одним из ведущих и наиболее посещаемых высших учебных заведений страны. «Хочешь получить хорошее образование? Учись в Эрфурте», – так сказал Лютер, который в 1501 году поступил в этот университет. Учился Мартин весьма успешно. «Хотя Господь дает нам дары, но если человек не развивает их, то от этих талантов не будет никакой пользы. Без обучения и систематической работы мы не сможем исполнить призвание, предназначенное нам свыше». Символично то, что именно рядом с Эрфуртом находится знаменитый замок Вартбург, где Лютер перевел Библию с латыни на немецкий язык. Это событие стало важнейшей вехой в истории Реформации. Благодаря этому переводу множество людей получило возможность изучать Писание. Это не произошло бы без полученного Лютером образования в Эрфурте.

Молодой человек, которому исполнился 21 год, возвращался из Эйслебена, из дома родителей, в университет, в город Эрфурт. И когда он проходил по этому месту, внезапно случилась буря.

Молния ударила прямо рядом с ним. В ужасе молодой человек упал на землю и закричал: «Святая Анна, помоги мне, и я стану монахом!» Это произошло именно на этом месте. И человека этого звали Мартин Лютер. Во время этой бури он услышал голос Божий, призывающий его. Лютер увидел видение Иисуса Христа, всемогущего судью, и в то же время бесов и демонов, которые тянули его в ад. Поэтому он и воззвал к святой Анне. Он хотел быть спасенным. Взаимоотношение с Господом и спасение было самым важным в его жизни. Тот, кто воззвал к святой, в дальнейшем вообще отвергал институт святых. Тот, кто принял решение стать монахом, в дальнейшем считал монашество ненужным служением. Тот, кто стал верным сыном католической церкви, в дальнейшем называл папу антихристом. С этого момента началось великое служение, которое повлияло на всю Европу. Религия снова стала определяющей вещью в жизни ее жителей. Снова о Библии стали спорить, говорить, доказывать что-то. Снова пришло особое внимание к духовным вопросам. И все это началось с того переворота, все это началось с того удивительного события, которое произошло здесь, на этом месте, у этого камня.

0: Когда Мартин Лютер принял решение стать монахом, он стал монахом августинского монастыря. И здесь, в Эрфурте, расположена как раз церковь, где он и находился. В этой церкви он совершал свои молебны. И Лютер в дальнейшем говорил, что если кто-нибудь и мог быть спасенным благодаря всевозможным постам, бдениям, этим неудобным, тяжелым одеждам, веригам, то это был я, говорит. Но в конце концов Лютер пришел к депрессии, и он почувствовал, что Богу он ближе не стал, что все равно есть между ним и Господом преграда. И вот именно эта церковь, где он совершал все эти свои знаменитые монашеские подвиги, где он совершал все эти обряды и проходил через всевозможные ритуалы.
1: На улицах Эрфурта Мартин встречал людей, истощивших себя аскетизмом. Однажды он увидел князя Вильяма Ангальского, отказавшегося от своего родового поместья ради того, чтобы нищим бродить по улицам. Он настолько истощил себя постом и бдениями, вспоминал позже Лютер, что более напоминал мертвеца, от которого остались лишь кожа да кости. Всякий, взглянувший на него, не мог не устыдиться своей жизни. Лютер отлично понимал, почему молодые выглядят как старики, а знатные становятся бедняками. Эта жизнь – лишь краткий миг подготовки к жизни грядущей. И от того, как мы проведем этот миг, зависит наша вечность. Именно поэтому Лютер и ушел в монастырь, ведь он был убежден, что именно монашество – наилучший путь познания Бога. Но Лютер был честен с собой и вынужден был признать, что всевозможные духовные подвиги не приблизили его к Богу. А путешествие в Рим и наблюдение за тем, насколько аморальна жизнь церковных иерархов, еще более усугубило это ощущение. Та цель, ради которой Лютер оставил жизнь мирянина, оказалась недостигнутой. Парадоксально, что восстание против средневековой церкви произошло от отчаянной попытки верно следовать предписанным ею путем. Поэтому Мартин стал искать иную дорогу к Богу, отличающиеся от той, что предлагала средневековая церковь.

0: Сегодня весь день мы гуляли по Эрфурту. Мы смотрели университет, где учился Лютер, церковь, где он проповедовал. Знаете, такой был большой, насыщенный день. И сейчас вечером мы сидим здесь в кафе в центре Эрфурта и общаемся с Алексеем. Мы сегодня очень много говорили вообще о миссии, которую совершил Мартин Лютер, о том, что у Бога есть призвание. И ты, Алексей, тоже чувствуешь, что у Бога не только призвание для людей 16 века, но также призвание для людей 21 века.
1: Действительно, Виктор, что-то сегодня у меня тоже за сердце взялось. Почему молодой юноша, маленького роста, неказист, но он перевернул мир. И то есть, я думаю, Бог все-таки нас использует.
0: Дорогие друзья, у Бога призвание есть не только для Лютера, не только для Алексея. У Бога есть призвание для вас. Бог также желает совершить нечто необычное в вашей жизни. И как был в жизни Лютера такой большой переворот, точно такой же переворот может быть и в вашей судьбе. Точно так же Бог может наполнить великими мечтами ваше сердце. И после этого ваша жизнь тоже станет на новые рельсы, на новый путь. Путь служения Господу. И не обязательно иметь такой гром и грозу, как в биографии Лютера. Это может быть просто в тишине и спокойствии твоей комнаты. Но Бог, Он такой же великий, Его Слово такое же сильное, и Его Дух также могущественно действует.
2: В конце передачи давайте еще раз повторим три урока, которые преподносит нам жизнь Лютера в Эрфурте. Во-первых, каждый человек получает определенные дары от Бога. Но они не принесут большой пользы, если мы будем пассивны. Труд и развитие полученных способностей через учебу являются исполнением нашего призвания. Во-вторых, бури и потрясения, с которыми мы сталкиваемся, зачастую создаются Господом для того, чтобы изменить направление нашей жизни. В кризисах важно услышать голос небес. И в-третьих, честность с собой является необходимым условием для каждого, кто стремится познать Бога. Важно не полагаться на общепринятые шаблоны, а искать настоящие духовные переживания.

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены. Не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить Свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом.
Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе. Извините, в Деяниях, в 1 главе, 4 и 5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе говорится, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил его народу, что он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний, во 2 главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о дне Пятидесятницы. И я хочу прочитать, как об этом рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещением. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мною в церкви пятидесятников, которые говорили, «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал, «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал, «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». И я сказал ему, «Ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход».
Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет. Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь сегодня, если вы никогда раньше не получали Его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. В послании к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит в 13 стихе, «Вы, уверовавшие в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следить.

Это Аравуни. Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление. Нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что 1 ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу: «Послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога». Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему: теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал. И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для себя. И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом: а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им: оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца. И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили: «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то. Я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков. Вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его. Потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей. И они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим.
что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки.

стихи 52-53. После его воскресения, когда он простился со своими учениками, там говорится, Луки 24, глава 52-53 стих. Они поклонились ему. Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Да, многие люди говорят, ой, я стал таким счастливым, я исполнен радости, я славил Бога, не переставая. Разве это не печать? Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса, в самом конце Евангелия от Луки, говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет. И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе. «Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали, вот оно, с этим мы не можем спорить. Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут, ну, им нужно было подождать недель 6 и посмотреть, будут ли они приносить плод. Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы.

И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов. Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены. Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке, и я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад. Там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал, «Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное». Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое, я верю, существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух.
Помните, что мы с Руфи прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня? Не отвечайте мне вслух. Кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственно с небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант — через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях 8 главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснилось, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой. И далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками. Это чудесно. Но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив. Он позволит вам испытать это. Далее. В чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая основная цель — это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в первой главе книги Деяний, 8 стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из Его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто ни в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что Он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями».
Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса. Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы, и грешники подчас значительно разборчивее христиан. Они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелями». И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18 и 19. Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить в моем служении, это то, что совершал Святой Дух. Кроме этого, я даже ничего не стану говорить». Дух Святой сверхъестественной силой, знамениями и чудесами сделал язычников, не евреев, не евангелизированных людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о 5 годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им, «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал, «Я могу дать вам ответ на этот вопрос». И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им, «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я оставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают, вы когда-нибудь такое видели? Мой ответ – да. Я абсолютно точно это видел.
Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам: «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда он отменял это указание? Никогда.

Я говорил тем евреям, среди которых мы жили. Мы не иудеи, как я. Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить в Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает вещь через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3-4. «То как мы избежим, вознеродевши отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам три причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете. На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится: «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то, но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело.
Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело. Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цели. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели — привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм. Пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании. И там была очень милая пожилая вдова. Она была бедная, она была больна. И она сказала по-датски: «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал: если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение. Пятидесятников или кого-либо другого. Мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках и все равно быть несоответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение. Мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь, я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего, а затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть и сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже.
Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить.

церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан. Это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. И я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать — значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса, из-за Святого Духа? Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему: «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится: «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит: «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит: «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали.
И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении. И он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения. Я перечислю их очень быстро. 1. Покайтесь. 2. Креститесь. Креститесь, и вы получите Дух Святой. 3. Жажда. Иисус говорит, всякий жаждущий, приходи ко мне и пей. 4. Вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один крестящий Духом Святым. И если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. 5. Вы должны попросить. Иисус говорит, если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Многие христиане говорят, ну если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст. Мне нет нужды просить. Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа просящему Него. И затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, и это самое трудное для многих, вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела, той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит, «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря, «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему? Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сия сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия. Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе, я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если Ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, и я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. «Если кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей, и из чрева потекут реки живой воды». Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто. Вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом.
И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно, но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера, потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание. Помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете: «Брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это», просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли? Те из вас, кто уже крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете прорваться вперед, мы просто... Я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в Нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату Принцу. Не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями. Потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас, через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитве. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, этот очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у него хлеба, он не даст вам камень.
Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого. Потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи, и я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня. Не я вас крещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать. Но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш Дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Ramanda la la varienda la la varia la mashanda.
Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудь о своей благочинности хотя бы на немного. Возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу, всю хвалу. Потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: Люди с физическим недомоганием быстрее обращаются к Богу. Так ли это? Как влияет состояние нашего здоровья на нашу духовность? Способствуют ли болезни укреплению веры? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим о здоровье, о том, что можем сталкиваться с этим, какие темы бывают в этом направлении. И, наверное, с чего бы мы могли начать, что, конечно, говорят, здоровом теле – здоровый дух. Сегодня мы все стремимся к здоровью. Много дополнительных средств употребляем. Вы знаете, что сегодня и БАДы популярны, и физические нагрузки, и люди марафоны бегают. То есть тема такая достаточно популярная. Поговорим с ней в контексте, конечно, христианской среды, веры, о том, как сегодня религия смотрит на здоровье.

0: И с чего бы хотелось начать? С того, что, как кажется, есть таких два больших направления. С одной стороны, религия и вера говорит о том, что человек должен быть здоров. Мы помним, Павел, да, по-моему, говорил о том, что ты должен здравствовать Тимофею. Да, помните, он переживал за его здоровье. С другой стороны, если откатывать несколько тысячелетий назад, то видим, что очень сильно была развита тема аскетизма, да, когда люди угнетали свое тело, как говорится, свою плоть. Вот если в контексте этого, что бы вы могли сегодня сказать, тем более как кандидат исторических наук, с точки зрения истории, может быть, религии и церкви?
1: Ну, прежде всего, необходимо сказать, что действительно физические недомогания, они могут быть одной из причин, которые не позволяют преодолеть религиозный формализм. То есть то, о чем мы с вами начали вот цикл наших встреч, почему люди верят в Бога, признают его своим спасителем, но изменений происходит в жизни. Вот болезни, они могут быть одной из таких причин. Эти болезни могут быть вызваны, ну, разными причинами. Они могут быть связаны как с поведением человека, они могут быть приобретенными, они могут быть никак не связаны с самим человеком. То есть, ну, так получилось, что человек заболел. Самые разные причины. Но, конечно, если же человек является сам, скажем так, допустил эти болезни, да, сам является причиной вот этих вот болезней, например, не соблюдает правила здорового образа жизни, ест много жареного, сладкого, тучный, ведет малоподвижный образ жизни, мало отдыхает, постоянно там сидит в телефоне или в интернете, развлекается, это перенагружает мозг, то, конечно же, в таком состоянии очень тяжело духовно расти. И это отрицательно может сказаться на духовном росте, ну и, в принципе, на физическом состоянии, потому что все очень-очень взаимосвязано.
0: То есть физическое состояние напрямую влияет и на духовность?
1: Да, конечно. Да. Бывает так, что у человека вследствие травм каких-то или нарушений в организме возникают психосоматические заболевания. То есть человек постоянно находится в депрессивном состоянии. Не из-за того, что какие-то проблемы были с его духовностью, а из-за того, что он, может быть, пережил какую-то травму, кто-то умер из его родственников и так далее. Ну, всякое может быть на самом деле. Может быть, экология в регионе, в котором этот человек пребывал, была не такая хорошая и неблагоприятно сказалась на здоровье. И вот в таком состоянии человеку очень трудно, в принципе, принимать решения. Бывает, что человек родился с какими-то заболеваниями нервной системы, и он не может сделать выбор, духовный выбор, то есть с кем ему быть, с Богом или с дьяволом. Он просто не в состоянии этого сделать. Вот что тогда, как быть с такими людьми? И здесь, конечно, мы должны полагаться на Божью благодать, потому что Господь, мы верим, относится к таким людям по-особенному. Он понимает это состояние, и он готов спасать этих людей. Конечно, родственникам нужно молиться за таких людей, за их исцеление и так далее, способствовать всячески тому, чтобы человек был исцелен. Но мы верим, что Господь, Он этих людей видит, знает и будет способствовать тому, чтобы они были спасены. Но если возвращаться к нашему вопросу, то есть почему человек верит в Бога, признает его спасителем, но не может измениться, вот если человек может задавать такие вопросы, то, по всей видимости, у него нет таких проблем. Поэтому я думаю, что человек, который адекватно осознает свое состояние, что он тянется к Богу, но не может этого сделать, он должен рассматривать какие-то другие причины, которые препятствуют тому, чтобы он пришел к Богу. Но, если позволите, я бы хотел здесь вернуться к вашему вопросу. И вот вы спросили, как же быть вот с тем состоянием, когда в некоторых течениях христианских, религиозных течениях болезни, они выступают как добродетель, как возможность, наоборот, для духовного роста. Необходимо отметить, конечно, что вот в средние века, в католической церкви особенно, действительно такая вот идея, она процветала. Связана она с тем, что для ранней христианской церкви было характерно такое понимание, дескать, тело – это от материального мира, оно материальное, и поэтому оно злое, оно плохое. А душа, наоборот, она из мира духовного, она из мира, где все идеально, поэтому она добра сама по себе и так далее. Вот, вот эта вот ересь, она пришла из древнегреческой философии, которой активно пользовались католики в первые века для того, чтобы объяснить миру, то есть что же такое христианство. Вот, из неоплатонизма, потому что это была доминирующая такая философская теория, доминирующее философское воззрение. Позже она проникла и в ересь гностицизма. И вот такие вот представления об устройстве человека, они, конечно же, отражались и на доктринальном уровне, и в истории церкви имели место быть. Например, становится понятно, почему католики активно пользовались инквизицией. Они, возможно, понимали, что угнетая человека, угнетая его тело, занимаясь пытками тела, заставляя тем самым его отказаться от ереси и признать там Папу Римского или католическую церковь, они тем самым на самом деле верили, что они спасают душу.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович. Вот вы упомянули католическую церковь, в частности, и мы знаем такого известного монаха католического, Мартин Лютер, как раз от которого пошло большое, колоссальное движение протестантизм. Но мы помним, что Мартин Лютер начинал как раз со своего тела, да, усмирение, как он говорил, своей плоти. Тело он истязал себя многими такими аскетическими моментами, из-за которых потом на протяжении всей жизни он страдал, что он описывает в своих книгах. Вот эта модель, она очень часто присутствовала и в католической церкви, и в других направлениях, известных нам.
1: И сейчас присутствует.
0: И сейчас, да, присутствует.
1: Вот если позвольте, вот я цитату приведу. Например, вот игумен Никон Воробьев, он подчеркивает исключительное значение болезни и скорби для современных людей. Вот он пишет: «О наших временах давно сказано отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями». То есть, видите, какой оборот даже принято, что через скорби и болезни люди будут спасаться. Вот. Ну, конечно, можно только отчасти согласиться с этим. То есть, ну, действительно, в определенной степени болезни или то состояние, когда человек оказывается на пороге смерти, оно может вызвать у человека осознание того, что необходимо изменить что-то в своей жизни, принять Христа как своего спасителя. Вот. Возможно, этому могут и болезни способствовать, когда человек уже не может грешить. Но, тем не менее, вот в Священном Писании мы встречаем обратный подход. Вот в 3 послании Иоанна, в 1 главе, 2 стихе написано: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». То есть мы видим, что Иоанн тут желает и здравствия, и преуспевания души. То есть тут вот все оно взаимосвязано.
0: Да, действительно, потому что в наше время как раз тему здоровья очень много посвящается времени и уделяется, и нас всех привлекают здоровые люди, да, что, конечно, очень не согласуется с моделью, которая была несколько там веков назад, ну и, как мы говорим, где-то сейчас присутствует. Хорошо. Скажите, что бы еще мы могли в этой тематике сказать с точки зрения, может быть, истории, религии?
1: Да, как мы уже говорили, что действительно болезни, они могут быть препятствием, и ну, нам может показаться, что наоборот, вот заболел, лежишь там себе в палате.
0: Библию можешь, читаешь,
1: молишься. Библию читаешь, да, можешь молиться.
0: Отдыхаешь спокойно, никто не беспокоит, духовность развивается.
1: Да, совершенно верно. Но на самом деле люди, которые болеют серьезными болезнями, они говорят о том, что такой возможности нету, потому что ну, вот я встречал людей, которые болели раком, и они говорят, что боли постоянно тебя мучают, ты не можешь сосредоточиться ни на чем, ты не можешь ни молиться, ни читать Библию. И вот человек, с которым я разговаривал, он просил и говорил о том, что очень важно до того, как мы заболели, если вдруг
0: всякое
1: мы заболели,
0: может, да,
1: всякое
0: быть.
1: Может быть, да, очень важно вести такой образ жизни, который бы способствовал твоему духовному росту. То есть молиться, читать, искать Бога, возносить Ему хвалу, то есть делать все возможное для того, чтобы приближаться к Богу. Потому что к моменту болезни мы приходим обычно с тем багажом, который у нас уже есть. Да, может что-то поменяться. И да, действительно, может быть, человек, который заболел, он может стать более духовным, чем тот, который там здоровый, ему некогда даже заниматься, думать о религии и так далее. Но, как правило, мы подходим к этому моменту с тем багажом, который у нас есть. И, скорее всего, что примем то решение, которое в нас уже созревало до этого.
0: Подскажите, что мы еще можем делать, так сказать, для нашего духовного, физического здоровья? Может быть, какие-то есть такие инструменты, которые могут совместить эти две модели?
1: Я не знаю, насколько это возможно, это совместить вот эти вот модели, да? То есть я так понимаю, что речь идет о том, о двух таких противоречивых идеях, о том, что мы можем спасаться через болезни, а другие, наоборот, не ведут, другие, наоборот, стараются вести здоровый образ жизни. Все это очень индивидуально. Но раз уж, вот, если уж так случилось, что человек заболел...
0: Да, что ему делать, вот, верующему человеку?
1: Да, то нужно, конечно, вот прояснить, может ли он изменить ситуацию со своей болезнью. Угу. Может быть, болезнь возникла по причине, опять-таки, неправильного образа жизни, значит, нужно что-то изменить. Вот. Но если уж так вот произошло, что человек болеет, то, конечно, надо в силу возможностей, в силу вот того состояния, которого у человека есть. Тут очень трудно советовать, потому что, ну, мне кажется, советовать здесь может только тот, кто пережил какие-то серьезные болезни. То нужно все равно продолжать молиться и искать Бога. Даже если не получается, даже если потихонечку. Вот есть такая притча. Один молодой монах приходит к старому монаху, к наставнику, и говорит: ну, я вот хожу к вам уже много-много лет. Вы меня учите, наставляете, вот, рассказываете мне какие-то духовные истории и так далее. Он говорит: ну, никаких изменений в моей жизни нету. Абсолютно. Говорит: я не вижу этого. Говорит: я, наверное, больше уже к вам ходить не буду. Спасибо вам, извините меня. Он говорит: а ты возьми, говорит, два горшка. Один с медом, а другой пустой. Тот взял. Говорит: а теперь перелейте вот тот горшок с медом в другой, в пустой. Он перелил. Говорит: теперь обратно перелей. Он перелил обратно. Говорит: осталось ли что-то в этом пустом горшке? Говорит: да, говорит, это он и пахнет медом, и вот что-то еще осталось, вот на донышке какой-то вот мед. Он говорит: ну, так же и здесь. То есть, когда ты читаешь слово, когда ты молишься, когда ты вникаешь в учение в христианское, все равно это остается. И если это остается в нашем сердце, то Бог добавит к этому. Несмотря на наши болезни, несмотря на наши немощи, Бог готов вот те наши ростки слабые взрастить и добавить к этому то, что нам необходимо. Интересно, что вот этот монах, он заключает, что любая хозяйка не положит перец в горшок, который был наполнен медом. Так же и здесь. То есть если наше стремление к Богу есть, то Бог не оставит такого человека и всегда ему поможет.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за эту интересную мысль, что, наверное, вот сочетание, да, таких двух качеств, оно приводит к определенному результату. И действительно, это очень важно и цело. Может быть, еще что-то вы хотите добавить?
1: Да, то есть, резюмируя все сказанное, необходимо вот подчеркнуть, что Библия все-таки нас не призывает болеть. Наоборот, мы должны заботиться о своем теле, должны заботиться об экологии, которая нас окружает, потому что это все влияет на нашу духовность. Кроме того, мы должны думать и о наших родных и близких. То есть, если мы болеем, если мы там ментально заболели, то каково им, потому что им приходится ухаживать за нами. Поэтому нам нужно просить у Бога сил, физических сил, здоровья, следить за здоровьем для того, чтобы опять-таки, убрать из нашей жизни любые препятствия, которые бы стояли у нас на пути к тому, чтобы быть ближе к Богу.
0: Дмитрий Александрович, спасибо за то, что сегодня напомнили нам про здоровье, о том, как важно его тоже беречь и сочетать с духовным состоянием. Поэтому хочется, чтобы мы все двигались в этом направлении. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать физического и духовного здоровья. До новых встреч!

0: ticket.
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Патиньо. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity Dennis Matthews и из потайного местечка Lucy Sustar. А теперь рванем с Леона Патиньо. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон. Эй, давай. Эй, сломай для меня. Давай, сыграй. Но не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка, вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар.
2: Эй!
1: Эй! Давай!

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да, я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет. Она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом, о том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народу, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, чтобы сделал меня звездой. И я устала от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого я, по крайней мере, сама захочу?» Но не грустно ли это? Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет. И я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказала: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому».
И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала, как не простить своего отца за все, что он со мной сделал? Но он сказал, я простил тебе все, что ты сделала для меня. И мне нужна была помощь, и одна девушка даже покончила с собой во имя Венити. И он сказал, я тебе это все простил. Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет он превращал меня в камень, он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить, и тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви. И я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должно быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого. Иногда невозможно. Спасибо Иисусу. Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса. И мы должны быть с ними. И мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу. И вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест. Но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через больше здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть Словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас.
Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас, и я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя.

0: Lucy Sustar.
1: Lucy Sustar. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на четырех цилиндрах.

Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нововведения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, Иисус, я знаю, что я потерян. И я знаю, что ты хочешь изменить мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил. От всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете аминь? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши, давай.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алан Кроль, и я хочу поделиться сегодня словом, которое поначалу может звучать устрашающе. Это послание я назвал «Коза Ностра». Оно звучит как итальянская мафия, и не

некоторых людей может удивить, почему именно такое название передачи. «Коза Ностра» переводится как «наше дело» или «наше общее дело». Конечно же, я не буду говорить о преступных группировках или мафии, а расскажу о другой «Коза Ностре», о другом нашем общем деле или общей цели. Для начала давайте прочитаем второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 1 стиха. Апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Апостол говорит здесь о людях в последние времена и говорит, что последние времена будут тяжелыми. Он не говорит, что в последние времена трудности связаны с Антихристом или с какой-то всемирной программой по захвату разума или чем-то подобным. Он говорит, что большинство этих трудностей связано с чем? Связано с людьми. А если говорить точнее, то с не всегда приятной человеческой природой, с чертами его характера. И он говорит, что одна из характерных черт человека последнего времени — это самолюбие и сластолюбие, более, нежели боголюбие. Это и есть наше общее дело, наша общая задача, о которой я хочу сегодня рассказать. Если мы хотим объединиться и двигаться в планах Божьих и совершать что-то значимое и полезное, то мы должны избавиться от такого менталитета. Давайте посмотрим на сегодняшний окружающий нас мир. Я выписал немного статистических данных, которые характеризуют некоторые отрасли, окружающие нас. Например, развлечение и культура. В Великобритании в 2010 году Министерство статистических данных опубликовало, что на развлечение и культуру отводится в 9 раз больше ресурсов, чем в 1970-х годах. Прошло примерно 40 лет. Я родился в 1972 году. Можно сказать, что от моего рождения и до сегодняшнего дня потребление развлечений в западном мире выросла в 9 раз. Что это показывает? Это показывает то, что у людей стало намного больше времени, чем раньше. И основная мысль в том, чтобы провести как можно больше времени в различных мирских увеселительных заведениях. Возьмем компьютерные игры. Исследования показали, что средний юноша к своему 21 году наигрывает 10 тысяч часов в компьютерные игры. Это примерно столько же, сколько уходит у него на обучение в основной школе. Другими словами, много времени. Но куда мы его вкладываем? Получается в то, чтобы потреблять и довольствоваться развлечениями, которые предлагает этот мир. Дальше. В Великобритании в 2009 году провели исследование, в котором участвовали дети от 5 до 11 лет. Детей спрашивали, какую профессию хотели бы они получить, став взрослыми. Если примерно 25 лет назад самыми популярными специальностями были учитель, банкир и врач, то в наши дни это знаменитый спортсмен, поп-звезда или артист. Подытожим эту статистику. Мы потребляем большое количество развлечений и всего того, что должно поднимать настроение и улучшать условия жизни. Больше, чем когда-либо раньше. Мы хотим стать более известнее. И получается, что суть не в том, чтобы, к примеру, стать врачом и помогать людям, а заодно и зарабатывать этим деньги, а чтобы люди смотрели на меня с восхищением. Что мне это показывает? А показывает то, что общество, среди которого мы живем, очень активно пропагандирует те вещи, которые Библия называет совсем неправильными. Например, самолюбие, самодовольство, гордость, эгоизм, индивидуализм, гедонизм, или как его еще называют, наслаждение. В центре жизни у такого человека кто? Ясно, что не Иисус.

а он сам. Не нужно долго ходить в церковь и быть пророком, чтобы увидеть, что иногда наш ум переходит в режим потребителя, и мы сами даже этого не понимаем. Откуда я это взял? К примеру, мы читаем в Библии, как Павел пишет Коринфянам о том, что многие грехи и менталитет окружающего их общества перешли на христиан. А сами они даже не поняли этого. Это потому, что окружение подсознательно воздействует на наш разум. И получается, что мы сами даже не замечаем этого. Настроение и менталитет вокруг нас сейчас такие: «Я особенный, я уникальный, я меня и мне, мое, я в первую очередь, я выше всего». Само по себе это неплохо, когда человек сам о себе заботится. В этом нет ничего плохого. Иисус говорит, что мы должны любить своих ближних, как самого себя. Библия нигде не говорит, что нужно любить ближних и ненавидеть себя. Происходит крутой разворот приоритетов, когда человек живет только для себя, только во имя своих интересов, своих хобби и своих нужд. Я хочу сегодня говорить о том, что у нас есть одна коза ностра. У нас есть что-то общее, во имя чего мы должны жить. Когда Каин не смог справиться со своим гневом и убил своего брата, Бог пришел к нему и спросил: «Где твой брат?» Я верю, что вы читали об этом в Библии и помните ответ Каина: «Разве я сторож брату своему?» Другими словами, при чем тут я? Ко мне это не относится, я не сторож своему брату. Из слов Господа, не конкретно в этом моменте, а на протяжении всей Библии, мы видим, что мы должны быть сторожами нашим братьям. Говоря об этой теме сегодня, я верю, что Бог призвал свою церковь, свой народ, всю свою рабочую силу, а мы говорим сейчас о церквях, о христианских СМИ, христианском радио, телевидении, всех тех каналах, на которых распространяется Евангелие. Ведь все они призваны нести в мир Божье Слово, которое они получили. Мы должны жить, как говорит апостол Павел, больше не для себя, а для Иисуса, Господа нашего, кто отдал жизнь за нас. Один пастор по этому поводу сказал: «Очень немногие отдают так мало тому, кто отдал за них так много». Те люди, которые готовы делиться тем, что им дано, очень мало. И они, в свою очередь, делятся скудно. Мы не призваны жить ради себя. Я не буду открывать Библию, думаю, те, кто ее читали, помнят, а те, кто не помнят, я перескажу. В книге пророка Иезекииля, 3 главе, Бог обращается к пророку и говорит: «Я поставил тебя стражем в земле израильской». Можно представить себе воина или стражника, который стоит на высокой стене города и следит. А когда он заметит приближающуюся опасность, то должен подать соответствующий сигнал. И Бог говорит пророку, что «я ставлю тебя на эту должность стража». На тебе теперь эта ответственность – подавать сигнал в случае приближающейся опасности. И Бог говорит, что если ты, будучи стражем, этого сигнала не подашь, то отвечать будешь ты. Это наше общее дело, а не только тех, кто на стенах. Бог говорит, когда ты видишь приближение опасности, то ты должен подать соответствующий сигнал. Бог говорит об этом довольно судьбоносно. Он говорит, что если ты этого не сделаешь, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. «И я взыщу кровь его от рук твоих». На тебя возложена обязанность, и ты должен ее выполнять. Бог говорит, что если ты оповещаешь, а народ не хочет слушать тебя, говоря: «Нас это не интересует, мы этого не будем принимать», то тогда ты освобождаешься от ответственности, потому что ты исполнил свою часть, и эти люди теперь будут отвечать сами за себя. Он говорит, что в твоих руках это ответственность, и тебе дана эта позиция. Некоторые люди скажут, что это Ветхий Завет, и к нам это не относится. В Новом Завете нет таких указаний. Это не так. В Деяниях апостолов, 20 главе, апостол Павел разговаривает с главами ефесских церквей.
Он говорит, что я чист от всей крови, имея в виду, что я донес вам Слово Божие без всяких компромиссов, здраво, целиком и полностью. Апостол Павел не имел в виду, что это было какое-то старозаветное слово и что нас оно не касается. Он говорит, я сделал свою часть, я передал слово дальше, и теперь я чист от всей крови. Примерно то же самое было и у пророка Иезекииля. В чем суть этого судьбоносного послания? Бог поставил нас в своем плане в общий проект. Это общее дело, и у каждого из нас есть своя часть. Я стою сейчас здесь перед камерой и говорю. Это, конечно же, не единственное, что я делаю, и не весь смысл моей жизни. Но то, что я стою здесь сейчас, это моя ответственность перед Богом, делиться тем, что я верю, Он мне дал. То, что эта передача выйдет в эфир и дойдет до телезрителей, объединяет целую группу людей, которые ради этого трудятся. Но это также зависит и от той части людей, которые поддерживают эту работу, чтобы это стало возможным. Скажем, что этот страж стоит на стене. Он должен быть на своем месте и делать свою работу. Подавать сигнал при приближении опасности. По отношению к нам это может значить, что мы должны распространять Евангелие. Я понимаю так, что если христиане не будут распространять Евангелие, то никто за нас это делать не будет. Мы понимаем, что это наша ответственность перед Богом. Но также должен быть кто-то, кто будет заботиться и об этом страже. Этот страж в любом случае должен исполнять свою работу. И я призываю телезрителей Live TV, если вы поддерживаете этот канал, то можно сказать, что вы кормите этого стража на стене, который подает сигнал, когда видит приближающуюся опасность. Это, безусловно, наше общее дело, наше Коза Ностра. Та часть, которую кто-то из вас делает, может казаться сегодня мелочью. Ну и что? Может, я молюсь за Live TV? Может, поддерживаю материально. Ну и что теперь? Я же не какой-то знаменитый пророк или проповедник, или Билли Грэм, который вкладывает в служение миллионы. Меня радует, что в Библии успех не измеряется так, как мы его мерим в наши дни. Что успешны те, у кого есть влияние и какой-то статус. Тот, у кого крутая машина, крутой дом, крутой бизнес. Вот это точно Божьи служители. Несколько историй из Библии приходят сейчас мне на ум. Одна из них — это когда Павла хотят схватить и убить. Павел узнает об этом. И чтобы избежать этого, Библия говорит, что Павла спустили в корзине из окошка в стене. Таким образом, он смог убежать, потому что злоумышленники ждали его у ворот, чтобы когда Павел пойдет через ворота, схватить его и избить до смерти. Меня радуют те люди, которые не поленились принести эту корзину и не поленились держать веревку. Я могу представить себя на месте того человека, кто держал эту веревку. Они, наверное, думали, мы не делаем ничего особенного. Мы просто спускаем брата в корзине со стены на веревке, чтобы спасти ему жизнь. Что такого? А как на это смотрит Бог? Бог говорит этим людям, смотрите, держите веревку крепко и следите, чтобы ни в коем случае она не соскользнула, потому что в той корзине вы спускаете 2/3 Нового Завета. Те мужчины, которые это делали, а скорее всего это были мужчины, на тот момент совсем даже не догадывались о том, какое большое влияние окажет их маленькое дело. Для них это было простое спасение человека от смерти. А для нас, спустя 2000 лет, это 2/3 Нового Завета и огромная часть в христианской теологии, в которую мы сейчас верим и учим. Казалось, малая вещь. Те мужчины вряд ли знали тогда, что они делают, в том смысле, что какими будут последствия их действий. Но это был поступок с безмерно большим влиянием, которое они там сделали. Вторая история, которую редко можно услышать, потому что мало кто о ней рассказывает или упоминает. Было одно событие, где Павла все-таки схватили. Была толпа мужчин, более 40 человек, которые поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. Категорично. Темпераментные мужчины решили, что не успокоятся, пока Павел не исчезнет с лица земли.
И говорится, что сын сестры Павла узнал об этой клятве и объявил о ней. Это оказалось причиной, почему Павел тогда остался жив.

Когда начальник тюрьмы, где держали Павла, узнал об этом, он усилил охрану, и план убийства провалился. Что делали эти мужчины потом? Ели они или пили, не могу сказать. Но факт в том, что эта незначительная вещь спасла Павлу жизнь. Мы не знаем ничего о сестре Павла, но мы знаем, что она у него была. Мы ничего не знаем об этом сыне сестры Павла, который, скорее всего, был подростком на тот момент. Но мы знаем, что небольшое доброе дело этого юноши спасло для нас 2/3 части Нового Завета. Он сделал это из-за того, что дело было просто связано с братом его матери. Но это дело оказалось таким мощным. Эффект снежного кома был настолько большим, что это спасло большую часть из того, что мы на сегодняшний день называем Новым Заветом. Маленькие, но в то же время огромные добрые дела. По этому поводу мать Тереза очень хорошо сказала, что мы не должны делать большие дела, но мы должны делать маленькие дела с большой любовью. Я верю, что Бог призывает нас участвовать в этой Коза Ностре, в нашем общем деле. Для кого-то это быть Павлом, который распространяет слово. Для кого-то это держать веревку, на конце которой корзина, в которой сидит Павел. Поддерживать эту работу и не отпускать. Потому что я понимаю, что если я отпущу, то Павел упадет, и тогда все закончится. Для кого-то, может, это как в истории с сыном сестры Павла. Он не мог и не должен был делать ничего иного, кроме как не молчать в нужное время. Просто сказать, что вот такое дело, и нужно как-то действовать. Иисус интересно говорит, что каждый стакан холодной воды на учете. Он говорит, что каждый, кто даст брату своему даже стакан воды, не останется без своей награды. Мы все призваны к одной цели. Когда термин «Коза Ностра» используется в современном мире, говоря о мафии и организованной преступности или других ужасных вещах, то можно сказать, наша Коза Ностра, наше сегодняшнее общее дело — это призвание к организованной добродетельности. Призвание к организованной добродетельности в том смысле, что каждый из телезрителей в каком-то смысле участвует в той работе, которая делается тут, в студии Life TV. Я уверен, что Бог призвал достаточно людей и достаточно благословил свой народ, чтобы эта работа продолжалась делаться. Я абсолютно уверен, что Бог наградит не только тех, кто стоял перед камерой, не только тех, кто занимается производством передач, но я верю, что Бог награждает всех в равной степени, потому что каждый стакан воды учтен. Значит, учтено каждое евро, учтена каждая молитва, все слова поддержки, которые были сказаны, чтобы этот канал мог продолжать свою работу. Закончу хорошим примером, который известен многим христианам. В «Деяниях апостолов» 10 главе говорится об одном итальянском капитане. Его звали Корнилий, и говорится, что он был богобоязненным человеком, что он много молился и жертвовал. И как-то раз является ему ангел и говорит, что твои молитвы и твои дары подняты на небеса перед Господом в напоминание о тебе. Интересное сочетание этих двух вещей — твои молитвы и твои дары. Это те две вещи, которые доставляют тебя туда, куда ты физически сам не можешь добраться. Твои молитвы могут добраться туда, куда ты не сможешь попасть физически и делать то, чего ты сам физически не можешь или не умеешь делать. Твои дары точно так же. Его молитвы и его дары были подняты перед Господом в напоминание об том человеке. Можно это предложение немного перефразировать, что когда Бог думал об этом человеке, он ассоциировался у Бога с этими двумя вещами. У нас у всех есть свои ассоциации с различными людьми. Например, смотришь в телефон, когда кто-то звонит, и думаешь, «Это хороший человек, с ним связано что-то хорошее».
Видишь другое имя, думаешь, наверное, опять хочет попросить денег. Снова сейчас будет изливать всю душу. Люди у нас ассоциируются с чем-то. Может быть, когда имя Корнелия появилось на мобильном телефоне Бога, тогда эти две вещи, две ассоциации были у Бога связаны с этим человеком. Это муж, который молится и который жертвует. И случайно, в кавычках, это был человек, через которого пришло пробуждение в языческий мир. Апостол Петр пришел в дом к этому человеку, стал проповедовать, и Дух Святой сошел, можно сказать, на язычников. А оттуда уже разнесли Слово Божие по всей Европе, по всему, так сказать, нашему языческому миру. Объяснение тому, почему мы не евреи, но как дети Божьи приняты в Божью семью, заключается в том, что был один человек, с которым были связаны эти две вещи. Его молитвы и его дары были подняты перед Богом в напоминание о нем, и Бог сказал: «Через этого человека я принесу пробуждение в мир язычников». Наверное, для него это ничего не значило. Когда он помогал бедным, помогал людям строить или ремонтировать синагогу, он ничего не знал об этом. Но Бог видел это и сказал, что все учтено, и что из-за всего этого, из-за его организованных добрых дел, пришло пробуждение, плоды которого мы пожинаем до сих пор. Теперь небольшое заключение моего для некоторых длинного послания. Я призываю вас поддерживать работу, которая здесь делается. Я призываю поддерживать ее в молитве, своими хорошими словами. Я призываю поддерживать по возможности финансово, так как Бог благословил вас. Я верю, что это наше общее дело. Это не дело кого-то другого. Это наше общее дело, которому призвал нас Бог. Я верю, что Бог видит это, и Бог, как написано в Его Слове, любит дающих в радости. Божьих вам благословений.

0: мальчишкам!
1: Привет, девчонкам!
0: Вас приветствует самый интересный и веселый клуб! Клуб суперкниги!
1: И еще вам так повезло, ведь именно сегодня вы познакомитесь с Робиком.
2: А кто это?
1: Как? Вы до сих пор ничего не слышали о Робике?
0: Не огорчайтесь, друзья, это поправимо. Никто не расскажет о Робике лучше нашего Мурзика.
3: Мяу! Привет, друзья! В эфире экстренный выпуск новостей. Сегодня ровно в 9:00 президент клуба суперкниги робот Робик неожиданно оставил свой пост и сейчас на сверхзвуковом воздушном шаре улетает в неизвестном направлении.
4: Все началось здесь.
5: Нам стало известно, что Робик решил найти друзей не только среди детей, но и среди роботов. На призыв Робика откликнулся один незнакомый робот-вирус, но такого ответа Робик не ожидал.
6: Ты несовременная, устаревшая модель робота, поэтому дружить мы с тобой не будем.
5: Заявление нанесло Робику удар. Его электронные системы жизнеобеспечения потухли,

0: впал в состояние разочарования и не хочет больше быть президентом нашего клуба.
1: Специально для клуба «Суперкниги» корреспондент Семен Кипнис.
2: Вот, видите, что плохие слова натворили? В общем, делаю вывод, друзья. Грубые слова говорить нельзя.
3: Ох, как прав Мурзик. Ну что же нам теперь делать? Неужели наш клуб останется без президента? И мы больше никогда не увидим Робика.
4: Не будем терять надежды. Ведь у нас есть мудрая советчица. Великая книга.
5: Суперкнига!
6: Привет, ребята! Вы знаете, суперкнига сравнивает грубые слова с оружием. Обидные слова ранят словно меч, разрушают дружбу и даже приводят к настоящей войне. Об этом есть история в Библии.
7: Филистимляне начали войну против Израиля. Голиаф – это их секретное оружие.
8: Вам ли тягаться со мной, рабское племя? Найдите хотя бы одного, который смог бы сразиться со мной. Если найдете, и он победит нас, мы будем вашими рабами. А если я убью его, вы будете нашими рабами.
9: Я сражусь с тобой.
8: Откуда ты взялся? Кто ты?
10: Я Давид. Я буду бороться с тобой, Голиаф.
8: Чем ты будешь сражаться? Я дам твое тело зверям полевым и птицам небесным.
10: Кто ты такой, что поносишь воинство Господа Бога Живого?
8: Я Голиаф. Я убью тебя. Покажи, что ты еще можешь. А, ты здесь. Я разнесу тебя на куски.

0: Теперь мы можем гнать филистимлян!
1: Не может быть, Голиаф убит! Бежим!
2: Когда царь Саул возвращался с победой домой, женщины и дети с ликованием и радостью выходили на улицы города и встречали их криками.
3: Ой-ой-ой! Не хотел бы я попасть на место Голиафа за свои грубые слова. По-моему, нам всем необходим совет суперкниги.

Если друг твой поскользнулся, ты не смейся, не груби. Ты скажи: держись, дружище, руку другу протяни.

Если дело не выходит, лучше словом ободрять. Все получится, не надо лишь терпение терять.

Ну а если дразнят в классе, если друг заплакал вдруг, ты скажи: «Не огорчайся, ты особенный мой друг».

0: Какие чудесные добрые советы! Мне нравится!
1: Нам тоже!
2: А давайте ободрять друг друга и говорить только хорошие слова! Согласны?
1: Да!
2: Кстати, благодаря совету суперкниги мы знаем, как теперь вернуть Робика!
0: Надо поддержать его добрыми словами!
3: Бантович уже проснулся, Бантович детям улыбнулся.
2: Квантович, пожалуйста, свяжись с Робиком по интернету
0: и передай ему от нас музыкальный привет.
3: Бантович детям помогает, Бантович адрес набирает.
0: Да вот же он, Робик, это песня для тебя!

спина и колени – это те части тела, которые чаще всего беспокоят людей. Поэтому сегодня наше внимание к спине. Простые упражнения для решения сложных задач. Для помощи я приглашу ассистента Максима. Мы покажем несколько упражнений, которые помогают эффективно профилактировать мышцы спины и снимать многие проблемы. И первое упражнение – руки развести в стороны. Широко, горизонтально, чтобы руки были. И мы сводим лопатки, отводим руки назад, сводим лопатки до максимального состояния. Находимся несколько секунд в таком положении и отпускаем. И так делаем несколько раз. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели, делаем 8 раз. И последний раз мы сводим и не отпускаем. Не отпускаем. Локти сгибаем руки и как будто бы толкаем штангу, поднимаем руки вверх. Лопатки остаются сведенными и делаем еще 6 повторений со сведенными лопатками. Раз, два, да, делаем все это с улыбкой, с удовольствием. 5, 6, 7, 8. В таком состоянии спина получает хороший тонус и заряд. Следующее упражнение, его часто называют протошаг. Оно состоит из двух частей. Нам нужно задействовать глубокие мышцы спины, которые питают межпозвонковые диски. Для этого мы делаем следующее упражнение. Мы таз выдвигаем вперед, насколько это возможно, и плечи выдвигаем вперед, насколько это возможно, делая спину колесом. Таз вперед и плечи вперед, спина колесом. Потом таз назад и плечи назад. И так делаем несколько раз. Раз, два, три. И делаем 15-20 повторений в таком режиме, в таком темпе. Таким образом, очень хорошо питаются глубокие мышцы, маленькие межостистые мышцы, которые питают межпозвонковые диски. Немного упражнений, которые задействуют эффективно эти мышцы. Это одно из них. Следующее упражнение. Мы делаем упражнение следующим образом. Подвздошная кость идет как можно выше, а плечо как можно ниже. Раз, два. То есть, по сути, для людей это очень знакомое упражнение, как будто бы человек танцует. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. В это время позвоночник в этой плоскости очень хорошо изгибается за счет мышц, глубоких мышц, и эти мышцы тоже питают межпозвонковые диски. Таким образом, все мышцы, которые облегают позвоночник, хорошо задействованы при этом упражнении. Это замечательные упражнения, которые можно и нужно делать каждый день. Эти два упражнения обязательно. Следующее упражнение мы проведем на спортивном коврике, и мне снова нужна будет помощь Максима. Приглашаю тебя, Максим. Мы встаем на коврик, Да. Это упражнение, которое, наверное, делают все, оно называется кошечка. Делайте его не торопясь, с хорошей амплитудой. Если в поясничном отделе есть болевые ощущения, то делайте до границы боли. Не нужно выгибать прилагать сверхусилия, потому что мы можем навредить. То есть до границы боли мы делаем это упражнение. Его повторяем тоже 15 раз. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Я его называю по-смешному «кто к хвосту привязался». В этот момент нужно просто развернуться на четвереньках и посмотреть назад. Максим, я прошу тебя, чтобы ты развернул свое тело и посмотрел. Да, очень хорошо. Поглядите, руки вместе, руки тоже должны двигаться. Руки вместе, спина у нас прямая и ноги под 90 градусов. Мы разворачиваемся. В крайнем положении мы фиксируем и находимся несколько секунд. Во время этого положения мы глубоко выдыхаем и вдыхаем. Когда мы делаем глубокое дыхание, то расслабляются хорошо мышцы. Если у нас есть какие-то острые фазы или проблемы с позвоночником, это упражнение нужно делать аккуратно или не делать, потому что всякие скручивания в этот момент могут быть опасными. Следующее упражнение – склепка. Это достаточно сложное упражнение, но оно очень эффективное. И потом ты поднимаешь таз с выпрямленными ногами, выдыхая во время подъема, и потом опять
прогибаешься. И так делаешь 12-15 раз. Да, хорошо. Дыши, чтобы слышно было тебя. Это хорошее упражнение. Опять же, если у человека есть проблемы, какие-то острые проблемы с позвоночником, то делать такую гиперэкстензию не обязательно. Можно прогибаться не так сильно, пусть это будет не полное прогибание, как сейчас у Максима. 15 раз мы делаем это упражнение, и очень важно здесь дыхание. Мы дышим, выдыхая, именно когда поднимается таз. В этот момент очень хорошо прорабатываются также мышцы пресса, это мышцы-антагонисты, что немаловажно. Когда мы растягиваем одну группу мышц, другая группа мышц должна напрягаться. Спасибо, Максим. Теперь мы встаем опять на четвереньки и делаем упражнение, которое называется такая поза младенца. Мы просто ложимся, да, ложимся, вытягивая руки. Вот, и хорошо-хорошо растягиваем свою спину. В этот момент мы можем немножко вправо-влево двигаться. Немножко вправо-влево двигаться, потому что в этот момент очень хорошо растягиваются лопатки, растягивается верхняя часть спины. Хорошо. Следующее упражнение мы будем проводить лежа на полу, лежа на животе. Мы назовем его подтягивание лежа. Руки на ширине плеч, можно чуть-чуть шире, да. Вот. Голова у нас лежит тоже, голова вниз смотрит. И мы подтягиваемся, как будто бы руки к груди подтягиваем, сводим лопатки. И в этот момент голова у нас тоже поднимается. Раз, вот, отлично. Выдох. Происходит тогда, когда руки подтягиваются. Концентрируемся мы на лопатках. Лопатки должны мы чувствовать, что они сходятся. И таким образом делаем 15 повторений. Спасибо. Отдых занимает 20-30 секунд. Во время отдыха мы можем не просто лежать, мы можем производить или делать упражнение на растяжку. Одно из этих упражнений я сейчас покажу. Одна рука правая, Максим, вдоль тела. Мы ложимся на бок немножко, ложимся на бок. Вторая рука у нас перпендикулярно. Вот. И правым плечом мы ложимся на левую руку. И мы таким образом растягиваем вот эту зону всю, вот лопатку левого плеча. И лежим 20-30 секунд, просто отдыхаем. Если у вас не получится полностью лечь плечом на руку, ничего страшного. Делайте до того состояния, до которого вам комфортно. Хорошо, спасибо, Максим. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но... Мы вытягиваем руки, ложимся и начинаем поочередно руки подводить к плечам. Поочередно. Раз, два, да, три. Мы концентрируемся опять на лопатках. Работают мышцы спины. Концентрируемся на лопатках и делаем 15 повторений. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Перед ним мы тоже имеем возможность отдохнуть, и эти 20-30 секунд используем эффективно. Мы делаем растяжку, я называю это упражнение «Курица на прилавке». Максим, да, правильно, мы ставим руки таким образом, ладони вниз, локти вверх, и потом локти кладем на пол. Насколько это возможно, максимально раскрывая лопатки. Это непростое упражнение, не у всех оно получается сразу. Чем чаще мы будем его делать, тем выше будут подниматься руки, тем больше будет растяжка. Поэтому базовое упражнение – это когда руки находятся на одной линии. Но дальше мы, поднимая локти, по сути, их подводим к голове, и руки у нас могут находиться еще выше. Итак, лежим 20 или 30 секунд. Спасибо, Максим. После этого отдыха, так называемого, у нас следующее упражнение. Исходное положение. Снова руки вперед. Руки вперед. И мы разводим руки, сводя лопатки. Раз, два. Раз, два. Правильно. Не забываем про дыхание. В фазе усилия мы выдыхаем. В фазе расслабления мы вдыхаем. И делаем 15 раз. Снова концентрация на лопатках. Лопатки должны быть сведены в крайней точке упражнения. Делаем 15 раз. Спасибо. Отдыхаем. Следующее упражнение, оно выглядит следующим образом. Мы кладем руки вдоль тела ладошками вверх.
Голова у нас лежит на полу, и мы, поднимая верхнюю часть тела, разворачиваем ладошки и сводим лопатки друг с другом. Да, хорошо. Раз, два. Раз, два. И мы тоже дышим. Правильное дыхание. Комплекс этих упражнений позволяет достаточно значительно нагрузить и нижнюю часть спины, и верхнюю часть спины. Эти простые упражнения, доступные для каждого из нас, будут иметь эффект, если мы будем делать это постоянно. Спасибо. И последнее упражнение, которое мы будем делать сегодня на животе, это статическое упражнение. Исходное положение, также руки вдоль тела. И мы просто поднимаемся и стоим в таком положении в течение минуты, поднимая голову, поднимая торс. В течение одной минуты мы замерли и в таком статическом положении нагружаем мышцы позвоночника, поясничного отдела. В этом положении можно делать некоторые небольшие покачивания вправо-влево, чтобы небольшую динамику придать этому упражнению и не делать только в статике. Очень важно, и это надо отметить и запомнить, что в этот момент нужно хорошо дышать, не задерживать дыхание, потому что статические упражнения склонны повышать давление. Поэтому нужно хорошо и глубоко дышать в это время. И целую минуту мы находимся в таком состоянии, и потом расслабляемся, и упражнение заканчивается. Спасибо. После того, как мы сделали упражнение, вот комплекс этих упражнений одно за другим, то мышцы спины в хорошем тонусе находятся. И нужно, необходимо растянуть мышцы спины. Мы разворачиваемся на спину и подтягиваем ноги к груди. Обе ноги подтягиваем к груди максимально. И находимся в таком положении тоже полминуты до минуты. В этот момент мы тоже можем, немножко покачиваясь вправо или влево, растягивать одну или другую сторону или мышцы спины больше. Да, хорошо. Если человек не может из-за объемов не может обнять свои ноги, то тогда он может сделать хват под ногами. Максим, сделай, пожалуйста, хват под ногами. Вот таким образом, да. Это может сделать каждый человек, у кого даже избыточный вес есть, вот, или у него есть какие-то проблемы, он не может взяться хватом, который мы взялись в начале. После этого мы одну ногу выпрямляем, а вторую ногу продолжаем подтягивать. Да, очень хорошо. И тоже держим 15-20 секунд, и потом меняем ноги. Да, хорошо, спасибо. Можно другую ногу. Замечательно. Таким образом, мы нагрузили спину, мы хорошо ее проработали, и нижнюю, и верхнюю часть. И потом мы растянули спину, и она находится в хорошем состоянии. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Здравствуйте, друзья! Привет, девочки! Как у вас настроение сегодня?
1: Хорошее.
2: Да.
0: Хорошее? А вы знаете, я когда шел сюда, то на улице мне очень нравилось. Такая погода сегодня отличная. Светит солнышко. Небо, облака просто удивительные. А еще красивые величественные деревья и птички поют, заливаются. Сердце прямо наполняется такой благодарностью, что вокруг нас все так, кто-то все так чудесно и красиво сделал. Как вы думаете, а кого можно поблагодарить прямо вот за все это?
2: Бога.
0: Бога? Правда? Он создал нас с вами, всю землю, все, что нас окружает, живое и неживое. И знаете что? Я хотел вас спросить. Такую маленькую загадочку загадать. Давайте отгадаем, что относится к тому, что сделал Бог, а что относится к тому, что сделал человек. Ну вот, например, груши.
2: Бог.
1: Бог.
0: Бог сделал. Апельсины?
2: Бог.
0: А тарелки?
2: Люди.
1: Люди.
0: А чайник?
2: Люди.
0: А плита?
2: Люди.
0: И тарелки?
2: Люди.
0: А семечки?
2: Бог.
0: И яблоки? Только всего создал Бог. У нас с вами сегодня фрукты прямо объедение. Мне вот очень нравится клубника.
1: Мне тоже.
0: Запах вы понюхайте.
1: Вкусно пахнет.
0: Красотища. Вкуснотища. А еще апельсин.

0: Берите ножики. Мы с вами сейчас сделаем для них ушки, у них вернее. А до этого надо отломить хвостик и вставить его с другой стороны. Можно его выдернуть. Да. Тут у нас будет носик, правильно?
1: Угу.
0: Мышка с таким курносым носиком.
1: А это что?
0: Да, вот туда сзади вставим. И если не вставляется, можно чуть-чуть вот так вот ножиком дырочку сделать.
1: Сюда вставляй, вот с этой стороны.
0: Вот это будет хвостик. Да, тут будет спереди. Делаем вот так надрезик. Вот от носика сюда вперед. И чуть сбоку, потому что это будет глазик. Один глазик. Но не дорезаем до конца, смотрите. Осторожненько только, тихонечко. Не так глубоко. Вот. Получилось, Ален?
1: Вот.
0: Да. И вот так вот его чуть-чуть поднимаем и... Давай, помогу тебе, Ник, давай. Давай, твоим ножиком. Вот так. Вот. И вот так вот отгибай. Вот. Это получается место для глазика и ушка. И с другой стороны, смотри. Вот так вот. Раз. Оп. И второе ушко. Ага. Давай, аккуратненько, я тебе помогу тоже. Вот так вот. И вот так вот загибай. Ну, нам теперь надо вставить глазки. У нас есть семечки. Давайте возьмем.
1: Я уж выпадают.
0: Выпадают? Вот, держится. Так, и вставляем вот сюда красивые глазки. Оп! И второй глазик. Алена, у тебя получаются глазки?
1: Она глаза, пожалуй,
0: а еще
1: вытащила.
0: Можно сделать маленький ротик.
1: Ку-ку.
0: Да-да-да, чуть-чуть. Опа! Ну, давайте с вами мышек поставим на одну тарелочку все вместе. Пусть они смотрят у нас туда, вперед, на ребят. Раз, два и три.
1: Мою мышку Роза зовут.
0: Розочка, правильно, мышкам можно даже дать имена. Розочка, как у Ники называется, зовут мышку?
1: Лили.
0: Розочка, Лили и мышарик. А теперь мы сделаем из апельсинов и клубники рыбок. Я вам дам каждой по тарелочке.
1: Они
0: держите.
1: Синие. Они синие, потому что это как море.
0: Держи. Да, ну вот сюда ставьте, и мы сейчас с вами подготовим все, что нужно для рыбок. Я буду резать апельсин, а вы, пожалуйста, возьмите клубнички, вот так поставим, и разрежьте их на дольки такие. Ну, тоненькие, наверное, не очень будет интересно и удобно резать. Режьте такие толстенькие, хорошенькие дольки.
1: А хвостики куда?
0: А хвостики выбросите.
1: Как это делать еще раз? Вот так вот? Толстые?
0: Да, толстые такие, хорошие дольки. А я разрежу апельсин, смотрите как, пополам и тоже толстыми, красивыми дольками.
1: Я уже разрезала одну клубничку. А сколько клубничек?
0: Ну, давай парочку. Посередине кладем апельсин.
1: Как солнышко в небе.
0: Да. А теперь из...
1: Клубники.
0: Да, из клубники, из долек мы делаем для них плавнички, хвостик и ротик. Спасибо. Посмотрите, какой красивый получится хвостик. Вот так вот.
1: А я хвостик делаю вот.
0: Плавничок. Вот смотрите, я верхний плавничок сделал вот такой, чуть-чуть отрезал. И получился такой красивый плавник верхний. а потом одну долю.

0: Кольку разрезал пополам, и получился нижний у меня плавничок. И губки. Вот посмотрите, как можно сделать губки, я вам покажу. Они такие получатся небольшие, и как настоящий прямо ротик у рыбки. Как сердечко такое вырезать. Оп! Ну-ка.
1: Сейчас.
0: Получится у вас? Давайте рыбкам сделаем глазки. Опа. Так. А как вы думаете, на что это за порода рыбы? Ну, акула, там, дельфин, там.
1: Немо.
0: Немо? Рыба-клоун?
1: Да.
0: Рыба-клоун? Отлично. Отличные рыбы-клоуны. Мы уже с вами сделали мышек, рыбок, и осталось сделать нам птичку. Но я вам сейчас загадаю загадку, и вы должны отгадать, что это будет за птица. Это просто чудо-птица. Как такой не восхититься? Хвост ее красив и длин, а зовут ее...
2: Павлин!
0: Молодцы, правильно! Будем делать сейчас павлина. Мы сделаем ему большой, красивый хвост. Мы положим дольки апельсина, а сверху положим дольки яблока и дольки киви. И это будет большой, шикарный хвост. Аленушка, нарежешь киви, а Ника нам нарежет еще долек клубники, потому что нам нужно будет и клубникой хвост украсить. Я немножечко дорежу нам, чтобы у нас было больше апельсинчиковых долек. И будем их вот так вот складывать.
1: А другой все?
0: Это у нас хвост получился.
1: А другой?
0: А теперь давайте сделаем туловище из
1: павлина. Можно, я знаю, как это делать. Вот так положил и все.
0: Нет, неправильно. И все. Значит, мы срежем снизу, чтобы павлин у нас крепко стоял. Вот так. Уберем у него пока хвостик вот этот сзади. Вот. И сделаем здесь надрез. Это будет красивый...
1: Клюв.
0: Нет?
1: Рот.
0: Павлиний.
1: Хвост, за который...
0: Хохолок. Правильно, вот он. Так, значит, вот сюда, в эту треугольную дырочку, мы вставим кусочек яблока. И это будет у нас очаровательный павлиний носик. О! О!
1: О!
0: Красиво?
1: Угу.
0: Красиво?
1: А вот глазки.
0: Глазки давай сделаем дырочки, чтобы их легко было вставить. Оп. И с этой стороны. Оп. Вот так. Ну-ка, вставляем. Ой, просто очаровательный павлин.
1: А ножки?
0: Ножки, правда, можно сделать лапки из долек клубники.
1: И семечек. Это ногти. Семечек – это ногти.
0: Ну, это будут уже когти, как у коршуна.
1: Мяу.
0: Так, давайте еще сделаем лапку.
1: Под вот номером так. 2.
0: Как? Получилось? Красиво?
1: Угу.
0: Здорово. Ну что, все эти наши поделки напоминают нам с вами, что Бог создал все красиво и здорово. Так что не будем об этом с вами
1: забывать. А это все?
0: А это все?
1: Съедим.
0: Потом съедим. Ну что, всем пока. До свидания.

Сегодня многие люди страдают от избыточной массы тела. И порой им не помогают ни диеты, ни средства для похудения. Между тем, иметь нормальный вес важно не только для красоты, но и для здоровья. Что поможет нам поддерживать себя в отличной форме и не набирать лишние килограммы? Для того, чтобы определить наличие избыточного веса, вычисляют индекс Кепля – индекс массы тела. Это отношение массы тела к квадрату роста человека. Если индекс массы тела больше 25, это говорит о наличии избыточного веса. При значении индекса более 30 ставится диагноз ожирения. Как появляются лишние килограммы? Одна из причин избыточного веса, когда поступающие из пищи калории превышают затраты организма на физическую активность и поддержание его функций. Эти остаточные калории накапливаются в виде жира. Если вы каждый день будете воздерживаться от сладкого десерта, калорийностью около 500, это поможет вам за месяц не набрать лишние 2 килограмма. Так что, друзья, если вы хотите иметь идеальный вес, стоит полюбить менее калорийную пищу. В первую очередь обогатите свой рацион питания свежими овощами и различной листовой зеленью в любое время года. При этом откажитесь от жирных соусов. Интересный вкус салату придаст сок лимона и пряности, например, молотый кориандр, сушеный базилик. Обратите больше внимания на фрукты. В программе по снижению веса они играют очень важную роль. Во-первых, благодаря высокому содержанию клетчатки они быстро насыщают. Все фрукты обладают мочегонным действием, что также ведет к потере лишних килограммов. Что касается сахаров, содержащихся во фруктах, то они вовсе не влияют на образование избыточного веса. Они легко расщепляются витаминами и фитоэлементами, содержащимися в самих фруктах. К тому же, благодаря клетчатке, всасывание фруктовых сахаров происходит медленно и постепенно. По этим причинам они не откладываются в виде жира, как это происходит с рафинированным сахаром. Да и калорийность свежих фруктов относительно низкая. Например, небольшое яблоко содержит 50 калорий, в то время как одно пирожное такого же веса насчитывает их уже около 300. Кроме яблок, малокалорийными фруктами являются свежие груши, ананасы, киви и цитрусовые. Традиционные чаепития в течение всего дня также являются источником лишних калорий и мешают поддерживать оптимальный вес. Есть ли альтернатива? Травяные чаи из некоторых видов растений обладают великолепным свойством сжигать жиры. Одним из таких напитков является чай ройбуш. Его получают из листьев аспалатуса линейного – кустарника, произрастающего на юге Африки. При лабораторных экспериментах было обнаружено, что этот чай замедляет липогенез, то есть образование жира в клетках жировой ткани. По сравнению с зеленым и черным чаем, ройбуш обладает рядом преимуществ. Во-первых, он отличается нежным тонким ароматом. Во-вторых, он не содержит кофеина и богат антиоксидантными полифенолами. И самое главное, он не требует подсластителей, потому что имеет естественный сладковатый вкус. А это для поддержания идеального веса немаловажно. Кстати, есть еще один способ получить сладкий чай без подсластителей. Стевия – один из самых полезных заменителей сахара. Столетиями жители Южной Америки использовали эту удивительную траву для подслащивания напитков. За счет своей способности приводить в норму обмен веществ, стевия помогает бороться с возможными последствиями этой проблемы, в том числе с лишним весом. Эту траву можно добавлять при заваривании любого чая. Только не перестарайтесь, она очень сладкая. Есть еще один принцип, который поможет сохранить идеальный вес. Это принцип самоконтроля. Необходимо не только воздерживаться от высококалорийных продуктов, но и полезные продукты употреблять в умеренном количестве. В Библии есть замечательные слова: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Друзья, чтобы достичь желанной цели, требуется сила воли. Но результат вознаградит ваши усилия. Пусть Бог поможет вам в этом. Следите за своим весом и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с очень важной информацией. Во время этой программы мы отвечаем на те вопросы, на которые даже невозможно, казалось бы, ответить. Существует конфликт между натурализмом и супернатурализмом, между эволюцией и сотворением. Изменяется мнение даже самих ученых по поводу того и другого вопроса. И сегодня вы познакомитесь с тремя очень хорошими учеными, моими друзьями, и они помогут нам разобраться в некоторых тайнах планеты Земля. Как это сюда попало? Какова структура планеты Земля? Как относиться к ископаемому? Ну что ж, сегодня у нас в гостях тех, которые являются не просто христианами, но и сторонниками сотворения. И если вы смотрите эту программу довольно долго, вы помните, что и я когда-то верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь я в это не верю. Я не преподаю ни эволюции, ни натурализма. Я верю в библейское и научное сотворение. Как раз это я и преподаю. Трое сегодняшних наших гостей очень сведущи в этих вопросах. Двое из них — геологи и один — геофизик. Я хочу представить их вам. Рядом со мной, с левой стороны, доктор Флойд Джонс, геофизик и палеонтолог. Мы много чего достигли вместе.
1: И это верно.
0: И много еще впереди.
1: Аминь.
0: Фактически, доктор Джонс и я — близнецы. Конечно, этого нельзя сказать, судя по нашим размерам или по лицу. У нас разные матери, родились мы в разных штатах, но зато в один и тот же день. Когда я впервые об этом узнал, я подумал, что это мой дорогой брат, и он просто шутит надо мной. Но мы действительно родились в тот же день.
1: Да.
0: И ты разве не рад, что мы оба рождены свыше?
1: Аминь.
0: Вам понравится этот ученый. В дополнение к геофизику и палеонтологу у нас в гостях Куб Дорси, выпускник Техасского университета, факультета геологии. Куб, очень приятно, что ты принимаешь участие в программе.
1: Я этому очень рад тоже.
0: Профессиональный геолог и хороший ученый. Вам понравится то, о чем он вам расскажет. И немного дальше от меня сидит самый первый геолог, который когда-либо был связан с Музеем сотворения. После его официального открытия в его работу были вовлечены и другие геологи, но Джон Ватсон был одним из его основателей. Джон, ты долгое время был моим другом.
1: Это был длинный путь.
0: Да, но зато приятный.
1: Верно.
0: Джон Ватсон также выпускник факультета геологии Техасского университета. Почти 20 лет он был очень важным членом комиссии водного обеспечения Техаса. Фактически, Джон, насколько я понимаю, ты был членом комитета, учредившего так называемый cut boundary, границу для частной собственности и государственной собственности в реках Техаса, правильно?
1: Верно.
0: Джон не только мой дорогой друг, он друг, заслуживший наши молитвы. Джон страдает от обостренной стадии болезни Паркинсона. Мне захотелось, чтобы как наши зрители, так и международные зрители познакомились с этим дорогим другом. И, Джон, я хочу, чтобы ты помахал тем друзьям, которые не встречались с тобой раньше. Да, молитесь за него. Он геолог, Джон Ватсон, прекрасный ученый, дорогой друг. Как геолог, всегда ли ты был сторонником сотворения, Джон? Или ты стал сторонником сотворения, познакомившись с библейскими и научными доказательствами, которые вырисовывали тебе правду?
1: Глядя в прошлое,

0: Я всегда был сторонником сотворения.
1: Но тебе очень повезло, что ты сразу же знал, как относиться к этому вопросу. К тому же у тебя была возможность анализировать приобретенную информацию на уровне университета. Ты не просто сторонник сотворения. Насколько я понимаю, ты веришь, что Земля была сотворена сравнительно недавно, а всего лишь несколько тысяч лет назад, правильно?
0: Верно.
1: И очень приятно услышать подтверждение это от ученого. То же самое утверждает и Куб. Ты выпускник очень важного университета в области геологии, и ты практикующий профессионал. А когда-нибудь ты поддерживал теорию эволюции?
0: Да, поддерживал.
1: Хорошо. А когда же ты изменил свое мнение, или что его изменило?
0: Я стал христианином в 70-м году, и вскоре после этого мне выпала привилегия встретиться с Ллойдом Джонсоном.
1: Но прежде всего ты встретился с самим Творцом, а потом с Ллойдом Джонсом. А сотворитель, Творец направил Ллойда заняться чем-то изумительным, не так ли?
0: Да.
1: Таким образом, само обращение изменило твое мнение от натурализма к супернатурализму, от эволюции к сотворению.
0: Верно.
1: Это удивительно. Доктор Джонс, Ллойд, будучи студентом факультета палеонтологии университета в Миссури, ты уже был знаменитым палеонтологом, и тебе предложили кресло целого факультета палеонтологии, но ты еще тогда был сам студентом, не так ли?
0: Да, и как раз к этому меня подготавливали.
1: А ты был тогда эволюционистом?
0: Преданным эволюционистом.
1: Ну что ж, давайте пойдем дальше. На протяжении 14 лет ты руководил целой лабораторией геофизиков. Ты возглавлял ее, не так ли?
0: Фактически, это нельзя было назвать лабораторией. Я был региональным геофизиком и в то же самое время выполнял кое-какую палеонтологическую работу.
1: Хорошо. Ты по-прежнему занимаешься палеонтологией?
0: Да, да.
1: А теперь скажи мне, доктор Джонс, поскольку ты был рьяным эволюционистом, что же привлекло тебя к сотворению?
0: Прежде всего, Карл, я вот что скажу тебе. Мои ученые степени в областях химии, физики и математики только способствовали этому. Когда я стал немного старше, где-то около 30 лет, я начал осознавать, что кое-что из того, чему меня учили об эволюции, не совпадает с тем, что я узнавал из научных областей.
1: Повтори это еще раз, потому что это подведет нас к чему-то восхитительному. Но сначала нам нужно подготовить фундамент для нашей международной аудитории, чтобы они это поняли. Ты имеешь в виду, что информация, которую ты изучал, искажала факты?
0: Верно. И когда я стал, как говорится, более зрелым ученым, я начал замечать эти расхождения. Я понял, что многое из того, чему меня учили в области геологии, совершенно невозможно было ни проверить, ни доказать. К тому же, все это противоречило хорошим известным законам химии и физики, даже статистике вероятности. Помню, как на пути в Миссурский университет я думал, что просто что-то пропустил, что мои профессора смогут направить меня на верный путь. Таким образом, я обратился к троим из них, каждому индивидуально. С глазу на глаз я объяснил каждому из них, с чем у меня были проблемы, что противоречило тому, что я изучил. Например, второму закону термодинамики, но это только один пример. И они ответили мне, что все само по себе постепенно деградировало. Но ведь это эволюция учила меня, что все каким-то образом развивалось. Таким образом, произошла очень странная вещь. Все трое моих профессоров, каждый в отдельности, очень рассердились на меня. Я был их самым лучшим студентом, никогда раньше у них ни со мной не было проблем. Таким образом, они начали обвинять меня в том, что я стал христианином. Я тогда еще им не был.
1: Хотя ты был и баптистским диаконом.
0: Да, я был, но не был христианином. Тогда я не был рожденным свыше, поэтому я ответил им, что это неправда. И все-таки продолжал спрашивать их о том, что меня беспокоило. И у них не было никаких ответов. Фактически то, что я от них получил, было просто эмоции. Уже позже, наедине, анализируя то, что произошло, я понял, что все становятся действительно очень злыми только тогда, когда совсем не уверены в своих ответах на религиозные вопросы. Для меня даже стало забавным то, что все трое обвинили меня в одной и той же ереси, с эволюционной точки зрения, что я как будто бы стал христианином. Тогда впервые меня и осенило, что существует только два выбора. Либо я эволюционист, либо христианин. Тогда и начались мои поиски.
1: Но затем ты встретился с самим Творцом.
0: Да. Иисус Христос — Сотворитель. И я считаю, что вот что произошло. Как только я отдал свое сердце Господу, Он заставил меня перечесть все мои основные учебники геологии. Тогда меня просто изумило то, сколько всего не совпадает с моими научными знаниями в других научных дисциплинах. Я и глянуться не успел, как совсем отказался от эволюции. Хотя, конечно же, у меня не было всех ответов, их у меня по-прежнему нет.
1: Ни у кого из нас нет всех ответов, но у нас есть основные.
0: Верно, но я понял, что встретился с тем, у кого были все ответы.
1: Да, не может быть ничего важнее, чем встреча с тем, у кого есть все ответы. И кто является самим ответом? Сегодня очень много было сказано, это прекрасная программа. Эти ребята очень серьезные ученые. Фактически каждый раз, когда Флойд бьет по мячу, он забивает гол. И много лет он был также и боксером, выигрывающим каждый раунд. У него такое отношение к самой жизни, отыскав верный путь, он с него не сбивается. Огромное удовольствие лично знать этих людей и пригласить их на нашу программу. Ведь Флойд Джонс на протяжении первых 2 лет своей учебы в университете справлялся с любой математической задачей. Целых 2 года в этой области у него совершенно не было никаких проблем. А вот что я давно хотел у тебя спросить. Но я подождал, чтобы наша аудитория тоже это услышала. Ведь я всем говорил, что у этой программы нет заранее подготовленного текста. Поэтому я хочу, чтобы она была теплой и личной. Как раз поэтому мы и делаем все экспромтом. В конце 2 лет в университете, на математическом курсе, было ли что-то, что ты не мог решить?
0: Да, было. И мне по-прежнему вспоминается задание, с которым я не справился на 4-м курсе математического факультета. А профессор, когда раздавал работы, всегда объявлял отличников. Весь класс от меня уже просто устал. Но в тот раз профессор сказал: «Наконец, Флойд Джонс не справился с задачей». Разразилась целая овация аплодисментов и смеха. А ведь я тогда был довольно самонадеянным, потерянным человеком. Поэтому вначале мне это совсем не понравилось. Но затем вдруг меня вот что осенило. Ведь это же для меня довольно большой комплимент. Они признали мое существование.
1: Каждый из вас, господа, обследовал ископаемое, которое на этом столе. Здесь есть и следы волн, и окаменелый остаток плода, и, как было установлено, отрезок кожи динозавра. И это было здорово впервые это увидеть. Это от динозавра анкилозавра, найденного в Боливии. И вот это, как подтвердило предварительное исследование, окаменелая медуза. А теперь позвольте мне вот что спросить у каждого из вас, чтобы услышать ваше личное мнение. Для того, чтобы все эти живые системы, как и неживые, например, следы волн, которые очень быстро исчезают, чтобы все это осталось в таком виде, как и было, что для этого потребуется? Могло ли это образоваться на протяжении длительного времени, как нам единообразно пытаются объяснить эволюция? Или для того, чтобы это окаменело подобным образом, это должно было произойти внезапно? Доктор Джонс, ты химик и физик.
0: И они должны были быть похороненными почти немедленно. Фактически, медуза, по всей вероятности, была завалена живой, иначе ей бы совсем не сохраниться. Большинство ископаемого сохранилось только потому, что было погребено сразу же, без промедления, и очень часто заживо задохнувшись.
1: Поскольку ты изучал все эти дисциплины и сдал по ним все необходимые экзамены, и затем учил других, и ты применял свои математические способности для очень точного анализа, есть ли у тебя представление о том, сколько лет нашей Земле? Каково твое собственное мнение? Ведь хотя мы с тобой родились в один и тот же день, у нас не было возможности наблюдать за Адамом и Евой. По твоему профессиональному мнению, сколько лет Земле?
0: Лично я считаю, что планете Земля

0: Земле примерно 6 тысяч лет, как и все вселенные. Как раз это в буквальном смысле соответствует Библии. Я провел свои собственные хронологические исследования, результатами которых могу поделиться с твоими зрителями. Я уверен, что это замечательная работа.
1: Да, и сейчас это печатается и выйдет в толстой обложке. Я очень горжусь хронологией Ветхого и Нового Заветов доктора Джонса. К тому же ты провел и математические исследования. А обнаружил ли ты какие-то данные, подтверждающие истинность Библии?
0: Да, но ведь очень многие не понимают, как ведомство эволюционистов, членом которого когда-то я был, объясняет нам возраст. Фактически, у меня уже были ученые степени, и я работал над докторской диссертацией, когда обнаружил основную формулу радиометрического датирования камней. И совсем не важно, что именно ты датируешь, аргонный калий, пласты, рубиды или телефлору урана. Главное уравнение является следующим. X равняется неведомый камень, равняется... И с другой стороны, необходимо подставить 7 цифр, чтобы решить это уравнение. А мы ведь не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, 5 из 7 цифр. В таком случае, себе же нужно и сказать, подожди, как я могу верить в математическое уравнение, в котором неизвестны 5 из 7 цифр? И вы спросите, как же можно решить подобное уравнение, предполагаешь нули, а в конечном итоге почти все сокращается. И обычно это приводит к огромным цифрам. А мы ведь знаем, что эволюции, они необходимы хотя бы для того, чтобы вообще оказаться возможно.
1: Таким образом, эта часть информации искажена, как и все эти предположения в пользу натуралистической концепции.
0: Верно.
1: Надеюсь, что зрители это поняли. Ведь это значит, что нет точных ни математических, ни химических, ни физических, ни радиометрических данных, которые могли бы доказать, что Земле более чем несколько тысяч лет. Верно, доктор Джонс?
0: Верно.
1: А теперь я вот что хочу спросить у этих двух представителей геологии. Обследовав это ископаемое от следов волн до живых систем, считаете ли вы, что они были захоронены очень быстро?
0: Да, по всей вероятности.
1: Я думаю, вы совершенно правы, так должно было быть. Когда наслаждаешься чем-то, время летит слишком быстро. Все относительно, все не расширяется, сжимается. Таким образом, давайте перейдем к другим данным, пока время не истекло. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Доктор Джонс, подойди ко мне на минутку. Ты был первым палеонтологом и геофизиком, приглашенным мной на берега реки Палакси вскоре после 3 июня 1997 года. И ты привез с собой и документалиста, и фотографа. Главным образом ты знал, что произойдет, ведь ты сам ученый. Ты работаешь с документацией. Помнишь, как в конце июля 1997 года ты вместе со мной рассматривал то, что мы раскопали на берегах реки Палакси? Ведь их пересекала тропа динозавров. Мы также раскопали и другие уникальные тропы, но они почти размылись, и ты лично рассматривал еще одни следы, сохранившиеся в скале. Ведь они были среди следов динозавра. И как профессиональный геофизик и палеонтолог, что ты сказал по этому поводу? Кому принадлежали вот эти вторичные следы, которые мы нашли?
0: Прежде всего, эти поочередные следы левых и правых лап. Их была целая серия этих троп терапода, динозавра с тремя пальцами на лапах. Так что этот след никак не перепутаешь с вот этим. И вне всяких сомнений он принадлежит человеку. И мы смотрим на след в камне, в известняке. И эти человеческие следы пересекаются со следами динозавра. А в человеческом следе можно рассмотреть и большой палец, и пятку, и свод стопы.
1: Доктор Джонс, понимаешь ли ты, что ты только что сказал? Конечно же, я уверен. Опять-таки, перед тем, как углубиться в научную и философскую подоплеку всего этого, Пожалуйста, объясни нашим зрителям, среди которых, наверное, много детей, откуда мы знаем, что это человеческий след. Я хочу, чтобы они это поняли.
0: Ну что ж, мы знаем, что это человеческий след, потому что такого другого ему подобного больше нет на всей планете. Человеческий след необыкновенно уникален. Ни у кого другого земного существа даже и не может быть ничего подобного. У медведя круглый след, у гориллы круглый, с противоположным большим пальцем. К тому же человеческий след вытянут, что чрезвычайно уникально. И с ним не сравнится никакой другой след.
1: Насколько я помню, когда ты там был, ты обследовал и большой палец, и второй, третий, четвертый мизинец, и боковую часть продольного свода, и пятку, и среднюю часть продольного свода. И ты тогда высказался о каждом из них.
0: Это верно.
1: Ты понимаешь, что ты только что сказал? Ведь ты палеонтолог, ты поместил человека и динозавра на одном и том же уровне в истории планеты Земля. Понимаешь ли ты, что ты сказал?
0: Да, я только что потерял уважение довольно многих своих коллег, ученых-эволюционистов.
1: Однако ты только что заслужил довольно много аплодисментов на небесах, ведь стандартная геология предполагала, что этому камню 110 миллионов лет, а ты поместил человека вместе с динозаврами. Так или иначе, это указывает на то, что все это осталось после потопа Ноя, который произошел всего лишь 4500-4600 лет назад, что сравнительно недавно. А если бы этим следам и было 110 миллионов лет, тот факт, что человек и динозавр жили в одно и то же время, совершенно разрушает концепцию эволюции. И, конечно же, совсем нет никаких доказательств того, что этой скале могло бы быть 110 миллионов лет. Фактически, раскопанное нами обугленное вещество внутри этой скалы указывает всего лишь на несколько тысяч лет. Доктор Джонс, ты вместе с другими учеными сделал сторонникам сотворения и всем христианам огромную услугу, признав перед международной аудиторией тот факт, что человек и динозавр жили сравнительно недавно и жили вместе. И именно это мы и находим в Библии, в 40 главе Иова. Я хочу кое-что упомянуть. У нас не остается времени. Доктор Джонс, ты специалист в этих областях. Перед нами углерод-14. Многие спрашивают, а как же узнать, когда он появился? Конечно же, много чего может помешать нашим точным предположениям. Например, атмосферное загрязнение, солнечная энергия, космическая радиация, метеориты и так далее и тому подобное. Но я уверен, что ты подтвердишь, что углерод-14 совсем необычен. Углерод-12 и 13. Обычный углерод-14 образовывается в верхней части атмосферы при столкновении ультрафиолетовой радиации с азотом. Тогда и происходит цепная реакция. Эту таблицу ты уже видел, мы ее рассматривали. И во время этих реакций все живые системы фактически впитывают в себя углерод-14. И мы питаемся как растениями и животными, и мы усваиваем какое-то количество углерода-14. И в результате наших исследований углерода-14 оказалось, что ему всего лишь несколько тысяч лет, а не множество миллионов.
0: Я считаю, что наши зрители должны знать вот о чем. Техника, которую мы обычно используем для установления этих больших дат, просто непригодна для работы над осадочными породами камней. А все ископаемое, конечно же, находится в осадочных породах скал, и вулканическая лава с температурой почти в 1100 градусов Цельсия расплавила бы любое ископаемое. Температура и давление, необходимые для образования метаморфического камня, также избавились бы от него. Таким образом, любое ископаемое в мире могло только сохраниться в скалах с осадочными породами. Но какая-то другая радиометрическая техника датирования, кроме углерода-14, может сработать только на каменных породах вулканического происхождения. Следовательно, возникает вопрос, как же датировать скалу, если технике это не под силу, и она не срабатывает, потому что все радиоактивные минералы растворяются в воде. И поскольку осадочные породы скал формируются путем перемещения металла по потокам в океан, совсем неизвестно, было ли это вещество прибавлено или вычтено.
1: Действительно не знаешь, ведь с самого начала нет никакой формулы.
0: И это верно, просто невозможно, чтобы когда-нибудь кто-то мог доказать, что это скале со следами динозавра или человека от 60 до 100 миллионов лет. Что она настолько древняя.
1: Это совершенно невозможно доказать, и если ты эволюционист, тебе просто приходится это предполагать. У нашей программы осталась всего лишь одна минута. Доктор Джонс, подойди сюда со мной, и вы, геологи, посмотрите, перед нами глубокое ущелье. Великий каньон. Осадочные породы также можно раскопать и вдоль реки Палакси, фактически они по всему миру. Позвольте мне за 10 секунд у вас спросить, есть ли у вас, у ученых, какое-нибудь осязаемое доказательство того, что всемирный потоп на самом деле произошел на историческом этапе в прошлом? Доктор Джонс, начнем с тебя и послушаем других.
0: По всему миру мы находим ископаемое в горах, в каньонах и где только угодно. И оно могло сохраниться только в осадочных породах, нанесенных водой.
1: И это в глобальном масштабе.
0: В глобальном масштабе.
1: А вы, геологи, согласны?
0: Согласны. Я полностью подтверждаю.

Я прошу вас открыть со мной Библию на второй книге Царств, 12. Я прочту вам небольшую историю, а потом свяжу ее с нами и объясню, какое отношение она имеет к вам. Второе Царств, 12, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Стих 6. «И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид, которого мы видим в этой истории, это не тот Давид, которого мы знали в начале. Давида, который танцевал, славил, поклонялся Богу, любил Бога, писал песни и славил Бога. Теперь, много лет спустя, мы видим другого Давида. У него власть. Теперь он царь Израиля. У него есть все, что только можно пожелать. Это уже не тот Давид. Он соблазнил жену другого человека. Ее звали Версавия. Он взял ее себе в жены, будучи движим похотью, а ее мужа приказал послать на верную смерть. Тот же человек, у которого когда-то была такая страсть по Богу, теперь, будучи царем, лжет, пытается все оправдать. Ему кажется, что все сойдет ему с рук, и Бог обращается к пророку Нафану. Он говорит, «Пойди и скажи Давиду, что я собираюсь судить тайно в его жизни». Я могу представить себе Нафана и прошу вас представить себе эту картину. Он направляется к дворцу. У него есть слово от Бога для Давида обо всем, что он сделал. Прелюбодеяние, убийство, ложь, обман. И Нафан думает, как сделать так, чтобы Давид раскрылся? Как достучаться до него? Он говорит, я знаю как. Я расскажу ему историю о человеке и его овечке. Она заставит его вспомнить, как и откуда Давид начинал. У него ничего не было, он был простым пастушком. И все, что у него было, это любовь к овцам. Библия говорит, что Нафан пришел во дворец. Благодаря глубокому уважению к Нафану и пониманию того, что Нафан – человек Божий, могущественный, наделенный властью, царь Израиля Давид позволяет ему войти. Он говорит, «Почему ты здесь, Нафан?» И Нафан говорит, «Я пришел рассказать тебе историю, царь Давид». И он говорит, «Расскажи». Нафан рассказывает Давиду историю. В одном городе жили два человека. Два человека, один из которых был бедным, а другой богатым. Они оба жили в одном городе, говорили на одном языке, но между ними была большая разница. Я расскажу вам о богатом. Богатый человек, как только что я прочел в тексте, владел огромными стадами. У него были ресурсы, которые превышали все его нужды. Он жил в роскоши и богатстве. У него были работники, пастухи и тысячи овец, верблюдов и волов. Все, что только можно представить. У него было известное имя в обществе. У него был престиж, известность, популярность. У него было богатство и слава. Было все. Давид еще не знает, что Нафан говорит о нем. И Давид прислушивается.
Ведь сам Давид начинал практически с нуля. Второе царство 8, стих 13. Интересное место, которое привлекло мое внимание. Там написано, каким успешным стал Давид и какой огромный путь он прошел на тот момент, будучи простым пастушком. Во Второе царство 8, 13 Библия говорит, что Давид сделал себе имя. Теперь у него есть все. Люди пишут детские книги о том, как Давид победил Голиафа. Он превзошел всех своих сверстников. Давид – самая известная легенда своего времени. О нем слагают песни. Саул победил тысячи, и дети поют в школе, а Давид победил десятки тысяч. Родители называли своих детей этим именем. Я уверен, в то время самым популярным было имя Давид. Надо дать имя нашему малышу. Как его назовем, дорогая? Назовем его Давид. Он сделал себе имя. В этом же самом городе, где жил этот обладавший властью, богатый, очень популярный человек, жил и другой человек, которого звали Бедняк. Каждый день он проживал в нужде. Он жил, едва сводя концы с концами. Он знал лишь нужду и бедность. Его дети выросли в доме, где они знали, что отсутствие необходимого – это норма, и им приходилось довольствоваться тем, что у них было. Этот бедняк неизвестен. Его имя не находится в каких-то широких кругах. Ему не выказывали почтения. Он был абсолютно неважным. И хотя они жили в одном городе, дышали одним воздухом, говорили на одном языке, но их миры были разделены, пока в один день две эти жизни не пересеклись. Жизнь богатого и жизнь бедного. И вот что происходит. К богатому человеку приехал гость, странник. И он решил сделать особый ужин. Вместо того, чтобы пойти к своему стаду, к тому огромному количеству овец, которые у него были, вместо того, чтобы взять одну из тысяч, он приходит в дом бедного и берет единственного ягненка, который был у того человека, и приказывает заколоть его, разделать и приготовить. Слуги приготовили ягненка и накормили гостя. Богатый убивает чужую овечку, не задумываясь, хотя у него есть тысячи и тысячи своих животных. Когда мы слышим слово «ягненок» или «агнец», если мы серьезно изучаем Библию, мы связываем его с Иисусом. Поэтому, когда я слышу слово «агнец», это возбуждает мой интерес. В Исходе 12:3 сказано, что каждый должен принести агнца. Каждый, скажите все со мной, каждому нужен агнец. И вот, в Исходе 12:3 сказано, что каждый дом, каждая семья в день искупления должны принести агнца от своего дома. Не только для отдельного человека, но должен быть и агнец от дома. Было два требования. В Ветхом Завете, если рождался осленок, первенец, то нужно было либо сломать ему шею, либо взять агнца и заколоть его. Когда рождался сын, первенец, Библия говорит, что за первенца нужно было принести в жертву агнца от каждого дома. Вот почему Иисус въехал в Иерусалим на осленке. Он был агнцем Божьим, сидящим на осленке. Иисус пошел туда, чтобы нас не сломали наши грехи, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. Иисус заплатил цену, как агнец Божий. Можно обойтись без птиц небесных. Можно обойтись без полевых зверей. Можно обойтись без морской рыбы. Но каждому человеку нужен агнец. Каждому дому нужен агнец. Без агнца нет жизни. Можем прерваться на хвалу, если хотите. Хлопайте в ладоши и славьте агнца. Все скажите: «Достоин агнец». Вы понимаете, это больше, чем просто история. Здесь говорится об агнце. У богатого было много скота.
А у бедного ничего не было. Только одна овечка. Бедный не был знаменит, у него не было богатства, не было много скота, не было имущества, ничего не было. Единственное, что было у него, это агнец. Я не могу дать моей семье всего, чего хотелось бы, но я могу дать им агнца. Я могу дать им отношения с этим агнцем. Если в нашем доме будет агнец, если агнца будут любить, обнимать, играть с ним, то это больше любого наследства, больше учебы в колледже, хотя я не против знаний. Я верю, все это нужно. Но мы не можем дать нашим семьям больше, чем страсть и любовь к Агнцу Божьему и Иисусу Христу. Если вы сделаете это, значит, вы достигли успеха. Давайте воздадим Богу славу. Наверное, тот бедняк был недоволен собой, но истина в том, что если все, что есть в моей жизни, это агнец, и моя семья любит этого агнца. Библия говорит, что его семья очень любила эту овечку, но она не была их питомцем. Почитайте внимательно. Этого ягненка они привели в свой дом. Вы следите за текстом. Ваша Библия говорит, что овечка ела за их столом. Я люблю домашних животных, но не до такой же степени. Представьте, все сидят за обеденным столом. Мама, папа, сынок, маленькая дочка и ягненок. Они все ели за одним столом. И не только. Ваша Библия говорит, что они пили из одной чаши. Боже мой! И не говорится, что у папы была своя чашка, у мамы своя, у маленького джуниора своя. У Сьюзи своя и у овечки своя чашка. Нет, папа сделал глоток, потом каждый член семьи попил, и, наконец, ягненок лакает своим языком из этой же чаши. О чем это говорит? Один стол, причастие, одна чаша. Это кровь моя, пролитая для прощения ваших грехов. Это моя кровь. Причастие означает участвовать. У семьи бедняка была такая любовь к этому ягненку, что и он получал свою часть. Он не был изолирован от семьи. Он не был питомцем, которого они приходили только покормить и погладить, а потом возвращались к своей обычной жизни. Нет, он был частью их семьи. Агнец принимал участие в каждой трапезе, в каждой сфере жизни, в каждом решении, во всем, что касалось детей и семьи. Вот что такое христианство. Христианство — это не посещение церкви по воскресеньям, как детского зоопарка. Погладили Агнца Божьего и сказали: «Я тебя люблю, увидимся позже. С остальным я как-нибудь сам разберусь». Нет. Настоящее христианство — это Агнец идет со мной. Он говорит со мной. Мои дети и моя жена любят его. Агнец Божий участвует в принятии каждого нашего решения. Я проповедник. Есть учителя, есть и проповедники. Учитель учит, проповедник кричит. Мне сейчас хочется кричать. Если вы хотите, чтобы ваш дом ожил, приведите Агнца в свой дом. Если хотите, чтобы ваш брак устоял, приведите Агнца в свой дом. Хотите, чтобы дети чтили Бога? Пусть в вашем доме будет Агнец. Лучше больше заботиться о нем, чем о наследстве и материальных благах. Я хочу, чтобы мои дети прилепились к Агнцу. Библия говорит, что он кормил Агнца. Агнец рос, и росло присутствие Агнца в доме. Боже, помоги мне проповедовать сегодня. Возможно, вы не можете удовлетворить свою семью в полной мере, а может и можете, и это прекрасно. Но если вы сможете дать им любовь Агнца, если вы сможете привить им любовь к Агнцу, то все остальное, что я делаю для своих пятерых драгоценных детей,
что я даю им материально или еще как-то, уже не важно по сравнению с вопросом, а удалось ли мне привить им мою веру, любовь к Агнцу и страсть к Агнцу. Я помню Джентльмена Франклина, когда у него ничего не было. Я помню, когда я жил

озадачен. Я думаю, а мы делим нашу жизнь с Богом. Это мы делаем воскресение. Надеваем религиозные маски и с христианскими лицами идем в церковь. Аллилуйя, аллилуйя, как дела, брат? Потом возвращаемся домой. Но есть ли агнец в семье? Растут ли наши дети с агнцем? Агнец был частью семьи бедняка. Они пропахли агнцем. Вся атмосфера в доме, все, что они делали, было наполнено агнцем. Ты пойдешь на свидание с этим человеком? Агнец был с ними, когда они обсуждали это. Мы будем делать это, пойдем туда. Вы беседуете со своей дочерью, подростком. Почему ты встречаешься с этим парнем? А рядом ягненок, трется об ногу. Вот так должно быть. В центре всего в нашей жизни должен быть агнец. Он часть семьи. Невозможно было отделить ягненка от того бедняка, от его семьи. Самым главным в его жизни была любовь к агнцу. Агнец в моем доме. Мои дети любят ягненка. Они были соединены, связаны с агнцем. Послушайте внимательно. У этого бедного человека было то, что когда-то было у царя Давида. Но царь потерял любовь к агнцу. Теперь у него слишком много ягнят. У него тысячи и тысячи пастухов. Он больше не общается с ягненком. Царь нанял людей, которые будут с ягненком вместо него. А когда я захочу ягненка, то мне принесут его. Я покормлю и поглажу его, и все. Вот о чем я говорю. Вот в чем разница. У бедного человека было то, что утратил царь Давид. Близкие отношения с агнцем. Я скоро заканчиваю. Послушайте. Пейте из моей чаши. Ешьте с моего стола. Библия говорит, что ягненок спал на груди того человека. Он клал овечку себе на грудь. Посмотрите, какая картина. Давид когда-то был назван «человек по сердцу Божьему». Он был человеком по сердцу агнца. Давид был так близок к агнцу, что ближе некуда. Но что-то пробралось. Слава, богатство, престиж, власть. Возникла дистанция между агнцем и его сердцем. Когда бедняк лежал, то чувствовал, как у агнца бежит по венам кровь. «Я люблю этого агнца». Но его больше нет. Связь потеряна. Я хочу, чтобы вы услышали окончание истории. Давид был тронут. В нем сердце пастуха. Сокрушенный сосуд. Я слышу, как Голиаф поносит имя моего Бога. Это оскорбляет меня, потому что я люблю Бога. Я пойду и сражусь с ним ради Господа. Вдруг это сердце пастуха вновь пробудилось. Он слушает историю и прерывает Нафана, говоря: «Постой! Скажи мне, кто этот ужасный человек, который так поступил с бедняком и его овечкой? Он должен заплатить вчетверо. Одну овечку забрал, пусть вернет четырех». И тогда Нафан поворачивается и указывает перстом. Я уверен, на лице Нафана стынет кровь. Он смотрит на Давида бледным взглядом и говорит: «Ты этот человек». И тогда сердце Давида сокрушается. Библия говорит, что овечка была как ребенок. Также Писание говорит, что Давид потерял четырех своих сыновей. Послушайте, он потерял сына Версавии. Он потерял Амнона, Авессалома, который взбунтовался и погиб, повиснув на дереве, и Адонию. Четыре за одного.
Недавно я читал книгу «Исход», 12 главу, и увидел в Пасхе то, чего раньше не замечал. Была Пасха, надвигался ангел-губитель, и

Бог дал повеление израильтянам. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, кто из вас хочет, чтобы ваша семья спаслась? Я хочу видеть ваши руки, поднятые за ваши семьи. Если вы хотите, чтобы ваша семья спаслась, возьмите агнца, помажьте кровью косяки дверей вашего дома. И если там будет кровь, то ангел смерти пройдет мимо. Но если на ваших дверях не будет крови агнца, тогда губитель войдет в дом и погубит его. Я не размышлял над этим прежде, но написано, Бог говорит в Библии, «Я не хочу, чтобы вы просто взяли агнца». Он говорит, «Возьмите агнца и держите у себя в доме». Я посмотрел в другом переводе, «Храните у себя агнца 4 дня». Значит, ягненок должен был жить в доме с семьей. Агнец, которого пожертвуют за грехи этой семьи, не мог быть любым ягненком. Это не мог быть просто ягненок, которого они увидели и сказали, «Давай возьмем его, заколем и помажем двери». Нет. Бог говорит, «Так не получится. Я хочу, чтобы вы привели ягненка, который станет жертвой за семью». Скажем про семью Франклина. Я, Шерис, Кортни, Кариса, Каролин, Коннор, Тайлер и Бен собрались за столом. Наша семья приведет агнца. И следующие 4 дня мы будем держать его у себя дома. Он будет кушать с нашего стола, он будет пить из нашей чаши, он будет лежать и спать в нашей постели. Его будут обнимать, с ним будут играть, сидеть с ним на диване. И так 4 дня. Для чего? Почему? Потому что Бог говорил, «Я хочу, чтобы в тот момент, когда вы увидите, как агнец будет заклан, вы не чувствовали себя оставленными». Я хочу, чтобы вы и ваши дети полюбили этого ягненка. Когда вы увидите, как проливается его драгоценная кровь, он не будет для вас просто ягненком. Он будет нашим агнцем. Это агнец нашей семьи. Агнец, без крови которого нас бы постигли суд, беззаконие и грех. Они держали агнца, потому что Бог сказал. Я хочу, чтобы была связь. Я хочу, чтобы вы поняли. Без этого агнца моя семья, мой брак, мои дети не имели бы надежды. Но силой крови агнца мы под покрытием. Зависимости не имеют власти. Проклятия разрушены в этом доме. Нет ничего сильнее, чем кровь агнца. Будем прославлять и восклицать ему. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божие. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите, «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса».

0: Рад вас снова здесь видеть, друзья. Сегодня, как и обещано, мы поговорим об откатах. Ну и не только об откатах, на самом деле, о всякого рода вида поощрений, вот, скидок, законных и незаконных вариантов и подобных. Что вы на эту тему можете сказать, с чего начнем?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Масса таких примеров, я думаю, у каждого из нас в жизни есть. Тема крайне интересная. Хотелось бы чуть глубже копнуть, ну, в теорию, точнее, в практику, а не в теорию.
0: В практику этого дела.
3: Некоторые бизнесмены говорят, что наша система так устроена, что если не делать откаты, то вообще невозможно работать.
4: Интересно, насколько бы изменилось качество нашей жизни и там наших дорог и всего прочего, если бы этой практики не было в нашей стране, да?
0: А вы считаете, что это положительно влияет или отрицательно все?
4: Я думаю, что это отрицательно влияет на качество дорог конкретно.
0: А, если говорить о дорогах. Иногда складывается такое впечатление, если говорить о дорогах конкретно, что на наши дороги уже ничего не повлияет. Есть оно, нет его.
4: Ну, это же, конечно, не только дорог касается. Я уж так просто, как пример.
0: Ну, не знаю, давайте по порядку с какого-нибудь одного угла. Вообще, это преступно или нет, вот откаты? Потому что люди, когда слышат это слово, это сразу вот какой-то негатив за собой кроет. Может быть, не все так негативно, как кажется.
2: Ну, смотря что подразумевать, что имеется в виду под словом «откаты»? Это когда ты что-то приобретаешь и часть этого отдаешь? Либо, ну, какое понятие вообще вкладывается? Ну, либо это как вот, например, там, по карте какой-нибудь кэшбэк получить, да, например? Угу. Если ты на предприятие покупаешь. То есть что такое откат?
0: Ну, любой, давайте с какого угодно начнем.
3: Ну, дороги, любой, наверное, это самое знакомое, животрепещущее для всех. Это тот случай, когда на дорогу выделяется там 200 миллионов на ремонт дороги, находится подрядчик, который готов сделать это за 100, а остальные 100 разделить пополам с кем-то. Вот и откат, пожалуйста.
0: Такое ощущение, что это не откат, а как бы целенаправленное воровство, в принципе.
3: Оно так и есть, потому что словом «откат» мы сейчас как-то прикрыли вот эти вот все механизмы преступные. Угу. А откат, он уже как-то не так грубо звучит.
0: Ага. Не, ну есть еще более красивые слова в этом вопросе. В виде бонусов, персональных скидок, поощрений, там, кэшбэков, которые вот упомянули уже и так далее.
3: Ну да, общая картина такова. Откаты, они большую часть населения вообще не касаются. Это где-то там единицы людей этим занимаются, может быть. А вот что касается кэшбэков, всяких бонусов и поощрений, наверное, большинство менеджеров, которые в сфере закупок, они с этим сталкиваются.
2: Вот конкретно, ты работаешь на какую-то организацию, которая, к примеру, продает гравий, ты менеджер, не руководитель, не тот человек, который просит откат, а тот человек, которому приходит предприятие и предлагает вариант. Давай вот так вот сделаем. И, в общем-то, твоя организация не скрывает эту суть, тебе нужно пойти к руководителю и сказать, вот предлагают такой вариант, мы должны обратно дать. И твоя подпись должна стоять при этом. Но ты не даешь этот откат. и ты его не требуешь, но подпись твоя должна стоять. Как в этом случае поступить?
0: И в итоге, чуть что, виноват будешь ты.
3: Ну да, конечно.
0: Ни одна компания, ни другая.
3: Да.
2: Так оно зачастую происходит, когда...
4: Сам человек с этого ничего не имеет. Он просто как бы немножко в курсе того, что происходит. И многие верующие вот ко мне подходили с таким вопросом, а как мне быть? Да? Я этот вопрос очень часто слышал. Многие даже меняли работу из-за того, что говорили, мы не можем по совести подписывать вот такие вещи, когда предлагают нам и сразу просят назад.
2: Правильно озвучили. Проблема в том, что крайне останешься в любом случае ты. Не твое начальство, которое дало на это добро, не организация-подрядчик, которая запросила этот откат. Ты крайне останешься, потому что твоя подпись здесь существует, да.
3: Ну, может быть, не всех зрителей этот вопрос касается, вот вопрос откатов, да? Мы слышим эти термины где-то там по телевидению, в интернете. А вопрос качества, ведь мы потом ходим, потребитель ходит по некачественной дороге, живет в некачественно построенном здании и так далее. И если мы вообще все научимся так жить, то действительно мы все пострадаем от этого. И здесь для чего вообще нужна честность? Для чего Бог в Священном Писании неоднократно нам говорит, что мы должны честно поступать? Потому что это влияет на качество жизни всего общества. Честность.
2: Тут можно возражать, в любом случае найдется тот, кто это сделает. Ну, если этого не сделаю я, то все равно я не изменю систему. Многие так могут говорить.
3: Ну, наверняка каждый человек делал когда-то ремонт в своей квартире, нанимал человека, нанимал строительную, может быть, бригаду какую-то. Вот я знаю одного товарища, который, у него небольшая бригада, и он делает закупки постоянно в одном магазине, и у него там хорошие бонусы. Ну, у него как, небольшая бригада, может быть, там несколько человек. И когда заказчики говорят, нужно приобрести такой-то строительный материал, он едет именно в этот магазин, а у него там бонусы собираются. И там раз в год или еще каким-то образом он может приобрести на эти бонусы стройматериал бесплатно. Но это не самый дешевый магазин в городе. И в результате его заказчики от этого страдают. И он это прекрасно знает.
4: Ну, вот я бы все-таки разделил откаты и бонусы, поощрения и прочее, я бы это все-таки разделил. Вот, предположим, я заказчик, да, я хочу, чтобы мне сделали ремонт. У меня много строителей, знакомых, друзей, которые точно так же поступают. Да, у них элементарная бонусная карта, притом не скидочная, а накопительная. Раньше были скидочные, а сейчас все магазины специально поменяли на накопительные, чтобы строителям было выгоднее покупать. И, предположим, я знаю, что я могу купить вот в этом магазине дешевле, в этом магазине дороже. Если я хочу купить дешевле, я пойду и куплю. Сам дешевле. А если я доверяю полностью ему, я оставляю на его выбор, как он это будет покупать, за сколько он это будет покупать. Он мне приносит чек, за сколько он купил. Но он ведь тоже что-то же
3: Ну а чем потратил. Это отличается от отката?
4: Совершенно не откат.
0: Вы знаете, а я скажу почему. Это может быть некая плата за услугу. Потому Конечно. Что... Тут либо этот человек выполняет эту работу, какую работу именно? Доставку материала.
3: Нет,
0: поехать, приобрести. Нет. Работа. Поехать, купить, приобрести, доставить материал. Это же тоже определенная работа, которая требует.
4: Найти дешевле – это определенная работа. Если я готов ему отдельно за эту работу заплатить, я могу с ним договориться, сказать, я хочу, чтобы ты купил мне в этом магазине. Тогда он говорит, хорошо, если в этом магазине, если хочешь, чтобы я тебе искал где дешевле, тогда это будет стоить еще столько же. То есть это же все обговаривается. Причем тут обкат, то есть нарисовали образ какого-то такого перфекционистического круга, там, не знаю. Я бы разделял эти вещи.
2: Ну, на этот вопрос и смета есть. Ты же имеешь возможность позвонить в одну организацию, сказать, ребят, сколько у вас будет стоить Конечно. Здесь этот ремонт. Пожалуйста, сделайте мне смету работ, смету материалов. Никто не возбраняет сделать 3 запроса.
4: Он мне сказал, я согласился, и все, и мы работаем, а уж это
3: Ну, если строитель знает, что вот во всех магазинах стоит столько-то, а в том чуть-чуть дороже.
4: И что?
3: И привозят своему заказчику немножечко дороже.
4: Если я, с думаю, этим, что... если я как заказчик с этим соглашаюсь, потому что мне нет времени этим вопросом заниматься. Ведь я имею полное право, как заказчик, сам привезти этот материал. Сейчас очень часто как бы тоже вот и в одном месте даже в другом, третьем я сам решаю, где мне чего купить. А если у меня нет времени, я доверяю подрядчику.
2: А если я христианин, строитель, угу. Как мне себя вести? То есть что мне сказать? Ты знаешь, я имею некоторые там бонусы. Или,
3: я тебе честно
2: или скрыть,
3: скажу, ты
2: или
3: знаешь,
2: скрыть
3: я пойду в магазин, где чуть-чуть дороже, но я с этого поимею бонусы. Поэтому давай вот так работать.
2: Ну, а есть возможность просто сказать, вот эта сумма итоговая.
4: Я буду покупать товар в этом магазине.
2: Устраивает. Вот сумма такая, тебя все устраивает, все хорошо тебе.
4: Все.
3: Ну, хорошо, а вот другая ситуация с подобной. Когда менеджер по закупкам работает в организации, и постоянно получает бонусы себе на карту. Ему на карту постоянно отходят какие-то бонусы.
0: То есть организация при этом ничего не теряет, а вот именно менеджер получает дополнительные бонусы из-за того, что покупает всегда
3: в одном магазине. Происходит, то же самое. Но обратите внимание, любой бизнесмен, который формирует стоимость товара, он закладывает этот бонус в стоимость товара. И получается, что когда организация платит за этот товар, организация платит и этот бонус тоже. Угу. То есть этот бонус он получает не за счет продавца, а за счет своей компании, которая заплатила за это деньги.
2: Ну хорошо, вот ситуация такая насущная. Когда я летел в студию, я покупал билет со своей карты. У меня есть там кэшбэк, конкретно на интернет-покупке 3%. Мне как подойти, нужно в бухгалтерию сказать... Ну вот я реально заплатил столько, а потом мне еще вернулось столько. Как быть в этом случае?
4: Это твое право, понимаешь? Ты бы мог эту карту себе не оформлять, раз. Во-вторых, ты что-то же сам платишь за эту карту, два. Ты сам себе эти бонусы зарабатываешь, потому что другой человек никаких шагов в эту сторону не сделал, еще что, обвинять тебя за то, что...
2: 3% навалил.
3: А этическая сторона вопроса.
4: Очень хорошо.
3: Можно
4: молодец.
3: Я расскажу одну историю, когда я был студентом? Наш преподаватель, очень честный человек, он рассказал, что в их учебном заведении у них есть такая система, когда сотрудники всегда что-то покупают для учебного заведения. И все бонусы, которые они получают, тут поймите еще, что бывает. Один получает их больше, другой получает их меньше. У одного есть возможность делать закупки, у другого нет возможности делать закупки. Угу. Иногда даже некоторые сотрудники могут спорить, кто будет покупать для сотрудников билеты на самолет.
0: Ага, из чьей карты, да?
3: Да, с чьей карты оплачивать. Ага. И он говорит, мы решили совершенно иначе все делать. Кэшбэк, все бонусы, все, что мы получаем, мы складываем в одну корзину. И когда рождественские праздники, мы устраиваем розыгрыш. Угу. И таким образом каждый сотрудник получает какую-то премию к концу года. Угу. К Рождеству. И мне кажется, что это честный вариант.
2: То есть в любом случае можно найти золотую середину и
3: конечно,
2: найти
3: да.
2: выход из этого.
4: Я думаю, что в большинстве организаций этот вопрос вообще просто не стоит.
3: Угу.
4: Ну, хорошо, что вот они так решили, но в большинстве организаций вопрос просто не стоит. Он идет, как и идет. Ведь человек идет и покупает что-то для организации, он тратит на это свое время и силы, да? А другой просто
0: или
4: сидит.
0: Рабочее время и силы.
4: А может, и сверхурочное время.
3: Нет, это рабочее чаще всего.
2: За которое тебе уже заплатили, да?
4: А другой человек просто просидит в офисе и не пошевелит там. И, конечно, он ничего за это никогда... Какие там... Были бы бонусы.
3: Ага. Ну, а смотрите, вот
4: серьезные.
3: Очень неплохая мысль прозвучала. Как бы поступил христианин? Если христианин знает, что это по факту не мои средства. Угу. Просто что происходит? Кэшбэк, если я плачу средствами своего руководителя и получаю вот эти вот бонусы, это немного. А когда немного, это не грех. А вот откат в 200 миллионов, это, конечно же, уже грех.
4: Я руководитель, предположим, да? И если я не хочу, чтобы у тебя были кэшбэк-бонусы, да, то я этот вопрос решу так, что их у тебя не будет. Но если как руководитель организации, да, это
0: мне все равно,
4: это остается исключительно на твоем выборе, и руководитель... Но это твое право, вот его реальность. То есть ты все равно дешевле не купишь. Ты дешевле не купишь, потому что это кэшбэк, он с определенной суммой и все.
2: Тут есть два примера. Занимаемся цветами, и в двух магазинах работают разные люди. И одна сотрудница верующая. Меня сильно удивило, когда она сказала, вот этот букет купили там за 1900 рублей, дали 2000, вот я 100 рублей в излишки в кассу положила. Меня это поразило, честно говоря. С другой стороны, другой магазин, где сотрудники сумму, которую дают там на чай или оставляют, они кладут в копилочку. И из этой копилочки, когда есть недостача какая-то, они достают, покупают чай себе или достают, вкладывают то, что должно было там лежать. Я не могу осудить второй вариант. Это не мои деньги. Мои деньги только то, что в товаре существует. Все, что дали сверху, ну, оно не мое здесь. И поэтому вы вправе так поступать. Но когда я увидел другую ситуацию, этот сотрудник стал очень высок в моих глазах. Я бы много доверил этому человеку. Поэтому я думаю, что есть некоторый плюс в честности и в открытости. Можно подойти в ту же самую бухгалтерию и сказать: ты знаешь, у меня карточка есть, ничего страшного. Или к руководителю. Если действительно у руководителя есть зуб, и он ловит тебя на честности, он скажет: хорошо, что ты задал этот вопрос, хорошо, что ты подошел ко мне. Вот мне было интересно, как ты себя поведешь. Мне кажется, христианин, он все-таки должен сказать, и та уже дальше воля руководителя или воля того человека, кто принимает это решение.
0: То есть в любом случае мы приходим не столько к каким-то общехристианским принципам, сколько оставляем эти принципы на совесть каждого отдельно взятого христианина. Ну, потому что для одного это он даже не задумывается, это образ его жизни, и он даже не подумает, что в этом есть какое-то там нарушение, грех, не грех, там он вроде как ни у кого ничего не украл. Вот. А другой будет переживать из-за копейки, какой ему там, не знаю, покупатель оставил, не забрал 10 копеек сдачи, а он будет над ними трястись и не знать, куда их, то ли в кассу их обратно положить, чтобы потом проблема была думать, откуда взялись лишние 10 копеек, то ли выбросить их, вроде как не выбросишь деньги. Получается, каждый отдельно должен принимать для себя решение.
2: Есть слово «закон». Если это законно, тут можно уже думать и решать этот вопрос со своей совестью. Если это точно незаконно, мне кажется, даже вступать на этот путь не стоит, потому что дорожка приведет.
4: Вот именно поэтому я бы отделил откаты от бонусов, кэшбэков, там, поощрений и так далее. Потому что бонусы, кэшбэки – это законно. Но во всяком случае, наоборот, все вот продавцы, они мотивируют, да, накоплением бонусов своих покупателей.
0: Очень многие закладывают и делают законными, находят способы сделать законными и то, что мы назвали изначально откаты. То есть, например, я как бы знаю ситуацию в одной лизинговой компании. Человек работает, продает, как менеджер пытается продать то, что они там, или сдать в лизинг, да, то, что, тот продукт, который они имеют. И у них изначально заложен определенный процент, если вдруг к этой сделке, к будущей сделке, тебя привел какой-то третий человек. То есть ты вот как менеджер не сам нашел эту компанию или этого человека, который у тебя приобретет твой продукт, а тебе вот в этой сделке помогло третье лицо. Друг твой, вот, или даже сам человек из той компании, или кто бы то ни был. Все, у них заложено так называемое дополнительное поощрение, вот, или дополнительный там какой-то бонус, или какие-то премиальные, которые они абсолютно легально отметили как вот премиальная сумма человеку, участвующему в сделке. Все. И эти деньги выводятся как премиальные и налично потом отдаются тому человеку, который вроде бы как не сотрудник, а может быть сотрудник того предприятия, а может еще что-то. Но он повлиял на осуществление этой сделки. А мог не повлиять. Как быть в этом случае? Легально,
2: законно,
0: вроде как.
2: Законно или нет?
3: Это устав организации.
0: Да, это прописано вот в той лизинговой организации. Оно, они абсолютно легально выводят эти деньги. Но они знают, зачем они там заложены. И человек, менеджер, он может заложить, сказав, да, мне нужно это сделать. А может не заложить, сказать, там нет никаких посредников, вот я сам нашел, и не нужен этот процент.
3: А, то есть он на себя берет ответственность? Сказать, ну, честно, был третий человек или не было его третье лицо?
0: Ну, в некотором роде да, в некотором роде да. Я думаю, он всегда может сделать третьим лицом свою собаку. Вот, и тогда он будет поступать нечестно. Но это тоже вот в категории того, что мы говорили, тоже в некотором роде откат. Но законным средством можно.
3: Но только Бог, наверное, увидит, а есть ли там это третье лицо или нет. Угу. И он перед Богом будет отвечать здесь за свои действия.
0: А если это третье лицо в той компании, в другой, тоже лично заинтересовано, чтобы приобрести именно в вашей лизинговой компании то, что мне нужно, а не в соседней, не в конкурирующей? Это... А ты, получается, уже в этом участвуешь,
3: это
0: как менеджер этой
3: вопрос.
0: Компании.
3: Это серьезный вопрос. Вот я стал однажды свидетелем беседы двух знакомых. Один системный администратор, а другой вот друг, у него ИП. И системному администратору нужно было приобретать оборудование для своей организации. Ему поручили это сделать. Угу. И он предложил три организации, которые... Стоимость трех организаций этого оборудования. И самая низкая была, это стоимость его друга, у которого было ИП. И как бы через его организацию они прокрутили все это дело. Естественно, две других организации с завышенной стоимостью они предложили туда. Угу. И они прокрутили вот эту махинацию. Да, организация приобрела

0: из трех вариантов самый дешевый выбрала, но он далеко не самый дешевый.
1: Угу.
0: И вот такие схемы, вообще схем у нас очень много. И мы находим пути для того, чтобы каким-то образом себе какие-то, в кавычках, бонусы складывать в карман. И вот когда мы находим эти пути, мы должны понимать, насколько они честные. И если действительно здесь есть пограничные ситуации, то есть мы руководителю говорим, вот это самый дешевый вариант, но сами-то знаем, что есть еще дешевле, это уже нечестность.
1: Угу. А если еще говорим, самый дешевый, какой я смог найти?
0: Да.
1: Я еще и постарался, я еще и искал даже, да?
2: Ну, то есть критерий получается, могу ли я своему руководителю открыто и честно сказать, ну, что я делаю. Если я могу, значит, никаких проблем нет в этом случае. Если я чувствую, что когда я ему буду говорить, я что-то где-то там скрываю или неловко себя чувствую, может быть, лучше не стоит к этой схеме тогда прибегать. Как говорят про отношения. Что, говорит, ну, до какой границы можно доходить с девушкой в общении? До той, говорит, как если бы рядом стоял ее отец. Здесь то же самое, мне кажется. Если ты со своим руководителем при нем спокойно можешь эту схему провернуть, и он скажет,
1: обсуждать
2: никаких проблем нет.
1: Обсуждать эту схему, да.
2: Ну, есть у тебя там какой-то бонус этого. Ну, хорошо, была у тебя зарплата там 30 тысяч, станет в этом месяце 32 тысячи. Но если ты чувствуешь внутри какой-то камень, ну, зачем?
3: Следующий шаг тогда здесь уже можно обвинить в сговоре и руководителя, что... Вот, поэтому здесь мы не ответим, наверное, это все так вот подробно, все точки над и не расставим. Наверное, можно руководствоваться библейским принципом, как хотите, чтобы с вами поступали, да? Так вы поступаете. То есть ты, если ты вот как вот Роман сказал, в подобной ситуации, поступи так, как будто ты работаешь на себя. Mm-hmm. Для тебя, если там принципиально эта разница, то значит, это для организации принципиально. Если бы ты вот как вот, ну, если там речь идет о незначительной, не принципиальной сумме, но зато больше удобств, да, mm-hmm. то иногда можно за эти удобства и переплатить. Но вот как хотите, чтобы с вами поступали. Вот, наверное, тот принцип, которым ты будешь руководствоваться.
0: Mm-hmm. Мне понравилась вот эта мысль о том, что если ты готов честно и открыто сказать об этом директору, своему начальнику, без проблем, почему бы и нет тогда. Если действительно руководство знает о том, что у меня есть эти бонусы, и поощряет или допускает, или еще что-то, и мы находим вот это взаимопонимание, то да, действительно, я, пожалуй, соглашусь с этой точкой зрения. Но когда это становится пограничным, и моя совесть меня немножечко осуждает, и я понимаю, что можно было быть честнее.
1: Ага.
0: Тут и тоже неплохо, как бы все правильно, но можно было быть честнее. Это, наверное, Дух Святой подсказывает, как правильно сделать.
1: Иногда человек в погоне быть честнее ударяется в другую крайность. Он говорит, а я не буду вообще тогда искать. Если нечестно мне искать эти схемы, проворачивать их, чтобы выудить какую-то копеечку там лишнюю для себя, и вообще это там где-то на грани, где-то я не так поступлю, где-то буду краснеть перед руководителем или врать ему, это-то вообще запариваться не буду. Мне нужно найти самый дешевый вариант. Я вот первую попавшуюся компанию открыл.
0: Так не нашел же в таком случае самый дешевый. Не выполнил свои обязанности.
1: Ну, получается так. Позвонил в первые ближайшие 3-5.
0: Ну, это
1: взял,
0: уже неплохо.
1: Взял самые дешевые из них.
0: Я думаю, такой сотрудник долго не продержится.
1: Почему?
0: Ну, потому что его лень очень быстро будет замечена руководством.
1: То есть, получается, выгоднее быть вот тем, кто выкручивается, находит варианты, представляет их идеальными, хотя на самом деле он имеет еще сам с этого выгоду, чем тот человек, который сделал честно, хотя и не до конца, может быть. Тот отрабатывает почему? Потому что он знает, что он еще в карман себе что-то положит. А этот, раз я не могу ничего в карман положить, зачем я буду перенапрягаться для своего хозяина?
2: А ты бы хотел, чтобы твой сотрудник, если ты будешь хозяином этой фирмы, делал с тобой так же? Мне кажется, отличный вариант предложили. Если ты хочешь, чтобы с тобой так поступили, ну, сиди, не перенапрягайся. Набрал номер, позвонил, привезли, никаких проблем нету.
0: Ну, будь уверен, скоро уволят.
3: Я думаю, что мудрый хозяин, заинтересованный в том, чтобы его организации было выгодно, он сделает так, чтобы сотруднику было выгоднее сделать для организации выгодно.
1: Угу.
3: И тогда будет все и честно, и грамотно.
1: Действительно, чтобы как-то подытожить, получается, все упирается в нашу совесть на самом деле. И не только в наш мотив, а насколько мы честны и перед самим собой, и перед нашим руководством, и перед Богом. Можем ли мы вообще жить честно? На самом деле это возможно, хотя и нам всегда хочется найти какую-то схему, обмануть самого себя, обойти самого себя в честности. Вот в этом, наверное, самая большая беда. Ну что ж, спасибо вам, друзья. У нас есть еще темы и на завтра. Вполне себе интересные. Будем общаться дальше.

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится непохожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что это очень сложно и тяжело в сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
0: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые 2 кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
1: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет. И начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту. Когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти 2 кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
0: да,
1: для взрослых.
0: Не так тяжело для родителей.
1: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
0: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось.
1: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
0: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
1: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в 3-м лице. А вот когда он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются. Да? И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать
0: ребенку. Да, ну, в общем, традиция. Дети как привыкли, так и действуют.
1: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает. Да? Ребенок меньше проявляет самостоятельности. А тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
0: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да, а малыш решил принять собственное решение?
1: И начинает при этом
0: протестовать,
1: биться в истерике, протестовать. Там,
0: все скидывать обратно.
1: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько это
0: игнорировать,
1: это значит, дети очень часто, зная, что играю на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает, то есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что давай, лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывают, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
0: то есть обнять, наверное, поддержать
1: его, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, да, то, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает, лучше это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее. Более безболезненным сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
0: И одевает
1: его. Здесь надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности ребенка. Где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
0: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
1: Не, ну, что я думаю, что если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
0: А если не замерзнет, то пусть.
1: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
0: Ну и похвалить, момент, наверное, да, все-таки прежде всего. Все,
1: вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу и поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, и она сделает по-своему. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? Когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит, сама одевает.
0: Да, я видела, как в школе-то девочки кофточку застегивают.
1: Да, и скорее всего, вот когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности проявлять инициативу. Опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность инициативы, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать. И вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
0: То есть это будет без инициативы? Человек,
1: который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, вот правильно. Особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решения. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни. То есть выбегать на дорогу, играть среди машин, или дотрагиваться до горячих предметов. Хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
0: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
1: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку «нет». А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны, возможно, дать ему проявить.
0: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
1: И мы больше должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил. Вот ему срочно нужна игрушка. Вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
0: Что говорит? Нет.
1: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь «нет» тоже не помогает. Надо просто взять, потому что читать нотации ребенку бесполезно. Просто нужно взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать. А лучше всего отвлечь. Вот просто взять и отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на птичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
0: А вокруг, пойдем вот туда, я знаю, там то. И
1: да. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны вообще на его психике, здоровью. И вот здесь нужна гибкость. К как, на что, в какой ситуации мы должны так отреагировать.
0: Да, действительно, гибкость – это очень сложно, потому что то, что работало недавно, перестает работать, да? Ну, и вот каждый опять, раз да, ты придумываешь опять что-то мы говорим, новое, новое.
1: Опять мы говорим о потребности ребенка быть самостоятельным. А на примере своего жизненного опыта, когда вот у моей девочки начался кризис 3 лет, 2,5 года, и я поняла, что она хочет быть самостоятельной. И когда она не хотела одеваться, я сказала ей, давай ты сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
0: Угу. То есть мама, вот, чтобы одевала, да, она не хотела?
1: Да.
0: А
1: то есть
0: сама?
1: Она, да, вот сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Угу. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. Да?
0: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот, я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
1: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать. Ты хочешь...

0: вот такую шапку, да? Угу. Красную или синюю, например. Да, если то есть он выбор. Все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он захочет.
1: Он уже
0: то есть вот здесь, вот, да,
1: делает.
0: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться. Угу. Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
1: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел, ну, не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
0: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться. И набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно
1: да,
0: знать,
1: а
0: чего какая...
1: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться.
0: Да, чтобы с ним считались, да. Что не только родители диктуют, как ему жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
1: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
0: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль. Он будет сидеть, он будет заниматься.
1: Да.
0: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно, ну, относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
1: Да, здесь взрослый
0: здесь перестройка. Да, любой кризис это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
1: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как помочь?
0: Родители остаются авторитетными, да? В дошкольном детстве они авторитеты, в младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. Все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
1: То есть не ругать,
0: поднять,
1: не сравнивать, да? Не тыкать носом в тетради.
0: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами. Потихонечку там возникают иногда и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
1: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
0: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия, школа, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
1: Много новых ребят вокруг,
0: да, много. Поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителями сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетны, чем сверстники дошколки, да, для родителей, для детей. И поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, мы, родители, должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, как, насколько он хорошо там развивался.
1: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
0: да,
1: в школе.
0: Да, в этом поучаствовать. Поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более

если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эта вот контактность, посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно, и потренироваться.

0: в этот период, когда у ребенка кризис?
1: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо, потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются. И нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача. Он

Здравствуйте. Энтони Эванс, сын проповедника, и на протяжении многих лет чувствовал давление и поток эмоций, которые не мог контролировать. Энтони думал, что он неудачник, и понимал, что был в шаге от падения. Однажды во время выступления на сцене он не смог сдержаться.

0: Здравствуйте, я Энтони Эванс, лидер поклонения, автор и продюсер из Техаса. Я живу между Далласом и Лос-Анджелесом. Я сын проповедника. Некоторые из вас могут знать моего отца, доктора Тони Эванса. Мне было нелегко. Мои родители были пасторами, и я всегда чувствовал давление, связанное с этим. Люди говорили: «Вот это да! Ты Тони Эванс, младший? Ты будешь таким же, как твой отец!» Все постоянно это твердили. Они думали, что говорят нечто хорошее, не представляя, что на самом деле ставят мне преграду. Так часто бывает в жизни. Большую часть своего детства и юности я ощущал боль внутри. Но в кругу друзей и родных вел себя так, словно все было хорошо. Я эмоциональный человек, но в детстве не понимал тех эмоций, которые переживал, и не знал, как разбираться с ними. Я оставлял их внутри, и это усложняло мою жизнь. В детстве я часто слышал: «А ты молился об этом?» «Ну да, и что? А ты читал этот стих?» Мысль о том, что можно добавить что-то к молитве и Божьему Слову, считалась неким богохульством, словно это была помощь извне. Когда читаешь стих «Ни о чем не тревожьтесь», это чудесно, но мне нужны были практические инструменты, чтобы ни о чем не тревожиться. Вот что сдерживало меня. Я думал, что, возможно, что-то не так с моей духовной жизнью. Я сделал девушке предложение, и мы отметили помолвку, а на следующий день мне нужно было петь о верности Божьей. Когда я вышел на сцену, то почувствовал себя безумцем. Я пел о вечном Боге, о том, что Он верен, и что мы должны ожидать Господа, а внутри я думал: «Что?» И между песнями я начал рассказывать людям о своих проблемах. Уверен, что они думали: «Мы просто пришли поклониться, не нужно рассказывать нам об этом, это слишком». Но я был разбит, и автопилот больше не работал. Я мог упасть, если бы не разобрался с этим. Я сошел со сцены, подошел к отцу и сказал: «Мне нужно что-то делать, потому что ничего не работает». Я стал посещать психотерапевта, Стейси Кайзер, потому что был в отчаянном положении. Встреча с ней помогла мне начать путь к восстановлению. Она сказала: «Постой, постой». Я спросил: «Что случилось?» Она остановила сессию и сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, что я работаю уже более 20 лет. Сейчас у меня есть побуждение сказать тебе, что Бог с тобой. Я никогда не видела человека, о котором он бы так заботился». Если бы мне это сказал пастор, то я бы ответил: «Ну да, конечно, я знаю, что Бог меня любит». Но когда так сказала психолог, это было нечто иное. С этого начался мой настоящий путь к исцелению, потому что я думал, что пока ты в хаосе, Бог не с тобой. Ты должен собраться, и тогда Бог будет с тобой. Но она остановила ту сессию и сказала: «Нет-нет-нет, Бог всегда с тобой. Он хочет провести тебя через это, пока ты будешь собирать себя». Это было невероятно. Знаете, а мне нравится, какой я сегодня. В прошлом у меня было много границ. Я не верил в то, что я достоин. Я не знал благодати и не понимал концепцию принятия без каких-либо достижений. И на сцене, и в личной жизни. Нравится ли вам жить с собой? Если нет, то есть уникальный ремонтник, который готов работать, если вы отдадите ему ключи. Да, вам тоже придется работать. Но когда вы отдадите ему ключи, он придет и начнет ремонт. Вы будете рады жить с собой. Если вы доверяете словам Господа, что Он закончит то, что начал, то вскоре вас ждет ремонт. И вскоре вы поймете, что боль, которую вы переживаете сейчас, не напрасна. Ничто в вашей жизни не было случайным и бесполезным. Господь, я молюсь о телезрителях. Пусть их сердца ободрятся. Во-первых, избави их от одиночества. Покажи им следующий шаг. Напомни о том, что первый шаг в правильном направлении, за которым идет второй, в итоге приведет в нужное место. Спасибо за твои обеспечения и мир, за исцеление, которое ты обещал. Мы любим тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Энтони действительно не был один в своих страданиях и потерянности. Часто в таких ситуациях наш разум зацикливается на деталях, на чувствах, на том, чего нет, а не на том, что есть. Я очень хорошо понимаю Энтони. Уверена, что его семья говорила ему об этом. «Ты открывал Библию, а это ты читал?» Ты помолился? Но иногда, когда переполняет беспокойство, понимаете, очень тяжело справиться с этим. Мы живем в мире, где все происходит одно за другим, и все это окружает нас. Вот почему Божье Слово говорит нам: в тишине и уповании сила ваша. Иногда нужно все оставить, сесть, успокоиться и побыть какое-то время просто в тишине. В такие моменты мы слышим голос Божий. На что мы полагаемся? Не на себя, не на свои способности, не на окружающих. Мы верим, что Бог тот, кем называет себя. Мы знаем это на основании слова.

0: часто бывает непросто. Мы должны сесть и окунуться в слово. Когда ситуация в жизни становится трудной, вы можете сделать что-то. Энтони был лидером поклонения. Но есть разница между тем, когда ты ведешь других, и когда поклоняешься сам. В тишине перед Господом, в покое перед Ним. Скажите Ему: «Боже, успокой мой дух, успокой мои мысли». Часто мы бежим к другим вариантам, к другим людям. Бегите к источнику. Источник — Бог. Он всегда рядом. Он создал вас и знает, когда вы пришли в мир и когда уйдете. И в промежутке между этими моментами мы можем выбрать Его. Мы можем сделать это в любой момент. В момент замешательства, растерянности, низкой самооценки, вины. Все эти вещи пытаются украсть нашу идентичность. Я рада, что кто-то посоветовал Энтони обратиться к человеку, который готов выслушать его. Я понимаю тех людей, которые что-то ищут и обращаются за советом. Иногда мы оказываемся в таком сильном замешательстве, что не можем разобраться сами. Хороший советчик не говорит вам, что делать. Он помогает вам прислушаться и отделить неправду от истины. Христа больше, чем достаточно. Он заплатил цену за вас, чтобы мы с вами могли ходить и жить с Ним, иметь мир и силу с Ним, чтобы преодолеть все, что атакует нас. И все начинается с того, что мы говорим Ему «да». Возможно, вы не принимали Иисуса Христа. Вы можете сделать это сейчас. Скажите: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Приди в мою жизнь, приди в мое сердце». Обратитесь к Источнику. Начните провозглашать вслух все то, кем Он является. Он реален. Он придет в ваш хаос и сделает из него чудо.
1: На протяжении 10 лет помощь на домашнем фронте CBN выполняет миссию помогать семьям действующих американских военнослужащих. И если вы член Клуба 700, то вот что вы сделали. Вы в партнерстве с бизнесами, церквями и капелланами оказали помощь тысячам героев нашей страны.
0: Служи тем, кто служит нашей стране. Это миссия помощи на домашнем фронте на протяжении уже 10 лет. Мы продолжаем поддерживать семьи действующих военнослужащих.
1: Если вы супруга или супруг того, кто находится на службе, вы тоже служите. И мы должны чтить вашу службу. Вы защищаете нас, а мы будем защищать вас дома.
0: Наша стратегия — сотрудничать с церквями, которые понимают нужды семей в своих собраниях.
1: В первую очередь, среди наших партнеров по местной церкви. Ведь именно в такой среде эти семьи могут найти эмоциональную и духовную поддержку.
0: Пастор Трейс Мартинес возле кэмп Пендлтон.
1: У нас нет больших ресурсов, чтобы восполнить все нужды. Да, мы можем помочь по мелочам, но помощь в масштабе помощи на домашнем фронте — это то, что нам не под силу. И когда у нас есть такой ресурс, это чудесно.
0: За свои 10 лет служения помощи на домашнем фронте в партнерстве с церквями, капелланами и служениями помогло более 30 тысячам семей военных, обеспечив их помощью больше, чем на 4 миллиона долларов.
1: Эти были чудесные 10 лет. Но давайте смотреть в будущее с вопросом: а можем ли мы удвоить, утроить эту сумму? Как мы можем послужить этим семьям, которые служат нам?
0: Местные бизнесы и всемирно известные компании присоединились к миссии помощи на домашнем фронте.
1: Мы в восторге от сотрудничества с CBN. Это чудесный момент. Мы хотели помочь этой семье, мы хотим делать то, что удается нам всего лучше. Я очень благодарен всем бизнесам, которые присоединились к нам и сказали: «Да, мы хотим участвовать в этом». Мы дадим вам серьезные скидки на наши товары и сделаем это для того, чтобы почтить действующих военнослужащих.
0: Это такие семьи, как у Мэтта и Виктории. У них были проблемы с финансами. Им нужно было выплатить кредит за учебу. Помощь на домашнем фронте заплатила за него. Это удивительно.
1: Я расплачусь. Вот это да.
0: А также Куперу и Алексис, когда у них сломались.

0: сломалась машина, ее не было смысла чинить. Помощь на домашнем фронте купила им минивэн. Большое вам спасибо.
1: Ты в порядке?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Когда землетрясение ударило по Анкориджу, Аляска, Мелдону и Керри нужно было заплатить 16 тысяч долларов за ремонт. Помощь на домашнем фронте заплатила за ремонт.
1: Аллилуйя! Мне так приятно видеть облегчение на их лицах, радость в их глазах. Они понимают, вот это да, Бог заботится обо мне.
0: 10 лет служения помощи на домашнем фронте. Мы благодарны героям Америки.
1: Если вы помогали служению помощи на домашнем фронте, спасибо вам. От имени тысяч людей, которые получили помощь, спасибо. Ваш дар изменил многое.
0: Расчесаться, одеться или поднять корзину с бельем. После падения Рэйчел Перес больше не могла сделать этого. Но однажды Рэйчел коротко помолилась и внезапно освободилась от боли. Смотрите далее.
1: Мне не нравилось, что она была в таком состоянии. Она объединяла нашу семью. Рубен Перес помнит этот день. Это произошло в 2021 году, 9 ноября. Возвращаясь домой после поездки к родственникам в Эль-Пасо, супруги прибыли в аэропорт.
0: Муж вез наш чемодан. Я зацепилась за него и упала. Боясь удариться головой, я слегка повернулась боком и ударилась плечом и бедром. И они начали сильно болеть.
1: Когда они вернулись домой, бедро Рэйчел перестало болеть, а плечо нет.
0: Боль становилась сильнее и сильнее. Дошло до того, что я больше не могла поднять руку. Мне было тяжело брать вещи.
1: Я помогал Рэйчел расчесываться, потому что она не могла поднять руку. Она не могла делать многого.
0: Я не могла поднять корзину с бельем или поставить сковородку на плиту. Мне нужно было делать это двумя руками или просить Рубина сделать что-то для меня, поднять или достать. Он помогал мне даже одеваться. У меня есть хобби, которое я люблю, но я не могла заниматься им.
1: Следующие несколько месяцев Рэйчел жила с постоянной болью. Обычные обезболивающие помогали лишь временно. Ей было все время больно. Я видел, что она была не такой, как раньше. Мне не нравилось видеть ее в таком состоянии. Рэйчел обратилась к подруге, которая была физиотерапевтом.
0: Я знала, что перелома у меня не было, и рентген, конечно же, ничего не покажет. Подруга сказала мне делать определенные упражнения, но я не могла поднять руку. Все настолько усугубилось, что от боли я даже спать не могла. Когда плечо болело, я могла лежать и вставала в 2-3 часа ночи и спускалась вниз. Я садилась и читала Библию.
1: 28 февраля 2022 года Рэйчел смотрела «Клуб 700» вместе со своей дочерью Эльвией.
0: Я надеялась, что они скажут о том, у кого болит плечо. Я говорила: «Пожалуйста, помолитесь за меня». И услышала, как Гордон сказал:
1: «Ужасная боль в плечевом суставе. Бог может восстановить, исцелить и полностью восстановить от травмы. Всякая боль может исчезнуть, и она покидает вас сейчас во имя Иисуса. Будьте здоровы».
0: Я сказала: «Вот это да! Он говорит про меня!» Я сказала: «Я принимаю это исцеление, Господи!» Я знала, что это было для меня. Я начала двигать рукой и не чувствовала боли. Я сказала дочери: «Смотри, я могу поднять руку! Я могу поднять руку!» Она тоже обрадовалась. Мы поблагодарили и прославили Господа.
1: Когда Рубен вернулся домой с работы, Рэйчел ждала его, чтобы поделиться новостями. Она сказала: «Смотри, я могу двигать рукой». В тот вечер я увидел, что Рэйчел действительно может все делать сама. Она была очень рада, что плечо не болит. Слава Богу! Боль больше не возвращалась. Сегодня Рэйчел снова ведет активную жизнь.
0: Теперь я снова могу делать то, чего долго делать не могла. Я снова наслаждаюсь жизнью. Это свобода.
1: Рэйчел просыпается с радостью, сама берет чашки, тарелки и все остальное. Я пытаюсь ей помочь, но она не позволяет. Она хочет быть той независимой женщиной, какой была всегда.
0: Все это произошло благодаря силе молитвы. Нужно верить, не сдаваться. Все это происходит во славу Божью. Нужно воздавать Ему славу. Он исцелит вас. Он сделал это для меня и может сделать для каждого. Знаете, это правда. То, что Он сделал для Рэйчел, Он может сделать и для вас. Он знает ваше имя, вашу нужду, ваше сердце. Бог знает все и знает, о чем вы просите. Мы здесь, чтобы помочь вам. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе приходить к престолу и просить во имя Иисуса. А вот что нам написала Луиза. Она пишет: «Сегодня в клубе 700, это было не сегодня, Гордон получил слово знания о том, что Бог исцеляет суставы в правой руке. Я помню это. Я уже несколько дней не могла сложить пальцы в кулак. Я приняла слово знания и сразу же сделала это. Я славлю Бога за исцеление. Я хотела сообщить вам об этом. Спасибо, Луиза, мы очень рады».
1: Вот что пишет Сесиль. 18 сентября 2023 года Терри получила слово. «У вас проблемы со слухом. Бог исцеляет вас просто потому, что любит вас». Разве это не чудесно? «Просто потому, что любит вас». Это слово было для меня. У меня некоторое время были проблемы со слухом, но вчера Бог исцелил меня.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу. «Просто потому, что Он любит вас». Разве это не чудесно? Вы не можете заслужить Его любовь, исцеление. Вопрос не в том, насколько хороши ваши молитвы, или сколько дней вы постились, сколько стихов из Библии можете прочитать на память, сколько уроков воскресной школы посетили. Все это хорошо, но эти вещи не дают вам права на исцеление. Почему? Потому что исцеление — это дар. Если вы получили исцеление, то, как говорил сам Иисус, «Даром получили, даром давайте». Разве это не чудесно? Вы можете дать его. У меня было чудо исцеления. Я умирал от церебральной малярии. У меня отключились почки, пожелтели зрачки и вся кожа. Я был при смерти. Но это был еще не конец. Бог поднял меня и кое-что сказал. Я услышал Его голос, и каждая клетка моего тела завибрировала. Он сказал: «Встань и возьмись за работу, потому что я исцелил тебя». Как чудесно рассказывать истории о том, как живой Бог хочет протянуть руку к вам с небес. Почему? Потому что Он любит вас. Примите Его любовь. Просто примите Его слово. «Я исцелил твои болезни». Он прощает беззаконие и исцеляет болезни. Давайте благословлять Его. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его». Будем молиться. Господь Всемогущий, мы приходим к Тебе. Ты благословляешь нас своей любовью. Ты возлюбил нас всех. Ты отдал Иисуса. Господь, мы верим в жертву Твоего Сына. Мы верим в Его кровь, которая была пролита за нас. Мы верим, что ранами Его мы исцелились. Мы верим, что Он заплатил цену, что завеса разорвана, и мы можем смело приходить к престолу благодати, к трону милости, чтобы получить милость. Господи, мы просим и принимаем все, что Ты имеешь для нас. Благослови нас сейчас. Во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
0: Есть кто-то, у кого покалывает вокруг рта и зудят губы. Вы также чувствуете зуд в руках. Я не знаю, возможно, это проблема с сердцем или с кровью. Бог исцеляет вас. Все это уйдет во имя Иисуса, и вы больше не будете страдать от этой проблемы.
1: Кто-то из вас получил спортивную травму. Ваше правое плечо завязано. Возможно, ушиб или перелом, я не знаю. Бог знает, и вы знаете. Вы знаете, что это про вас. Вы ощущаете боль от плеча и до локтя. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваше плечо. Оно будет полностью здоровым, словно ничего и не было. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны. Пусть всякая боль покинет вас сейчас. Во имя Иисуса. Сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте рукой, расправьте плечи, вы поймете, что это про вас и что теперь вы исцелены.
0: Кто-то также чувствует, как утихает боль. Вы повредили грудь, и она болит. Бог исцеляет вас. Он исцеляет, а не просто убирает боль. Он полностью исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Я ощущаю, как у наших зрителей растет вера. Проявите ее, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и скажите: «Исцелись и будь здорова». Аминь и аминь. А закончим мы на стихе из Псалмов. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня».

Я хочу поговорить с вами об отделении во имя лучшей участи. В Писании говорится о гумне, месте, где пшеница отделялась от шелухи. В те дни не было машин, и пшеничные снопы клали на землю и водили по ним крупный скот. Ценная часть зерна отделялась от шелухи и после этого могла быть использована в пищу и для выпекания хлеба. У земледельца мог быть большой урожай, но если он не отделит зерно от колосьев, то не сможет выжить. Точно так же и с нами. Если что-то не прошло через подобный процесс, то, скорее всего, в нем будет мало ценности и пользы. Чтобы высвободить всю полноту нашего потенциала, Бог будет проводить нас через гумно. Мы начинаем как пшеничные снопы. В нас есть потенциал, семена величия, ценность. Но проблема в том, что у всех нас есть и шелуха. Наряду с ценным зерном, в нас может быть гордость, эгоизм и неуверенность. Если Бог не проведет нас через гумно, то мы не станем тем, кем Он определил нам быть. Богу нужно отделить нас от всего бесполезного, что тянет нас назад, и сохранить в нас только самое ценное. Если бы пшеница могла говорить, она бы сказала: «Я не хочу, чтобы животные ходили по мне, мне больно и некомфортно, оставьте меня в покое». Но земледелец знает, что без отделения пшеница станет бесполезной. Иногда мы думаем так: «Почему я снова застрял в пробке? Почему этот человек не поблагодарил меня? Почему я потерял друга?» Мы не понимаем, что мы находимся на гумне, то, что нам кажется,

становится провалом и разочарованием. Нам это не нравится, нам неудобно. Но иногда именно Бог определил этому случиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, пребывайте в мире, и вы будете очищены. То, что тянет вас назад, уйдет. Как пшеница, вы станете более ценными. Этот сотрудник, который постоянно действует вам на нервы, постоянно выставляет вас в плохом свете, пока вы будете позволять этому расстраивать вас, портить вам весь день, вы будете топтаться на месте. Но когда вы признаете, «Я нахожусь в месте очищения, и пришло время подняться выше, я буду пребывать в мире, пока Бог сражается за меня». Когда у вас будет такой подход, даже если ситуация не поменяется, вы изменитесь и станете лучше. В Писании сказано, «Огнем страданий испытанная вера». Мы не можем молитвой отогнать все трудности. Будут происходить события, которых вы не понимаете. Потери, предательство друзей, отказы в повышении. Поймите, что вы находитесь на гумне. Несмотря на то, что там некомфортно, если у вас будет правильное отношение, вы выберетесь оттуда очищенными, более ценными и отделенными от всего, что тянет вас назад. Я ориентированный на цель человек, и мне никогда не нравилось ждать. Но похоже, чем более нетерпеливым я был, тем чаще оказывался в ситуациях, не оставлявших мне выбора, и я не думал, что Бог вводил меня в них, но был уверен, что это враг пытается замедлить меня. Я пытался отмолиться от пробок на дорогах, от медленных водителей, от задержек в пути. Я молился, чтобы Виктория одевалась быстрее, чтобы дети собирались вовремя. Неудивительно, что это не срабатывало. Я молился против того, что Бог установил. Он любил меня слишком сильно, чтобы ответить на эту молитву. Я хотел, чтобы Бог изменил ситуацию, а Бог хотел, чтобы ситуация изменила меня. Возможно, и вы сегодня лежите на гумне и сражаетесь с тем, что вам не нравится. Почему бы вам не посмотреть на это по-новому? Вы не были бы там, не нуждаясь Бог в этом. Это может быть неблагим, но Бог знает, как использовать это вам во благо. Вместо того, чтобы жить в расстройстве, унынии и горечи, отнеситесь к этому иначе. Мне это не нравится, но я знаю, что нахожусь на гумне. Меня очищают, я становлюсь лучше и поднимаюсь выше. Одним воскресным утром, когда наши собрания проходили в старом помещении, я собирался в церковь. Я хотел приехать на 30 минут раньше, чтобы просмотреть свои записи и подготовиться. Но когда я подъехал к главному перекрестку в моем районе, все было заблокировано из-за марафона. Его проводят каждый январь. Тогда я решил выехать с другой стороны района, но и там было перекрыто. Я попробовал и так, и этак. Выезда не было. Я был расстроен. Я поехал на главный перекресток и сказал полицейскому, который там стоял, «Мне нужно попасть в церковь, но я не могу выехать». Все, что ему нужно было сделать, это сдвинуть один конус и дать мне проехать. Утро воскресенья, ни машин, ни людей. Он ответил, «Я узнаю, что можно сделать», и обратился к своему начальнику на перекрестке. Еще до того, как он что-либо сказал, тот начал отрицательно качать головой. Он даже не услышал, о чем я спрашивал. Может, я хотел подарить ему новую машину, а он отказывался. Я развернулся и расстроенным проехал на другой конец района. 15 минут спустя я нашел маленький переулок и выехал. Что интересно, когда я приехал в церковь, Виктория уже была там. Она выехала на 30 минут позже меня. Я спросил, «Как ты доехала так быстро?» Она ответила, «Обычным путем, перекресток был свободен». Друзья, Бог знает, как дать вам оказаться в нужном месте. Если Он ставит вас там, не боритесь с этим. Примите это и пребывайте в мире. Виктория обычно всегда расслабленная, спокойная. У нее нет проблем с нетерпеливостью, но много проблем с другими вещами.
Я не единственный грешник в семье. Что я хочу этим сказать? Если мы сотрудничаем с Богом и позволяем ситуации изменить нас, вместо того, чтобы пытаться изменить все, что нам не по душе, мы не будем должны проходить одно и то же испытание снова и снова. Мне приходилось снова и снова застревать в пробках. Как видите, некоторые изменения не приходят быстро. Бог сознательно ставит нас в такие ситуации, в которых мы будем расти. Правильный подход. Если Бог привел меня туда, значит, мне это нужно. Я буду хранить хорошие отношения, а не сражаться с этим. Я выйду из этого более ценным. В Писании трое еврейских юношей не склонились перед золотым истуканом. Царь весьма расстроился и приказал бросить их в раскаленную печь. Им связали веревками руки и ноги и бросили в печь. Но единственное, что сгорело в огне, это связывавшие их веревки. Огонь не остановил их, но отделил от того, что ограничивало их. Подобно этому, когда оказываетесь в огне, вы можете пребывать в мире, зная, что Бог не допустит разрушения того, что вам нужно. Эти трудности не сокрушат вас, не изуродуют и не поразят. Все, что они сделают, это сожгут то, что ограничивало вас. Отделят все, что не является лучшим с точки зрения Бога для вас, и вы будете готовы подняться на следующий уровень. В Писании мы постоянно видим этот принцип. Все великие герои веры вынуждены были проходить гумно. Помните Петра? Он был вспыльчивым и грубым. Он сказал Иисусу: «Я никогда не отрекусь от тебя, буду твоим учеником в радости и горе». Но когда он оказался на гумне, то в одно мгновение отрекся, что знал Христа. Когда вы находитесь под давлением, становится ясно, что внутри вас. Тогда и вскрывается всякая нечистота. Если вы согласитесь с Богом и позволите Ему очистить вас, вы станете лучше. Так произошло и с Петром. Однажды на его служении 3000 человек обратилось к Господу, как говорит нам Библия. Он был настолько силен, что даже его тень исцеляла людей. Моисей, еще будучи юношей, знал, что должен будет освободить народ Божий. Эта мечта жила в его сердце. Но, не дождавшись Божьего времени, он попытался сделать это своими силами. Он закончил тем, что убил человека и вынужден был бежать, чтобы спасти свою жизнь. 40 лет он провел на окраинах пустыни. Казалось, что всего одна ошибка полностью разрушила его судьбу. Но Бог не списал его. Он поместил его на гумно, чтобы очистить от шелухи. Когда ему было 80 лет, о нем было сказано, что это самый кроткий человек на земле. Бог сказал: «Моисей, я не забыл о тебе». Пребывание на гумне могло не понравиться тебе, но хорошая новость в том, что это приготовило тебя к полноте твоей судьбы. Моисей, в конце концов, вывел израильтян из рабства и ввел в обетованную землю. Всего этого не произошло бы, не будь этого гумна. В 6 главе книги Судей говорится о времени, когда израильтяне сеяли семена, поливали и обрабатывали землю, но когда наступало время жатвы, приходили враги и забирали их урожай. И Бог поднял человека по имени Гидеон, чтобы тот что-то сделал с этим. Проблема была в том, что Гидеон был неуверенным. Он не думал, что способен на что-то великое. Чувствуя себя несостоятельным, он не исполнил бы свое предназначение. Бог не сказал: «Жаль, Гидеон, тебя ждало великое будущее, но все это тянет тебя назад, и я не могу использовать тебя». Но Бог никогда не оставляет нас там, где мы есть. В этом и состоит смысл гумна. Бог помещает нас в ситуации, чтобы отделить то, что сдерживает нас. Бог сказал Гидеону: «Я хочу, чтобы ты повел народ и победил эту армию». Гидеон сказал: «Боже, как я смогу сделать это? Я наименьший в доме отца моего». И интересно, где Гидеон сказал эти слова? Он прятался на гумне. Он чувствовал себя слабым, недостойным, пятящимся назад. Бог позвал его: «Муж сильный и отважный, ты сможешь осуществить это задание». Я могу только представить себе, как что-то вдруг переполнило его, прячущегося. Знаете, что он сказал?
Я не слабый, я не поражен, я дитя Всевышнего Бога. Сразу после этого страх покинул его, ограничения упали. Гумно отделяет то, что ограничивает вас. На гумне Бог взгревает ваши дары. Вы слышите слова веры и победы над своей жизнью. Гидеон был доволен тем, что прятался, пытаясь выжить. Бог сказал: «Гидеон, это не твоя судьба. Ты не будешь позволять врагам отнимать твой урожай до конца жизни. Встань и разберись с этим». Заметьте, пребывание на гумне не должно стать постоянным. Бог говорит нам то же, что и Гидеону. Ты достаточно долго находился на этом гумне. Настало время взять то, что принадлежит тебе. Отбрось разочарование, малые ожидания и неверие людей. Не люди, но Бог определяет твою судьбу. Вас ожидает великий урожай. На нем написано ваше имя. Не позволяйте врагу продолжать отнимать то, что принадлежит вам. Вы муж сильный и отважный. Или вы сильная и отважная женщина. Как Гидеон, вы оснащены, исполнены силой и помазаны. Вы вполне способны выполнить ваши задания. Все мы проходим некоторый опыт гумна. Не потому, что Бог забыл о вас, наказывает вас или закончил с вами. Наоборот, причина, по которой вы переживаете трудности, это потому, что Бог готовит вас. Он знает, на что вы способны. Поэтому Он убирает то, что сдерживает вас. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. Вы выйдете очищенными, обработанными, более сильными и зрелыми. Вы будете более уверенными и будете больше доверять Богу. И не жалуйтесь на трудные обстоятельства и на то, что кто-то сделал вам. Это гумно не уничтожит, но поднимет вас. 1 Паралипоменон 13, Ковчег Завета. В нем было присутствие Божье. В тот период он стоял в забвении в определенном месте. У Давида возникло желание привести его обратно в Иерусалим. Он сказал своим людям построить специальную повозку, очень осторожно поместить туда ковчег и доставить по назначению. Он был очень рад, что ковчег возвращается. Все шло отлично, пока валы не споткнулись на дороге. Ковчег начал падать, и один человек решил поддержать его. И когда он прикоснулся к нему, то мгновенно погиб. Давид настолько расстроился и опечалился, что не мог идти дальше. Он не мог понять, как так случилось. Он же делал правильные вещи, а Бог лишил жизни одного из его друзей. Он сдался в своей миссии и оставил ковчег в ближайшем доме. Давид не знал, что эта задержка была спланирована Богом. В Писании сказано, что валы споткнулись возле гумна. Давид думал, что это провал, но Бог направлял его шаги. Как пшеницу отделяют от шелухи на гумне, так же и Бог использовал эту ситуацию, чтобы очистить Давида. Иногда у нас все идет отлично, жизнь прекрасна, но затем мы спотыкаемся, теряем любимого, отношения не складываются, бизнес рушится. И мы не понимаем, что же происходит. Но, как и у Давида, эти ухабы на дороге не случайны. Они происходят возле гумна. Когда вы выйдете оттуда, вы не будете прежними, вы будете очищены. Будет больше зерна и меньше шелухи. Оглянитесь на свою жизнь, на времена, когда вы росли, когда поднимались выше, становились более уверенными. И это не происходило так, как вам хотелось бы. Нет, это были времена остановок в пути. Вы могли не видеть этого, но вы были на гумне. Бог использовал это, чтобы очистить вас, и вы стали лучше. 3 месяца Давид был подавлен. Сидел на обочине. «Боже, что-то не так пошло. Боже, я и не думал, что потеряю кого-то в пути. Но гумно — это место, где умирает что-то старое, чтобы могло родиться новое». Эти трудности не конец.
развод, потеря, ребенок, разбивающий ваше сердце. Ваша история так не закончится. Что-то могло умереть в вашей жизни, дружба, цель, мечта. Но единственная причина, почему оно умерло, — дать жизнь тому новому, что хочет сделать Бог. Иногда вы должны лишиться чего-то, чтобы обрести лучшее. Богу нужно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую, более широкую. Гумно — это место не только отделения, но и приготовления. Если бы Давид привез ковчег в Иерусалим без этой задержки на дороге, ему было бы некуда

его поставить, могло пострадать еще больше людей. В 16 главе сказано, что он пошел и приготовил место для ковчега. Когда вы спотыкаетесь в пути, Бог не только отделяет вас от того, что тянуло вас назад, но и готовит к тому, что будет в будущем. Есть что-то, что Бог уже приготовил для вас, но если бы Он дал вам это прямо сейчас, вы бы не справились с этим. Он взращивает вас, делает зрелыми, тренирует, чтобы вы были готовы, когда придет ваше время. Давид думал, что все кончено. 3 месяца он страдал, печалился и думал, что никогда не сможет осуществить задуманное. Однажды он решил посмотреть на дом, в котором все это время стоял Ковчег Завета. Он заметил, что эти люди стали успешны, наполнены благостью Божией и процветали, и что-то воспрянуло в нем. Новый огонь, страсть к жизни. Он сказал: «Боже, я передумал. Я возвращусь в дело и совершу то, что ты хочешь». Возможно, и вы споткнулись в пути, и это выбило из вас силу духа. Вы, как Давид, уже не верите, что сможете осуществить свои мечты и выполнить предначертанное. Но это гумно не уничтожает, а приготавливает вас. Вы могли лишиться чего-то, но приготовьтесь, вы получите что-то гораздо более ценное. Бог готовит вас к чему-то удивительному. Восстановите свой огонь, свою страсть к жизни. Праведник может упасть 7 раз, и Господь поднимет его. Вы могли упасть, но настало время подниматься. Вы приготовлены, оснащены, очищены. Бог завершит то, что начал в вашей жизни. Давид так и сделал. В Писании говорится, что он доставил ковчег в Иерусалим с великой радостью. 2 недели до этого он не думал, что когда-либо будет улыбаться. А теперь он исполнен радости, поет и танцует, видя, как осуществляется его мечта. Когда мы спотыкаемся, враг всегда нашептывает: «Твои лучшие дни миновали. На этом все. Ты пережил так много. Не верьте этой лжи. То, что вы потеряли, даст рождение чему-то новому, что хочет сделать Бог. Даже если вы потеряли любимого, не сидите в печали до конца дней. Эта потеря не стала неожиданной для Бога. Вы можете почтить их память, сделав что-то хорошее. Если бы ваши любимые были здесь, они сказали бы: «Начни заново, мечтай о новом». «Двигайся вперед!» Когда мой отец отошел к Господу, я не понимал, как из этого можно вынести что-то хорошее. Я потерял очень дорогое, моего отца, которого я любил и по которому скучал. Но в этом процессе я обрел новое. Я обнаружил дары и таланты, о которых не подозревал. Я не знал, что смогу стать служителем Слова. Будут времена, когда придется потерять что-то, чтобы обрести то, что будет нужно для следующего уровня. Я не хотел терять отца, мы не хотим переживать эти разочарования и неудачи, но мы должны доверять тому, что Бог знает, что делает. Я знал, что мой отец осуществил свои цели, совершил свое поприще. Бог никогда не забирает что-то, не давая взамен чего-то лучшего. В сложные времена вы можете не заметить этого, но если вы пребудете в вере и не позволите разочарованию и горечи испортить вам жизнь, то, как Давид, как я, вы выберетесь снаряженным и приготовленным для следующего уровня. На этом гумне, которым стала потеря моего отца, Бог отделил от меня то, что удерживало меня. Боязливость, неуверенность, страх. Я боялся стоять перед людьми, но в том огне эти ограничения сгорели. Это произошло не в хорошие времена, а в сложные периоды жизни. Мы с отцом были лучшими друзьями. 17 лет я работал с ним рядом на вторых ролях. Мы вместе путешествовали по миру, и внезапно его не стало. Мне кажется, что иногда Бог проводит вас через период одиночества. Это то время, когда вы можете стать ближе с Богом. Силы и привязанность, которые вы отдавали этому человеку, теперь вы направите на Бога. Без этого одиночества у вас не будет глубины посвящения и характера. Не сражайтесь с периодом изоляции. Если вы примете его, он раскроет в вас что-то, что вы не получили бы другим путем. Иисус сказал об этом так: «Мой отец – виноградарь. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отрезает». Бог будет убирать из нашей жизни то, что не подходит нам.
и мешает двигаться.

двигаться вперед. Он убирает ветви нетерпеливости и неуверенности, отдаляет из нашего окружения тех, кто тянет нас назад. Но далее он говорит, что всякую ветвь, приносящую плод, он обрезает, чтобы она принесла больше плода. Это говорится о временах обрезания нашего опыта. Иногда это непонятно. «Боже, все же было в порядке, и вдруг я лишился крупного клиента. Почему мой друг оставил меня? Почему мой ребенок ранил меня в самое сердце?» Как видим, иногда мы делаем все правильно, но происходит то, что неправильно. Нам не привыкать фокусироваться на трудностях и обрезании, но единственная причина, по которой Бог обрезывает нас, чтобы мы приносили больше плода, чтобы мы могли подняться выше. У нас дома возле дорожки есть растения в высоту 50 сантиметров. По сути, куст у дорожки. Пару месяцев назад ее обрезали до 10 сантиметров. И вид у этого растения был довольно жалкий. Это был не очень хороший день для моего сада. Садовник погубил растение. Пару дней назад мы с Викторией вышли в сад и заметили, что это растение стало выше, гуще и здоровее. Раньше оно никогда не было таким. Я был удивлен, что всего за пару недель оно вытянулось так высоко. И вот ключ. Этот человек оказался опытным садовником. Он знал, когда и сколько нужно обрезать. Одно и то же правило неприменимо ко всем. Он внимательно изучает каждый куст, и у каждого есть свои времена и сроки для обрезания. Точно так же и Бог. Он опытный садовник. Он никогда не обрезает, не устраняет и не забирает ничего, пока не наступит правильное время. Иногда мы думаем: «Боже, у меня ничего не осталось, все так плохо. Почему ты забрал моего папу, мой бизнес?» Но Бог знает, что делает. Единственная причина, по которой Он обрезает вас, чтобы вы приносили больше плода. Если Он не обрежет вас, вы не будете довольны тем, где находитесь. Бог не хочет, чтобы вы застряли. У Него есть новые уровни. Не надо думать, что обрезания будут часто, но в трудные и неуютные времена напоминайте себе, это для того, чтобы еще лучше расти и процветать. Друзья, у всех нас бывают препятствия на пути. Времена, когда мы оказываемся на гумне. Это время может быть неприятным, но это делает вас лучше и тренирует вас. Вы чего-то лишились? Приготовьтесь. Вы получите что-то намного лучше. Я верю и провозглашаю, что вы преодолеете препятствия, и в вас будет меньше шелухи и больше пшеницы. Вы будете очищены, станете сильнее и будете готовы к полноте в своей судьбе. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не можем закончить эту передачу, не дав вам возможность принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каное Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Привет, Юля.
1: Привет, друзья.
0: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
1: О пути нашей жизни.
0: Поиска счастья или чего-то большего?
1: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
0: Как найти себя.
1: Ну, отчасти да.
0: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо, Вадим.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сегодня у нас достаточно интересная тема. Она была и является до сих пор актуальной для меня. И вот недавно в новом ракурсе для себя тоже с новой стороны посмотрела, потому что жизнь продолжается, путь продолжается, каждый день мы делаем какие-то решения, и каждый день перед нами встает вопрос, а как же сделать правильный выбор? И очень важно, хотела бы обратить внимание, что вот мы уже имели встречи, да, на которой я с самого начала ставила вопрос, кто мы и для чего мы? Вы знаете, если мы первоначально не ответим на этот вопрос, то мы можем не продвигаться дальше. Если же вы уже прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другое остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что

в чем мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия. Потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке. Вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нету вот возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать, то когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились, а зачем же это человеку нужно? Для чего вот этот путь нужно продолжать? И что вы ожидаете в конце? Поэтому мотивация вот, в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Но вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Масло, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек, пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет основание пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворить свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности – а вы не этого ищите, вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть то мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие — это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь.

я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи, сразу скептики порой говорят: хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит: «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать?» Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам царствия твоего, потому что иначе мне не будет хватать там на кров, на еду, на питье, да. И поэтому Господь говорит: если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не заботьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду, мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «Для меня не проблема, манна, идите, собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение: о моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут. Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит: я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно, спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь. Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, у нас нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только казалось бы, вот оно, и оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей,

усилий, Господь говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребность.

И часто люди сегодня очень большая проблема. Я консультирую людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят: у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя. Господь опять предлагает: ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает: ищите прежде Царствия моего. Он говорит: если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды, это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит: любите друг друга. И как узнают, что мы его ученики? Как возлюбил вас, так и вы возлюбите друг друга. И так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят. Заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят. На работе, дома, в семьях. Имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит: как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал: издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение. Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но он... Кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам

доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли. Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих». Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда бегло прочитывая, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях моих»? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет, это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет: «Служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом». Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, Судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, что когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем, и радость от этого переполняющая, и любовь, которую Он дает, и как на нее откликнуться правильным образом, да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому Он имеет право сказать следующие слова: «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда Он совершил свою великую жертву на Голгофе, Он показал, что Он выкупил нас, показал свое право над нами, как Его творением вновь. И Он говорит: вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят. И Господь говорит: так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании чего-то нового, самопостижении и так далее.

Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на Его Царстве. Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания. Вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер, да, что... Вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот прокормить себя, да? И человек, может быть, идет вразрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, такую ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого, вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим? Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот это все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие, ну, как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыня. Этого просто нет места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь? Исследуйте, что движет вами. Вот там та мотивация, да? То есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление. Когда вы устали, когда все идет не так, у вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу, и у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности? Желание самореализации вот любыми путями? То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина.
он ведь может разбиться.

Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, а, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце, он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. У него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которую я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю, Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так, но если так, то хорошо. И тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы и, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И вот не бояться позволила лишь только... Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и
дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то моменты мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас, только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы вы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель вот уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить. В принципе, Господь желает нас всегда вести лучшим путем. Но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да, иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. Они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там, то не произошло того бы, что я пережила здесь.

Отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни, он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, в псалме поется, то, что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона, потому что Он есть путь и истина, и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Ну, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят... Вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят, ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг и не уступлю, то наши отношения развалятся просто. Пусть развалится. Господь говорит, не прелюбодействуй. Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются. Потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство. Не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, имеет, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу. Будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то вот, телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими. На то, чтобы постигать Бога. На то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, оно, так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто

0: рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений.
1: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: Слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит, когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
1: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце, но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло.
1: Он не хочет, волю.
0: Но Он дает нам право выбора. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже вот в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? Вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: О, ну такие вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я, знаете, часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общение, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренние и честные. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
1: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Ну нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности, и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, ну, я приведу пример, это такой, ну, может быть, очень... Послушайте, в общем, сами поделите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что там затянуло все тучами, это было, дело было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно надолго. И я думаю, я и так часто, вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, пожалуйста, пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, не было тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, и мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора, да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву. А иногда Господь говорит: no way, никак, ни за что. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал, и когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. Я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
1: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть... жуликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь. ставить там позвоночки куда нужно, да, или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, как Он хочет нас вести.
1: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.

0: 2 weeks ago,
1: 2 недели назад,
0: we had this big meeting in main stage.
1: У нас было большое собрание общее в main stage.
0: When we tried to at least try to gather the whole church in one meeting.
1: По крайней мере, мы пытались собрать всю церковь воедино.
0: That of course not possible to gather everybody, but we were 4,000 people.
1: Но не всех, конечно, мы смогли, но 4,000 человек были.
0: And it's always great also to see also the different campuses that we have and filiali.
1: И так здорово, когда у нас различные кампусы и филиалы собраны вместе.
0: And the national branch.
1: И национальные ветви.
0: And it was a really good time.
1: Это было прекрасное время.
0: And I said on that meeting,
1: и я сказал на том собрании,
0: that we would take two weekends at the end of October and speak about the letter, the Paul's letter to the Galatians.
1: И я говорил, что мы возьмем 2 недели в конце октября и будем говорить о послании к Галатам.
0: And we do this, have done it for many years in October.
1: Мы делали это на протяжении многих лет в октябре.
0: That we have taken a book in the Bible and studied during the whole month.
1: Когда мы брали какую-то книгу в Библии и изучали ее на протяжении месяца.
0: I mean, that's a good thing to do.
1: И это прекрасно.
0: Not just read kind of chapter by chapter,
1: не просто читать главу за главой,
0: but try to penetrate, you know, sometimes one of the book in the Bibles,
1: но пытаться погрузиться в какую-то главу, в книгу в Библии,
0: and to penetrate the book,
1: и просто погрузиться в нее, раствориться в ней,
0: you know, what was the historical context,
1: какой исторический контекст был,
0: was this letter written, and what's the background of this book,
1: почему было написано это письмо, какой бэкграунд у этого письма.
0: We do this also to revive our interest in reading the Bible.
1: Мы также пытаемся возбудить это желание читать Библию.
0: So now we had the youth conference in the middle of the month.
1: И вот у нас посреди месяца была молодежная конференция.
0: So we decided this year to take 2 weekends.
1: И мы решили, что 2 выходных мы возьмем в этом году.
0: Last weekend and this weekend.
1: Прошлые выходные и текущие.
0: And dive into the Paul's letter to Galatians.
1: Просто погружаясь в послание Павла к Галатам.
0: And last weekend we had a guest speaker, Pastor Сергей Сухов.
1: И пастор Сергей Сухов был на прошлых выходных.
0: And I told him what I wanted him to preach about.
1: И я сказал ему, о чем я хочу, чтобы он проповедовал.
0: And he did that very well.
1: И он хорошо справился с заданием.
0: Amen. So he spoke about.
1: И он говорил о
0: Paul wrote to the churches in Galatia.
1: Как Павел писал к церквям в Галатии.
0: That we are saved not by deeds but by grace.
1: Что мы спасаемся не делами, но благодатью.
0: And we are free from the law.
1: И мы свободны от закона.
0: And now I'm going to continue today.
1: И сегодня я хочу продолжить.
0: And speak about the last part of the letter to the Galatians.
1: И говорить о последних заключительных частях книги Галатам.
0: And I want to encourage you.
1: Я хочу вдохновить вас.
0: After this Sunday, read the letter to the Galatians.
1: После этого собрания прочитать послание Галатам.
0: And revive also what we have been speaking about.
1: Чтобы это ожило в вас, о чем мы говорим.
0: Because this is a letter so full of life.
1: Потому что это письмо настолько полно жизни.
0: And I call my message today.
1: И я назвал сегодняшнее послание.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: Walk in the Spirit.
1: Поступайте по духу.
0: So let me just repeat now.
1: Позвольте мне повторить сейчас.
0: What we started with last weekend, what Pastor Сергей Сухов spoke about.
1: О чем мы начали на прошлых выходных, о чем пастор Сергей Сухов говорил.
0: That Paul said in Galatians 4:7.
1: Павел говорит в Галатам 4:7.
0: Therefore, you're no longer a slave but a son.
1: То, что ты уже не раб, но сын.
0: And that's also where I started my message in main stage.
1: Это то, с чего я начал свое послание в main stage.
0: You are a son in the house.
1: Что ты сын в доме.
0: If you have received Christ,
1: если ты принял Христа,
0: you are forgiven.
1: Ты прощен.
0: You received home to the in the kingdom of God.
1: Ты принял, приобрел этот дом в Царстве Божьем.
0: You're not a slave of sin.
1: Ты не раб греха.
0: You're not a slave of fear.
1: И ты не раб страха.
0: And Paul continues and he teaches about this.
1: И Павел продолжает и учит об этом.
0: Galatians 3:13.
1: Галатам 3:13.
0: He says Christ has redeemed us from the curse of the law.
1: Христос искупил нас от проклятия закона.
0: And what's the curse of the law?
1: Какое было проклятие?
0: That's the hopeless efforts to try to be good enough so God will receive you.
1: Что это безнадежные проблемы, сложности пытаться заполучить благодать Бога.
0: You will never be good enough.
1: Что ты никогда не будешь достаточно хорош.
0: You need a savior.
1: Тебе нужен спаситель.
0: And the curse of the law.
1: И проклятие закона.
0: That when men try to earn their salvation by their deeds.
1: Когда человек пытался заполучить свое спасение путем дел.
0: Which is hopeless.
1: Безнадежный.
0: Because in the days of Paul.
1: Потому что в дни Павла.
0: Already then there were people preaching.
1: Когда люди проповедовали.
0: You know, some they said is believing Jesus is good.
1: И кто-то говорил, что кровоточие Иисуса это хорошо.
0: To believe in him is good.
1: И верить в него это хорошо.
0: But it's not enough.
1: Но это недостаточно.
0: You also need to be circumcised.
1: Тебе также нужно обрезаться.
0: And keep the law of Moses.
1: И сохранять закон Моисея.
0: And then you will be saved.
1: И тогда ты будешь спасен.
0: And Paul said no.
1: И Павел говорит нет.
0: It is not like that.
1: Не так это.
0: circumcision will not save a man.
1: Что обрезание не спасет человека.
0: Only one thing.
1: Только одно.
0: That's faith in Jesus Christ.
1: Это вера в Иисуса Христа.
0: And then you will be saved by His grace.
1: И ты будешь спасен Его благодатью.
0: And not by your deeds.
1: И не своими делами.
0: Galatians 5:1.
1: Галатам 5:1.
0: Paul says like this.
1: Павел говорит следующее.
0: Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free.
1: Для свободы Христос освободил нас.
0: And he speaks about the liberty.
1: И он говорит о свободе.
0: From the law.
1: От закона.
0: I'm not saved by my deeds.
1: Что я не спасаюсь своими поступками.
0: I'm not saved because I keep the law.
1: Я не спасаюсь потому что храню закон.
0: No, I stand fast in the freedom.
1: Но я стою твердо в свободе.
0: That I'm a child of God.
1: Что я дитя Божье.
0: Because of the blood of Christ.
1: Из-за крови Христа.
0: Because of what He has done for me.
1: Из-за того что Он сделал для меня.
0: And nothing else.
1: И ничего больше.
0: If you believe that also.
1: Если вы верите в это также.
0: Let's praise the name of the Lord.
1: Давайте
0: together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. So that's where we started.
1: И вот с этого мы начали.
0: But
1: но
0: when we come to chapter 5,
1: когда мы приходим к пятой главе,
0: Paul also he directs our attention in this letter.
1: Павел также обращает наше внимание на это послание.
0: To what he says in chapter 5 and verse 13.
1: О чем он говорит Галатам 5:13.
0: And he says like this.
1: И следующее.
0: For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
1: Братья мои, вы призваны к свободе, так не злоупотребляйте же этой свободой и не идите на поводу вашей греховной природе, а наоборот, служите друг другу с любовью.
0: Because listen to me.
1: Послушайте меня.
0: Paul understood.
1: Павел понимал.
0: That what he now had taught.
1: О чем он сейчас учит.
0: About freedom from the law.
1: О свободе от закона.
0: Could be misused by people with wrong motives.
1: Можно использовать неправильно, если мотивы у людей искажены.
0: And they would say.
1: И они скажут.
0: You know well. Since I'm saved by grace.
1: Ну, с тех пор, поскольку я спасен по благодати.
0: Sin is not a big issue any longer.
1: Тогда грех уже не имеет, в принципе, никакой природы.
0: I'm already a child of God.
1: Я уже дитя Божье.
0: So I can go on doing what is wrong.
1: Поэтому я могу делать то, что неправильно.
0: And it will not really matter.
1: И это не будет иметь никаких последствий.
0: Some said so.
1: И кто-то говорил так.
0: In the first generation.
1: В первом поколении.
0: And this heresy.
1: И вот эта ересь.
0: Has popped up in the church of history many times.
1: Она возникала в истории церкви многократно.
0: And it's still also today you can find preachers saying this.
1: И по-прежнему сегодня ты можешь найти проповедников, которые проповедуют так.
0: If you say you don't need to, you know, think about the Ten Commandments.
1: Если ты говоришь, тебе не нужно думать о десяти заповедях.
0: You don't need to confess your sins.
1: Тебе не нужно исповедовать свои грехи.
0: And that's why Paul is ending the letter.
1: И вот почему Павел заканчивает послание.
0: By saying this.
1: Говоря следующее.
0: Let your freedom not be an opportunity to refresh.
1: Пускай эта свобода не будет поводу к угождению греховной природе.
0: Serve one another in love.
1: Но служите друг другу с любовью.
0: Today,
1: поэтому сегодня
0: we need to establish some of the cornerstone of doctrines of the Christian church.
1: Нам нужно установить краеугольные камни доктрины церкви истории.
0: So we know where we stand.
1: Чтобы знать на чем мы стоим.
0: And we know what God says about our lives on the earth.
1: И мы знаем, что Бог говорит о наших жизнях здесь на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: About freedom and moral responsibility.
1: О свободе и о моральной ответственности.
0: About grace and holiness.
1: О святости и о благодати.
0: Amen. So let me then first now.
1: Позвольте мне сейчас.
0: Just establish three truths.
1: Просто основать три истины.
0: About what we believe.
1: О чем мы верим?
0: And what the doctrines of the Christian church.
1: И о чем доктрины христианской церкви?
0: So number one.
1: Говорят, первое.
0: Again.
1: Снова.
0: We are saved by grace.
1: Мы спасены по благодати.
0: We are not saved by our deeds.
1: Мы не спасены по нашим делам.
0: There is nothing that you can add to what Jesus has done for you on the cross.
1: Нет ничего, что ты мог бы добавить к тому, что Христос сделал на кресте уже.
0: It is not like He did something.
1: Это не то, что Он что-то сделал.
0: And then you need to do the rest.
1: А тебе нужно остальное доделать.
0: No.
1: Нет.
0: Salvation is not a cooperation between God and man.
1: Спасение — это не сотрудничество между Богом и человеком.
0: God saves.
1: Бог спасает.
0: And God saves alone.
1: И Он спасает только Он.
0: Аминь. Давайте воздадим Ему славу еще один раз. He saves a man.
1: Он спасает человека.
0: And the glory
1: и слава
0: goes to him
1: ему принадлежит
0: and to him alone.
1: И только ему одному.
0: It was not Jesus and me.
1: Это не то, что Иисус и я.
0: It was Jesus.
1: Это

0: Иисус.
1: And only him.
0: И только Он.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: So that's the number one.
0: Это первое.
1: And then number two.
0: Второе.
1: After I become a Christian.
0: После того, как я стал христианином.
1: After I'm saved.
0: После того, как я спасся.
1: Then I become a follower of Jesus.
0: Тогда я становлюсь последователем Иисуса.
1: I will follow Jesus.
0: Я буду идти за Иисусом.
1: And that's how my life now will be on the earth.
0: И вот такой будет моя жизнь здесь на земле.
1: We can look in the Gospel of Mark.
0: Мы посмотрим Евангелие Марка.
1: Кто-то благословенцы сегодня, слава Богу. Аминь. And it is so clear here.
0: И так очевидно здесь.
1: The first verse Jesus quote, that Mark quote Jesus saying.
0: Первые, когда Марк цитирует Иисуса здесь.
1: Chapter 1, verse 14 and 15.
0: Первая глава, 14-17 стихи.
1: Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.
0: После того, как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть Бога.
1: And what did he say?
0: И что он говорит?
1: The kingdom is fulfilled. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
0: Пришло время, говорит он, царствие Божье уже близко. Покайтесь и верьте в радостную весть.
1: Repent and believe.
0: Покайтесь и верьте.
1: And salvation will come.
0: И спасение придет.
1: And then he meet what we will become his first disciples.
0: И вот он потом говорит о первых учениках своих.
1: You know, Simon and Andrew.
0: Симон и Андрей.
1: And he says them verse 17.
0: И в 17 стихе он говорит им.
1: Follow me.
0: Идите за мной.
1: And I will make you become fishers of men.
0: И я сделаю вас ловцами людей.
1: And this is true. This is how it all started.
0: И вот так это все зародилось.
1: And it's so true about me, you and me also.
0: И также о тебе и мне это истина.
1: In a moment I'm saved.
0: В момент, когда я спасен.
1: Who am I?
0: Кто я?
1: I'm a disciple of Christ.
0: Я ученик Христа.
1: Amen. I am called to follow Him.
0: Я призван следовать за Ним.
1: To learn from Him.
0: Учиться от Него.
1: To listen to what He says about me and my life.
0: Слышать, что Он говорит обо мне и о моей жизни.
1: Because He is now my Lord.
0: Потому что Он теперь мой Господь.
1: And I am Him.
0: И я Его.
1: To read His Word.
0: Читать Его Слово.
1: The moral code of the Bible now become my ethical life.
0: Моральный код Библии теперь становится моей идентичностью.
1: Amen. And this is how I now will live on the earth.
0: И вот так я буду сейчас жить на земле.
1: And the motivation for doing that.
0: И мотивация, чтобы это делать.
1: It's not fear.
0: Это не страх.
1: It is not pride.
0: Это не гордость.
1: The motivation is love.
0: Мотивация это любовь.
1: That's what Paul said to the Galatians right away also.
0: И вот почему Павел об этом пишет Галатам прямо же сразу.
1: Listen to Jesus, John 14.
0: Послушайте Иоанна 14 глава, о чем Иисус говорит.
1: And verse 15.
0: 15 стих.
1: Listen.
0: Послушайте.
1: If you love me.
0: Если вы любите меня,
1: keep my command.
0: То вы будете исполнять заповеди мои.
1: Love is what motivates us.
0: Любовь это то, что мотивирует нас.
1: Follow him who is my savior.
0: Идти за тем, кто является моим спасителем.
1: And to devote myself to keep his command.
0: И посвящать себя, чтобы хранить его заповеди.
1: Who loves Jesus?
0: Кто любит Иисуса?
1: The one that shouts with the loudest voice in the church.
0: Тот, кто кричит самым громким голосом в церкви?
1: Not necessarily.
0: Не так, не всегда. No. Нет.
1: If you love me,
0: если любишь меня,
1: you keep my command.
0: Ты сохранишь заповеди мои.
1: That's the proof.
0: Это доказательство.
1: That he is my Lord and he is my Savior.
0: Что он является моим Господом и Спасителем.
1: I mean, even though I'm not perfect, I never will be perfect.
0: Даже если я несовершенен и не буду никогда совершенным.
1: Скажите, еще раз. God knows you're not perfect.
0: Бог знает, что ты несовершен.
1: But
0: но
1: what do you want with your life?
0: То, что ты хочешь со своей жизнью?
1: Do you want to keep his commands?
0: Ты хочешь сохранять его заповеди?
1: Or go your own way?
0: Или идти своим собственным путем?
1: John 14, verse 21.
0: 14 Иоанна, 21 стих.
1: He who has my commandment and keeps them is he who loves me.
0: Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня.
1: And that your devotion,
0: и твое посвящение
1: to be a disciple of Christ,
0: быть учеником Христа.
1: That's the proof that you act, that you're saved.
0: Это доказательство того, что ты спасен.
1: I mean, that he is your Lord,
0: что Он твой Господь.
1: That your heart belongs to him,
0: что твое сердце принадлежит Ему.
1: And that is why,
0: и вот почему
1: to follow him,
0: следовать за Ним,
1: I mean, to aim to keep what he tells in his word,
0: стараться сохранить то, что Он говорит в Своем Слове,
1: it's not the way of salvation,
0: это не путь спасения,
1: but it's kind of the proof of salvation.
0: Но это доказательство самого спасения.
1: I mean, that he has become my Lord now.
0: Что Он стал моим Господом сейчас.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And that is why.
0: И вот почему.
1: The third truth.
0: Третья истина.
1: When we speak about sin, holiness, and sanctification.
0: Мы говорим грех, святость и освящение.
1: What is true about this?
0: Что касается, что правда об этом?
1: But what we need to know,
0: что мы должны знать?
1: That even though that I am saved,
0: что даже несмотря на то, что я спасен,
1: sin is still my enemy.
0: Грех по-прежнему является моим врагом.
1: Sin is still

0: Грех по-прежнему враг. Я должен сопротивляться, я должен сражаться с ним. Потому что грех может разрушить мою жизнь.
1: You know, deceive me and lead me away from God and back into the world God saved me from.
0: Обмануть просто и вести меня обратно в мир туда, где Бога нет.
1: Sin can still destroy my family.
0: И грех может разрушить мою семью.
1: Destroy my marriage.
0: Разрушить мой брак.
1: Sin can destroy my calling.
0: И может разрушить мое призвание.
1: The purpose of my life.
0: Цель моей жизни.
1: Paul wrote about one of his co-workers, Demas.
0: Павел пишет о Димасе своем, одним из соработников.
1: Who served Paul for many years?
0: Который служил с Павлом на протяжении многих лет.
1: And he said, out of love for this world.
0: И он говорит, из-за любви к этому миру.
1: Demas left.
0: Димас, он оставил.
1: Left his calling.
0: Оставил свое призвание.
1: And maybe he even left his faith in Jesus.
0: И, возможно, оставил свою веру во Христа.
1: Because something in this world deceived him.
0: Потому что что-то в этом мире обмануло его.
1: So he walked away from the Lord.
0: И он отошел от Господа.
1: And that's what we need to know.
0: И это то, что мы должны знать.
1: Sin is still my enemy.
0: Что грех по-прежнему является моим врагом.
1: Although I'm a child of God.
0: Даже несмотря на то, что я дитя Бога.
1: And at the same time,
0: в то же самое время,
1: as a child of God,
0: как ребенок Божий,
1: God wants to change me.
0: Бог хочет изменять меня.
1: Amen.
0: Аминь.
1: He wants to make me more like Him.
0: Он хочет, чтобы я был более похож на Него.
1: You know, if we go back to Galatians 5,
0: если мы посмотрим Галатам 5,
1: Paul writes about it so beautiful.
0: Павел так прекрасно описывает.
1: In verse 22 and verse 23.
0: 22 и 23 стихи.
1: He says the fruit of the Spirit.
0: Он говорит, плод же Духа.
1: You know, is love, joy, peace.
0: Это любовь, радость, мир,
1: long-suffering, kindness, goodness,
0: долготерпение, великодушие, доброта,
1: faithfulness, gentleness, and self-control.
0: Верность, кротость и умение владеть собой.
1: You know, when you build a house,
0: когда ты строишь дом,
1: you need to have a blueprint.
0: Тебе нужен какой-то чертеж.
1: You know, this is the house I want to build.
0: Вот такой дом я хочу сделать.
1: And then you build according to that blueprint.
0: И тогда ты следуешь этим инструкциям, чертежам.
1: And this is God's blueprint for you.
0: И это Божий чертеж для тебя.
1: How does God want to make bodies here? How does God want to make bodies?
0: Как Господь хочет видеть Бориса?
1: You know, what's God's plan for bodies?
0: Какой у Бога план есть для Бориса?
1: He's going to be a man.
0: Чтобы он был человеком.
1: Of love. Joy and peace.
0: Чтобы у него была любовь, радость и мир.
1: Long suffering.
0: И долготерпение.
1: A lot of long suffering.
0: Чтобы было много долготерпения.
1: Amen. Сколько детей у тебя?
2: Семь.
1: Семь, да. Долготерпение en masse. Amen.
0: Много долготерпения.
1: Kindness and goodness.
0: И доброта, великодушие.
1: The same for you, Larissa.
0: И также для тебя, для вас, Лариса.
1: This is God's plan for your life.
0: Потому что это план Божий для вашей жизни.
1: Amen. For my life.
0: Для моей жизни.
1: He wants to change us.
0: Он хочет менять.
1: He wants to form us according to His own image.
0: Он хочет просто делать нас соответствовать своим именем.
1: Image.
0: Своим образом.
1: I mean, because this is how he is.
0: Потому что он такой.
1: He is full of love.
0: Он полон любви.
1: Peace, goodness and kindness.
0: Мира, великодушия и доброты.
1: I mean, and these two things.
0: И вот эти вещи.
1: You know, to fight against sin.
0: Сражаться против греха.
1: And changing to become more like Jesus.
0: И изменяться, чтобы быть похожим больше на Иисуса.
1: This is a work of the Holy Spirit.
0: Это работа Духа Святого.
1: And that's what Paul is writing about.
0: И вот о чем Павел пишет
1: this
0: здесь.
1: This is what we call sanctification.
0: Это то, о чем мы говорим, освящение.
1: Who are you, Matsula?
0: Кто ты, Мацула?
1: I'm a disciple of Christ.
0: Я ученик Христа.
1: I follow him.
0: Я следую за ним.
1: And he helps me.
0: И помогает мне.
1: He to overcome sin.
0: Он преодолеть грех.
1: And he changes me and forms me.
0: И он изменяет меня, формирует меня.
1: Hopefully.
0: Надеюсь я.
1: Amen. To become more like him.
0: Чтобы я был более похож на него.
1: И весь народ сказал. Amen. So let's go back now to Galatians chapter 5.
0: Давайте вернемся опять к Галатам, 5 глава.
1: Amen. Because when we understand this,
0: потому что когда мы понимаем это,
1: that this is the kingdom of God,
0: что это царствие Божье,
1: then also we understand what Paul is now turning our attention to.
0: Тогда мы понимаем, на что Павел пытается обратить наше внимание.
1: So let's study a little.
0: Давайте немножко изучим это.
1: Walking in the Spirit.
0: Поступать по
1: That's
0: духу.
1: The key. The key phrase Paul is using.
0: Это ключевая фраза, которую Павел использует.
1: Let's read verse 16, 17, and 18.
0: Давайте прочитаем Галатам 5, 16 по 18.
1: Follow now the reasoning of Paul here.
0: И сейчас мы будем смотреть за рассуждениями Павла здесь следовать.
1: Verse 16.
0: 16 стих.
1: I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
0: И я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы.
1: For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another. So that you do not do the things that you wish.
0: Потому что грехов

0: Духовная природа желает того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга, и в итоге вы не делаете того, что хотели бы.
1: But if you're led by the Spirit, you're not

0: Когда ребенок рождается, это прекраснейшая вещь в мире. Вот двухлетний малыш.
1: Скажите, о, and you as a parent,
0: и вы как родители, вы думаете,
1: there is nothing evil at all here.
0: Нет ничего прекраснее здесь.
1: Nothing evil at all.
0: А нет никакого зла здесь.
1: And then the child turned 3 years.
0: А потом ему 3 года становится.
1: And you discover,
0: и ты вдруг обнаруживаешь,
1: creature,
0: что это создание,
1: there is a flesh.
0: У него есть плоть.
1: Борис, ты со мной, да? А ты со мной сегодня? No!
0: Нет!
1: You think, where did this come from?
0: А ты думаешь, откуда же это все появилось?
1: I remember so well.
0: Я помню так четко.
1: A family that visited us.
0: Семья, которая нас как-то посетила.
1: And they had the most cute and obedient child.
0: У них был прекраснейший, наверное, самый послушный ребенок.
1: I was actually really impressed.
0: Я был настолько впечатлен.
1: But during the dinner,
0: но в течение ужина
1: the child just gets mad,
0: ребенок,
1: you know,
0: просто начинает быть как сумасшедший.
1: Takes the spoon, you know,
0: берет ложку
1: and throw it away.
0: И начинает выкидывать ее.
1: And the mother got red as a carpet, you know.
0: И мама просто вся красная, как помидор.
1: She said to me,
0: она говорит мне,
1: my child has never done like this before.
0: Мой ребенок никогда раньше так не поступал.
1: Yeah, thought.
0: Я подумал.
1: You just wait, you know.
0: Ты просто подождешь.
1: Amen. There is more coming.
0: И что-то большее грядет еще
1: amen.
0: Для тебя.
1: And wait until she's 13.
0: Подожди, пока ему не будет 13.
1: Yeah, amen. And да. You're gonna discover more.
0: Потом ты обнаружишь еще больше. Там.
1: Есть мамы сейчас, которые понимают, о чем я говорю. Вот, вот. Amen. And this is, well, we are human beings.
0: И мы люди.
1: And Paul, he says,
0: и Павел говорит,
1: there are two forces in us, flesh and spirit.
0: Что есть две силы здесь, дух и плоть.
1: You know, and he, if you look here in verse, because the sinful desire,
0: потому что греховные желания,
1: it does not disappear just because you became a Christian.
0: Они не исчезают просто потому, что ты стал верующим.
1: Я прав или не прав? Я прав. The sinful desire did not disappear.
0: Греховные желания не исчезают.
1: It's still in us.
0: Они по-прежнему в нас.
1: And Paul writes about that.
0: И Павел пишет об этом.
1: If you look here in verse 19,
0: если ты посмотришь 19 стих,
1: he says the works of the flesh.
0: Он говорит о делах плоти.
1: What is that?
0: Что это?
1: It's evident.
0: Они очевидны.
1: It's adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresy, envy, murders, drunkenness, maladies, and more like that.
0: Он говорит, разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное.
1: Борис. Do you recognize anything of this in your life?
0: Вы что-то узнаете из этого списка в своей жизни?
1: I mean, any kind of contentions, jealousies,
0: возможно, какую-то зависть или
1: outbursts of wrath,
0: или гнев, или раздражение.
1: My friend, yes, we do.
0: Да, друзья мои.
1: And Paul, he says like this.
0: И Павел говорит таким
1: remember,
0: образом.
1: When end of verse, he says at even end of verse 17 that you do not do the things that you wish.
0: И он говорит здесь, что ты не делаешь того, что бы ты хотел в 17 стихе.
1: Amen.
0: Да.
1: And this is the battle.
0: И вот это сражение.
1: This is the battle we are in.
0: Сражение, в котором мы находимся.
1: But then Paul.
0: Но потом Павел,
1: he gives us hope.
0: Он дает надежду.
1: And he says, walk in the spirit.
0: Он говорит, ходите в духе, поступайте.
1: And you will not fulfill the lust of the flesh.
0: И ты не будешь исполнять греховных желаний.
1: Amen. So we, as the children of God,
0: и мы, как дети Божьи,
1: as the disciples of Christ,
0: как ученики Христа,
1: who are in this battle,
0: которые находятся в этой битве,
1: Paul says,
0: Павел говорит,
1: you have a helper.
0: У тебя есть помощник.
1: And that helper is the Holy Spirit.
0: И этот помощник — это Дух Святой.
1: Holy Spirit is not only given.
0: Дух Святой не просто дан нам,
1: you know, for prophecy and healing.
0: Для того, чтобы исцелять или пророчествовать.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе,
1: to be your helper.
0: Чтобы быть твоим помощником.
1: In battle against what is wrong.
0: В сражениях, которые являются неправильными.
1: And to form you to become more like Christ in this world.
0: Чтобы формировать тебя, чтобы ты был похожим больше на Христа в этом
1: and
0: мире.
1: Paul wants us to know that.
0: И Павел хочет, чтобы мы знали,
1: you are not alone.
0: Что ты не один.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To warn you.
0: Чтобы предупреждать тебя.
1: Don't push that button on your computer.
0: Не кликай мышкой в компьютере.
1: Don't do that.
0: Не делай это.
1: Don't open that site.
0: Не открывай этот сайт.
1: You're angry now. Don't start a discussion with your wife now.
0: Ты сердишься сейчас, поэтому не начинай разговора со своей супругой.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To give you wisdom.
0: Чтобы дать тебе мудрость.
1: Take a step back.
0: Отступить назад.
1: The Holy Spirit is given to you.
0: Дух Святой дан тебе.
1: To give you strength.

0: чтобы дать тебе силу преодолевать искушения, отворачиваться от них. Мы не одни. Освящение — это работа Бога внутри нас. Что-то, что может быть внутри нас и распространиться в нас. Мне нравится, как он говорит об этом. Он говорит, что вот есть дух, который идет против плоти, и плоть против духа. И это так истинно. Эти два голоса,
1: they are there.
0: Они всегда там.
1: You wake up Sunday morning,
0: ты просыпаешься в воскресенье утром,
1: and one voice say,
0: и один голос говорит тебе,
1: oh, let's go to church today.
0: Oh, давай в церковь пойдем сегодня.
1: Another voice says,
0: а другой голос говорит,
1: no, I'm too tired.
0: Я настолько уже измотан.
1: Кому-то понятно, о чем я говорю? Amen. These two voices are in us.
0: И эти два голоса всегда внутри нас.
1: Give back.
0: Давай отдай ему сдачу.
1: No, don't do that.
0: Нет, не надо это делать.
1: Take the Bible.
0: Возьми Библию.
1: No, what Santa Barbara?
0: Нет, ну Santa Barbara.
1: Или что смотришь по Santa, наверное. And it's and Paul says it. It's the lust against spirit and the spirit against the flesh.
0: И вот он говорит здесь, что плоть против духа, дух против плоти.
1: And that is why.
0: И вот почему.
1: We need to learn.
0: Нам нужно учиться.
1: To yield to the spirit.
0: Посвящать себя духу.
1: I mean to listen to what he says.
0: Слушать тому, что он говорит.
1: To talk to him.
0: Разговаривать с ним.
1: And say, help me.
0: Помоги мне.
1: Help me to be a man of God.
0: Помоги мне быть человеком Божьим.
1: Help me to grow.
0: Помоги мне расти.
1: As a husband, as a father.
0: Как муж и как отец.
1: Help me to grow in generosity, the Holy Spirit.
0: Помоги мне расти в щедрости, Дух Святой.
1: To be like Christ in this world.
0: Чтобы быть как Христос в этом мире.
1: And he's there together with us.
0: И он всегда рядом, чтобы помочь нам.
1: I thought about this morning when I was praying.
0: И я думал об этом утром, когда молился.
1: You know, sometimes.
0: Иногда.
1: When there is some you know tension in home.
0: Когда есть какие-то сложности в доме.
1: You know, maybe you know between me and my wife.
0: Может быть, между мной и супругой.
1: And I just ask God.
0: Я просто спрашиваю Бога.
1: What shall I do?
0: Что я должен делать?
1: Shall I bring it up?
0: Должен ли я это что-то поднять сейчас?
1: Shall I put it away?
0: Или просто отложить в сторону разговор?
1: Shall I bring it up now?
0: Должен ли я сейчас этим заняться делом?
1: No, Мацула.
0: Нет, Мацула.
1: Так хорошо говорить об этом, когда жена нет. Она с детьми сегодня в воскресной школе. Аминь. Поэтому я могу говорить все, что я хочу. Аминь. Коррекция не будет после собрания. But the Holy Spirit is there.
0: Но Дух Святой всегда с нами.
1: To help me, to help us.
0: Чтобы помочь мне, помочь нам.
1: And this is what we need to be aware of.
0: И вот о чем мы должны знать всегда.
1: Because some of us.
0: Потому что некоторые из нас.
1: We can feel very condemned when we feel what he called the lust of the flesh.
0: Когда мы можем чувствовать осуждение, когда мы говорим о делах плоти.
1: We are attracted to something wrong.
0: Мы к чему-то привлечены, наше внимание к неправильному.
1: And we know that this is wrong.
0: И мы знаем, что это неправильно.
1: And then we feel so condemned.
0: И тогда мы просто под осуждением.
1: But my friend,
0: но друг мой,
1: there's nothing to feel condemned for.
0: Нет, не нужно осуждение в этом.
1: The fact that you are attracted and you all know this is wrong.
0: И факт тому, что ты пристращен к чему-то, но знаешь, что это неправильное.
1: It's a proof.
0: Это доказательство.
1: That you're alive on the inside.
0: Что ты внутри живой.
1: Because before you got saved,
0: потому что прежде чем ты спасся,
1: you watched this thing and didn't care at all.
0: Ты смотрел на эти вещи и ты вообще не заботился.
1: You did these things.
0: Ты делал что-то.
1: You said these things.
0: Ты говорил о чем-то.
1: You didn't care at all.
0: И ты совсем не заботился о том, что ты делаешь.
1: But now you're uncomfortable.
0: Но сейчас у тебя дискомфорт.
1: Something is warning you.
0: Что-то предупреждает тебя изнутри.
1: And that something is the Holy Spirit.
0: И это что-то Дух Святой.
1: Amen. That is a proof.
0: Это доказательство.
1: Amen. That our conscience is alive inside of us.
0: Что наше сознание, совесть внутри, она работает.
1: Amen. Amen. And Paul uses this.
0: И Павел использует это выражение.
1: He says, to walk in the Spirit.
0: Ходить, поступать по духу.
1: So, Matsula, how can I do that even more?
0: Поэтому, Мацула, как я могу еще больше этого наследовать?
1: Well, it's not something difficult.
0: Это не что-то сложное.
1: It's all about giving room for him in your life.
0: Это что-то, когда ты даешь внутри много места для духа. Аминь.
1: Choose him.
0: Выбирать его.
1: Instead of everything else.
0: Вместо чего бы то другого.
1: To choose the word of God.
0: Выбирать слово Божье.
1: So I wake up in the morning.
0: Я просыпаюсь утром.
1: And before I get out of bed.
0: И прежде чем я поднимаюсь из кровати.
1: I have a little box of Bible verses.
0: У меня есть коробочка с библейскими стихами.
1: And I take a card.
0: И я беру карту оттуда.
1: And I read that verse.
0: И я читаю ее.
1: And I meditate on it.
0: Этот стих и размышляю о нем.
1: But I'm still in bed in the morning.
0: Но по крайней мере я еще в кровати утром.
1: And the Bible.
0: И Библия.
1: Can be a part of our daily life.
0: Она может быть частью нашей повседневной жизни.
1: When I go to bed at night.
0: Когда я ложусь спать ночью.
1: I do the same. The last thing I do.
0: Я делаю то же. Последнее, что я делаю.
1: I take a card.
0: Я беру эту карточку.
1: I read the verse in the Bible.
0: Я читаю стих Библии.
1: I lay down in bed and meditate upon.
0: Я ложусь в кровать и размышляю об этом.
1: Walk in the Spirit.
0: Ходить в духе.
1: To give room for Him.
0: Давать ему место.
1: Amen. To pray in the Spirit.
0: Молиться в духе.
1: To have time with God in the secret place.
0: Иметь время общения с Богом в секретной комнате.
1: The more you give room for Him in your life.
0: И чем больше ты даешь этого пространства для Него.
1: The more alive your conscience will be.
0: Тем более внутри совесть твоя будет оживать.
1: And easier it will be to hear His voice.
0: И будет легче слышать Его голос.
1: If you're struggling with something.
0: Если ты сражаешься с чем-то.
1: Struggling with anger.
0: Сражаешься с гневом.
1: Speak with God about it.
0: Поговори об этом с Богом.
1: Say, Holy Spirit, help.
0: Скажи, Дух Святой, помоги мне.
1: Help me to see beforehand.
0: Помоги мне прежде видеть.
1: When I lose my temper.
0: Когда я теряю свой.
1: So I can take a step back.
0: Чтобы я мог отступить назад.
1: There is nothing more real in this world than the Holy Spirit.
0: Нет ничего более настоящего в этом мире, чем Дух Святой.
1: Nothing more real in your heart than Him.
0: Нет ничего более естественного, чем Он в сердце твоем.
1: And Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
0: И Павел говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти.
1: And that doesn't mean again that you will be perfect.
0: Это не говорит о том, что ты будешь совершенным.
1: We will live in this battle as long as we are on the earth.
0: И пока мы будем жить на земле, мы всегда будем в этих битвах сражаться.
1: God wants us to grow.
0: Но Бог хочет, чтобы мы росли.
1: Sanctification is a process.
0: Что освящение это процесс.
1: Going on in my life.
0: Который происходит в моей жизни.
1: I have a picture here.
0: У меня есть картина здесь.
1: Of a plant.
0: Это растение.
1: No, that is watered.
0: Которое поливают.
1: And a plant can grow.
0: И растение может расти,
1: depending on if you water it or not.
0: Зависит от того, поливаешь ты его или нет.
1: And so is your spiritual life.
0: И также твоя духовная жизнь.
1: If you water it,
0: если ты поливаешь
1: if you
0: ее,
1: give time to God in your daily life,
0: если ты даешь время Господу в своей ежедневной
1: if you
0: жизни,
1: say to him in honesty,
0: если ты честно говоришь ему,
1: God, change me.
0: Бог, измени меня,
1: day by day and year by year.
0: День за днем и год за годом,
1: I mean, you will open up
0: ты откроешься
1: for him to work, to work in your life.
0: Для него, чтобы он мог работать внутри.
1: Because some people, they think they're sold to anger, sold to lust, sold to outburst or wrath.
0: Потому что многие люди, они просто как будто проданы греху, похоти, различным искушениям, злобе, которые у них есть.
1: But you are not.
0: Но ты не должен быть таким.
1: Anything can change in your life.
0: Все, что есть у тебя, может измениться.
1: Because you're now a child of God.
0: Потому что ты ребенок Божий.
1: And the Spirit of God is in you.
0: Дух Божий внутри тебя.
1: And He is there to work with our character.
0: И Он там, чтобы работать с твоим характером.
1: Amen. To work with our will.
0: Работать с твоей волей.
1: To work with our priorities.
0: Работать с теми приоритетами.
1: И весь народ сказал: Аминь. And Paul uses the expression in Galatians 5:24.
0: И Павел использует это выражение в Галатам 5:24.
1: He speaks about crucifying the flesh.
0: Он говорит о распятии плоти.
1: Kind of theatrical experience.
0: Это такое театральное представление,
1: you
0: да.
1: Know, what does he mean?
0: О чем он там говорит?
1: He's saying no to things.
0: Он говорит нет каким-то вещам.
1: No, this is wrong.
0: Нет, это неправильно.
1: And I have free will.
0: И у меня свободная воля.
1: I'm crucifying my flesh.
0: Я распинаю свою
1: I'm
0: плоть.
1: I'm saying no to the things I know that this is not pleasant for the Lord.
0: Я говорю нет тем вещам, которые я знаю, что не угождают Богу.
1: And so the Holy Spirit continues to work in.
0: И тогда Дух Святой продолжает работать внутри
1: and
0: меня.
1: And that's also why.
0: И вот почему именно.
1: Repentance and repentance will always be a part of my life.
0: Покаяние будет всегда неотъемлемой частью моей жизни.
1: When I know I've fallen, I've done something wrong.
0: Когда я знаю, что я упал или совершил что-то неправильное.
1: When then I am ready.
0: Тогда я готов.
1: To confess that to God.
0: Исповедовать это перед Богом.
1: And to not blame anybody.
0: И не винить кого-то.
1: Not my wife.
0: Не свою супругу.
1: Not my interpreter.
0: Не переводчика.
1: And not my friend.
0: И не моих друзей.
1: But I say, God.
0: Но сказать, Бог.
1: This is wrong.
0: Это неправильно.
1: And it's my fault.
0: Это моя вина.
1: God forgive me.
0: Бог прости
1: when
0: меня.
1: I do that,
0: когда я делаю так,
1: then I give the Holy Spirit.
0: Тогда я даю Духу Святому.
1: Room in my life to cleanse.
0: Пространство в моей сердце изменить меня, очистить.
1: And to change and deliver me.
0: Изменить и освободить меня.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And this when we read in the Bible.
0: И вот мы читаем в Библии.
1: We see all the heroes of God.
0: Мы видим героев Бога.
1: How they fell in different situations and how they repented.
0: Как они падали в различных ситуациях и покаялись.
1: To read about David.
0: Мы можем помышлять о Давиде.
1: How totally crushed he was when he committed sin with Bathsheba.
0: Насколько он был полностью сокрушенным, когда с Версавией он совершил прелюбодеяние.
1: How he cries and grieves and writes psalms in the Bible.
0: Как он печален просто и пишет псалмы в Библии.
1: That's what repentance can be.
0: И вот таким может быть покаяние.
1: But repentance can also be something more daily.
0: Но покаяние может быть чем-то ежедневным.
1: If you look with me in the book of Acts.
0: Если вы посмотрите книгу Деяния.
1: And in verse 23. Chapter
0: 23.
1: This is actually Paul.
0: И Павел.
1: He is being questioned by the Sanhedrin in Jerusalem.
0: И он говорит о говорит об одном человеке из Иерусалима.
1: He's being questioned.
0: Его бы задали вопрос.
1: You know, by the high spirit in Jerusalem.
0: Об одном из высоком первосвященнике в Иерусалиме.
1: You know, he's accused of doing wrong.
0: И он был обвинен в том, что делал что-то неправильное.
1: And he tells.
0: И он говорит.
1: I have a good conscience.
0: У меня хорошая совесть.
1: And the Bible says the high priest told them to beat Paul on his mouth.
0: И Библия говорит, что первосвященник сказал бить Павла по устам.
1: And then Paul answers and said, "God will strike you, you whitewashed wall."
0: И Писание говорит, что Павел говорит, что Бог будет бить тебя.
1: And then they tell Paul.
0: И дальше он говорит Павлу.
1: You know, in verse 4.
0: В четвертом стихе.
1: Says, "Do you revile God's high priest?"
0: Ты пытаешься осудить первосвященника Божия, поднять руку на него.
1: And then Paul says.
0: И Павел говорит.
1: I didn't know, brethren, that he was the high priest.
0: Братья, я не знал, что он был первосвященником.
1: Because you shall not speak evil of the ruler of your people.
0: Потому что Библия говорит: не говори плохо о начальствующих в народе твоем.
1: It's not a big thing.
0: И это что-то небольшое.
1: It's not a big thing.
0: Это небольшое.
1: But Paul said.
0: Но Павел говорит:
1: Oh, I shouldn't have said that.
0: Я не должен был этого делать.
1: Even though he was right.
0: Даже из-за того, что он был прав.
1: You know, he's the high priest. I shouldn't have spoken to him.
0: Он первосвященник, но не должен был таким образом с ним говорить.
1: He tells him sorry.
0: Извините.
1: Repentance can be on so many levels.
0: Покаяние может быть так многогранно.
1: But the thing is, if there is no repentance in our life,
0: но если нету никакого покаяния в нашей жизни,
1: then I will keep on doing the same, you know, and it will get foothold inside of.
0: Тогда я буду делать одно и то же постоянно, и оно просто укоренится в моей жизни.
1: You know, I need to repent again and again and again.
0: Мне нужно покаяние вновь и вновь и вновь и вновь.
1: You know, when in my life,
0: в моей жизни,
1: you know, I. For example, this week.
0: Например, на этой неделе.
1: I was driving my car.
0: Я ехал на машине.
1: Monday.
0: Понедельник.
1: Tuesday.
0: Во вторник это был.
1: Free day.
0: Свободный день.
1: And the navigator.
0: И навигатор.
1: Обманул меня. Я попал в пробку. And I couldn't keep my eyes.
0: Я не просто не смог смириться.
1: Randy, this shouldn't happen to me.
0: Randy, этого не должно было со мной произойти.
1: I know it's wrong.
0: Я был неправ.
1: So I ask for forgiveness.
0: Я попросил прощения.
1: That's one situation.
0: Это одна ситуация.
1: Another situation I remember very well.
0: Другая ситуация, которую я очень четко помню.
1: That's when I was newly married.
0: Когда я был только-только поженился.
1: And we were at home.
0: И мы были дома.
1: And I really lost it.
0: И я просто потерялся.
1: I don't know what happened.
0: Я не знаю, что произошло.
1: But I shouted at Randy in a really bad way with a loud voice.
0: И я кричал на Ранди громко, просто повышал голос на нее.
1: And after I understood, no.
0: И после я понял, нет.
1: So I asked for forgiveness.
0: И я просил прощения.
1: But this was something more to me.
0: Но это что-то больше для меня.
1: So I left the day and went to be alone the whole day.
0: И я просто ушел и был один день с собой.
1: And I fasted and prayed.
0: И я постился и молился.
1: And I said, God.
0: И я сказал, Бог.
1: I don't want to become a man like that.
0: Я не хочу быть таким человеком.
1: God cleanse me.
0: Очисти меня.
1: And help me.
0: И помоги мне.
1: I don't want to be a man filling my home with this kind of wrath.
0: Я не хочу быть человеком, который наполняет свой дом таким гневом. Пожалуйста, кто-то может выйти за клавиши.
1: Amen. I don't ever want to do this again.
0: Я не хочу этого никогда больше делать.
1: So repentance can be many things.
0: Поэтому покаяние может быть очень многогранным.
1: It can be a word you say.
0: Это может быть слово, которое ты говоришь.
1: And you know, say, God, well, I shouldn't have said that.
0: И можешь сказать, Господи, не должен был я этого делать.
1: Or it can be something deeper in your life.
0: А может быть что-то быть более глубоким в твоей жизни. Бог выбирает.
1: You need to deal with this.
0: Ты выбираешь, что ты должен с этим справляться.
1: Because it's not gonna hinder you to be the one I've called you to be.
0: Чтобы это не отвлекло тебя от того призвания, которого Бог призвал тебя.
1: But what's the gospel?
0: Но каково Евангелие?
1: What does the Bible say?
0: Что Библия говорит?
1: John 1:9.
0: Иоанна, 1 глава, 9 стих.
1: If you confess your sin,
0: если ты исповедуешь свои грехи,
1: he is faithful and true,
0: он верен и праведен,
1: to forgive you,
0: чтобы простить тебя
1: and cleanse you from all righteousness.
0: И очистить тебя от всякой неправды.
1: If you say, God,
0: если ты говоришь, Бог,
1: this was wrong,
0: это было неправильно,
1: he is faithful and true,
0: он верен и праведен,
1: to forgive,
0: простить.
1: Not only forgive,
0: и не просто, я уже прощен.
1: Not only forgive,
0: не только простить,
1: but to cleanse you,
0: но очистить тебя
1: from the unrighteousness,
0: от всякой неправедности,
1: to make you new again,
0: чтобы создать тебя заново.
1: And how many times, Matsula,
0: сколько раз, Мацула?
1: Again,
0: снова,
1: again,
0: снова
1: and again.
0: И снова.
1: The Lord is good,
0: Бог благ.
1: And His mercy endures
0: и Его милость, она пребывает вовеки.
1: Аминь. Давайте воздадим Ему славу. And His mercy endures forever.
0: И Его милость пребывает вовеки.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: But His desire,
0: но Его желание,
1: no, is to be the Father,
0: быть Отцом,
1: the Father in the house,
0: Отцом в доме,
1: to us, our children,
0: чтобы мы как дети,
1: we, whom He has saved,
0: тех, кого Он спас,
1: amen, whom He has delivered,
0: кого Он освободил,
1: and we are now righteous in Christ Jesus.
0: И мы праведны во Христе Иисусе.
1: But as His children,
0: но как Его дети,
1: He doesn't just leave us to be by ourselves.
0: Он не просто оставляет нас, чтобы мы сами с собой были.
1: No, we are called,
0: нет, мы призваны
1: to be the followers of Christ,
0: быть последователями Христа.
1: To be the disciples of Jesus.
0: Быть учениками Иисуса.
1: Jesus said, if you love me,
0: Иисус говорит, если ты любишь меня,
1: you will follow me.
0: Ты будешь следовать за мной.
1: If you love me,
0: если ты любишь меня,
1: you will keep my commandments.
0: Ты будешь хранить заповеди мои.
1: I aim to keep my commandments.
0: Я хочу, стремлюсь их хранить.
1: Amen. And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And then as we walk with Him,
0: и как по мере того, как ты ходишь
1: He
0: с Ним,
1: will deal with us,
0: Он будет с нами разбираться,
1: battle against sin,
0: в всех сражениях с грехом,
1: and change us,
0: изменять нас,
1: amen, and form us,
0: и преобразовывать нас,
1: so we can be the kind of people He describes,
0: чтобы мы могли стать теми людьми, которых Он там описывает,
1: people of love and goodness,
0: людьми доброты и любви,
1: people of forgiveness,
0: людьми прощения,
1: generosity,
0: щедрости,
1: people of kindness and compassion,
0: людьми сострадания и доброты.
1: In this world,
0: в этом мире,
1: the world who needs the kingdom of God,
0: в мире, который так нуждается в Царстве Божьем.
1: And that's the Christian life.
0: И вот такова христианская жизнь.
1: And you know something?
0: И знаете что-то?
1: Let me end with this.
0: Позвольте мне закончить следующее.
1: Holiness,
0: святость,
1: is something beautiful.
0: Что-то восхитительное.
1: The call to holiness is not a punishment.
0: Что святость это не просто какое-то наказание.
1: Holy God is holy.
0: Бог он сам свят.
1: He is pure.
0: Он чист.
1: There is no evil.
0: Нет никакого зла.
1: No darkness in Him.
0: Никакой тьмы в нем.
1: And you know what? Jesus said in Matthew 5:8.
0: И знаете, что Иисус говорит в Матфея 5:8?
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: For
0: ибо.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Благословенны чистые сердцем.
1: Why?
0: Почему?
1: For they will see God.
0: Ибо они увидят Бога.
1: Amen. Because sin will always, of course, disturb our relationship with the Lord.
0: Потому что грех, конечно же, будет искажать наши отношения с Господом.
1: It doesn't say the perfect.
0: Не сказано, что совершенные.
1: But the pure in heart.
0: Но чистые сердца.
1: Amen. Draw near to God, and He will draw near to you.
0: Приближайтесь к Богу, и Он будет приближаться к вам.
1: Sanctification will bring you closer to Him.
0: Освящение, оно будет приводить вас ближе к Нему.
1: Deepen your fellowship with Him.
0: Погружать вас глубже в ваши отношения с Ним.
1: Amen. And that is why.
0: И вот почему.
1: There is a prayer that we must never stop praying.
0: Есть молитва, которую мы никогда не должны прекращать молиться.
1: In Psalm 51.
0: 50-й псалом.
1: Paul is crying over what he has done when he committed sin with Bathsheba.
0: Давид, он сокрушается о том, что произошло с Версавией.
1: And then he says in verse 10.
0: И в 10-м стихе он говорит.
1: In the 12th stihim. 12-м.
0: 12-м стихе.
1: Amen. Said God,
0: Боже,
1: create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: Amen. Create in me a clean heart.
0: Сотвори во мне сердце чистое.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу заново так поступать.
1: Can the worshipers come coming in here?
0: Пожалуйста, команда прославления может выйти.
1: I don't want to do this again.
0: Я не хочу так поступать.
1: And that prayer.
0: И эта молитва.
1: It also should always be a part of our life and our prayer.
0: Она также должна быть частью нашей жизни молитвы.
1: God, change me.
0: Боже, измени меня.
1: Create in me a clean heart.
0: Создай во мне это чистое сердце.
1: Renew a steadfast spirit in me.
0: Обнови во мне этот дух правый.
1: And God will keep on doing that.
0: И Бог будет так поступать.
1: In His goodness.
0: В своей милости.
1: In His mercy.
0: В своей благости.
1: And in His holiness.
0: И в своей святости.
1: He will come upon the church.
0: Он сойдет на церковь.
1: Come upon our families.
0: Сойдет на наши семьи и на нас.
1: Come upon the pastors.
0: Сойдет на пасторов.
1: If this is what we want,
0: и если это то, что мы действительно хотим,
1: if this is what we long for,
0: если то, что мы желаем,
1: аминь. Let's say like David.
0: Давайте скажем, как Давид.
1: David, the God,
0: Бог,
1: create in me,
0: сотвори во мне
1: a clean heart,
0: сердце чистое.
1: И весь народ сказал, аминь. Давайте мы прославим его еще один раз. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Amen. Let's stand up, everybody.
0: Давайте все поднимемся.
1: Sanctification is not a three-day retreat.
0: Что освящение это не просто выезд на три дня.
1: No, it's a lifelong walk with the Lord.
0: Это жизнь хождения с Богом.
1: Day by day.
0: День за днем.
1: And year by year.
0: И год за годом.
1: To follow Christ.
0: Идти за Иисусом.
1: Amen. Through different circumstances of life.
0: Через разные обстоятельства жизни.
1: To learn to know Him, to learn

0: To know his word,
1: изучать Его Слово, учиться от Него,
0: to live with the desire,
1: жить желанием,
0: to be more like him,
1: быть более похожим на Него
0: in any area of all my life,
1: во всех сферах нашей жизни.
0: To learn to know that in this I am a child of God,
1: знать, что я дитя Бога.
0: I am the prodigal son,
1: я блудный сын,
0: whom he has forgiven,
1: которого Он простил,
0: whom he has received,
1: которого Он принял.
0: I am the son,
1: я сын,
0: that he keeps on raising up and working with,
1: которого Он поднимает и продолжает работать.
0: Amen. To make my life fruitful,
1: чтобы моя жизнь была плодородной.
0: To make my life shine for others,
1: чтобы моя жизнь светила для других.
0: To make me,
1: чтобы сделать меня
0: a follower of Jesus,
1: последователем Иисуса.
0: Amen. Thank you, Lord, that we can be here together.
1: Спасибо тебе, Господь, что мы можем быть здесь вместе.
0: We can have a time for in your presence,
1: что мы можем иметь время в твоем присутствии.
0: Thank you, Lord,
1: спасибо, Господь,
0: for the prayer that David prayed,
1: за молитву, которую молился Давид.
0: Create a clean heart in me,
1: сотвори во мне сердце чистое.
0: Let that always be a prayer for us,
1: пускай это всегда будет молитва в нашей жизни,
0: as we continue in life with you,
1: когда мы продолжаем жить с тобою.

0: 세계.
1: От КБН из студия из дикой Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патилом. Сегодняшние гости передачи Кони Ингл, Пегги Эстрада и Джо Гибсон. А сейчас давайте оторвемся с Леона Патило. Как у вас дела, ребята? Я хочу, чтобы вы мне писали. Пишите мне 50 слов или меньше, почему вам нравится передача «Леон с друзьями». И у нас для вас сюрприз. И будет очень здорово. И также писание. Это будет крутая передача. Здесь с нами группа «Новое видение». И также у нас будет Кони Гаррисон Энгел. Она модель, прекрасная женщина. Пегги Линн Эстрада. Она актриса и продюсер. А сейчас поприветствуйте мой друг Шон Гибсон.

0: Да, Джон, Джон, прекрасно. У нас здесь прекрасно, и замечательные люди у нас на передаче. Вот этот брат здесь, надо же, он так поет. Все, что хочу вам сказать, это то, что мы любим вас. Молитесь за нас, потому что мы пытаемся делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали. И Иисус будет первым на этой программе. Да, и точка. Моя следующая гостья — прекрасная женщина. Мне предоставился случай однажды поужинать с ней. Она замечательная женщина. И я хочу, чтобы вы поприветствовали Кани Гаррисон Энгел. Спасибо. Садись. Ты прекрасно выглядишь, и ты прекрасно выглядишь. Я люблю эту программу. Ну, слава Богу. Вы знаете, что эта девушка-модель? Она была лучшей моделью года. Можете себе это представить? И она здесь прекрасна. И она здесь еще. И также она была актрисой. Да, я была. 11 лет я была моделью и коммерческой актрисой, одной из лучших коммерческих актрис в Америке. И я играла во многих комедиях и телесериалах и тому подобное. И ты играла Морк и Минди, Буза Бадди, Симон и Симон. Знаешь, я брал уроки актерства 2 года, примерно 5 лет назад, и меня никто не нанимал. Может, это все было подстроено. Я ничего не делал, и мой менеджер посылал меня различные места, но я даже не мог получить музыкальный номер. Так что, наверное, Господь сказал, вот я хочу, чтобы у него была эта программа, так что... Я хотел сидеть с кем-то, у кого была роль, кто добился успеха. Ты известна по всей стране. Да, это был замечательный опыт у меня в жизни. И в то время я хотела побольше свободного времени. Это была превосходная карьера для меня. Но что интересно, после всех этих лет упорной работы над тем, что люди считают привлекательным, но это действительно тяжелая работа, но в ней есть свой шик. Все эти годы у меня была пустота, которую я не могла заполнить. Бог дает нам время для всего. И когда он мне сказал жениться на Питере Ингеле, да, да, это жена Питера Ингела, да. Вы знаете, кто Питер Ингел, да? Помните? «Спасен звонком». Да, да, да, вот эта программа «Спасен звонком». Это лучшее шоу для подростков в 50 странах. Да, в 50 странах. И оно началось, когда многие годы назад, когда Питер и я молились, после нашей свадьбы Господь как бы оставил его в пустыне, чтобы он рос и искал. И мы молились и молились, и я молилась за него все время. И Бог дал мне сон несколько лет назад об этой программе. И я сказала, Питер, мы по улице шли, и ты был в костюме и в галстуке, как тебе нравится. И мы вошли в мою старую школу, и мы там оставались годы и годы и годы. И я сказала, кажется, ты начнешь делать шоу, которое начнется в младшей школе. И так и началось. Это началось как «Доброе утро», а потом продолжалось многие годы. И через годы Бог показал нам через молитву, как важно жене знать, что это серьезная работа быть женой и матерью, и это желание моего сердца. Это партнерство, не так ли? Да, часто мы видим Питера или любого другого мужчину в подобной позиции, он получает все внимание, но если бы ты не помогала ему, ничего бы он не достиг. Мы знаем Элеонору Рузвельт, мы знаем о всех женщинах, которые поддерживали их мужей, и они добились успеха, и мы не видим другую половину, знаешь? Поэтому мы это делаем, эту программу здесь, да. Знаешь, Леон, замечательно то, что в тот вечер, когда Питер и я познакомились, в 1980 году, я заново родилась, и он привел меня к Господу. Да. И когда мы молились, он спросил меня в другой комнате. Он говорит, эти твои два маленьких мальчика, близких по возрасту, один блондин. Я сказала, нет. У меня два племянника, но он сказал, нет, у тебя будут два сына. Он сказал, у тебя будут эти сыновья. И я, знаете, сказала, ну да, ну и что? Но сейчас у нас два прекрасных мальчика. Одному 11, и он темный, как Питер, а один очень светлый, и их зовут Стивен и Джош. И я славлю Бога, потому что мне сказали, что у меня не может быть детей. Но Бог сказал нам, что у нас они будут, и они сейчас есть. Слава Богу. Это прекрасно. И сейчас Бог призвал тебя в молитву. И я думаю, что это прекрасно. И вот почему эта программа такая популярная, потому что ты молишься. А ты ходишь куда-нибудь на изучение Библии? Да, у нас проходит изучение Библии. Откуда ты это знал, кстати? Да я знал, конечно. У нас проходят замечательные вечера каждый четверг утром в моем доме для женщин. Мы делимся немного и молимся, и чудеса происходят. Замечательные вещи случаются в этих маленьких группах молитвы. Одна женщина исцелилась от рака, и прекрасные вещи, замечательные вещи проходят в этих маленьких группах молитвы. Да, прекрасный у тебя дом. Да, и это не такая какая-то большая, очень здоровая комната, но она очень уютная.
1: Да. Да.
0: Я хочу прийти и поиграть на пианино, на фортепиано у тебя дома. Да, конечно, приходи в любое время. Да. Может быть, Питер придет к нам на шоу когда-нибудь. Да, я позвонил ему как-то, но он был занят постоянно. Спасибо, Конни, что ты пришла. Конни Ингл, поприветствуйте, пожалуйста. А вы готовы, чтобы Джон Гибсон для вас спел? Ну, поприветствуйте, Джон Гибсон!

Поприветствуйте нашу следующую гостью. Она была женой Эрика Кастрады. Поприветствуйте Пегги Линн Роу Эстрада. Как у тебя дела? Хорошо? Да. Как у тебя дела?

0: Эй, пацан, да.
1: So good to see you, Peggy.
0: Хорошо, что ты здесь. Благослови тебя Бог. Одна особенность этих программ в том, что мы пытаемся сохранить эту программу реальной. У нашей последней гости все хорошо с мужем, и мы знаем, что у тебя не так все гладко. Но это все в порядке, конечно. Но мы знаем, что мы в мире, но мы знаем, что Бог может спасти от всяческих катастроф. Пока я доверяю Его воле, но не моей, у Бога есть план, да. Да. Я знаю, что ты продюсер. Да, и у тебя такой настрой, достойный уважения. Это прекрасная вещь. Потому что у нас столько много различных людей, которые приходят на рынок, на рынок производства программ, и прекрасно видеть женщину, как ты, которая снимает фильмы. Да, я сейчас посреди съемок, которые настоящее благословение от Господа. До этого все было довольно плохо. Я думаю, мой пример в том, что надо верить в свои мечты, не бросать надежду, считать благословение и знать силу молитвы и рассчитывать на обещания Бога и знать, что Бог обеспечит тебя невероятно. И я пока одна преследую карьеру как мать-одиночка, и это трудно. Когда я была замужем за Эриком, я многое забросила в жизни для того, чтобы быть хорошей матерью и женой. Но не тут-то было, мне пришлось все начать сначала. Просто надо смотреть на Господа и слушать тот дух истины, который Он дает нам. И следовать этому по нашим способностям, и знать, что те инстинкты и наше воображение — это не сумасшествие, это реальность. Бог поговорит с нами. Пока мы верим в Его волю и Его время, и мы держимся за Его обещания, и все будет происходить по Его воле. Он может сделать невообразимое, и мы Его славим за это. И у Него столько много благословений для вас. И у меня много благословений сейчас от Него. Слава Богу. А было у тебя время, когда ты была спасена, и ты была с Эриком, или ты обрела спасение уже после того? Я была воспитана христианкой. Однако, когда я вышла за Эрика, он не был христианином. И я думала, что я привела его к Господу, но так не вышло. И важно знать, что вы в чем-то вместе. Сейчас я позволяю Богу все делать, я больше этим не занимаюсь. Я сделала ошибку, а он не сделает ошибки. И из-за развода, который был очень трудным, и у меня осталось два маленьких ребенка, тогда я родилась заново и поверила в Бога, я обновила мою веру. И твой частый гость Синди Бонд позвонила мне и сказала, «Тебе надо переисповедаться и славить Бога». И Бог заботится о своих детях. И у меня прекрасное благословение. И тебе это все помогло? И как ты стала вообще продюсером? Как ты начала это все? Бог это сделал. Я бы хотела приписать это моему уму или моей работе, но Бог помещает тебя туда, куда тебе надо. Он тебя посадит, и ты зацветешь, где Он тебя посадит. И если Он поместил меня в бизнес развлечений, я буду это делать так хорошо, как только могу, с честностью, любовью и верностью Господа, чтобы преуспеть. И Библия говорит, посвяти работу Господу, и ты преуспеешь. И я смотрю на Него сейчас из-за этого, и все прекрасно, и я благодарна. Я благословена и благодарна. А тебе люди помогали, или тебе пришлось все делать одной? У меня есть очень особые друзья, которые христиане. Я член организации Международное общество массовой информации. И это прекрасно. Там люди, занятые в бизнесе развлечения, христиане, заново рожденные. Мы собираемся вместе, молимся, изучаем Библию. Этот бизнес очень труден, потому что, когда ты христианин, многие твои ценности могут быть под сомнением, и возникают вопросы, такие как «ты это сделаешь, если мы тебе дадим это». Но такого не происходит, когда ты окружен христианами. И я очень счастлив, и мне повезло, что они есть. Я только что вернулась с фестиваля в Атланте, это самый большой христианский фестиваль, и Бог сделал возможным для меня туда поехать. Фестиваль в Атланте — это прекрасный. Это прекрасно, здорово быть в большой группе людей, ты загораешься и все изменяешься. Да, и так вдохновляет, что там молодежь и дети, более 100, и ночные светы.

0: танцую в два шага. А, я тоже двух шагую. Да, это весело, правда? Да, это здорово. Да, это как на катке, да? У меня даже дырки в ботинках из-за того, что я всегда танцую. И мне очень часто приходится встречаться с христианами, и они особые люди. И у нас будет программа об этом. И Бог продолжает давать мне прекрасные идеи, и вам, ребята, просто надо прислушиваться к этим идеям и знать, что они идут от Господа, и Он откроет двери для вас. Да, вам надо открыть двери для себя, у всех есть мечты, откройте их, но позвольте Богу протолкнуть вас в нужную дверь, верьте в то, что Он верен вам, и вы окажетесь в правильном месте. Пегги Эстрада! А сейчас я пойду и поговорю с Джоном. Как дела? Как дела? Ну смотри, сколько в тебе шоколада. Ты, наверное, очень много шоколада, да, ел. Твоя мама, наверное, должно быть, ела много шоколада. Ну, ты знаешь, я вырос в городе Сан-Франциско, и там в основном одни негры. Ты тоже оттуда, да? А я и не знал. Да, это хороший город, да? Хороший город. Немного темный духовно, но город хороший. Это прекрасно, Джон. Я рад, что ты пришел к нам на программу.
1: Hey, somebody bring me one of those tapes over there.
0: Принесите мне одну из тех кассет. Я хочу, чтобы у тебя была.
1: Until I didn't play football.
0: Да, может, и вы видели, что я в футбол-то не играл. Я хочу, чтобы у тебя была эта кассета. Церковь на марше. Да, и ты точно на марше. Спасибо, Лео. Я хочу сказать всем, кто смотрит. Восхищайтесь Господи, и Он даст вам желание ваших сердец. Довольно интересно, что мы думаем, что есть один вид восхищения, но есть еще восхищение в Господе. Когда ты это делаешь, твое сердце изменяется, и ты становишься больше и больше, как Иисус, как сказали Пегги. И Конни сказала. Вообще-то все сегодня на передаче говорили о том, что Бог сделал в их жизни. Разрешите Богу открыть дверь вашей жизни. Если вы пытаетесь пройти через главный вход, некоторые из вас просто пытаются продержаться там, где вы есть. Перед вами много примеров. Просто попросите Господа. Скажите, Господи, что у Тебя есть для меня? Чего Ты хочешь в моей жизни? Я знаю, что Он хочет наверняка, чтобы вы были христианином и отдали Ему свою жизнь. Я хочу, чтобы вы сделали это прямо сейчас. Повторите за мной, Господь Иисус, я хочу изменить свою жизнь. Ты мне нужен. Я устал от старого пути. Я хочу новый путь. Я слышал, что Ты можешь обновить меня. Приди в мою жизнь. Господь, прости мне мои грехи. Аминь. Во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса. Насколько быстро идет наша передача? Нам нужна часовая передача. Во, мы бы тогда устали. До следующей недели. Благослови вас, Господь. Программа «Леон с друзьями» спонсирована Trinity Broadcasting Network и стала возможной благодаря вашей любви и поддержке. Пишите нам TBN, абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92-7-11, Соединенные Штаты Америки.

0: У нас в гостях человек, который 7,5 лет был парализован, без малейшей надежды на выздоровление, пока в его жизни не произошло чудо. Об этом в нашем выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Сегодня с нами полковник в отставке армии Израиля. С ним произошел несчастный случай. Как всегда, глупо, но с каждым может случиться. Были работы в Мушеве, нечто вроде кибуца. Надо было доить корову, он поскользнулся. С кем не бывает. Дэвид, а что было потом?
2: Я подскользнулся.
0: Случилось?
2: Меня отвезли в больницу, сделали рентген и обнаружили, что у меня две грыжи. И когда я их спросил, что же теперь делать... Они сказали оперировать. Это обычное дело.
0: Обнаружили что?
2: Грыжи. Две грыжи.
0: А что это?
2: Такие штуки, как мозоли.
0: Понятно.
2: Я их спрашиваю, что дальше? А они в ответ. Операция, ничего особенного, через 10 дней будешь на ногах. Конечно, я согласился, но когда я в тот день проснулся от наркоза поздно вечером... Я был парализован ниже пояса.
0: А что сказал врач?
2: Я позвал дежурного, но он сказал только, что завтра придет профессор и как следует объяснит, что же со мной случилось. А потом добавил, отек — это обычное дело после операции, а отек иногда вызывает паралич. Завтра к утру можно будет сказать что-то наверняка. На следующий день появляется профессор со всем антуражем, сопровождение докторов, медсестер. Они подходят к моей кровати, и он говорит, «Господин Йенев, мне страшно жаль, но случилось так, что во время операции мы допустили ошибку, в результате чего вы останетесь парализованным на всю жизнь. Все, что я могу вам предложить, это попытаться смириться и жить дальше».
0: Смириться? И жить с этим? Какой-то глупый, несчастный случай. Ошибка медиков. Парализован на всю жизнь. И с этим жить? Скажите, Дэвид, вы сразу сдались или сначала попытались что-то сделать?
2: Честно говоря, я сначала не понял всей серьезности ситуации. Я же не врач, поэтому все равно оставалась надежда. Всегда думаю, что такое может случиться с кем угодно, только не с тобой. Поэтому я сдался не сразу. Я просто не понял, что все это значит. И вместе с тем я был готов к самому худшему.
0: А что вы попытались сделать, чтобы вылечиться?
2: Да ничего. Я просто поверил словам профессора, что лучшего ждать не приходится, надо с этим жить. Через 10 дней мне сняли швы, потом меня отправили в центр выздоровления под названием Бекеленштайн. Это один из лучших в мире, потому что туда отправляют всех раненых из Израиля. 3 месяца спустя они оснастили меня специальными ботинками с фиксаторами и, конечно, катетером. Обучили элементарному уходу за собой и провели психологическую ориентацию, а затем отправили домой, в Мушев, то есть в реальный мир.
0: Ну, и каким предстал пред вами этот реальный мир? Ведь все произошло мгновенно. Только что вы, молодой полковник израильской армии, у вас чудесная семья, и вдруг... парализован ниже пояса.
2: Понимаете, Сид, пока я был в больнице, я чувствовал себя относительно хорошо, потому что все вокруг были тоже парализованными, некоторые даже хуже, чем я. Но когда я попал в реальный мир, тогда-то я и почувствовал, что я инвалид. Жители Мушева отнеслись ко мне хорошо, они устроили в доме специальные приспособления, везде поставили перила, даже ванны. На самом деле хорошо отнеслись. Но я уже понял, что я не такой, как все. И жалость к себе постепенно вползла в мою жизнь, словно раковая опухоль. Я завидовал. Все вокруг могли ходить, и моя жена, и дети в том числе. Все могли, а я нет.
0: Как вообще ваша жена восприняла все это?
2: Относительно спокойно. Неспокоен был только я сам. Я был полон горькой обиды, глубокой обиды. Я не мог простить доктору, я не мог простить самому себе.
0: Скажите, а вы не подали на него в суд, хотя бы из любопытства?
2: В Израиле за это не судят. Медицина в Израиле бесплатная, не то что в Америке. Там за все судятся. В Америке никто не судится.
0: Вы хотите сказать, в Израиле?
2: Никто никогда не
0: судится. Хорошо. А вы попытались попробовать хотя бы что-нибудь еще?
2: О, да. Понимаете, в Мушеве живут в основном неверующие, традиционные мусульмане. Кстати, совсем атеисты. Они послали меня на занятия по трансцендентальной медитации.
0: Помогло?
2: Нисколько. Потом у них появился один парень с опытом. Он жил в Иерусалиме. Мне сказали, что у него электрические руки. Если он возложит на вас руки, вы исцелитесь. В 70% случаев у него был положительный результат, но не со мной. Я испробовал все, и ничего не помогало. И, наконец, я сдался. Я покорился обстоятельствам, в которых оказался. Я говорил себе, мне уже ничто не поможет. Мне действительно придется жить таким.
0: Это должно было случиться с кем-то другим. Правда, Дэвид?
2: Все так думают.
0: Вы сами, наверное, были тогда очень, очень несчастны, в депрессии, часто гневались.
2: Это мягко сказано. Я ненавидел всех, включая себя. Дошло до того, что жена стала оставаться на сверхурочной, только бы не быть со мной.
0: То есть проблемы были не только у вас, но и у нее, у всей вашей семьи?
2: Конечно, так оно и было.
0: А вы были в состоянии хоть где-нибудь подработать?
2: Я так и делал. Сначала меня держали в армии, где я выполнял бумажную работу, а затем по закону они должны были списать меня, потому что по уставу не полагается держать в армии инвалидов. Меня отправили в отставку, и я получил офисную работу в Мушеве. Но и тогда я, бывало, сяду у окна и смотрю, как мимо идут люди. И все, о чем я думал, это как я их ненавижу. Они были здесь ни при чем, это я завидовал. Они могли ходить, а я нет.
0: А как насчет вашей национальной религии? Как насчет иудаизма? Вы хотя бы рассматривали возможность получения помощи с этой стороны?
2: Даже не думал. Я был неверующим евреем. Я сам никогда не был религиозным. Я даже думал, что все верующие ненормальные. Я вообще не верил в Бога. Совсем не верил. Остальные Мушеви были такими же неверующими, как я. У нас не было синагоги. Не было.
0: А вы когда-нибудь доходили до конца в своем отчаянии?
2: Только один раз я подумал об этом.
0: Послушайте, с вами это никогда не случится. Но это случилось с Дэвидом и Инивом. Мы к этому еще вернемся. Нам предстоит узнать о величайшем чуде. Оставайтесь с нами.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я нахожусь здесь вместе с Дэвидом Иенивом, полковником в отставке армии Израиля. С ним произошел банальный несчастный случай. Затем операция, которая обещала быть простой, но была необходима для его спины. Операции не бывают простыми, а просто не так называются. Один несчастный случай, в результате паралич тела ниже пояса. Он испробовал все, что мог, оккультизм, нью-эйдж и так далее, и, наконец, сдался. Он превратился в озлобленного человека, потерявшего надежду. А время шло. И так продолжалось в течение 7,5 лет. Дэвид, а что случилось потом?
1: Была зима. Я оставался дома, подхватил грипп. В 2 часа дня по израильскому телевидению нет почти ничего, кроме детских передач. Я играл лентяйкой и наткнулся на программу из Ливана. Это был клуб 700, и я подумал, это как раз то, что мне надо. Я думал, это программа, где танцуют девочки и все такое.
0: А, ночной клуб.
1: Ну, в общем, клуб. И вдруг оказалось, что там говорят об Иисусе.
0: Вы сразу захотели переключить программу?
1: Да нет. Я быстренько подъехал на своем кресле к дверям и заперся, чтобы не увидели жена и дети. А то нехорошо, приличный еврейский парень не смотрит в Израиле про Иисуса.
0: Вы, наверное, так отчаялись, что могли смотреть что угодно.
1: Я смотрел. И что меня заинтересовало, это свидетельство. В тот день одна женщина рассказывала о том, что у нее в груди была опухоль. Она показала ее на снимке. Тогда она пошла в свою церковь, и церковь молилась за нее. А потом она настояла, чтобы сделали еще несколько снимков. Опухоль исчезла.
0: И вы в это поверили?
1: Я подумал, что-то уж очень все просто, чтобы такой парень, как сын моего папочки, мог в это поверить. Исцелением занимаются врачи. С какой кстати? И при чем тут Иисус? Но я начал смотреть каждый день, как будто совершал религиозный обряд. Это захватило меня. Я думал, почему только я должен чувствовать себя несчастным? Я хочу посмотреть, как другие тоже чувствуют себя несчастными. И так я месяц за месяцем продолжал смотреть эту программу.
0: Но вы прятались.
1: Вот, да.
0: Был важен сам факт, что вы смотрели. Если бы вас кто увидел, вам стало бы неловко.
1: Неловко? Впоследствии действительно стало неловко, но это потом. Почему еще я продолжал смотреть? Я понял, что эти люди не играли. Сначала я думал, что это актеры, что им платят. Вот как сейчас. Кто-то может смотреть и думать. Вот человек, который играет роль. Его роль — рассказать историю. Но я здесь, чтобы сказать вам, что Бог нелицеприятен. То, что Он сделал для меня, Он сделает, не может быть, а сделает для вас.
0: Ага, ну понятно. Итак, вы смотрите передачи клуба 700 и становитесь...
1: Смотрел в течение 2 лет.
0: 2 года?
1: 2 года. Я с религиозным ревением смотрю их каждый день. А через 2 года происходит вот что. Я начинаю верить в то, что я могу быть исцелен, что в этом явно что-то есть, и я начинаю про себя молиться. Я просто попросил Бога полностью исцелить меня. Ничего не произошло, пока однажды женщина-евангелист не обратилась с экрана, сейчас ее уже там нет, она показала на меня пальцем и сказала, «Есть человек, который был парализован долгие годы, и пока я говорю, он сейчас почувствует что-то особенное и будет исцелен».
0: Вы почувствовали что-то особенное?
1: Ничего.
0: И что вы подумали, не вышло?
1: Я продолжал молиться, потому что, если это не я, то, наверное,
0: одну
1: есть
0: минуту.
1: Кто-то еще.
0: Озлобленный на всех сердитый человек и вдруг молится за другого?
1: Потому что, как я уже сказал, Бог нелицеприятен. Если это было не для меня, значит, мое время еще не пришло. А для кого-то уже пришло. Надо продолжать молиться. Как бы ни складывалась ситуация, как бы неприглядно все ни выглядело, продолжайте молиться. Я молился за кого-то, но в тот же вечер, примерно около 10, я лежу в постели, и вдруг, как будто электрическим шоком, прошлись по позвоночнику вниз, к ногам.
0: Вы молились, чтобы это случилось?
1: О, да.
0: А в тот вечер?
1: В тот вечер
0: нет, я лежал в постели. Вы занимались чем-нибудь духовным?
1: Читал книгу.
0: Хорошо.
1: Я читал
0: вдруг
1: книгу.
0: Вдруг откуда ни возьмись, как электрический заряд.
1: Электрошок по позвоночнику к ногам. Мои ноги начинают бесконтрольно трястись. Но парализованных бывают время от времени бесконтрольные движения. Вот я и подумал, что это как раз такой случай, и заснул.
0: Что-то вроде рефлекса.
1: Да, это рефлекторное. Я усну. На следующее утро, чтобы выбраться из постели и попасть в свои специальные башмаки с подтяжками, корсетами и всякими другими причиндалами, я должен был брать свои ноги и спускать их с кровати. Я берусь за стопу и вдруг понимаю, что в ней есть чувствительность. Ощупываю себя везде, и везде есть чувствительность. А катетером я вдруг чувствую, что мочевой пузырь готов заработать. Такого не было 7,5 лет.
0: Кому вы об этом рассказали?
1: Жена лежит рядом со мной, я говорю ей: «Шейла, смотри, что творится». И моя жена, добрая душа, она у меня из Южной Африки, она говорит: «Ну-ка, закрой глаза». Она берет иголку и спрашивает: «Чувствуешь, где я тебя колю?» Хорошо, что я сразу успел ее остановить, а то бы она меня и решетку сделала.
0: И вы все чувствовали?
1: Каждый укол.
0: Но ведь вы же не должны были?
1: И не должен был.
0: Ведь врачи от вас отказались.
1: Так оно и было.
0: И даже психиатры от вас отказались?
1: Все.
0: Значит, все отказались.
1: Я сам от себя отказался.
0: И все-таки есть кто-то, кто не отказался от вас. Значит, она тычет вас иглой, а вы говорите: «Стоп». А что потом?
1: Мы отправляемся к местному врачу в Мушеве. Когда я увидел, как он заволновался, я понял, что что-то действительно произошло. Он отправил меня в ближайший город для электрического тестирования на наличие рефлексов. У меня раньше было много таких тестирований. А сейчас врач говорит: «Все в порядке, вам надо прийти на следующей неделе».

0: Все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Сказать так, значит, ничего не сказать. Все в порядке. Да нет, я вам скажу, как это на самом деле называется. Это называется «все в порядке». Я обращаюсь сейчас к тем, кто находится в депрессии, под давлением. И я говорю вам прямо сейчас, духом живого Бога, «все, вы слышите меня, все в порядке». Давайте вернемся к этому разговору через минуту. Ну, Дэвид, вы оставили нас в подвешенном состоянии. Врач сказал, все будет в порядке. А как вы себя чувствовали?
1: Впервые я увидел не просто блеснувший луч надежды. Я увидел реальную возможность. Я поверил, что я буду совершенно здоров.
0: Кому вы приписали ваше исцеление?
1: Только Богу.
0: Вы знали это?
1: Сейчас скажу, почему. Потому что на следующей неделе меня пригласили в больницу. Там собрались нейрохирурги и неврологи со всего Израиля. Среди них был и тот профессор, который меня оперировал. Они все меня осматривали. И один из них, человек вроде бы верующий, подошел ко мне и сказал, «Это чудо медицины».
0: Мне тоже так представляется.
1: Тут я просто не мог больше сдерживаться. Я сказал ему, «Не говорите, чего не знаете. Никакая это не медицина. Это Иешуа». В Израиле Иешуа значит Иисус, но это и обычное израильское имя. Многих зовут Иешуа. Как, например, в Испании многих зовут Иисус. Поэтому он спросил, какой Иешуа? Я был очень рад, что он спросил.
0: Еще бы!
1: Я был рад, потому что тут я ему все и выложил.
0: Вы хотите сказать, что после того, как вы смотрели все это время клуб «Симпсон», вы уверовали?
1: О, да, очень даже. В тот день они снабдили меня официальным письмом о том, что произошло чудо медицины. Извините, я не захватил его с собой.
0: Расскажите, что в нем написано?
1: В письме все было просто. Например, там говорилось, «Мы не можем дать объяснение случившемуся, но мы рады за этого человека». И, конечно же, мой случай попал в медицинскую газету Израиля под названием «Чудо медицины». И в газету из Великобритании под тем же названием.
0: Я должен вас спросить. Вот ваша жена, Шейла, как это затронуло ее? Она еще раньше написала, что хотела бы мужа, который опять будет ходить. Вы знали, что в Штатах тратятся миллионы и миллионы долларов на то, чтобы понять, как можно сделать так, чтобы парализованные ходили. А с вами все произошло мгновенно?
1: Да, мгновенно. Сид, я вышел из больницы на своих ногах. Как в книге «Деяния апостолов». Я вышел на очень тонких ногах, без приспособлений, без инвалидной коляски. Атрофия. 7,5 лет, ни один мускул не работал на таких вот хрупких ногах, кожа до кости. Я вышел из клиники, прославляя Бога. Прославляя Бога. Мы с Шилой начали чутко замечать всякое движение, видеть все движущееся. Даже тараканов, всякое насекомое. Все движущееся. И мы сегодня это чувствуем. Слава Богу.
0: Постойте-ка. Это становится интересным. Ведь нас сейчас смотрят люди, у которых парализованы различные части тела. Нас также смотрят раковые больные, которым врачи уже подписали смертный приговор. Прямо сейчас нас смотрят люди с тяжелыми заболеваниями сердца. Нас смотрят и те, кто прямо сейчас испытывает очень сильную боль. А вы сказали, что вы избавились от своей боли. Очевидно, в вас нет ничего особенного, не так ли? Почему же Бог сделал это для вас, Дэвид?
1: По своей любви, его сущности, любовь.
0: Но если я не ошибаюсь, вы были атеистом.
1: В то время да, был.
0: А почему вы были атеистом?
1: Проще всего было бы сказать, я просто не верил в Бога. Но здесь дело вот в чем. Я ведь израильтянин. А вы знаете израильтян, не раз здесь бывали. Мы очень простые ребята. Если мы чего-то не можем пощупать или почувствовать, или увидеть, то мы в это просто не верим. Вот такой мы народ. Нам надо все пощупать, почувствовать, чтобы сказать, что это есть. Все, что сверхъестественно, о чем вы рассказываете в ваших программах, мы в это не верим. Конечно, теперь-то я в это верю. И слава Богу.
0: Ну, а вы? Что происходит у вас, когда вы чуть не кричите от внутренней боли, но вас никто не видит? Вас впечатляющий просто голливудский вид, но это только видимость. Я так считаю.

Счастлив, что вы счастливы, у меня все прекрасно, но когда вы, как Дэвид, остаетесь одни за закрытыми дверями, вот как сейчас, только вы и я, еще некто присутствует здесь, это Бог. И я хочу сказать вам, когда Дэвид рассказывал о великом чуде, которое Бог сотворил в его жизни, я чувствовал, как у меня на глаза наворачиваются слезы. Я видел слезы и у Дэвида. Это не были слезы умиления по поводу чуда в жизни Дэвида. Это не были слезы любви к Богу. О Боже, у кого-то только что исцелилась шея. Это были вы? Во имя Иешуа, чья-то шея и ниже. Вся спина исцелилась. Да, да, есть люди, вам больше уже не нужна операция. Если вы сейчас начнете наклоняться, вы сразу увидите, что исцелены. Но я снова и снова хочу переживать все больше Божьей любви. Я похож на наркомана. Я мог бы испытать так много Его любви. Он и так бесконечно благ ко мне. Но я все время хочу больше. Все деньги мира — ничто. Самый удачный брак, лучшие в мире дети — все ничто. Не успеешь глазом моргнуть, и уже надпись на надгробии. Здесь покоится с миром. Нет. Обязательно должно быть в этой жизни что-то еще. Это правда. У многих бывают тяжелые обстоятельства, и бывает очень больно. Но самое первое, что нужно сделать, это простить. Не потому, что вы так чувствуете, а потому, что Бог простил вас еще до того, как вы этого заслужили. И следующим шагом необходимо покаяться в своих грехах. Это не значит, что для этого подойдет только какая-то особенная молитва. Просто скажите Богу, прости меня, я согрешил пред тобой. Скажите ему, в чем вы согрешили. Вам не нужно для этого долго рыться в памяти. Вы точно знаете, когда вы поступили плохо. А теперь поверьте, что кровь Иисуса, царя иудейского, пасхального агнца, смыла ваши грехи. Попросите, чтобы он жил внутри вас. Позовите его. Поднимите руки, как это делал царь Давид, который сказал, «Я поднимаю святые руки к Богу». Ваши руки теперь святые, и вы уже понимаете это. Вы святы, если вы омыты кровью Иисуса. Скажите ему такие слова, «Иисус, ты теперь мой Мессия и Господь». И вы увидите, как вам рекой потечет любовь Божья, как река любви. Больше. Господь, еще больше. У Бога есть цель для вашей жизни. Не переставайте искать Бога. Идите к Нему прямо сейчас. Он ждет вас. Он любит вас. Он приготовил чудесный фейерверк любви для вас. И это любовь настоящая.

0: Я помню, как говорил отцу. Наш новый учитель математики совершенно не умеет объяснять. С ним я ничему не научусь. Отец отвечал: «Пойми, если ты не знаешь математику, это твоя проблема, а не твоего учителя. Что ты сам сделал, чтобы решить этот вопрос?» Отец никогда не позволял мне переложить ответственность на других. Да, когда я был подростком, папина идея о том, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, была для меня горькой пилюлей. Но, оглядываясь назад, я вижу, насколько он был прав. Он хотел показать мне, что есть два типа людей. Те, кто берет ответственность за свою жизнь, и те, кто обвиняет других. Те, кто формируют свое будущее, и те, кто просто становятся жертвами обстоятельств.
1: Когда ты делаешь выбор в пользу того или иного решения, ты тем самым определяешь, каким будет твое будущее.
2: Ну, во-первых, самое главное, с чего нужно начинать, это нужно поставить ему обязательно перед собой цель. Потому что, когда ты идешь в какое-то путешествие, а жизнь – это длинное путешествие, ты должен понимать, как вот у туристов, должна быть точка на карте. Когда ты знаешь точку на карте, ты знаешь, что тебя к ней приближает, а что удаляет. Какой путь правильный, какой неправильный. Поэтому, естественно, начинать нужно с целеполагания. И чем раньше ты начинаешь, тем лучше. Без этого ничего не будет. Если ты не знаешь точки на карте, ты никогда никуда не придешь.
1: Представь, что тебя попросили сложить пазл. Ты достаешь из коробки всю 1000 фрагментов, рассыпаешь их по большому столу. Смотришь на крышку коробки, чтобы понять, какую картинку собирать. Но если на коробке нет картинки, как можно сложить пазл? Теперь подумай о собственной жизни. Знаешь ли ты, что должно получиться в результате? Кем бы ты хотел стать через год, а через 5 лет? Или у тебя нет ни малейшего представления об этом? Тогда как ты добьешься успеха в жизни? Зачем ставить цели? В Гарвардской бизнес-школе в 1979 году был проведен опрос. Студентам задали вопрос: ставили ли вы четкие письменно оформленные цели на будущее и составляли ли план по их достижению? Оказалось, что лишь 3% опрошенных имели такие цели и планы, 13% имели цели, но не записывали их, и около 84% студентов не имели никаких конкретных целей. Через 10 лет они были опрошены снова. Оказалось, что 13% имевшие, но не записывавшие свои цели, зарабатывали в среднем вдвое больше, чем 84% не ставивших перед собой никаких целей. Но самое удивительное, что 3% письменно фиксировавших свои цели зарабатывали в среднем в 10 раз больше, чем оставшиеся 97% опрошенных вместе взятых. Единственное различие между этими тремя категориями заключалось в четкости постановки целей.
3: Если цель поставлена правильно, человек не принесет беспокойств в обществе. И он несет гармонию, наоборот, в обществе. И в свою жизнь, и в жизнь окружающих людей. Он будет как бы гармонизировать, он будет желанным человеком для всех. Важным, нужным.
4: Если ты ложишься спать и не спланировал, что ты завтра будешь делать, то ты утром встанешь и как Бобик окажешься. То кто-то позвонил, а телевизор. Туда, сюда, куда-то что-то сказали, позвали куда-то. И день прошел. Приходишь, и пустой день. 20 часов этого дня будет пустое. У тебя ничего в памяти не останется. Но когда ты спланировал, ты уже вечером скажешь: так, я сделал это, значит, починил здесь это. Ты конкретно себе, мелочи какие-то маленькие. Так же и жизнь. Если ты не спланируешь ее сам для себя, то у тебя, ты как хаотически, тебя будет из стороны в сторону, у тебя сумбур будет.
5: Первый секрет настоящего мужчины – целеустремленность. Важно ставить цели на неделю, месяц, год. Необходимо прописывать их, анализировать, что мешает, а что помогает в их достижении. Нужно прикладывать усилия в том, что тебя развивает. Планируя действия в этом направлении, можно раскрыть свой потенциал.
1: В том, кто они, люди всегда обвиняют обстоятельства. Я не верю в обстоятельства. Те, кто преуспевают в этом мире, встают и ищут обстоятельства, которые им нужны. А если не могут найти, создают их сами.
6: Очень странная идея, да, развивать ответственность. Но если человек осознает, насколько широкие перспективы это перед ним открывает, да, способность принимать на себя ответственность, большинство людей остаются в инфантильном возрасте. Вот их биологический возраст меняется, а их психологический возраст остается инфантильным. И характеризуется это в первую очередь неготовностью принять на себя ответственность. У этих людей всегда кто-то виноват в том, что что-то у них не получилось.
3: Несамостоятельность означает, что я еще не принимаю своих решений, не несу еще ответственности сам за свою жизнь. Я все еще, ну, маленький ребенок. И человек просто живет, не задумываясь ни о чем. Просто перекладывая все эти проблемы на своих родителей. Пусть сами решают. Я ничего не знаю.
7: Чем в большей степени человек готов брать на себя ответственность не только за себя, но и за то, что происходит с ним вокруг, тем в большей степени можно говорить о том, что это взрослый человек.
8: Ответственность – это, скажем, жизненно необходимое качество. Без ответственности люди, собственно, в принципе не развиваются. Никакой индивидуальной эволюции он не проходит. Человек должен быть ответственен как личность хотя бы перед самим собой.
1: На пути к успеху всегда существуют препятствия, иначе успешными были бы уже все. Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха. Назовем это навыки неудачников. Просто реагируй. Обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента. Не бери ответственность за свои поступки и слова. Не думай о будущем. Не строй планов, не ставь цели. Не задумывайся о том, что будет завтра. Зачем беспокоиться о последствиях своих действий? Прожигай жизнь и будь как все. Откладывай важное на потом. Не думай о важных делах. Лучше посмотри телевизор, поиграй в компьютерную игру. Побольше сиди в интернете. Откладывай учебу на потом.
6: Я должен понимать, что мой поступок или отсутствие поступка будет иметь последствия. Что выкуренная сегодня сигарета будет иметь последствия. Маленькие, незаметные, но она ляжет где-то в кучку с другими поступками, другими решениями, которые в совокупности определят, например, инвалидность там, 49 лет, например. И сколько угодно говори, у нас плохая медицина и так далее. Это ты выбирал каждый день маленькие поступки, которые легли кирпичиками в эту стену.
9: Дамир, здравствуй. Не могу устроиться на нормальную работу. Часто предъявляют завышенные требования. Например, знание языка, новых компьютерных программ. Но учить все это, естественно, нет ни времени, ни средств. Что посоветуешь? Когда люди говорят, что у них нет времени, средств или чего-то еще, это означает, что они не берут ответственность за свою жизнь. Принять ответственность означает прекратить обвинять других в своих неудачах. Что ты можешь сделать, чтобы выучить язык, начать соответствовать требованиям работодателя? У всех людей 24 часа в сутках. Посмотри, на что уходит твое время, и начни посвящать его достижению своих целей.
7: Потом эта ответственность может вырасти на уровень подъезда, дома. Потом можно уже думать о том, как можно позаботиться о своем городе. Для меня когда-то услышанная фраза, что «думай глобально, действуй локально» — это как раз фраза про ответственность, да? Что я должен реализовывать ответственность на моем ближайшем уровне, в моем ближайшем кругу, и ровно тогда мой уровень влияния растет.
6: За мои успехи, за мои доходы, за мой внешний вид, за мое здоровье, за мою спортивную форму отвечаю лично я. В общем, а дальше творчески отнеситесь к этому делу. Посмотрите те области в жизни, которые вы берете под свой контроль.
5: Второй секрет настоящего мужчины – ответственность. Необходимо принимать на себя ответственность – это основной признак зрелости. Важно брать обязательства и выполнять их. Любой поступок или его отсутствие будут иметь последствия.
10: Однажды один ученый, проходя по парку, заметил на кусте кокон, из которого пыталась выбраться бабочка. В коконе была узенькая щель, и бабочка прикладывала все силы, чтобы вылезти из него. Ученый остановился и наблюдал за бабочкой какое-то время, но ей так и не удалось продвинуться даже на чуть-чуть. Тогда он достал перочинный нож и надрезал кокон. Бабочка тут же вылезла, однако ее тельце было немощным и слабым, а крылья еле двигались. Ученый продолжал наблюдать за бабочкой, думая, что ее крылья окрепнут, и она полетит. Но этого не произошло. Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют ее крылья и дают способность летать.
3: Если понаблюдать, как она тут рождается, выходит вот эта бабочка из кокона, Боже мой, это невероятное усилие. Кажется просто, знаете, она может там умереть, эта бабочка. Из чувства сострадания мы иногда хотим помочь. Вот надо.

0: Режем кокон снаружи, поможем ей. Она легко выбирается оттуда, но летать не умеет. И с этой точки зрения многие люди ждут как бы простой, то есть легкой жизни. Вот родители что-то для меня сделали, оставили квартиру, оставили какие-то деньги, машину, надрезали кокон. Что я наблюдаю большей частью, такие люди молодые становятся либо наркоманами, либо что-то еще в этом духе. Они даже не ценят, и родители часто вот сильно страдают из-за этого, что столько мы сделали, но они не ценят этого. Не поняли даже, потому что кокон надрезан был. И они летать не умеют, у них нет высоты полета такой, чтобы вот эти вот деньги, вот эти вот традиции семейные использовать на таком уровне. Они их просто проедают, просыпают. Летать не умеют, они просто по земле ползать начинают с этим вот наследством.
1: Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост.
2: Дамир Нигматянов, тренер-консультант, бизнес- и лайф-коуч, автор программ по развитию персональной эффективности руководителей.
3: Когда я вижу ребят, которые курят для того, чтобы казаться взрослее, или употребляют спиртные напитки, я понимаю, что в первую очередь они таким образом демонстрируют свою неуверенность. Они демонстрируют то, что в их жизни нет чего-то, на что они могли бы по-настоящему опереться, да, и выстраивать свое настоящее будущее.
0: Если вы знаете правила дорожного движения, вы уверены. Если вы первый раз сели за руль, на каждом повороте вы не уверены, что делать. Пропускать или проезжать, и с какой стороны и прочее. Это страх постоянно. Поэтому подлинное образование человеку дает эту уверенность. Он получает знания и становится уверенным.
4: Здесь важно уверенность не путать с самоуверенностью. Такая вроде бы тонкая грань. Ее люди видят, женщины ее чувствуют, когда ты стараешься явно произвести впечатление, так у тебя все нипочем. Это, как правило, бывает компенсацией некой внутренней слабости, понимания своей недостаточности своих умений, навыков, своей внутренней силы.
5: Дамир, здравствуй. Не так давно познакомился с новой компанией ребят. В основном в ней все курят. Чтобы чувствовать себя более уверенно, тоже начал курить, хотя понимаю, что это плохо. Хотел бы прекратить, но боюсь потерять уважение в этой компании. Что посоветуешь?
6: Задай себе вопрос. Я делаю то, что хочу сам, или то, что хотят от меня другие?
5: Настоящая уверенность, которая необходима в жизни, приходит в результате преодоления собственных слабостей, работы над собой и не зависит от мнения окружающих. Такого человека будут уважать в любой компании. А курение и спиртное – это просто циничный бизнес, в который производители стремятся втянуть молодежь.
4: Я бы рекомендовал контролировать свое поведение, заниматься спортом, зарабатывать себе на жизнь и, конечно, расширять жизненный опыт. Не быть, знаете, человек, который зависим от других, который является иждивенцем, чье благополучие находится в руках других людей, не этим манипулирует. Откуда у него может быть уверенность в себе? Уверенность, когда ты можешь обеспечить свои потребности полностью. Но высшая степень уверенности, когда ты можешь обеспечить свои потребности и потребности других людей.
5: Третий секрет настоящего мужчины – уверенность. Необходимо преодолевать лень, нерешительность, собственные слабости. Преодолевать дурное влияние окружающих людей. Важно нарабатывать жизненный опыт, навыки и умения. Это является основой уверенности, будущего успеха и благополучия.
1: Мы покоряем не Эверест, а самих себя. Эдмунд Хиллари – первый человек, покоривший Эверест.
2: Александр Хакимов – философ, психолог, общественный деятель. Автор книг и семинаров на тему личностного роста.
0: Это сверхспособность человека. И она есть у каждого, вот этот героический талант, у мальчишек особенно. Это нужно воспитывать, взращивать, потому что они все потенциальные герои именно люди, эти молодые люди. И этому нужно обучать, потому что если сверхспособность не раскрыть, человек споткнется на первой же неудаче в своей жизни, проявит слабость и будет разочарованным, как вы сказали уже, несчастным.
7: Когда-то давно старец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба. Это ужасная борьба двух волков. Один из них представляет злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень. Другой олицетворяет любовь, доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие. Внук, тронутый до глубины души этими словами, задумался и спросил: «А какой волк побеждает?» Старец улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
0: Белый и черный волк – это две силы внутри нас самих, каждого человека. Есть темная сторона нашей жизни и светлая, чистая. Они не могут жить вместе, как добро и зло. Вот, вечно борются, то добро побеждает, то зло побеждает. Возникает вопрос, конечно же, если они так жестоко борются, то кто же победит? Что же будет с моей жизнью-то вообще? Но на самом деле от меня зависит это, их поведение, успех или неуспех, от того наблюдателя как раз, который дает им пищу.
1: Развивать качество – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счет. Счет, который будет всегда с тобой. Посмотрим на график. Есть то, что ведет нас вверх, к успеху, и то, что приводит к неудачам. Вниз – неудачник. Лень. Негативное мышление. Критика и сплетни. Курение. Алкоголь. Порнография. Дурное общение. Нарушение обещаний. Пустая трата времени в интернете, на компьютерные игры, на просмотр телевизора. Ложь. Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху. Чтение книг, творческое развитие, физические упражнения, общение с мудрыми людьми, трудолюбие, постановка целей, выполнение обещаний, добрые дела, честность.
0: То есть вот эти все качества, они имеют какую-то тенденцию развиваться. Не просто вот я имею какое-то качество, оно будет развиваться. Как семечко, если посадить, оно будет расти. Вот любое качество. Поэтому наша задача каким-то семенам не давать пищу, чтобы они не росли, вредные сорняки, или вырывать их вообще. А другие нужно культивировать, чтобы они вырастали, наоборот. Хорошие качества.
8: Дамир, здравствуй. Знаю, что ты многим помог в достижении целей. Хочу спросить совет. Я еще учусь в институте, но параллельно хочу пойти поработать. Стараюсь найти хорошую должность в сфере журналистики. Подскажи, пожалуйста, как лучше это сделать? Прежде всего, ищи общение с теми людьми, кто добился успеха в этой сфере. Какую бы должность ты ни хотел занять, самое главное, что будет иметь приоритет, это те качества, которыми ты обладаешь. Профессиональные навыки можно наработать достаточно быстро. А качества характера, такие как инициативность, коммуникабельность, трудолюбие, развиваются постепенно и всегда востребованы, какую бы ты профессию ни выбрал.
9: Если человек хочет быть успешен в какой-то деятельности, он должен, опять же, взять идеал себе какой-то. Если он, например, фотограф, он должен учиться разных фотографов смотреть. Он должен иметь идеал успешной личной жизни. Если нет этого у него в семье, он должен взять этот идеал в других семьях, в других отношениях. Он должен иметь общение. Сейчас, по крайней мере, в наше время, в наши дни, еще у нас есть такая возможность через книги, лекции, YouTube получать достаточно хорошее общение. Бывать на каких-то встречах, фестивалях и так далее.
8: Четвертый секрет настоящего мужчины. Положительные качества. Необходимо искоренять в себе плохие качества. Важно развивать качества, которые приводят к успеху. Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, честность, доброжелательность. Чтобы развивать положительные качества, нужно общаться с людьми, обладающими этими качествами.
1: У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать. Но это не нравится подчинено силе их цели. Давайте посмотрим интересную статистику. Какие привычки есть среди богатых людей, а какие среди бедных? Привычка. Составляют список дел на день, неделю, год. Богатые – 81%, бедные – 19%. фокусируются на достижении конкретной цели. Богатые – 80%, бедные – 12%. Едят фастфуд. Богатые – 30%, бедные – 97%. Занимаются физическими упражнениями.

0: бедные – 5%. 84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху, а среди бедных таких всего лишь 9%.
1: Привычка для тех ребят, которые теряют много времени, может быть, в социальных сетях или в компьютерных играх, каждый раз задаваться себе вопросом, а является ли это время, которое я провел, вкладом в мое развитие? Является ли это время вкладом в достижение моих целей? Что ценного я приобрел после того, как полтора или два часа посвятил этой компьютерной игре?
2: Пятый секрет настоящего мужчины. Положительные привычки. Поступки определяют привычки. Привычки формируют качество характера. Характер определяет судьбу. Важно находить и искоренять в себе негативные привычки. Необходимо формировать положительные привычки, например, прописывать цели и планы, читать книги, заниматься физкультурой и правильно питаться, планировать свое время.
1: Важно не просто стать богатым человеком, да, важно не просто добиться какого-то успеха, а важно реализовать тот потенциал, который есть у вас.
3: Пять секретов настоящего мужчины. Ставить цели, планировать свое время, брать ответственность за свою жизнь, развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения, формировать положительные качества характера, приобретать и развивать положительные привычки. Все перемены в жизни начинаются с самого себя. Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно выиграть битву с самим собой. Всегда помни, от рождения тебе дано все, что нужно для успеха.

0: своей жизнью.
1: Спина и колени – это те части тела, которые чаще всего беспокоят людей. Поэтому сегодня наше внимание к спине. Простые упражнения для решения сложных задач. Для помощи я приглашу ассистента Максима. Мы покажем несколько упражнений, которые помогают эффективно профилактировать мышцы спины и снимать многие проблемы. И первое упражнение – руки развести в стороны. Широко, горизонтально, чтобы руки были. И мы сводим лопатки, отводим руки назад, сводим лопатки до максимального состояния, находимся несколько секунд в таком положении и отпускаем. И так делаем несколько раз. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели лопатки, отпустили. Свели, делаем 8 раз, и последний раз мы сводим и не отпускаем. Не отпускаем. Локти сгибаем руки и как будто бы толкаем штангу, поднимаем руки вверх. Лопатки остаются сведенными и делаем еще 6 повторений со сведенными лопатками. Раз, два, да, делаем все это с улыбкой, с удовольствием. 5, 6, 7, 8. В таком состоянии спина получает хороший тонус и заряд. Следующее упражнение, его часто называют протошаг. Оно состоит из двух частей. Нам нужно задействовать глубокие мышцы спины, которые питают межпозвонковые диски. Для этого мы делаем следующее упражнение. Мы таз выдвигаем вперед, насколько это возможно, и плечи выдвигаем вперед, насколько это возможно, делая спину колесом. Таз вперед и плечи вперед, спина колесом. Потом таз назад и плечи назад. И так делаем несколько раз. Раз, два, три. И делаем 15-20 повторений в таком режиме, в таком темпе. Таким образом, очень хорошо питаются глубокие мышцы, маленькие межостистые мышцы, которые питают межпозвонковые диски. Немного упражнений, которые задействуют эффективно эти мышцы. Это одно из них. Следующее упражнение. Мы делаем упражнение следующим образом. Подвздошная кость идет как можно выше, а плечо как можно ниже. Раз, два. Ну, то есть, по сути, для людей это очень знакомое упражнение, как будто бы человек танцует. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. В это время позвоночник в этой плоскости очень хорошо изгибается за счет мышц, глубоких мышц, и эти мышцы тоже питают межпозвонковые диски. Таким образом, все мышцы, которые облегают позвоночник, хорошо задействованы при этом упражнении. Это замечательные упражнения, которые можно и нужно делать каждый день. Эти два упражнения обязательно. Следующее упражнение мы проведем на спортивном коврике, и мне снова нужна будет помощь Максима. Приглашаю тебя, Максим. Мы встаем на коврик, Да, это упражнение, которое, наверное, делают все, оно называется кошечка. Делайте его не торопясь, с хорошей амплитудой. Если в поясничном отделе есть болевые ощущения, то делайте до границы боли. Не нужно выгибать прилагать сверхусилия, потому что мы можем навредить. То есть до границы боли мы делаем это упражнение. Его повторяем тоже 15 раз. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Я его называю по-смешному «кто к хвосту привязался». В этот момент нужно просто развернуться на четвереньках и посмотреть назад. Максим, я прошу тебя, чтобы ты развернул свое тело и посмотрел. Да, очень хорошо. Поглядите, руки вместе, руки тоже должны двигаться. Руки вместе, спина у нас прямая и ноги под 90 градусов. Мы разворачиваемся. В крайнем положении мы фиксируем и находимся несколько секунд. Во время этого положения мы глубоко выдыхаем и вдыхаем. Когда мы делаем глубокое дыхание, то расслабляются хорошо мышцы. Если у нас есть какие-то острые фазы или проблемы с позвоночником, это упражнение нужно делать аккуратно или не делать, потому что всякие скручивания в этот момент могут быть опасными. Следующее упражнение – склепка. Это достаточно сложное упражнение, но оно очень эффективное. И потом ты поднимаешь таз с выпрямленными ногами, выдыхая во время подъема, и потом опять прогибаешься. И так делаешь 12-15 раз. Да, хорошо, дыши, чтобы слышно было тебя. Это хорошее упражнение. Опять же, если у человека есть проблемы, какие-то острые проблемы с позвоночником, то делать такую гиперэкстензию не обязательно. Можно прогибаться не так сильно, пусть это будет не полное прогибание, как сейчас у Максима. 15 раз мы делаем это упражнение, и очень важно здесь дыхание. Мы дышим, выдыхая, именно когда поднимается таз. В этот момент очень хорошо прорабатываются также мышцы пресса, это мышцы-антагонисты, что немаловажно. Когда мы растягиваем одну группу мышц, другая группа мышц должна напрягаться. Спасибо, Максим. Теперь мы встаем опять на четвереньки и делаем упражнение, которое называется такая поза младенца. Мы просто ложимся, да, ложимся, вытягивая руки. Вот, и хорошо-хорошо растягиваем свою спину. В этот момент мы можем немножко вправо-влево двигаться. Немножко вправо-влево двигаться, потому что в этот момент очень хорошо растягиваются лопатки, растягивается верхняя часть спины. Хорошо. Следующее упражнение мы будем проводить лежа на полу, лежа на животе. Мы назовем его подтягивание лежа. Руки на ширине плеч, можно чуть-чуть шире, да. Вот. Голова у нас лежит тоже, голова вниз смотрит. И мы подтягиваемся, как будто бы руки к груди подтягиваем, сводим лопатки. И в этот момент голова у нас тоже поднимается. Раз, вот, отлично. Выдох. Происходит тогда, когда руки подтягиваются. Концентрируемся мы на лопатках. Лопатки должны мы чувствовать, что они сходятся. И таким образом делаем 15 повторений. Спасибо. Отдых занимает 20-30 секунд. Во время отдыха мы можем не просто лежать, мы можем производить или делать упражнения на растяжку. Одно из этих упражнений я сейчас покажу. Одна рука правая, Максим, вдоль тела. Мы ложимся на бок немножко, ложимся на бок. Вторая рука у нас перпендикулярна. Вот. И правым плечом мы ложимся на левую руку. И мы таким образом растягиваем вот эту зону всю, вот лопатку левого плеча. И лежим 20-30 секунд, просто отдыхаем. Если у вас не получится полностью лечь плечом на руку, ничего страшного. Делайте до того состояния, до которого вам комфортно. Хорошо, спасибо, Максим. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы вытягиваем руки, ложимся и начинаем поочередно руки подводить к плечам. Поочередно. Раз, два, да, три. Мы концентрируемся опять на лопатках. Работают мышцы спины. Концентрируемся на лопатках и делаем 15 повторений. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Перед ним мы тоже имеем возможность отдохнуть, и эти 20-30 секунд используем эффективно. Мы делаем растяжку, я называю это упражнение «Курица на прилавке». Максим, да, правильно. Мы ставим руки таким образом, ладони вниз, локти вверх, и потом локти кладем на пол. Насколько это возможно, максимально раскрывая лопатки. Это непростое упражнение, не у всех оно получается сразу. И чем чаще мы будем его делать, тем выше будут подниматься руки, тем больше будет растяжка. Поэтому базовое упражнение – это когда руки находятся на одной линии. Но дальше мы, поднимая локти, по сути, их подводим к голове, и руки у нас могут находиться еще выше. Итак, лежим 20 или 30 секунд. Спасибо, Максим. После этого отдыха, так называемого, у нас следующее упражнение. Исходное положение. Снова руки вперед. Руки вперед. И мы разводим руки, сводя лопатки. Раз, два. Раз, два. Правильно. Не забываем про дыхание. В фазе усилия мы выдыхаем. В фазе расслабления мы вдыхаем и делаем 15 раз. Снова концентрация на лопатках. Лопатки должны быть сведены в крайней точке упражнения. Делаем 15 раз. Спасибо. Отдыхаем. Следующее упражнение, оно выглядит следующим образом. Мы кладем руки вдоль тела ладошками вверх. Голова у нас лежит на полу, и мы, поднимая верхнюю часть тела, разворачиваем ладошки и сводим лопатки друг с другом. Да, хорошо. Раз, два. Раз, два. Мы тоже дышим. Правильное дыхание. Комплекс этих упражнений позволяет достаточно значительно нагрузить и нижнюю часть спины, и верхнюю часть спины. Эти простые упражнения, доступные для каждого из нас, будут иметь эффект, если мы будем делать это постоянно. Спасибо. И последнее упражнение, которое мы будем делать сегодня на животе, это статическое упражнение. Исходное положение, также руки вдоль тела. И мы просто поднимаемся и стоим в таком положении в течение минуты, поднимая голову, поднимая торс. В течение одной минуты мы замерли и в таком статическом положении нагружаем мышцы позвоночника, поясничного отдела. В этом положении можно делать некоторые небольшие покачивания вправо-влево, чтобы небольшую динамику придать этому упражнению и не делать только в статике. Очень важно, и это надо отметить и запомнить, что в этот момент нужно хорошо дышать, не задерживать дыхание, потому что статические упражнения склонны повышать давление. Поэтому нужно хорошо и глубоко дышать в это время. И целую минуту мы находимся в таком состоянии, и потом расслабляемся, и упражнение заканчивается. Спасибо. После того, как мы сделали упражнение, вот комплекс этих упражнений одно за другим, то мышцы спины в хорошем тонусе находятся. И нужно, необходимо растянуть мышцы спины. Мы разворачиваемся на спину и подтягиваем ноги к груди. Обе ноги подтягиваем к груди максимально. И находимся в таком положении тоже полминуты до минуты. В этот момент мы тоже можем, немножко покачиваясь вправо или влево, растягивать одну или другую сторону или мышцы спины больше. Да, хорошо. Если человек не может из-за объемов, не может обнять свои ноги, то тогда он может сделать хват под ногами. Максим, сделай, пожалуйста, хват под ногами. Вот таким образом, да. Это может сделать каждый человек, у кого даже избыточный вес есть, вот, или у него есть какие-то проблемы, он не может взяться хватом, который мы взялись вначале. После этого мы одну ногу выпрямляем, а вторую ногу продолжаем подтягивать. Да, очень хорошо. И тоже держим 15-20 секунд, и потом меняем ноги. Да, хорошо, спасибо. Можно другую ногу. Замечательно. Таким образом, мы нагрузили спину, мы хорошо ее проработали, и нижнюю, и верхнюю часть. И потом мы растянули спину, и она находится в хорошем состоянии. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Здравствуйте, друзья! Привет, девочки! Как у вас настроение сегодня?
1: Хорошее.
2: Да.
0: Хорошее? А вы знаете, я когда шел сюда, то на улице мне очень нравилось. Такая погода сегодня отличная. Светит солнышко. Небо, облака просто удивительные. А еще красивые величественные деревья и птички поют, заливаются. Сердце прямо наполняется такой благодарностью, что вокруг нас кто-то все так чудесно и красиво сделал. Как вы думаете, а кого можно поблагодарить прямо вот за все это?
2: Бога.
0: Бога? Правда? Он создал нас с вами, всю землю, все, что нас окружает. Живое и неживое. И знаете что? Я хотел вас спросить. Такую маленькую загадочку загадать. Давайте отгадаем, что относится к тому, что сделал Бог, а что относится к тому, что сделал человек. Ну вот, например, груши.
2: Бог.
1: Бог.
0: Бог сделал. Апельсины?
2: Бог.
0: А тарелки?
2: Люди.
1: Люди.
0: А чайник?
2: Люди.
0: А плита?
2: Люди.
0: И тарелки?
2: Люди.
0: А семечки?
2: Бог.
0: И яблоки? Только Бог. Всего создал Бог. У нас с вами сегодня фрукты прямо объедение. Мне вот очень нравится клубника.
1: Мне тоже.
0: Запах вы такой понюхайте.
1: Вкусно пахнет.
0: Красотища, вкуснотища. А еще апельсины, яблоки, киви и груши. Из всего этого мы с вами сделаем сегодня несколько поделочек. У нас будет птичка, у нас будут рыбки и будут мышки. Начнем с вами с мышек. Давайте. Мышек мы будем делать из груш. Берите каждая по груши.
2: Они похожи формы на мышек.
0: Да.
3: Вот знаете, носик, как... вот голова.
0: Да. Мы сделаем сейчас.

0: Сейчас берите ножики. Мы с вами сейчас сделаем для них ушки, у них вернее. А до этого надо отломить хвостик и вставить его с другой стороны. Можно его выдернуть. Да. Тут у нас будет носик, правильно?
1: Угу.
0: Мышка с таким курносым носиком.
1: А это что?
0: Да, вот туда сзади вставим. И если не вставляется, можно чуть-чуть вот так вот ножиком дырочку сделать.
1: Сюда вставляй, с этой стороны.
0: Вот это будет хвостик. Да, тут будет спереди. Делаем вот так надрезик. Вот от носика сюда вперед. И чуть сбоку, потому что это будет глазик. Один глазик. Но не дорезаем до конца, смотрите. Осторожненько только, тихонечко. Не так глубоко. Вот. Получилось, Ален?
1: Вот.
0: Да. И вот так вот его чуть-чуть поднимаем и... Давай, помогу тебе, Ник, давай. Давай, твоим ножиком. Вот так. Вот. И вот так вот отгибай. Вот. Это получается место для глазика и ушка. И с другой стороны, смотри. Вот так вот. Раз. Оп. И второе ушко. Ага. Давай, аккуратненько, я тебе помогу тоже. Вот так вот. И вот так вот загибай. Ну, нам теперь надо вставить глазки. У нас есть семечки. Давайте возьмем.
1: Мне уши выпадают.
0: Выпадают? Вот, держится. Так, и вставляем вот сюда красивые глазки. Оп! И второй глазик. Алена, у тебя получаются глазки?
1: Она глаза, пожалуй,
0: а
1: вытащила.
0: Маленький ротик.
1: Оп. Ку-ку.
0: Да-да-да, чуть-чуть. Опа! Ну, давайте с вами мышек поставим на одну тарелочку все вместе. Пусть они смотрят у нас туда, вперед, на ребят. Раз, два и три.
1: Мою мышку Роза зовут.
0: Розочка, правильно, мышкам можно даже дать имена. Розочка, как у Ники называется, зовут мышку?
1: Лили.
0: Розочка, Лили и мышарик. А теперь мы сделаем из апельсинов и клубники рыбок. Я вам дам каждой по тарелочке.
1: Они синие. Они синие, потому что это как море.
0: Держи. Да. Ну вот сюда ставьте. И мы сейчас с вами подготовим все, что нужно для рыбок. Я буду резать апельсин, а вы, пожалуйста, возьмите клубнички. Вот так поставим. И разрежьте их на дольки такие. Ну, тоненькие, наверное, не очень будет интересно и удобно резать. Режьте такие толстенькие, хорошенькие дольки.
2: А хвостики куда?
0: А хвостики выбросите.
1: Как это делать еще раз?
2: Вот так вот? Толстые?
0: Да, толстые такие, хорошие дольки. А я разрежу апельсин, смотрите как. Пополам. И тоже толстыми, красивыми дольками.
1: Я уже разрезала одну клубничку. А сколько клубничек?
0: Ну, давай парочку. Посередине кладем апельсин.
1: Как солнышко в небе.
0: Да. А теперь из...
1: Клубники.
0: Да, из клубники, из долек мы делаем для них плавнички, хвостик и ротик. Спасибо. Посмотрите, какой красивый получится хвостик. Вот так вот.
1: А я хвостик сделаю вот.
0: Плавничок. Вот смотрите, я верхний плавничок сделал вот такой, чуть-чуть отрезал. И получился такой красивый плавник верхний. А потом одну дольку разрезал пополам, и получился нижний у меня плавничок. И губки. Вот посмотрите, как можно сделать губки, я вам покажу. Они такие получатся небольшие, и как настоящий прямо ротик у рыбки. Как сердечко такое вырезать. Оп! Ну-ка.
1: Сейчас.
0: Получится у вас? Давайте рыбкам сделаем глазки. Опа. Так. А как вы думаете, на что это за порода рыбы? Ну, акула, там, дельфин, там.
1: Немо.
0: Немо? Рыба-клоун?
1: Да.
0: Рыба-клоун? Отлично. Отличные рыбы-клоуны. Мы уже с вами сделали мышек, рыбок, и осталось сделать нам птичку. Но я вам сейчас загадаю загадку, и вы должны отгадать, что это будет за птица. Это просто чудо-птица. Как такой не восхититься? Хвост ее красив и длин, а зовут ее...
3: Павлин!
0: Молодцы, правильно! Будем делать сейчас павлина. Мы сделаем ему большой, красивый хвост. Мы положим дольки апельсина, а сверху положим дольки яблока и дольки киви. И это будет большой, шикарный хвост. Аленушка, нарежешь киви, а Ника нам нарежет еще долек клубники, потому что нам нужно будет и клубникой хвост украсить. Я немножечко дорежу нам, чтобы у нас было больше апельсинчиковых долек. И будем их вот так вот складывать.
2: А другой все?
0: Это у нас хвост получился.
2: А другой?
0: А теперь давайте сделаем туловище из павлина.
1: Можно я знаю, как это делать? Вот так положил и все.
0: Нет, неправильно, не все. Значит, мы срежем снизу, чтобы павлин у нас крепко стоял. Вот так. Уберем у него пока хвостик вот этот сзади. Вот. И сделаем здесь надрез. Это будет красивый...
1: клюв.
0: Нет?
2: Рот.
0: Павлиний.
2: Хвост за который...
0: Хохолок. Правильно, вот он. Так, значит, вот сюда, в эту треугольную дырочку, мы вставим кусочек яблока. И это будет у нас очаровательный павлиний носик. О! О!
2: О!
0: Красиво?
2: Угу.
0: Красиво?
2: А вот глазки.
0: Глазки. Давай сделаем дырочки, чтобы их легко было вставить. Оп. И с этой стороны. Оп. Вот так. Ну-ка, вставляем. Ой, просто очаровательный павлин.
2: А ножки?
0: Ножки, правда, можно сделать лапки из долек клубники.
2: И семечек. Это ногти. Семечек – это ногти.
0: Ну, это будут уже когти, как у коршуна.
2: Мяу.
0: Так, давайте еще сделаем лапку.
2: Под вот номером так. 2.
0: Как? Получилось? Красиво?
2: Угу.
0: Здорово. Ну что, все эти наши поделки напоминают нам с вами, что Бог создал все красиво и здорово. Так что не будем об этом с вами забывать.
2: А это все?
0: А это все?
2: Съедим.
0: Потом съедим. Ну что, всем пока. До свидания.
2: Пока.

Сегодня многие люди страдают от избыточной массы тела. И порой им не помогают ни диеты, ни средства для похудения. Между тем, иметь нормальный вес важно не только для красоты, но и для здоровья. Что поможет нам поддерживать себя в отличной форме и не набирать лишние килограммы? Для того, чтобы определить наличие избыточного веса, вычисляют индекс Кепля – индекс массы тела. Это отношение массы тела к квадрату роста человека. Если индекс массы тела больше 25, это говорит о наличии избыточного веса. При значении индекса более 30 ставится диагноз ожирения. Как появляются лишние килограммы? Одна из причин избыточного веса, когда поступающие из пищи калории превышают затраты организма на физическую активность и поддержание его функций. Эти остаточные калории накапливаются в виде жира. Если вы каждый день будете воздерживаться от сладкого десерта, калорийности около 500, это поможет вам за месяц не набрать лишние 2 килограмма. Так что, друзья, если вы хотите иметь идеальный вес, стоит полюбить менее калорийную пищу. В первую очередь обогатите свой рацион питания свежими овощами и различной листовой зеленью в любое время года. При этом откажитесь от жирных соусов. Интересный вкус салату придаст сок лимона и пряности, например, молотый кориандр, сушеный базилик. Обратите больше внимания на фрукты. В программе по снижению веса они играют очень важную роль. Во-первых, благодаря высокому содержанию клетчатки они быстро насыщают. Все фрукты обладают мочегонным действием, что также ведет к потере лишних килограммов. Что касается сахаров, содержащихся во фруктах, то они вовсе не влияют на образование избыточного веса. Они легко расщепляются витаминами и фитоэлементами, содержащимися в самих фруктах. К тому же, благодаря клетчатке, всасывание фруктовых сахаров происходит медленно и постепенно. По этим причинам они не откладываются в виде жира, как это происходит с рафинированным сахаром. Да и калорийность свежих фруктов относительно низкая. Например, небольшое яблоко содержит 50 калорий, в то время как одно пирожное такого же веса насчитывает их уже около 300. Кроме яблок, малокалорийными фруктами являются свежие груши, ананасы, киви и цитрусовые. Традиционные чаепития в течение всего дня – также являются источником лишних калорий и мешают поддерживать оптимальный вес. Есть ли альтернатива? Травяные чаи из некоторых видов растений обладают великолепным свойством сжигать жиры. Одним из таких напитков является чай ройбуш. Его получают из листьев аспалатуса линейного – кустарника, произрастающего на юге Африки. При лабораторных экспериментах было обнаружено, что этот чай замедляет липогенез, то есть образование жира в клетках жировой ткани. По сравнению с зеленым и черным чаем, ройбуш обладает рядом преимуществ. Во-первых, он отличается нежным тонким ароматом. Во-вторых, он не содержит кофеина и богат антиоксидантными полифенолами. И самое главное, он не требует подсластителей, потому что имеет естественный сладковатый вкус. А это для поддержания идеального веса немаловажно. Кстати, есть еще один способ получить сладкий чай без подсластителей. Стевия – один из самых полезных заменителей сахара. Столетиями жители Южной Америки использовали эту удивительную траву для подслащивания напитков. За счет своей способности приводить в норму обмен веществ, стевия помогает бороться с возможными последствиями этой проблемы, в том числе с лишним весом. Эту траву можно добавлять при заваривании любого чая. Только не перестарайтесь, она очень сладкая. Есть еще один принцип, который поможет сохранить идеальный вес. Это принцип самоконтроля. Необходимо не только воздерживаться от высококалорийных продуктов, но и полезные продукты употреблять в умеренном количестве. В Библии есть замечательные слова – прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Друзья, чтобы достичь желанной цели, требуется сила воли. Но результат вознаградит ваши усилия. Пусть Бог поможет вам в этом. Следите за своим весом и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с очень важной информацией. Во время этой программы мы отвечаем на те вопросы, на которые даже невозможно, казалось бы, ответить. Существует конфликт между натурализмом и супернатурализмом, между эволюцией и сотворением. Изменяется мнение даже самих ученых по поводу того и другого вопроса. И сегодня вы познакомитесь с тремя очень хорошими учеными, моими друзьями, и они помогут нам разобраться в некоторых тайнах планеты Земля. Как это сюда попало? Какова структура планеты Земля? Как относиться к ископаемому? Ну что ж, сегодня у нас в гостях тех, которые являются не просто христианами, но и сторонниками сотворения. И если вы смотрите эту программу довольно долго, вы помните, что и я когда-то верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь я в это не верю. Я не преподаю ни эволюции, ни натурализма. Я верю в библейское и научное сотворение. Как раз это я и преподаю. Трое сегодняшних наших гостей очень сведущи в этих вопросах. Двое из них геологи и один геофизик. Я хочу представить их вам. Рядом со мной, с левой стороны, доктор Флойд Джонс, геофизик и палеонтолог. Мы много чего достигли вместе.
1: И это верно.
0: И много еще впереди.
1: Аминь.
0: Фактически, доктор Джонс и я — близнецы. Конечно, этого нельзя сказать, судя по нашим размерам или по лицу. У нас разные матери, родились мы в разных штатах, но зато в один и тот же день. Когда я впервые об этом узнал, я подумал, что это мой дорогой брат, и он просто шутит надо мной. Но мы действительно родились в тот же день.
1: Да.
0: И ты разве не рад, что мы оба рождены свыше?
1: Аминь.
0: Вам понравится этот ученый. В дополнение к геофизику и палеонтологу у нас в гостях Куб Дорси, выпускник Техасского университета, факультета геологии. Куб, очень приятно, что ты принимаешь участие в программе.
1: Я этому очень рад тоже.
0: Профессиональный геолог и хороший ученый. Вам понравится то, о чем он вам расскажет. И немного дальше от меня сидит самый первый геолог, который когда-либо был связан с Музеем сотворения. После его официального открытия в его работу были вовлечены и другие геологи, но Джон Ватсон был одним из его основателей. Джон, ты долгое время был моим другом.
1: Это был длинный путь.
0: Да, но зато приятный.
1: Верно.
0: Джон Ватсон также выпускник факультета геологии Техасского университета. Почти 20 лет он был очень важным членом комиссии водного обеспечения Техаса. Фактически, Джон, насколько я понимаю, ты был членом комитета, учредившего так называемый cut boundary, границу для частной собственности и государственной собственности в реках Техаса, правильно?
1: Верно.
0: Джон не только мой дорогой друг, он друг, заслуживший наши молитвы. Джон страдает от обостренной стадии болезни Паркинсона. Мне захотелось, чтобы как наши зрители, так и международные зрители познакомились с этим дорогим другом. И, Джон, я хочу, чтобы ты помахал тем друзьям, которые не встречались с тобой раньше. Да, молитесь за него. Он геолог, Джон Ватсон, прекрасный ученый, дорогой друг. Как геолог, всегда ли ты был сторонником сотворения, Джон? Или ты стал сторонником сотворения, познакомившись с библейскими и научными доказательствами, которые вырисовывали тебе правду?
1: Глядя в

0: прошлое. Я всегда был сторонником сотворения.
1: Но тебе очень повезло, что ты сразу же знал, как относиться к этому вопросу. К тому же у тебя была возможность анализировать приобретенную информацию на уровне университета. Ты не просто сторонник сотворения. Насколько я понимаю, ты веришь, что Земля была сотворена сравнительно недавно, а всего лишь несколько тысяч лет назад, правильно?
0: Верно.
1: И очень приятно услышать подтверждение, это от ученого. То же самое утверждает и Куб. Ты выпускник очень важного университета в области геологии, и ты практикующий профессионал. А когда-нибудь ты поддерживал теорию эволюции?
0: Да, поддерживал.
1: Хорошо. А когда же ты изменил свое мнение, или что его изменило?
0: Я стал христианином в 70-м году, и вскоре после этого мне выпала привилегия встретиться с Ллойдом Джонсоном.
1: Но прежде всего ты встретился с самим Творцом, а потом с Ллойдом Джонсом. А сотворитель, Творец направил Ллойда заняться чем-то изумительным, не так ли?
0: Да.
1: Таким образом, само обращение изменило твое мнение от натурализма к супернатурализму, от эволюции к сотворению.
0: Верно.
1: Это удивительно. Доктор Джонс, Ллойд, будучи студентом факультета палеонтологии университета в Миссури, ты уже был знаменитым палеонтологом, и тебе предложили кресло целого факультета палеонтологии, но ты еще тогда был сам студентом, не так ли?
0: Да, и как раз к этому меня подготавливали.
1: А ты был тогда эволюционистом?
0: Преданным эволюционистом.
1: Ну что ж, давайте пойдем дальше. На протяжении 14 лет ты руководил целой лабораторией геофизиков. Ты возглавлял ее, не так ли?
0: Фактически, это нельзя было назвать лабораторией. Я был региональным геофизиком и в то же самое время выполнял кое-какую палеонтологическую работу.
1: Хорошо. Ты по-прежнему занимаешься палеонтологией?
0: Да, да.
1: А теперь скажи мне, доктор Джонс, поскольку ты был рьяным эволюционистом, что же привлекло тебя к сотворению?
0: Прежде всего, Карл, я вот что скажу тебе. Мои ученые степени в областях химии, физики и математики только способствовали этому. Когда я стал немного старше, где-то около 30 лет, я начал осознавать, что кое-что из того, чему меня учили об эволюции, не совпадает с тем, что я узнавал из научных областей.
1: Повтори это еще раз, потому что это подведет нас к чему-то восхитительному. Но сначала нам нужно подготовить фундамент для нашей международной аудитории, чтобы они это поняли. Ты имеешь в виду, что информация, которую ты изучал, искажала факты?
0: Верно. И когда я стал, как говорится, более зрелым ученым, я начал замечать эти расхождения. Я понял, что многое из того, чему меня учили в области геологии, совершенно невозможно было ни проверить, ни доказать. К тому же, все это противоречило хорошим известным законам химии и физики, даже статистике вероятности. Помню, как на пути в Миссурский университет я думал, что просто что-то пропустил, что мои профессора смогут направить меня на верный путь. Таким образом, я обратился к троим из них, каждому индивидуально. С глазу на глаз я объяснил каждому из них, с чем у меня были проблемы, что противоречило тому, что я изучил. Например, второму закону термодинамики, но это только один пример. И они ответили мне, что все само по себе постепенно деградировало. Но ведь это эволюция учила меня, что все каким-то образом развивалось. Таким образом, произошла очень странная вещь. Все трое моих профессоров, каждый в отдельности, очень рассердились на меня. Я был их самым лучшим студентом, никогда раньше у них ни со мной не было проблем. Таким образом, они начали обвинять меня в том, что я стал христианином. Я тогда еще им не был.
1: Хотя ты был и баптистским диаконом.
0: Да, я был, но не был христианином. Тогда я не был рожденным свыше, поэтому я ответил им, что это неправда. И все-таки продолжал спрашивать их о том, что меня беспокоило. И у них не было никаких ответов. Фактически то, что я от них получил, было просто эмоции. Уже позже, наедине, анализируя то, что произошло, я понял, что все становятся действительно очень злыми только тогда, когда совсем не уверены в своих ответах на религиозные вопросы. Для меня даже стало забавным то, что все трое обвинили меня.

0: меня в одной и той же ереси, с эволюционной точки зрения, что я как будто бы стал христианином. Тогда впервые меня и осенило, что существует только два выбора. Либо я эволюционист, либо христианин. Тогда и начались мои поиски.
1: Но затем ты встретился с самим Творцом.
0: Да. Иисус Христос — Сотворитель. И я считаю, что вот что произошло. Как только я отдал свое сердце Господу, Он заставил меня перечесть все мои основные учебники геологии. Тогда меня просто изумило то, сколько всего не совпадает с моими научными знаниями в других научных дисциплинах. Я и глянуться не успел, как совсем отказался от эволюции. Хотя, конечно же, у меня не было всех ответов, их у меня по-прежнему нет.
1: Ни у кого из нас нет всех ответов, но у нас есть основные.
0: Верно, но я понял, что встретился с тем, у кого были все ответы.
1: Да, не может быть ничего важнее, чем встреча с тем, у кого есть все ответы. И кто является самим ответом? Сегодня очень много было сказано, это прекрасная программа. Эти ребята очень серьезные ученые. Фактически каждый раз, когда Флойд бьет по мячу, он забивает гол. И много лет он был также и боксером, выигрывающим каждый раунд. У него такое отношение к самой жизни, отыскав верный путь, он с него не сбивается. Огромное удовольствие лично знать этих людей и пригласить их на нашу программу. Ведь Флойд Джонс на протяжении первых двух лет своей учебы в университете справлялся с любой математической задачей. Целых два года в этой области у него совершенно не было никаких проблем. А вот что я давно хотел у тебя спросить. Но я подождал, чтобы наша аудитория тоже это услышала. Ведь я всем говорил, что у этой программы нет заранее подготовленного текста, поэтому я хочу, чтобы она была теплой и личной. Как раз поэтому мы и делаем все экспромтом. В конце двух лет в университете, на математическом курсе, было ли что-то, что ты не мог решить?
0: Да, было. И мне по-прежнему вспоминается задание, с которым я не справился на четвертом курсе математического факультета. А профессор, когда раздавал работы, всегда объявлял отличников. Весь класс от меня уже просто устал. Но в тот раз профессор сказал: «Наконец, Флойд Джонс не справился с задачей». Разразилась целая овация аплодисментов и смеха. А ведь я тогда был довольно самонадеянным, потерянным человеком. Поэтому вначале мне это совсем не понравилось. Но затем вдруг меня вот что осенило. Ведь это же для меня довольно большой комплимент. Они признали мое существование.
1: Каждый из вас, господа, обследовал ископаемое, которое на этом столе. Здесь есть и следы волн, и окаменелый остаток плода, и, как было установлено, отрезок кожи динозавра. И это было здорово впервые это увидеть. Это от динозавра анкилозавра, найденного в Боливии. И вот это, как подтвердило предварительное исследование, окаменелая медуза. А теперь позвольте мне вот что спросить у каждого из вас, чтобы услышать ваше личное мнение. Для того, чтобы все эти живые системы, как и неживые, например, следы волн, которые очень быстро исчезают, чтобы все это осталось в таком виде, как и было, что для этого потребуется? Могло ли это образоваться на протяжении длительного времени, как нам единообразно пытаются объяснить эволюция? Или для того, чтобы это окаменело подобным образом, это должно было произойти внезапно? Доктор Джонс, ты химик и физик.
0: И они должны были быть похоронены почти немедленно. Фактически, медуза, по всей вероятности, была завалена живой, иначе ей бы совсем не сохраниться. Большинство ископаемого сохранилось только потому, что было погребено сразу же, без промедления, и очень часто заживо задохнувшись.
1: Поскольку ты изучал все эти дисциплины и сдал по ним все необходимые экзамены, и затем учил других, и ты применял свои математические способности для очень точного анализа, есть ли у тебя представление о том, сколько лет нашей Земле? Каково твое собственное мнение? Ведь хотя мы с тобой родились в один и тот же день, у нас не было возможности наблюдать за Адамом и Евой. По твоему профессиональному мнению, сколько лет Земле?
0: Лично я считаю, что планете Земле примерно 6 тысяч лет, как и все вселенные. Как раз это в буквальном смысле соответствует Библии. Я провел свои собственные хронологические исследования, результатами которых могу поделиться с твоими зрителями. Я уверен, что это замечательная работа.
1: Да, и сейчас это печатается и выйдет в толстой обложке. Я очень горжусь хронологией Ветхого и Нового Заветов доктора Джонса. К тому же ты провел и математические исследования. А обнаружил ли ты какие-то данные, подтверждающие истинность Библии?
0: Да, но ведь очень многие не понимают, как ведомство эволюционистов, членом которого когда-то я был, объясняет нам возраст. Фактически, у меня уже были ученые степени, и я работал над докторской диссертацией, когда обнаружил основную формулу радиометрического датирования камней. И совсем не важно, что именно ты датируешь, аргонный калий, пласты, рубидили, телефлору урана. Главное уравнение является следующим. X равняется неведомый камень, равняется... И с другой стороны, необходимо подставить 7 цифр, чтобы решить это уравнение. А мы ведь не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, 5 из 7 цифр. В таком случае себе же нужно и сказать, подожди, как я могу верить в математическое уравнение, в котором неизвестны 5 из 7 цифр? И вы спросите, как же можно решить подобное уравнение, предполагаешь нули, а в конечном итоге почти все сокращается. И обычно это приводит к огромным цифрам. А мы ведь знаем, что эволюции, они необходимы хотя бы для того, чтобы вообще оказаться возможно.
1: Таким образом, эта часть информации искажена, как и все эти предположения в пользу натуралистической концепции.
0: Верно.
1: Надеюсь, что зрители это поняли. Ведь это значит, что нет точных ни математических, ни химических, ни физических, ни радиометрических данных, которые могли бы доказать, что Земле более чем несколько тысяч лет. Верно, доктор Джонс?
0: Верно.
1: А теперь я вот что хочу спросить у этих двух представителей геологии. Обследовав это ископаемое от следов волн до живых систем, считаете ли вы, что они были захоронены очень быстро?
0: Да, по всей вероятности.
1: Я думаю, вы совершенно правы, так должно было быть. Когда наслаждаешься чем-то, время летит слишком быстро. Все относительно, все не расширяется, сжимается. Таким образом, давайте перейдем к другим данным, пока время не истекло. Я очень рад, что вы смотрите эту программу. Доктор Джонс, подойди ко мне на минутку. Ты был первым палеонтологом и геофизиком, приглашенным мной на берега реки Палакси вскоре после 3 июня 1997 года. И ты привез с собой и документалиста, и фотографа. Главным образом ты знал, что произойдет, ведь ты сам ученый. Ты работаешь с документацией. Помнишь, как в конце июля 1997 года ты вместе со мной рассматривал то, что мы раскопали на берегах реки Палакси? Ведь их пересекала тропа динозавров. Мы также раскопали и другие уникальные тропы, но они почти размылись, и ты лично рассматривал еще одни следы, сохранившиеся в скале. Ведь они были среди следов динозавра. И как профессиональный геофизик и палеонтолог, что ты сказал по этому поводу? Кому принадлежали вот эти вторичные следы, которые мы нашли?
0: Прежде всего, эти поочередные следы левых и правых лап. Их была целая серия этих троп терапода, динозавра с тремя пальцами на лапах. Так что этот след никак не перепутаешь с вот этим. И вне всяких сомнений он принадлежит человеку. И мы смотрим на след в камне, в известняке. И эти человеческие следы пересекаются со следами динозавра. А в человеческом следе можно рассмотреть и большой палец, и пятку, и свод стопы.
1: Доктор Джонс, понимаешь ли ты, что ты только что сказал? Конечно же, я уверен. Опять-таки, перед тем, как углубиться в научную и философскую подоплеку всего этого, пожалуйста, объясни нашим зрителям, среди которых, наверное, много и детей, откуда мы знаем, что это человеческий след. Я хочу, чтобы они это поняли.
0: Ну что ж, мы знаем, что это человеческий след, потому что такого другого ему подобного больше нет на всей планете.

0: запустил человека и динозавра на одном и том же уровне в истории планеты Земля. Понимаешь ли ты, что ты сказал?
1: Да, я только что потерял уважение довольно многих своих коллег, ученых-эволюционистов.
0: Однако ты только что заслужил довольно много аплодисментов на небесах, ведь стандартная геология предполагала, что этому камню 110 миллионов лет, а ты поместил человека вместе с динозаврами. Так или иначе, это указывает на то, что все это осталось после потопа Ноя, который произошел всего лишь 4500-4600 лет назад, что сравнительно недавно. А если бы этим следам и было 110 миллионов лет, тот факт, что человек и динозавр жили в одно и то же время, совершенно разрушает концепцию эволюции. И, конечно же, совсем нет никаких доказательств того, что этой скале могло бы быть 110 миллионов лет. Фактически, раскопанное нами обугленное вещество внутри этой скалы указывает всего лишь на несколько тысяч лет. Доктор Джонс, ты вместе с другими учеными сделал сторонникам сотворения и всем христианам огромную услугу, признав перед международной аудиторией тот факт, что человек и динозавр жили сравнительно недавно и жили вместе. И именно это мы и находим в Библии, в 40 главе Иова. Я хочу кое-что упомянуть. У нас не остается времени. Доктор Джонс, ты специалист в этих областях. Перед нами углерод-14. Многие спрашивают, а как же узнать, когда он появился? Конечно же, много чего может помешать нашим точным предположениям. Например, атмосферное загрязнение, солнечная энергия, космическая радиация, метеориты и так далее и тому подобное. Но я уверен, что ты подтвердишь, что углерод-14 совсем необычен. Углерод-12 и 13. Обычный углерод-14 образовывается в верхней части атмосферы при столкновении ультрафиолетовой радиации с азотом. Тогда и происходит цепная реакция. Эту таблицу ты уже видел, мы ее рассматривали. И во время этих реакций все живые системы фактически впитывают в себя углерод-14. И мы питаемся как растениями и животными, и мы усваиваем какое-то количество углерода-14. И в результате наших исследований углерода-14 оказалось, что ему всего лишь несколько тысяч лет, а не множество миллионов.
1: Я считаю, что наши зрители должны знать вот о чем. Техника, которую мы обычно используем для установления этих больших дат, просто непригодна для работы над осадочными породами камней. А все ископаемое, конечно же, находится в осадочных породах скал, и вулканическая лава с температурой почти в 1100 градусов Цельсия расплавила бы любое ископаемое. Температура и давление, необходимые для образования метаморфического камня, также избавились бы от него. Таким образом, любое ископаемое в мире могло только сохраниться в скалах с осадочными породами. Но какая-то другая радиометрическая техника датирования, кроме углерода-14, может сработать только на каменных породах вулканического происхождения. Следовательно, возникает вопрос, как же датировать скалу, если технике это не под силу, и она не срабатывает, потому что все радиоактивные минералы растворяются в воде. И поскольку осадочные породы скал формируются путем перемещения металла по потокам в океан, совсем неизвестно, было ли это вещество прибавлено или вычтено.
0: Действительно не знаешь, ведь с самого начала нет никакой формулы.
1: И это верно, просто невозможно, чтобы когда-нибудь кто-то мог доказать, что это скале со следами динозавра или человека от 60 до 100 миллионов лет. Что она настолько древняя.
0: Это совершенно невозможно доказать, и если ты эволюционист, тебе просто приходится это предполагать. У нашей программы осталась всего лишь одна минута. Доктор Джонс, подойди сюда со мной, и вы, геологи, посмотрите, перед нами глубокое ущелье. Великий каньон. Осадочные породы также можно раскопать и вдоль реки Палакси, фактически они по всему миру. Позвольте мне за 10 секунд у вас спросить, есть ли у вас, у ученых, какое-нибудь осязаемое доказательство того, что всемирный потоп на самом деле произошел на историческом этапе в прошлом? Доктор Джонс, начнем с тебя и послушаем других.
1: По всему миру мы находим ископаемое в горах, в каньонах и где только угодно. И оно могло сохраниться только в осадочных породах, нанесенных водой.

0: И это в глобальном масштабе.
1: В глобальном масштабе.
0: А вы, геологи, согласны?
1: Согласны. Я полностью подтверждаю.

0: Рад вас снова здесь видеть, друзья. Сегодня, как и обещано, мы поговорим об откатах. Ну и не только об откатах, на самом деле, а всякого рода вида поощрений, скидок, законных и незаконных вариантов и подобных. Что вы на эту тему можете сказать? С чего начнем?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горностью.

0: горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Масса таких примеров, я думаю, у каждого из нас в жизни есть. Тема крайне интересная. Хотелось бы чуть глубже копнуть, ну, в теорию. Точнее, в практику, а не в теорию.
2: В практику этого дела. Угу.
3: Некоторые бизнесмены говорят, что наша система так устроена, что если не делать откаты, то вообще невозможно работать.
4: Угу. Интересно, насколько бы изменилось качество нашей жизни и там, наших дорог и всего прочего, если бы этой практики не было в нашей стране, да?
2: А вы считаете, что это положительно влияет или отрицательно
4: все-таки? Я думаю, что это отрицательно влияет. На качество дорог конкретно.
2: А, если говорить о дорогах. Иногда складывается такое впечатление, если говорить о дорогах конкретно, что на наши дороги уже ничего не повлияет. Есть оно, нет его.
4: Ну, это же, конечно, не только дорог касается. Я уж так просто, как пример.
2: Ну, не знаю, давайте по порядку с какого-нибудь одного угла. Вообще, это преступно или нет, вот откаты? Потому что люди, когда слышат это слово, это сразу вот какой-то негатив за собой кроет. Может быть, не все так негативно, как кажется.
1: Ну, смотря что подразумевать, что имеется в виду под словом откаты? Это когда ты что-то приобретаешь и часть этого отдаешь? Либо, ну, какое понятие вообще вкладывается? Ну, либо это как вот, например, там, по карте какой-нибудь кэшбэк получить, да, например? Угу. Если ты на предприятие покупаешь. То есть что такое откат?
2: Ну, любой, давайте с какого угодно начнем.
3: Ну, дороги, любой, наверное, это самое знакомое, животрепещущее для всех. Это тот случай, когда на дорогу выделяется там 200 миллионов на ремонт дороги, находится подрядчик, который готов сделать это за 100, а остальные 100 разделить пополам с кем-то. Угу. Вот и откат, пожалуйста.
2: Такое ощущение, что это не откат, а как бы целенаправленное воровство, в принципе.
3: Оно так и есть, потому что словом «откат» мы сейчас как-то прикрыли вот эти вот все механизмы преступные. Угу. А откат, он уже как-то не так грубо звучит.
2: Ага. Не, ну есть еще более красивые слова в этом вопросе. В виде бонусов, персональных скидок, поощрений, там, кэшбэков, которые вот упомянули уже и так далее.
3: Ну да, общая картина такова. Откаты, они большую часть населения вообще не касаются. Это где-то там единицы людей этим занимаются, может быть. А вот что касается кэшбэков, всяких бонусов и поощрений, наверное, большинство менеджеров, которые в сфере закупок, они с этим сталкиваются.
1: Вот конкретно, ты работаешь на какую-то организацию, которая, к примеру, продает гравий. Ты менеджер, не руководитель, не тот человек, который просит откат, а тот человек, которому приходит предприятие и предлагает вариант. Давай вот так вот сделаем. И, в общем-то, твоя организация не скрывает эту суть. Тебе нужно пойти к руководителю и сказать, вот предлагает такой вариант, мы должны обратно дать. И твоя подпись должна стоять при этом. Но ты не даешь этот откат, и ты его не требуешь, но подпись твоя должна стоять. Как в этом случае поступить?
2: И в итоге, чуть что, виноват будешь ты.
3: Ну да, конечно.
2: Ни одна компания, ни другая.
3: Да.
1: Так оно зачастую происходит, когда...
4: Сам человек с этого ничего не имеет. Он просто как бы немножко в курсе того, что происходит. И многие верующие вот ко мне подходили с таким вопросом. А как мне быть? Да? Я этот вопрос очень часто слышал. Многие даже меняли работу из-за того, что... Говорили, мы не можем по совести подписывать вот такие вещи, когда... предлагают нам и сразу просят назад.
1: Правильно озвучили. Проблема в том, что крайне останешься в любом случае ты. Не твое начальство, которое дало на это добро, не организация-подрядчик, которая запросила этот откат. Ты крайне останешься, потому что твоя подпись здесь существует. Да.
3: Ну, может быть, не всех зрителей этот вопрос касается, вот вопрос откатов, да? Мы слышим эти термины где-то там по телевидению, в интернете. А вопрос... качество, ведь мы потом ходим, потребитель ходит по некачественной дороге, живет в некачественно построенном здании и так далее. И если мы вообще все научимся так жить, то действительно мы все пострадаем от этого. И здесь для чего вообще нужна честность? Для чего Бог в Священном Писании неоднократно нам говорит, что мы должны честно поступать? Потому что это влияет на качество жизни всего общества.
1: Честность. Тут можно возражать. В любом случае найдется тот, кто это сделает. Ну, если этого не сделаю я, то все равно я не изменю систему. Многие так могут говорить.
3: Ну, наверняка каждый человек делал когда-то ремонт в своей квартире, нанимал человека, нанимал строительную, может быть, бригаду какую-то. Вот я знаю одного товарища, который, у него небольшая бригада, и он делает закупки постоянно в одном магазине, и у него там хорошие бонусы. Ну, у него как, небольшая бригада, может быть, там несколько человек. И когда заказчики говорят, нужно приобрести такой-то строительный материал, он едет именно в этот магазин, а у него там бонусы собираются. И там раз в год или еще каким-то образом он может приобрести на эти бонусы стройматериал бесплатно. Угу. Но это не самый дешевый магазин в городе. Угу. И в результате его заказчики от этого страдают. И он это прекрасно знает.
4: Ну, вот я бы все-таки разделил откаты и бонусы, поощрения и прочее, я бы это все-таки разделил. Вот, предположим, я заказчик, да, я хочу, чтобы мне сделали ремонт. У меня много строителей, знакомых, друзей, которые точно так же поступают. Да, у них элементарная бонусная карта, притом не скидочная, а накопительная. Раньше были скидочные, а сейчас все магазины специально поменяли на накопительные, чтобы строителям было выгоднее покупать. И, предположим, я знаю, что я могу купить вот в этом магазине дешевле, в этом магазине дороже. Если я хочу купить дешевле, я пойду и куплю. Сам дешевле. А если я доверяю полностью ему, я оставляю на его выбор, как он это будет покупать, за сколько он это будет покупать. Он мне приносит чек, за сколько он купил. Но он ведь тоже что-то же
3: Ну а чем потратил. Это отличается от отката?
4: Совершенно не откат.
2: Вы знаете, а я скажу почему. Это может быть некая плата за услугу. Потому Конечно. Что... Тут либо этот человек выполняет эту работу, какую работу именно? Доставку материала.
3: Нет,
2: поехать, приобрести. Да. Нет. Работа. Поехать, купить, приобрести, доставить материал. Это же тоже определенная работа, которая требует.
4: Найти дешевле – это определенная работа. Если я готов ему отдельно за эту работу заплатить, я могу с ним договориться, сказать, я хочу, чтобы ты купил мне в этом магазине. Тогда он говорит, хорошо, если в этом магазине, если ты хочешь, чтобы я тебе искал где дешевле, тогда это будет стоить еще столько же. То есть это же все обговаривается. Причем тут обкат, то есть нарисовали образ какого-то такого перфекционистического круга, там, не знаю. Я бы разделял эти вещи.
1: Ну, на этот вопрос и смета есть. Ты же имеешь возможность позвонить в одну организацию и сказать, ребят, сколько у вас будет стоить Конечно. Здесь этот ремонт. Пожалуйста, сделайте мне смету работ, смету материалов. Никто не возбраняет сделать 3 запроса.
4: Он мне сказал, я согласился, и все, и мы работаем, а уж это
3: Ну, если
4: дело.
3: Строитель знает, что вот во всех магазинах стоит столько-то, а в том чуть-чуть дороже.
4: И что?
3: И привозят своему заказчику немножечко дороже.
4: Если я, с думаю, этим, что... если я как заказчик с этим соглашаюсь, потому что мне нет времени этим вопросом заниматься, ведь я имею полное право как заказчик сам привезти этот материал. Очень часто как бы тоже вот и в одном месте, даже в другом, третьем я сам решаю, где мне чего купить. А если мне нет времени, я доверяю подрядчику.
1: А если я христианин, строитель, как мне себя вести? То есть что мне сказать? Ты знаешь, я имею некоторые там бонусы. Или,
3: я тебе честно
1: или скрыть,
3: скажу, ты знаешь,
1: скрыть,
3: я пойду в магазин, где чуть-чуть дороже, но я с этого поимею бонусы. Поэтому давай вот так работать.
1: Ну, а есть возможность просто сказать, вот эта сумма итоговая.
4: Я буду покупать товар в этом магазине. Устраивает.
1: Вот сумма такая, тебя все устраивает, все хорошо тебе.
4: Все.
3: Ну, хорошо, а вот другая ситуация из подобной. Когда менеджер по закупкам работает в организации, и постоянно получает бонусы себе на карту. Ему на карту постоянно отходят какие-то бонусы.
2: То есть организация при этом ничего не теряет, а вот именно менеджер получает дополнительные бонусы из-за того, что покупает всегда
3: в одном
2: же магазине.
3: То же самое происходит, то же самое. Но обратите внимание, любой бизнесмен, который формирует стоимость товара, он закладывает этот бонус в стоимость товара. И получается, что когда организация платит за этот товар, организация платит и этот бонус тоже. Угу. То есть этот бонус он получает не за счет продавца, а за счет своей компании, которая заплатила за это деньги.
1: Ну хорошо, вот ситуация такая насущная. Когда я летел в студию, я покупал билет со своей карты. У меня есть там кэшбэк, конкретно на интернет-покупке 3%. Мне как подойти, нужно в бухгалтерию сказать, ну вот я реально заплатил столько, а потом мне еще вернулось столько. Как быть в этом случае?
4: Это твое право, понимаешь? Ты бы мог эту карту себе не оформлять, раз. Во-вторых, ты что-то же сам платишь за эту карту, два. Ты сам себе эти бонусы зарабатываешь, потому что другой человек никаких шагов в эту сторону не сделал, что обвинять тебя за то, что...
1: 3% навалил.
3: А этическая сторона вопроса.
4: Очень хорошо.
3: Можно я расскажу одну историю? Когда я был студентом, наш преподаватель, очень честный человек, он рассказал, что в их учебном заведении у них есть такая система, когда сотрудники всегда что-то покупают для учебного заведения. И все бонусы, которые они получают, тут, поймите еще, что бывает. Один получает их больше, другой получает их меньше. У одного есть возможность делать закупки, у другого нет возможности делать закупки. Угу. Иногда даже некоторые сотрудники могут спорить, кто будет покупать для сотрудников билеты на самолет.
2: Ага, из чьей карты, да?
3: Да, с чьей карты оплачивать. Ага. И он говорит, мы решили совершенно иначе все делать. Кэшбэк, все бонусы, все, что мы получаем, мы складываем в одну корзину. И когда рождественские праздники, мы устраиваем розыгрыш. Угу. И таким образом каждый сотрудник получает какую-то премию к концу года, угу. к Рождеству. И мне кажется, что это честный вариант.
1: То есть в любом случае можно найти... Найти золотую середину и
3: конечно,
1: найти
3: да.
1: выход из этого.
4: Я думаю, что в большинстве организаций этот вопрос вообще просто не стоит. Угу. Ну, хорошо, что вот они так решили. Но в большинстве организаций вопрос просто не стоит. Он идет, как и идет. Ведь человек идет и покупает что-то для организации, он тратит на это свое время и силы. Да? А другой просто
2: или
4: сидит.
2: Рабочее время и силы.
4: А может, и сверхурочное время.
3: Нет, это рабочие чаще всего.
1: За которую тебе уже заплатили, да?
4: А другой человек просто просидит в офисе и не пошевелит там. И конечно, он ничего за это никогда... Какие там были бы бонусы?
3: Ага. Ну, а смотрите, вот
4: серьезные.
3: Очень неплохая мысль прозвучала. Как бы поступил христианин? Если христианин знает, что это по факту не мои средства. Просто что происходит? Кэшбэк, если я плачу средствами своего руководителя и получаю вот эти вот бонусы, это немного. А когда немного, это не грех. А вот откат в 200 миллионов, это, конечно же, уже грех.
4: Я руководитель, предположим, да? И если я не хочу, чтобы у тебя были кэшбэк-бонусы, да, то я этот вопрос решу так, что их у тебя не будет. Но если как руководитель организации, да, это
2: мне все равно,
4: это остается исключительно на твоем выборе, и руководитель, ну, это твое право, вот его реальность, то есть ты все равно дешевле не купишь, потому что это кэшбэк, он с определенной суммой и все.
1: Тут есть два примера, мы занимаемся цветами, и в двух магазинах работают разные люди. И одна сотрудница верующая меня сильно удивила, когда она сказала, вот этот букет купили там за 1900 рублей, дали 2000, вот я 100 рублей в излишки в кассу положила. Меня это поразило, честно говоря. С другой стороны, другой магазин, где сотрудники сумму, которую дают там на чай, или оставляют, они кладут в копилочку. И из этой копилочки, когда есть недостача какая-то, они достают, покупают чай себе или достают, вкладывают то, что должно было там лежать. Я не могу осудить второй вариант. Это не мои деньги. Мои деньги только то, что в товаре существует. Все, что дали сверху, ну, оно не мое здесь. И поэтому вы вправе так поступать. Но когда я увидел другую ситуацию, этот сотрудник стал очень высок в моих глазах. Я бы много доверил этому человеку. Поэтому Я думаю, что есть некоторый плюс в честности и в открытости. Можно подойти в ту же самую бухгалтерию и сказать:

0: ты знаешь, у меня карточка есть, ничего страшного, или к руководителю. Если действительно у руководителя есть зуб, и он ловит тебя на честности, он скажет, хорошо, что ты задал этот вопрос, хорошо, что ты подошел ко мне. Вот мне было интересно, как ты себя поведешь. Мне кажется, христианин, он все-таки должен сказать, и та уже дальше воля руководителя или воля того человека, кто принимает это решение.
1: То есть в любом случае мы приходим не столько к каким-то общехристианским принципам, сколько оставляем эти принципы на совесть каждого отдельно взятого христианина. Ну, потому что для одного это, он даже не задумывается, это образ его жизни, и он даже не подумает, что в этом есть какое-то там нарушение, грех, не грех, там он вроде как ни у кого ничего не украл. Вот. А другой будет переживать из-за копейки, какой ему там, не знаю, покупатель оставил, не забрал 10 копеек сдачи, а он будет над ними трястись и не знать, куда их, то ли в кассу их обратно положить, чтобы потом проблема была думать, откуда взялись лишние 10 копеек, то ли выбросить их, вроде как не выбросишь деньги. Получается, каждый отдельно должен принимать для себя решение.
0: Есть слово «закон». Если это законно, тут можно уже думать и решать этот вопрос со своей совестью. Если это точно незаконно, мне кажется, даже вступать на этот путь не стоит, потому что дорожка приведет.
2: Вот именно поэтому я бы отделил откаты от бонусов, кэшбэков, там, поощрений и так далее. Потому что бонусы, кэшбэки – это законно. Но, во всяком случае, наоборот, все вот продавцы, они мотивируют, да, накоплением бонусов своих покупателей.
1: Очень многие закладывают и делают законными, находят способы сделать законными и то, что мы назвали изначально откаты. То есть, например, я как бы знаю ситуацию в одной лизинговой компании. Человек работает, продает, как менеджер пытается продать то, что они там, или сдать в лизинг, да, то, что, тот продукт, который они имеют. И у них изначально заложен определенный процент, если вдруг к этой сделке, к будущей сделке, тебя привел какой-то третий человек. То есть ты вот как менеджер не сам нашел эту компанию или этого человека, который у тебя приобретет твой продукт, а тебе вот в этой сделке помогло третье лицо. Друг твой, вот, или даже сам человек из той компании, или кто бы то ни был. Все, у них заложено так называемое дополнительное поощрение, вот, или дополнительный там какой-то бонус, или какие-то премиальные, которые они абсолютно легально отметили как вот премиальная сумма человеку, участвующему в сделке. Все. И эти деньги выводятся как премиальные и наличные потом отдаются тому человеку, который вроде бы как не сотрудник, а может быть сотрудник того предприятия, а может еще что-то. Но он повлиял на осуществление этой сделки. А мог не повлиять. Как быть в этом случае?
0: Легально закон, вроде как. Законно или нет?
3: Это устав организации.
1: Да, это прописано вот в той лизинговой организации, абсолютно легально выводят эти деньги, но они знают, зачем они там заложены. И человек, менеджер, он может заложить, сказав, да, мне нужно это сделать, а может не заложить, сказать, там нет никаких посредников, вот я сам нашел, и не нужен этот процент.
3: А, то есть он на себя берет ответственность, сказать честно, был третий человек или не было его третье лицо?
1: Ну, в некотором роде да. В некотором роде да. Я думаю, он всегда может сделать третьим лицом свою собаку. Вот, и тогда он будет поступать нечестно. Но это тоже вот в категории того, что мы говорили, тоже в некотором роде откат. Но законным средством можно.
3: Но только Бог, наверное, увидит, а есть ли там это третье лицо или нет.
1: Угу.
3: И он перед Богом будет отвечать здесь за свои действия.
1: А если это третье лицо в той компании, в другой, тоже лично заинтересовано, чтобы приобрести именно в вашей лизинговой компании то, что им нужно, а не в соседней, не в конкурирующей? А ты, получается, уже в этом участвуешь, как менеджер этой компании.
3: Это серьезный вопрос. Вот я стал однажды свидетелем беседы двух знакомых. Один системный администратор, А другой его друг, у него ИП. И системному администратору нужно было приобретать оборудование для своей организации. Ему поручили это сделать. Угу. И он предложил три организации, которые... Стоимость трех организаций этого оборудования. И самая низкая была, это стоимость его друга, у которого было ИП. И как бы через его организацию они прокрутили все это дело. Естественно, две других организации с завышенной стоимостью мне предложили туда. Угу. И они прокрутили вот эту махинацию. Да, организация приобрела, из трех вариантов самый дешевый выбрала, но он далеко не самый дешевый.
1: Угу.
3: И вот такие схемы, вообще схем у нас очень много. И мы находим пути для того, чтобы каким-то образом себе какие-то, в кавычках, бонусы складывать в карман. И вот когда мы находим эти пути, мы должны понимать, насколько они честные. И если действительно здесь есть пограничные ситуации, то есть мы руководителю говорим, вот это самый дешевый вариант, но сами-то знаем, что есть еще дешевле, это уже нечестность.
1: Угу. А если еще говорим, самый дешевый, какой я смог найти?
3: Да.
1: Я еще и постарался, я еще и искал даже, да?
0: Ну, то есть критерий получается, могу ли я своему руководителю открыто и честно сказать, ну, что я делаю. Если я могу, значит, никаких проблем нет в этом случае. Если я чувствую, что когда я ему буду говорить, я что-то где-то там скрываю или неловко себя чувствую, может быть, лучше не стоит к этой схеме тогда прибегать. Как говорят про отношения. Что, говорит, ну, до какой границы можно доходить с девушкой в общении? До той, говорит, как если бы рядом стоял ее отец. Угу. Здесь то же самое, мне кажется. Если ты со своим руководителем, при нем спокойно можешь эту схему провернуть, и он скажет,
1: обсуждать
0: никаких проблем нет.
1: Обсуждать эту схему, да.
0: Ну, есть у тебя там какой-то бонус этого. Ну, хорошо, была у тебя зарплата там 30 тысяч, станет в этом месяце 32 тысячи. Но если ты чувствуешь внутри какой-то камень, ну, зачем?
2: Следующий шаг тогда здесь уже можно обвинить в сговоре и руководителя, что... Вот, поэтому здесь мы не ответим, наверное, это все так вот подробно, все точки над «и» не расставим. Наверное, можно руководствоваться библейским принципом, как хотите, чтобы с вами поступали, да? Так вы поступаете. То есть ты, если ты вот как вот Роман сказал, в подобной ситуации, поступи так, как будто ты работаешь на себя. Mm-hmm. Для тебя, если там принципиально эта разница, то значит это для организации принципиально. Если бы ты вот как вот, ну если там речь идет о незначительной, не принципиальной сумме, но зато больше удобств, да, mm-hmm. то иногда можно за эти удобства и переплатить. Но вот как хотите, чтобы с вами поступали. Вот, наверное, тот принцип, которым ты будешь руководствоваться.
3: Mm-hmm. Мне понравилась вот эта мысль о том, что если ты готов честно и открыто сказать об этом директору своему, начальнику, без проблем, почему бы и нет тогда. Если действительно руководство знает о том, что у меня есть эти бонусы, и поощряет, или допускает, или еще что-то, и мы находим вот это взаимопонимание, то да, действительно, я, пожалуй, соглашусь с этой точкой зрения. Но когда это становится пограничным, и моя совесть меня немножечко осуждает, и я понимаю, что можно было быть честнее.
1: Ага.
3: Тут и тоже неплохо, как бы все правильно, но можно было быть честнее. Это, наверное, Дух Святой подсказывает, как правильно сделать.
1: Иногда человек в погоне быть честнее ударяется в другую крайность. Он говорит, а я не буду вообще тогда искать. Если нечестно мне искать эти схемы, проворачивать их, чтобы выудить какую-то копеечку там лишнюю для себя, и вообще это там где-то на грани, где-то я не так поступлю, где-то буду краснеть перед руководителем или врать ему, это-то вообще запариваться не буду. Мне нужно найти самый дешевый вариант. Я вот первую попавшуюся компанию открыл.
3: Так не нашел же в таком случае самый дешевый. Не выполнил свои обязанности.
1: Ну, получается так. Позвонил в первые ближайшие 3-5.
3: Ну, это
1: взял,
3: уже неплохо.
1: Взял самый дешевый из них.
3: Я думаю, такой сотрудник долго не продержится.
1: Почему?
3: Ну, потому что его лень очень быстро будет замечена руководством.
1: То есть, получается, выгоднее быть вот тем, кто выкручивается, находит варианты, представляет их идеальными, хотя на самом деле он имеет еще сам с этого выгоду, чем тот человек, который сделал честно, хотя и не до конца, может быть. Тот отрабатывает. Почему? Потому что он знает, что он еще в карман себе что-то положит. А этот, раз я не могу ничего в карман положить, зачем я буду перенапрягаться для своего хозяина?
0: А ты бы хотел, чтобы твой сотрудник, если ты будешь хозяином этой фирмы, делал с тобой так же? Мне кажется, отличный вариант предложили. Если ты хочешь, чтобы с тобой так поступили, ну, сиди, не перенапрягайся, набрал номер, позвонил, привезли, никаких проблем нету.
3: Ну, будь уверен, скоро уволят.
2: Я думаю, что мудрый хозяин, заинтересованный в том, чтобы его организация была выгодна, он сделает так, чтобы сотруднику было выгоднее сделать для организации выгодно.
1: Угу.
2: И тогда будет все и честно, и грамотно.
1: Действительно, чтобы как-то подытожить, получается, все упирается в нашу совесть на самом деле. И не только в наш мотив, а насколько мы честны и перед самим собой, и перед нашим руководством, и перед Богом. Можем ли мы вообще жить честно? На самом деле это возможно, хотя и нам всегда хочется найти какую-то схему, обмануть самого себя, обойти самого себя в честности. Вот в этом, наверное, самая большая беда. Ну что ж, спасибо вам, друзья. У нас есть еще темы и на завтра. Вполне себе интересные. Будем общаться дальше.

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится не похожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что это очень сложно и тяжело, в сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
0: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые два кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
1: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет, и начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту. Когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти два кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
0: да,
1: для взрослых,
0: не так тяжело
1: для
0: родителей.
1: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
0: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось.
1: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
0: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
1: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в 3-м лице. А вот когда он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются, да. И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать
0: ребенку. Да, ну, в общем, традиция. Как привыкли, так и действуют.
1: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает, да. Ребенок меньше проявляет самостоятельности, а тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
0: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да? А малыш решил принять собственное решение.
1: И начинает при этом
0: протестовать,
1: биться в истерике, протестовать.
0: Все скидывать обратно.
1: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько
0: это
1: игнорировать,
0: не
1: замечать. Дети очень часто, зная, что играют на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает. То есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что давай, лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывают, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
0: то есть обнять, наверное,
1: да, поддержать
0: себе,
1: его, да. Да, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, да, то, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает, лучше это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее, да, более безболезненным сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
0: И одевает
1: здесь
0: его,
1: надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности ребенка. Где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
0: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
1: Не, ну, что я думаю, тут что лучше? Если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
0: А если не замерзнет, то пусть.
1: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
0: Ну и похвалить, момент, наверное, да, что прежде всего. Да?
1: Вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу, поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, и она сделает по-своему. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? Когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит,
0: сама
1: одевает.
0: Да, я видела, как в школе-то девочки кофточку застегивают.
1: Да, и скорее всего, вот когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности, да, проявлять инициативу. Опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность, инициативу, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать, и вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
0: То есть это будет без инициативы? Человек, да,
1: который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, вот правильно. Особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решения. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни. То есть выбегать на дорогу, играть среди машин, да, или дотрагиваться до горячих предметов. Хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
0: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
1: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку «нет». А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны, возможно, дать ему проявить.
0: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
1: И мы должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил. Вот ему срочно нужна игрушка, вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
0: Что говорить? Нет.
1: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь «нет» тоже не помогает, надо просто взять, потому что читать нотации ребенку бесполезно. Просто нужно взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать, а лучше всего отвлечь. Вот просто взять и отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на птичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
0: А пойдем вот туда, я знаю, там то. И
1: да. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны вообще на его психике, здоровью. И вот здесь нужна гибкость. как, на что, в какой ситуации мы должны так отреагировать.
0: Да, действительно, гибкость – это очень сложно, потому что то, что работало недавно, перестает работать, да? Ну, и вот каждый опять, раз да, ты придумываешь что-то говорим, новое.
1: Опять мы говорим о потребности ребенка быть самостоятельным. А, на примере своего жизненного опыта, когда вот у моей девочки начался кризис 3 лет, 2,5 года, и я поняла, что она хочет быть самостоятельной. И когда она не хотела одеваться, я сказала ей, давай ты сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
0: Угу. То есть мама, вот, чтобы одевала, да, она не хотела?
1: Да.
0: А
1: то есть
0: сама?
1: Она, да, вот сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Угу. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. Да?
0: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
1: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать. Ты хочешь вот такую шапку, да, красную или синюю, например.
0: Да, если есть,
1: то есть он
0: выбор.
1: Все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он захочет.
0: И он уже
1: спокойнее. Вот здесь вот, да,
0: делает.
1: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться. Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
0: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел, ну, не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
1: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться. И набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно,
0: да,
1: знать,
0: а
1: чего какая...
0: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться,
1: да, чтобы с ним считались, да, что не только родители диктуют, как ему жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
0: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
1: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль. Он будет,
0: да,
1: сидеть, он будет заниматься.
0: Да.
1: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно, ну, относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
0: Да, здесь взрослый
1: здесь перестройка. Да, любой кризис – это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
0: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как,
1: конечно,
0: помочь?
1: Родители остаются авторитетными. Да? В дошкольном детстве они авторитеты. В младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
0: То есть не ругать, не сравнивать, да? Не тыкать носом в тетради.
1: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами. Потихонечку там возникают иногда и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
0: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
1: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия школы, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
0: Много новых ребят вокруг,
1: да, много. Поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителями сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетны, чем сверстники. Дошколки, да, для родителей, для детей. И поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, мы, родители, должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, как, насколько он хорошо там развивался.
0: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
1: да,
0: в школе.
1: Да, в этом поучаствовать. Поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более, если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эта вот контактность. Посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно. И потренироваться, возможно, заранее. Хорошо, когда в семье есть старшие братья и сестры, которые тоже поделятся своим опытом и расскажут, как это здорово может быть в школе, да, как там учатся, какие там правила, да, есть.
0: То есть, чтобы ребенок уже пошел в школу с позитивным настроем.
1: Ну, так же, как и в детский сад.
0: Да, это зависит от семьи.
1: Да, да. Настрой родителей, конечно, повлияет на настрой ребенка. Поэтому положительный эмоциональный фон всегда не повредит, особенно со стороны родителей.
0: А что вообще можно сказать родителям, которым тоже, как и детям, не просто в этот период, когда у ребенка кризис?
1: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо, потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются. И нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

Здравствуйте. Энтони Эванс, сын проповедника, и на протяжении многих лет чувствовал давление и поток эмоций, которые не мог контролировать. Энтони думал, что он неудачник, и понимал, что был в шаге от падения. Однажды во время выступления на сцене он не смог сдержаться.

0: Здравствуйте, я Энтони Эванс, лидер поклонения, автор и продюсер из Техаса. Я живу между Далласом и Лос-Анджелесом. Я сын проповедника. Некоторые из вас могут знать моего отца, доктора Тони Эванса. Мне было нелегко. Мои родители были пасторами, и я всегда чувствовал давление, связанное с этим. Люди говорили: «Вот это да! Ты Тони Эванс, младший? Ты будешь таким же, как твой отец!» Все постоянно это твердили. Они думали, что говорят нечто хорошее, не представляя, что на самом деле ставят мне преграду. Так часто бывает в жизни. Большую часть своего детства и юности я ощущал боль внутри, но в кругу друзей и родных вел себя так, словно все было хорошо. Я эмоциональный человек, но в детстве не понимал тех эмоций, которые переживал, и не знал, как разбираться с ними. Я оставлял их внутри, и это усложняло мою жизнь. В детстве я часто слышал: «А ты молился об этом?» «Ну да, и что? А ты читал этот стих?» Мысль о том, что можно добавить что-то к молитве и Божьему Слову, считалась неким богохульством, словно это была помощь извне. Когда читаешь стих «Ни о чем не тревожьтесь», это чудесно, но мне нужны были практические инструменты, чтобы ни о чем не тревожиться. Вот что сдерживало меня. Я думал, что, возможно, что-то не так с моей духовной жизнью. Я сделал девушке предложение, и мы отметили помолвку, а на следующий день мне нужно было петь о верности Божьей. Когда я вышел на сцену, то почувствовал себя безумцем. Я пел о вечном Боге, о том, что Он верен, и что мы должны ожидать Господа, а внутри я думал: «Что?» И между песнями я начал рассказывать людям о своих проблемах. Уверен, что они думали: «Мы просто пришли поклониться, не нужно рассказывать нам об этом, это слишком». Но я был разбит, и автопилот больше не работал. Я мог упасть, если бы не разобрался с этим. Я сошел со сцены, подошел к отцу и сказал: «Мне нужно что-то делать, потому что ничего не работает». Я стал посещать психотерапевта, Стейси Кайзер, потому что был в отчаянном положении. Встреча с ней помогла мне начать путь к восстановлению. Она сказала: «Постой, постой». Я спросил: «Что случилось?» Она остановила сессию и сказала: «Я хочу, чтобы ты знал, что я работаю уже более 20 лет. Сейчас у меня есть побуждение сказать тебе, что Бог с тобой». Я никогда не видела человека, о котором он бы так заботился. Если бы мне это сказал пастор, то я бы ответил: «Ну да, конечно, я знаю, что Бог меня любит». Но когда так сказала психолог, это было нечто иное. С этого начался мой настоящий путь к исцелению, потому что я думал, что пока ты в хаосе, Бог не с тобой. Ты должен собраться, и тогда Бог будет с тобой. Но она остановила ту сессию и сказала: «Нет-нет-нет, Бог всегда с тобой. Он хочет провести тебя через это, пока ты будешь собирать себя». Это было невероятно. Знаете, а мне нравится, какой я сегодня. В прошлом у меня было много границ. Я не верил в то, что я достоин. Я не знал благодати и не понимал концепцию принятия без каких-либо достижений. И на сцене, и в личной жизни. Нравится ли вам жить с собой? Если нет, то есть уникальный ремонтник, который готов работать, если вы отдадите ему ключи. Да, вам тоже придется работать. Но когда вы отдадите ему ключи, он придет и начнет ремонт. Вы будете рады жить с собой. Если вы доверяете словам Господа, что Он закончит то, что начал, то вскоре вас ждет ремонт. И вскоре вы поймете, что боль, которую вы переживаете сейчас, не напрасна. Ничто в вашей жизни не было случайным и бесполезным. Господь, я молюсь о телезрителях. Пусть их сердца ободрятся. Во-первых, избави их от одиночества. Покажи им следующий шаг. Напомни о том, что первый шаг в правильном направлении, за которым идет второй, в итоге приведет в нужное место. Спасибо за твои обеспечения и мир, за исцеление, которое ты обещал. Мы любим тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Энтони действительно не был один в своих страданиях и потерянности. Часто в таких ситуациях наш разум зацикливается на деталях, на чувствах, на том, чего нет, а не на том, что есть. Я очень хорошо понимаю Энтони. Уверена, что его семья говорила ему об этом. «Ты открывал Библию, а это ты читал?» Ты помолился? Но иногда, когда переполняет беспокойство, понимаете, очень тяжело справиться с этим. Мы живем в мире, где все происходит одно за другим, и все это окружает нас. Вот почему Божье Слово говорит нам: «В тишине и уповании сила ваша». Иногда нужно все оставить, сесть, успокоиться и побыть какое-то время просто в тишине. В такие моменты мы слышим голос Божий. На что мы полагаемся? Не на себя, не на свои способности, не на окружающих. Мы верим, что Бог тот, кем называет себя. Мы знаем это на основании слова. Часто бывает непросто. Мы должны сесть и окунуться в Слово. Когда ситуация в жизни становится трудной, вы можете сделать что-то. Энтони был лидером поклонения. Но есть разница между тем, когда ты ведешь других, и когда поклоняешься сам. В тишине перед Господом, в покое перед Ним. Скажите ему: «Боже, успокой мой дух, успокой мои мысли». Часто мы бежим к другим вариантам, к другим людям. Бегите к источнику. Источник — Бог. Он всегда рядом. Он создал вас и знает, когда вы пришли в мир и когда уйдете. И в промежутке между этими моментами мы можем выбрать Его. Мы можем сделать это в любой момент. В момент замешательства, растерянности, низкой самооценки, вины. Все эти вещи пытаются украсть нашу идентичность. Я рада, что кто-то посоветовал Энтони обратиться к человеку, который готов выслушать его. Я понимаю тех людей, которые что-то ищут и обращаются за советом. Иногда мы оказываемся в таком сильном замешательстве, что не можем разобраться сами. Хороший советчик не говорит вам, что делать. Он помогает вам прислушаться и отделить неправду от истины. Христа больше, чем достаточно. Он заплатил цену за вас, чтобы мы с вами могли ходить и жить с Ним, иметь мир и силу с Ним, чтобы преодолеть все, что атакует нас. И все начинается с того, что мы говорим Ему «да». Возможно, вы не принимали Иисуса Христа. Вы можете сделать это сейчас. Скажите: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Приди в мою жизнь, приди в мое сердце». Обратитесь к Источнику. Начните провозглашать вслух все то, кем Он является. Он реален. Он придет в ваш хаос и сделает из него чудо.
0: На протяжении 10 лет помощь на домашнем фронте CBN выполняет миссию помогать семьям действующих американских военнослужащих. И если вы член Клуба 700, то вот что вы сделали. Вы в партнерстве с бизнесами, церквями и капелланами оказали помощь тысячам героев нашей страны.
1: служить тем, кто служит нашей стране. Это миссия помощи на домашнем фронте на протяжении уже 10 лет. Мы продолжаем поддерживать семьи действующих военнослужащих.
0: Если вы супруга или супруг того, кто находится на службе, вы тоже служите. И мы должны чтить вашу службу. Вы защищаете нас, а мы будем защищать вас дома.
1: Наша стратегия — сотрудничать с церквями, которые понимают нужды семей в своих собраниях.
0: В первую очередь, среди наших партнеров по местной церкви. Ведь именно в такой среде эти семьи могут найти эмоциональную духовную поддержку.
1: Пастор Трейс Мартинес возле кэмп Пендлтон.
0: У нас нет больших ресурсов, чтобы восполнить все нужды. Да, мы можем помочь по мелочам, но помощь в масштабе помощи на домашнем фронте — это то, что нам не под силу. И когда у нас есть такой ресурс, это чудесно.
1: За свои 10 лет служения помощи на домашнем фронте в партнерстве с церквями, капелланами и служениями помогло более 30 тысячам семей военных, обеспечив их помощью больше, чем на 4 миллиона долларов.
0: Эти были чудесные 10 лет. Но давайте смотреть в будущее с вопросом. А можем ли мы удвоить, утроить эту сумму? Как мы можем послужить этим семьям, которые служат нам?
1: Местные бизнесы и всемирно известные компании присоединились к миссии помощи на домашнем фронте.
0: Мы в восторге от сотрудничества с CBN. Это чудесный момент. Мы хотели помочь этой семье, мы хотим делать то, что удается нам всего лучше. Я очень благодарен всем бизнесам, которые присоединились к нам и сказали, да, мы хотим участвовать в этом. Мы дадим вам серьезные скидки на наши товары и сделаем это для того, чтобы почтить действующих военнослужащих.
1: Это такие семьи, как у Мэтта и Виктории. У них были проблемы с финансами. Им нужно было выплатить кредит за учебу. Помощь на домашнем фронте заплатила за него. Это удивительно.
0: Я расплачусь. Вот это да.
1: А также Куперу и Алексис. Когда у них сломалась машина, ее не было смысла чинить. Помощь на домашнем фронте купила им минивэн. Большое вам спасибо.
0: Ты в порядке?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Когда землетрясение ударило по Анкориджу, Аляска, Мелдону и Керри нужно было заплатить 16 тысяч долларов за ремонт. Помощь на домашнем фронте заплатила за ремонт.
0: Аллилуйя! Мне так приятно видеть облегчение на их лицах, радость в их глазах. Они понимают, вот это да, Бог заботится обо мне.
1: 10 лет служения помощи на домашнем фронте. Мы благодарны героям Америки.
0: Если вы помогали служению помощи на домашнем фронте, спасибо вам. От имени тысяч людей, которые получили помощь, спасибо. Ваш дар изменил многое.
1: Расчесаться, одеться или поднять корзину с бельем. После падения Рэйчел Перес больше не могла сделать этого. Но однажды Рэйчел коротко помолилась и внезапно освободилась от боли. Смотрите далее.
0: Мне не нравилось, что она была в таком состоянии. Она объединяла нашу семью. Рубен Перес помнит этот день. Это произошло в 2021 году, 9 ноября. Возвращаясь домой после поездки к родственникам в Эль-Пасо, супруги прибыли в аэропорт.
1: Муж вез наш чемодан. Я зацепилась за него и упала. Боясь удариться головой, я слегка повернулась боком и ударилась плечом и бедром. И они начали сильно болеть.
0: Когда они вернулись домой, бедро Рэйчел перестало болеть, а плечо нет.
1: Боль становилась сильнее и сильнее. Дошло до того, что я больше не могла поднять руку. Мне было тяжело брать вещи.
0: Я помогал Рэйчел расчесываться, потому что она не могла поднять руку. Она не могла делать многого.
1: Я не могла поднять корзину с бельем или поставить сковородку на плиту. Мне нужно было делать это двумя руками или просить Рубина сделать что-то для меня, поднять или достать. Он помогал мне даже одеваться. У меня есть хобби, которое я люблю, но я не могла заниматься им.
0: Следующие несколько месяцев Рэйчел жила с постоянной болью. Обычные обезболивающие помогали лишь временно. Ей было все время больно. Я видел, что она была не такой, как раньше. Мне не нравилось видеть ее в таком состоянии. Рэйчел обратилась к подруге, которая была физиотерапевтом.
1: Я знала, что перелома у меня не было. И рентген, конечно же, ничего не покажет. Подруга сказала мне делать определенные упражнения, но я не могла поднять руку. Все настолько усугубилось, что от боли я... даже спать не могла. Когда плечо болело, я могла лежать и вставала в 2-3 часа ночи и спускалась вниз. Я садилась и читала Библию.
0: 28 февраля 2022 года Рэйчел смотрела «Клуб 700» вместе со своей дочерью Эльвией.
1: Я надеялась, что они скажут о том, у кого болит плечо. Я говорила: «Пожалуйста, помолитесь за меня». И услышала, как Гордон сказал:
0: «Ужасная боль в плечевом суставе. Бог может восстановить, исцелить и полностью восстановить от травмы. Всякая боль может исчезнуть, и она покидает вас сейчас во имя Иисуса. Будьте здоровы».
1: Я сказала: «Вот это да! Он говорит про меня!» Я сказала: «Я принимаю это исцеление, Господи!» Я знала, что это было для меня. Я начала двигать рукой и не чувствовала боли. Я сказала дочери: «Смотри, я могу поднять руку! Я могу поднять руку!» Она тоже обрадовалась. Мы поблагодарили и прославили Господа.
0: Когда Рубен вернулся домой с работы, Рэйчел ждала его, чтобы поделиться новостями. Она сказала: «Смотри, я могу двигать рукой». В тот вечер я увидел, что Рэйчел действительно может все делать сама. Она была очень рада, что плечо не болит. Слава Богу! Боль больше не возвращалась. Сегодня Рэйчел снова ведет активную жизнь.
1: Теперь я снова могу делать то, чего долго делать не могла. Я снова наслаждаюсь жизнью. Это свобода.
0: Рэйчел просыпается с радостью, сама берет чашки, тарелки и все остальное. Я пытаюсь ей помочь, но она не позволяет. Она хочет быть той независимой женщиной, какой была всегда.
1: Все это произошло благодаря силе молитвы. Нужно верить, не сдаваться. Все это происходит во славу Божью. Нужно воздавать Ему славу. Он исцелит вас. Он сделал это для меня и может сделать для каждого. Знаете, это правда. То, что Он сделал для Рэйчел, Он может сделать и для вас. Он знает ваше имя, вашу нужду, ваше сердце. Бог знает все и знает, о чем вы просите. Мы здесь, чтобы помочь вам. Давайте помолимся вместе. Давайте вместе приходить к престолу и просить во имя Иисуса. А вот что нам написала Луиза. Она пишет: «Сегодня в клубе 700, это было не сегодня, Гордон получил слово знания о том, что Бог исцеляет суставы в правой руке. Я помню это. Я уже несколько дней не могла сложить пальцы в кулак. Я приняла слово знания и сразу же сделала это. Я славлю Бога за исцеление. Я хотела сообщить вам об этом. Спасибо, Луиза, мы очень рады».
0: Вот что пишет Сесиль. 18 сентября 2023 года Терри получила слово: «У вас проблемы со слухом. Бог исцеляет вас просто потому, что любит вас». Разве это не чудесно? Просто потому, что любит вас. Это слово было для меня. У меня некоторое время были проблемы со слухом, но вчера Бог исцелил меня.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу, просто потому, что Он любит вас. Разве это не чудесно? Вы не можете заслужить Его любовь, исцеление. Вопрос не в том, насколько хороши ваши молитвы, или сколько дней вы постились, сколько стихов из Библии можете прочитать на память, сколько уроков воскресной школы посетили. Все это хорошо, но эти вещи не дают вам права на исцеление. Почему? Потому что исцеление — это дар. Если вы получили исцеление, то, как говорил сам Иисус, «Даром получили, даром давайте». Разве это не чудесно? Вы можете дать его. У меня было чудо исцеления. Я умирал от церебральной малярии. У меня отключились почки, пожелтели зрачки и вся кожа. Я был при смерти. Но это был еще не конец. Бог поднял меня и кое-что сказал. Я услышал его голос, и каждая клетка моего тела завибрировала. Он сказал: «Встань и возьмись за работу, потому что я исцелил тебя». Как чудесно рассказывать истории о том, как живой Бог хочет протянуть руку к вам с небес. Почему? Потому что Он любит вас. Примите Его любовь. Просто примите Его слово. «Я исцелил твои болезни». Он прощает беззаконие и исцеляет болезни. Давайте благословлять Его. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай благодеяний Его». Будем молиться. Господь всемогущий, мы приходим к Тебе. Ты благословляешь нас своей любовью. Ты возлюбил нас всех. Ты отдал Иисуса. Господь, мы верим в жертву Твоего Сына. Мы верим в Его кровь, которая была пролита за нас. Мы верим, что ранами Его мы исцелились. Мы верим, что Он заплатил цену, что завеса разорвана, и мы можем смело приходить к престолу благодати, к трону милости, чтобы получить милость. Господи, мы просим и принимаем все, что Ты имеешь для нас. Благослови нас сейчас. Во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Есть кто-то, у кого покалывает вокруг рта и зудят губы. Вы также чувствуете зуд в руках. Я не знаю, возможно, это проблема с сердцем или с кровью. Бог исцеляет вас. Все это уйдет во имя Иисуса, и вы больше не будете страдать от этой проблемы.
0: Кто-то из вас получил спортивную травму. Ваше правое плечо завязано. Возможно, ушиб или перелом, я не знаю. Бог знает, и вы знаете. Вы знаете, что это про вас. Вы ощущаете боль от плеча и до локтя. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваше плечо. Оно будет полностью здоровым, словно ничего и не было. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны. Пусть всякая боль покинет вас сейчас. Во имя Иисуса. Сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте рукой, расправьте плечи.

0: речи, вы поймете, что это про вас и что теперь вы исцелены.
1: Кто-то также чувствует, как утихает боль. Вы повредили грудь, и она болит. Бог исцеляет вас. Он исцеляет, а не просто убирает боль. Он полностью исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Я ощущаю, как у наших зрителей растет вера. Проявите ее, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и скажите: «Исцелись и будь здорова». Аминь и аминь. А закончим мы на стихе из Псалмов. «Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня».